0: Объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
1: Нету никаких документов, которые бы разрешили такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения, опять будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть для каких-то крупных автопредприятий, для такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
0: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
2: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы. Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
0: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз, в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Возможно, первые реальные случаи отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
4: «Бизнес говорит».
5: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем, кто может получает в терминале, кто может заказом Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
3: Нарек Айрумян, гендиректор компании Balneomed. Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации Фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес ФМ. Корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
6: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
7: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
6: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
7: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
6: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
7: Штраф уже второй ведь, да?
6: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
7: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
6: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, не только у меня, но и у очень большого количества людей.
7: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
6: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
3: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательный. Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
8: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
3: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1 триллион 12 миллиардов рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вертселя и Лютия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
10: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что введены санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, на какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы, у нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
11: А есть понимание, почему это происходит?
10: Тут подходов, наверное, к данным решениям

0: запрещено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для цитата «сдерживания России». В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
1: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drews Дмитрий Борщевский.
2: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютно лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек благодаря здоровой конкуренции снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общая объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
1: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеючи можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
3: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
4: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже лет 5. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
3: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
4: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
1: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
5: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
1: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
6: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношения

0: Отношение к России противоположное, но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
1: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются, и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
0: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале Мел. Эксперимент прошел 2 года назад, с тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
3: Сумма технологий на Бизнес ФМ. слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Евроклир подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц. Таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Бизнес ФМ. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и инфекцией. Подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел Apple в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей, такова по данным Росстата средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
8: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
9: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
8: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
10: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle-менеджмент. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
8: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
11: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это то, кто получает в цехах. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
12: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
11: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают выше 200 тысяч рублей.
12: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
11: Поспорил и сказал на бизнес-фм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
8: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. У «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Только на Business FM.
13: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
14: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений. приложений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Урал и подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytałem, pisze, żeby nie było odliwa kapitała z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала SWO, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę. O jakim odliwie pieniędzy wy mówicie?
13: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
15: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено там, освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
13: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаницы неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
3: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля «ВК-фест» в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумеров размерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
3: Бизнес говорит.
0: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
17: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, много ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и иждивенцы, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь в лучшем случае может быть 1 из 10, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
0: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
18: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает чего только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включили.
0: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
19: У нас зумеры делятся на две категории. Первая, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
6: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
20: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам. Во всяком случае, таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций, и не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, не в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Ну, июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки у рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже, на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто. На самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры, но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробности.
21: У нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный, а это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича», спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только три блока премьерных и отправили все декорации плыть в Боготу. Сату. В Колумбии у них были там гастроли. И последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены Театра нации, которая звучит мало, а сцена это больше, чем главное. У них там зал маленький. Но нам Театр нации позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест. Но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы была сопричастность зрителя к действию на сцене.
2: Знаю, что на большую сцену в фестивале «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьеру музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина продолжает.
21: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анны Каренина, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
2: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Удары киевского режима вглубь территории России – это элемент информационной войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Александр Венедиктов. Он отметил, что удары ВСУ вглубь России рассматриваются как попытка оказать давление на страну с целью принятия условий, выдвигаемых Евросоюзом. Ранее сообщалось, что российской стороне поступило предложение остановить взаимные удары вглубь России и Украины. Президент Владимир Путин добавил, что было предложено ограничить боевые действия 4 территориями – Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Президент США Дональд Трамп в 2025 году получил доходы в размере более 1 миллиарда долларов от операций, связанных с криптовалютой. Об этом сообщается в финансовой декларации американского лидера, опубликованной 30 июня. Кроме того, американский лидер получил несколько миллионов долларов от продажи изданий Библии, часов, кроссовок и различных видов парфюмерии, на которых указано его имя. Агентство Рейтер в июне представило оценки, согласно которым семья Трампа с начала его второго срока на посту президента США получил не менее 2 300 000 000 долларов от работы над рядом проектов, связанных с криптовалютами. Сборная Франции со счетом 3-0 победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и вышла в 1/8 финала турнира. Об этом пишет ТАСС. Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч забил Брэдли Барколя. Благодаря этим голам Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей в матчах плей-офф чемпионатов мира. На его счету 9 голов в 9 встречах на вылет. Кроме того, Мбаппе довел общее число голов на чемпионатах мира до 18. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Франция сыграет с командой Парагвая, которая ранее в серии пенальти обыграла Германию. Встреча пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакции «Бизнес-ФМ» обратился переехавший в Россию гражданин Слава Киян, которому банк «Уралсиб» заблокировал счеты вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на Бизнес ФМ. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
23: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
5: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение, то топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения, опять, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно, только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
23: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта Евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
7: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
23: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз, в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Возможно, первые реальные случаи отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнео Мед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
9: «Бизнес говорит».
10: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные, и для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
6: Нарек Айрумян, гендиректор компании Balneo Med. Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации Фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес-ФМ. Корейвед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
8: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
11: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
8: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
11: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
8: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
11: Штраф уже второй ведь, да?
8: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
11: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
8: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, не только у меня, но и у очень большого количества людей.
11: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
8: Я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
6: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательным. Ланьков получил в апреле прошлого года, в теории могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
12: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
6: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберес за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес это».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джигу. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего. Зверски богатые на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился, составил 1,12 триллиона рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуск через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вяртсиля и Люттия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
14: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что едины санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы, у нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
15: А есть понимание, почему это происходит?
14: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
6: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются.

0: причина высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
1: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы – это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
2: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек, благодаря здоровой конкуренции, снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общие объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
1: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
3: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
4: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
3: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
4: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
1: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
5: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
1: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
6: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
7: Пока власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
6: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они заплатили

0: запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фронмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фронмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
1: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление «Северного потока», ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Один из отцов квантовой механики, немецкий физик Вернер Гейзенберг, чуть не провалил устный экзамен на доктора наук. Не смог объяснить разрешающую способность телескопа и принцип работы аккумулятора. Позже спорил реально до слез с Нильсом Бором. Писал в воспоминаниях, что буквально разрыдался в ходе научного конфликта с ним. В 23 года опубликовал первую матричную формулировку квантовой механики, которую поначалу приняли лишь немногие. 8 лет спустя она принесла ему Нобелевскую премию по физике. Принцип неопределенности Гейзенберга – это не бытовая метафора типа «все неоднозначно», а утверждение о том, что невозможно одновременно задать положение и импульс частицы с произвольно малой ошибкой. Власти нацистской Германии отнеслись к ученому с подозрением. В ходе проверки СС прямо отметила – он аполитичен, патриотичен, но не проявляет желаемой враждебности к евреям. Через семейные связи Гейзенбергу удалось как-то отбиться от обвинений. Он считал своим долгом сохранить приличную немецкую науку и в 1942-м был назначен руководить ядерными исследованиями. После поражения Германии Гейзенберга и других немецких атомных физиков интернировали в Великобритании, тайно записывая их разговоры. Стенограммы были рассекречены в 1992 году и показывают самооправдание, споры о вине и отсутствие реальных успехов атомного проекта. Но версия о том, что Гейзенберг сознательно саботировал бомбу для Гитлера, остается недоказанной. Позднее Гейзенберг возрождал науку в ФРГ и был одним из 18 немецких ученых-атомщиков, кто подписал манифест против оснащения Бундесвера ядерным оружием.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Евроклир подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомства. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Business FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации. Уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
7: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
8: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
7: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга Adityum, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
9: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 100 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
7: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
10: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Технический состав получается выше 200 тысяч.
11: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
10: Ну, конечно, там много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают выше 200 тысяч рублей.
11: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
10: Как я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднестатистического рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
7: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. В «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Только на Business FM.
12: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
13: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
12: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Business FM рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов. Кудряшов.
14: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
12: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
15: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля ВК-фест в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании «Raven Russia», владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы «Raven Russia» выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
2: Бизнес говорит.
16: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
17: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, ну, ответственность уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции. Им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваемым. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, здесь в лучшем случае, может быть, один из десяти. Потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. У них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
18: президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
19: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
18: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
20: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди, другого поколения, с ними надо уметь работать.
5: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
21: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам во всяком случае. Таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций. И не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Но июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля. июля, когда Банк России будет уже покупать валюту. Это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. И здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто, на самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры. Но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за $3 миллиарда. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
0: Продолжаем разговор о лидерской интуиции и чуткости, способности перестраивать привычные маршруты в ситуации неопределенности и прокладывать новый курс для команды. Давайте обсудим, как оценивать способность менять свой подход, если изменилась и сама ситуация. Руководителям сложнее всего, пожалуй, отказаться от собственного вчерашнего решения, если появились новые факты и вводные. Компетенция принятия решений оценивается вполне конкретными инструментами. Во-первых, можно задавать проективные вопросы. Это те, которые не в лоб. Например, спросите, почему руководители вынуждены менять свои же решения? Или такой вопрос. Вспомните ситуацию, когда первоначальный план перестал работать. Что вы сделали дальше? Если разговоров мало и вам хочется в полной мере убедиться, что с этой компетенцией все в порядке, то используйте личностный опросник, например, Hogan Assessment. По результатам тестирования вы сможете увидеть, насколько человек склонен держаться за однажды принятое решение, комфортно ли чувствует себя в условиях неопределенности, готов ли менять стратегию при появлении новой информации или, наоборот, слишком долго продолжает следовать первоначальному плану. Приведу пример того, что сильный руководитель не станет заложником собственного решения, не будет держаться за однажды принятое и одобренное и защищать его. В 2007 году при запуске первого iPhone Джобс был против сторонних приложений. Он считал, что разработчикам достаточно веб-приложений через браузер. Но уже через год стало очевидно, что рынок требует от него другого решения. Вместо того, чтобы защищать первоначальную свою концепцию, Джобс полностью поменял позицию и запустил App Store. Именно это решение превратило смартфон в экосистему.
2: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Удары киевского режима вглубь территории России – это элемент информационной войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Александр Венедиктов. Он отметил, что удары ВСУ вглубь России рассматриваются как попытка оказать давление на страну с целью принятия условий, выдвигаемых Евросоюзом. Ранее сообщалось, что российской стороне поступило предложение остановить взаимные удары вглубь России и Украины. Президент Владимир Путин добавил, что было предложено ограничить боевые действия 4 территориями – Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Президент США Дональд Трамп в 2025 году получил доходы в размере более 1 миллиарда долларов от операций, связанных с криптовалютой. Об этом сообщается в финансовой декларации американского лидера, опубликованной 30 июня. Кроме того, американский лидер получил несколько миллионов долларов от продажи изданий Библии, часов, кроссовок и различных видов парфюмерии, на которых указано его имя. Агентство Рейтер в июне представило оценки, согласно которым семья Трампа с начала его второго срока на посту президента США получил не менее 2 миллиардов 300 миллионов долларов от работы над рядом проектов, связанных с криптовалютами. Сборная Франции со счетом 3-0 победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и вышла в 1/8 финала турнира. Об этом пишет ТАСС. Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч забил Брэдли Барколя. Благодаря этим голам Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей в матчах плей-офф чемпионатов мира. На его счету 9 голов в 9 встречах на вылет. Кроме того, Мбаппе довел общее число голов на чемпионатах мира до 18. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Франция сыграет с командой Парагвая, которая ранее в серии пенальти обыграла Германию. Встреча пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топлива стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк «Уралсиб» заблокировал счеты и вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на «Бизнес ФМ». Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
3: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом у перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. А речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было. Да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на один год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
22: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение, то топливо Евро-3, который будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения дальше, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно, только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
3: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
4: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
3: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз, в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
5: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнео Мед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
6: «Бизнес говорит».
8: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем, кто может получает в терминале, кто может заказом Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
5: Нара Кайрумян, гендиректор компании Balneo Med. Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. А при этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес ФМ. Корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
9: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
10: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
9: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
10: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
9: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
10: Штраф уже второй ведь, да?
9: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
10: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
9: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
10: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны
9: нежелательными? Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
5: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательный. Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
11: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
5: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес это».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом.
13: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
7: Однажды летом на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1,12 триллиона рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вяртселя и Лютия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области, на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
23: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что едины санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы, у нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
12: А есть понимание, почему это происходит?
23: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
5: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для, цитата, сдерживания России. В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
15: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах перед

0: абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек благодаря здоровой конкуренции снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общие объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
1: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
2: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
3: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже лет 5. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
2: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
3: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
1: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
4: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
1: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
6: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
7: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются, и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
6: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фронмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фронмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока»,

0: который был подорван в 22-м году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно. Говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
1: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не в горах.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Как только импортозамещение превратилось для рынка недвижимости из ненавязчиво желательного в остро необходимое, стало ясно. Самым сложным будет решить вопрос со строительной техникой. Считалось в 23-м. Импортозаместительная тема давно потеряла былую остроту, но, может, это не касается техники. Как обстоят дела с ней сейчас? По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, с одной стороны, стройки не останавливаются, техника есть. С другой, ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. Рабочее насыщение с зонами дефицита. Вот положение дел сегодня. Российские производители набирают силу, но импортозаместить технику в полном объеме и с полной функциональной заменой в ближайшее время не удастся, считает эксперт. Доля китайских брендов в ключевых сегментах, экскаваторах, погрузчиках, кранах выросла до 70-90%. Однако покрыть все китайские производители не могут, а качество их гидравлики и электроники все еще уступает немецким и японским образцам, отмечает Антон Глушков. Одной из ключевых проблем остается сервис. Парк стройтехники, которая работает в России, огромен. Но официальные сервисные структуры ушли, а новые только начинают выстраивать полноценную сеть. Поэтому, например, до 20% экскаваторов, по оценкам отраслевого сообщества, могут потребовать ремонта в первые полгода эксплуатации. Именно из-за отсутствия качественного сервиса и расходников, адаптированных под российский климат. Кроме того, до 22 года большая часть строительной техники приобреталась в лизинг. Но теперь система дала сбой. Из-за высокой ключевой ставки лизинговые платежи стали неподъемными, что вынуждает строительные компании работать на старой изношенной технике. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Евроклир подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно... но не значит, что мы не увидим иностранного кино», сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю, и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомства. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Business FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ топ-менеджера, по сути, госструктуры нет, электората. Но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
7: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лаули» Леонид Петельройд.
8: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
7: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга Aditim, это инжиниринг компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
9: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
7: Так же, как и совладельцы и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
10: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Генеральный технический состав получается выше 200 тысяч.
11: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
10: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим компаниям, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
11: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
10: Поспорил и сказал на бизнес-фм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так, через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
7: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. В «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
12: Только на Business FM.
13: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
14: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралси подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytał, pisze, żeby nie było odliwa kapitała z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала SWO, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę, o jakim odliwie pieniędzy mówicie.
13: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Business FM рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
15: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд к защите своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансово уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
13: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
12: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
16: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля «ВК-фест» в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании «Raven Russia», владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы «Raven Russia» выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании не корпораций, держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
12: Бизнес говорит.
17: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
18: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, ну, ответственность уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, в лучшем случае, может быть, один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
17: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
19: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. Им очень сложно работать в рамках трудоотчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
0: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
20: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди, другого поколения, и с ними надо уметь работать.
5: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
21: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам во всяком случае. Таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций, и не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Ну, июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов пары юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто, на самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры, но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за $3 миллиарда. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы естественно-научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. Школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Удары киевского режима вглубь территории России – это элемент информационной войны. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Александр Венедиктов. Он отметил, что удары ВСУ вглубь России рассматриваются как попытка оказать давление на страну с целью принятия условий, выдвигаемых Евросоюзом. Ранее сообщалось, что российской стороне поступило предложение остановить взаимные удары вглубь России и Украины. Президент Владимир Путин добавил, что было предложено ограничить боевые действия четырьмя территориями – Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Президент США Дональд Трамп в 2025 году получил доходы в размере более 1 миллиарда долларов от операций, связанных с криптовалютой. Об этом сообщается в финансовой декларации американского лидера, опубликованной 30 июня. Кроме того, американский лидер получил несколько миллионов долларов от продажи изданий Библии, часов, кроссовок и различных видов парфюмерии, на которых указано его имя. Агентство Рейтер в июне представило оценки, согласно которым семья Трампа с начала его второго срока на посту президента США получила не менее 2 миллиардов 300 миллионов долларов от работы над рядом проектов, связанных с криптовалютами. Сборная Франции со счетом 3-0 победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года и вышла в 1/8 финала турнира. Об этом пишет ТАСС. Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч забил Брэдли Барколя. Благодаря этим голам Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей в матчах плей-офф чемпионатов мира. На его счету 9 голов в 9 встречах на вылет. Кроме того, Мбаппе довел общее число голов на чемпионатах мира до 18. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Франция сыграет с командой Парагвая, которая ранее в серии пенальти обыграла Германию. Встреча пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Тимон Тюлеев. Здравствуйте. А правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк «Уралсиб» заблокировал счеты вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на «Бизнес-ФМ». Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
22: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энджин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дизтоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
23: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение, то топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения окончания, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, для такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно, только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным пожаловаться на качество этого топлива.
22: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
6: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
22: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнео Мед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
8: «Бизнес говорит».
9: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов региона увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию с логистическим оператором, мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале. Кто может, заказываем Яндекс.Такси. Ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
5: Нарик Айрумян, гендиректор компании «Бальнео Мед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации Фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес-ФМ кореевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
7: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
10: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
7: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
10: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
7: Я узнал об этом только из газет, где-то 3 недели назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
10: Штраф уже второй ведь, да?
7: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
10: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
7: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
10: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
7: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемы и даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
5: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательный. Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузиванова.
11: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны. То есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
5: Светлана Кузиванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберес за 2 последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
12: 2007 году канадский инвестбанкир Кит Оуэн узнал, что у него рак. И врачи не стали обнадеживать 69-летнего пациента, обозначив ему оставшийся срок в несколько недель. Так и случилось. Бездетный банкир в завещании распорядился сделать последнюю инвестицию от его имени в цветы. Для того, чтобы на родине бизнесмена, в прибрежном английском городке Сидмут, ежегодно распускался миллион свежих бутонов. Специально для этой цели Оуэн прописал следующую схему. Весь капитал размером в 3 миллиона долларов должен оставаться неприкосновенным. А вот проценты с него следует ежегодно направлять на посадку в Сидмуте нарциссов, подснежников, крокусов и колокольчиков. СМИ прозвали эту затею цветочным вечным двигателем Оуэна.
13: Судьба наследства на бизнес FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1,12 триллиона рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вертселя и Люттия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
24: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что введены санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы, у нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
25: А есть понимание, почему это происходит?
24: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
5: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для, цитата, сдерживания России. В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
0: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries Andrews Дмитрий Борщевский.
17: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отлично.

0: Заголовки СМИ о скупке ручных коз на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
1: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
2: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
1: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
2: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
0: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичней. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
3: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
0: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Альтернатива для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
5: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется. Цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
6: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются. И критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
5: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
7: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна.

0: в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
1: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробности.
4: У нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный, а это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича», спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только три блока премьерных, и отправили все декорации плыть в Боготу, в Колумбию. У них были там гастроли, и последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены Театра нации, которая звучит мало, а сцена это больше, чем главная. У них там зал маленький, но нам Театр нации позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест, но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы была сопричастность зрителя к действию на сцене.
3: Знаю, что на большую сцену фестиваля «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьера музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина продолжает.
4: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анны Каренина, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
3: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Евроклир подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из 2 районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Бизнес FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских этих акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
8: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лаули» Леонид Петельройт.
9: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, он должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Если мы возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000, и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
8: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
10: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
8: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
11: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это то, кто получает ЦХ. Единственный технический состав получается выше 200 тысяч.
12: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
11: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают выше 200 тысяч рублей.
12: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
11: Я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднестатистическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через 2 года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
8: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в 2 раза. Примерно 2 500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианную, постоянные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. В «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Только на Business FM.
13: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
14: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
13: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Business FM рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
15: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено там, освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
13: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Business FM направила запрос в банк «Уралсиб». Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo
16: В 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля ВК-фест в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
16: Бизнес говорит.
19: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
20: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, ну, ответственность уже и семья, и пожилые пенсионеры, и иждивенцы, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь в лучшем случае может быть 1 из 10, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
19: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
21: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. Им очень сложно работать в рамках трудоотчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
19: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
0: У нас зумеры делятся на две категории. Первая, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам, и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, с ними надо уметь работать.
6: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
18: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам во всяком случае. Таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций. И не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Ну, июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов пары юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто. На самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры, но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом в канун Рождества 1125 года, король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество». История денег на Business FM.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 6 часов 57 минут. В студии Олеся Потапова. В Красноярском крае в аварию попал автобус, в котором находились 27 детей. Информация о пострадавших уточняется, об этом сообщает ГУМВД. Авария произошла в Минусинском округе. Причиной ДТП стала другая машина. За рулем находилась женщина. Она уснула и выехала навстречу автобусу, уточнили в ГИБДД. В Казахстане вступила в силу новая конституция, принятая на референдуме в марте этого года. Согласно основному закону страны, в республике вводится должность вице-президента. Прекратить свои полномочия двухпалатный парламент, на смену ему придет однопалатный Курултай. Он будет состоять из 145 депутатов, избираться исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана, Народный совет, который будет наделен законодательной инициативой. Упраздняется Ассамблея народов Казахстана. Температура воды на пляжах в Сочи достигла 27 градусов на фоне жаркой погоды. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. На крымских пляжах в районе Феодосии море прогрелось до плюс 19 градусов, в Евпатории до плюс 20, Ялте плюс 24. В московском регионе температура поверхностного слоя воды находится в пределах от 17 до плюс 21 градуса, сообщила синоптик. Сборная Франции со счетом 3-0 победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч забил Брэдли Баркаля. Благодаря этим голам Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей в матче плей-офф чемпионатов мира. В 1/8 финала сборная Франции сыграет с командой Парагвая, которая ранее в серии пенальти обыграла Германию. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кому-то все, кому-то ничего. Многие российские компании в этом году решили отказаться от выплаты дивидендов, а другие, напротив, оказались щедры. Сбер, например, утвердил рекордные в своей истории цифры. Какая логика у этих решений и при чем тут государство? Ситуация с топливом довела до отказа выполнять договорные обязательства в рубрике «Бизнес». Говорит сегодня история компании, которой логистический оператор предложил самой доставлять свою продукцию, сославшись на невозможность заправить грузовики. Известному публицисту и исследователю Кореи Андрею Лалькову суд в Москве назначил административный штраф за публикацию материала на сайте одной нежелательной организации. Проблема только в том, что публикация была еще в 2021 году, задолго до того признания. Комментирует ситуацию сам Андрей Ланьков. Все подробности в ближайшие минуты. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории банка выплаты держателей акций. А также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. О ситуации с дивидендами Михаил Здорожный.
4: Крупнейший банк страны радует акционеров, которые год подряд на общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам Дом РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли, 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
22: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают. Но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов. Требуются эти деньги, поэтому выплата обязательна. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки, поэтому часть инвесторов купит там сотни миллиардов, могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
4: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЕР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
23: Компаний, которые выбрали отказаться от выплат в этом году, действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
4: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований Авикапитал Дмитрия Александрова.
24: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура.
5: конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падает спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже в какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
4: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Герман Греф на годовом собрании акционеров Сбера сделал ряд заявлений, в том числе рассказал о том, что волнует сегодня жителей страны. Комментарий Георгия Бофта на сей счет в нашем эфире в середине часа. Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеумед» Нарек Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Айрумян.
7: «Бизнес говорит».
9: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов региона увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
3: Это был Нарек Айрумян, глава компании «Бальнеумед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива. Системных жалоб нет, заявил Минпромторг, отметив, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в ведомстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и краеведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации «Фонд Карнеги за международный мир», она также является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ» сам краевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал Рамиль Киселев.
10: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
24: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
10: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
24: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
10: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
24: Штраф уже второй ведь, да?
10: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
24: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
10: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, не только у меня, но и у очень большого количества людей.
24: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
10: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно, хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
3: Это был профессор Андрей Ланьков. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательной Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
8: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он оплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
3: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии, Риге. Он там должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персону нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок. Без объяснения причин.
11: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. Жизнь в тумане, как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями. Алкогольный, наркотический и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х.
11: Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
13: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Козьма Прутков. Мудрость подобна черепаховому супу. Она не каждому доступна. Наизусть. На Бизнес FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область возглавила рейтинг регионов по борьбе с контрафактом. Координацию работы осуществляет межведомственная комиссия под руководством губернатора Глеба Никитина. В ее состав входят представители правоохранительных органов, налоговой и таможенной служб, а также профильных министерств. Комиссия занимается пресечением оборота нелегальных товаров от табачной и алкогольной продукции до лекарств, обуви и БАДов. Одним из ключевых инструментов защиты рынка власти региона называют систему маркировки «Честный знак». По данным областного Минпрома, на текущий момент в системе зарегистрировано более 70 тысяч участников оборота, причем с начала года их число выросло почти на 10 тысяч. Министерство труда и соцзащиты объявило закупку программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации для федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы. Информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет почти 546 миллионов рублей. Речь идет о модернизации защищенной сети передачи данных, которую учреждения медико-социальной экспертизы используют для обмена данными о гражданах. Поставщику предстоит поставить и подключить специальные устройства, аппаратные шифровальщики трафика на трех уровнях – федеральном, региональном и территориальном. Также нужно поставить программа для рядовых сотрудников и администраторов, которая обеспечит защищенный вход в систему. Все оборудование и программное обеспечение должно быть российским и сертифицированным. Нижегородская область попадает в периметр закупки. Крупный бизнес предупредил о росте расходов на электроэнергию. Все из-за новых правил расчета расходов электросетевых организаций, пишет «Коммерсант». По оценке сообщества потребителей энергии, дополнительные расходы бизнеса могут составить около 87 миллиардов рублей в год. Промышленные предприятия предлагают ужесточить требования к эффективности работы электросетевых компаний, чтобы сдержать рост тарифов. В Россетях с этим не согласны. Там считают, что делать выводы пока рано, поскольку новые правила начали действовать только в этом году. В Нижнем Новгороде открыли второй центр медицины здорового долголетия. Он начал работать на базе городской поликлиники номер 4. Площадка предназначена для выявления механизмов старения организма и профилактики хронических заболеваний у жителей старше 18 лет. Обследование в центре проходит в два этапа. На первом специалисты оценивают жесткость сосудов, мышечную силу и рассчитывают биологический возраст пациента. Также проводится расширенное анкетирование из 200 вопросов, позволяющее оценить уровень стресса, качество сна, питания и когнитивные функции. По итогам диагностики пациенту выдают паспорт здоровья и состав индивидуальный маршрут оздоровления, который может включать физиотерапию, ЛФК и другие методы профилактики. Ключевая цель проекта – выявление предрисков развития заболеваний на ранней стадии, когда пациент еще не ощущает проблем со здоровьем. Услуги центра доступны всем жителям региона, вне зависимости от прикрепления к конкретной медицинской организации. Запись ведется через контакт центра поликлиники номер 4. Нижегородская область с 1 июля по 15 августа присоединится ко всероссийской акции «Веди родителей в музей». В ней принимают участие около 60 музеев, театров и других учреждений культуры региона. По условиям акции при покупке билета по пушкинской карте посетители получают скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждений нужно показать электронный входной билет, купленный по пушкинской карте, и подтвердить личность. Тогда можно получить два входных билета со скидкой. Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Веди родителей в музей», и опубликован на сайте Министерства культуры Нижегородской области. Во второй половине года на российском рынке труда сохранится высокий спрос на инженеров и квалифицированных рабочих. Такой прогноз ТАСС озвучил доцент финансового университета Игорь Балынин. Среди наиболее востребованных специалистов он назвал токарей, электриков, фрезеровщиков и сварщиков, а также врачей узких специальностей. По словам эксперта, потребность в квалифицированных инженерных рабочих кадрах остается одной из ключевых тенденций рынка труда. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, 27 градусов жары, местами возможен небольшой дождь. Вечером малооблачно и плюс 24, а ночью 18 градусов выше нуля.
17: Валюта.
0: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
20: Банк Дом РФ поддержит развитие группы компаний СМК, производителя промышленных и строительных металлоконструкций, имеющего завод в Нижегородской области. В периметре группы работает Кулебакский завод металлоконструкций. Также группа компаний включает еще три предприятия, которые выпускают сэндвич-панели, сварные балки, мостовые конструкции, которые используются при строительстве крупных федеральных объектов. Проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварных балок, каркасов торговых офисных зданий, промышленных зданий, башен, мачт и опор. Специальный застройщик «Левел Волга» получила разрешение на строительство первого дома в рамках комплексного развития территории на набережной Грибного канала и в Слободе Подновье, сообщает пресс-служба губернатора. Проект предусматривает возведение около 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустройство набережной, которое свяжет Грибной канал с центром города. Площадь участка составляет 10,5 гектаров, объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей. По данным регионального министерства градостроительной деятельности, КРТ на этой территории входит в число флагманских проектов формирования нового речного фасада города. Здесь планируется создать жилые кварталы, а также социальные, коммерческие, гостиничные объекты, включая школу, детский сад, которые выйдут в эксплуатацию до конца

0: ФМ. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
0: Медицина поистине самая благородная из всех искусств, говорил Гиппократ. Ну и как в любом искусстве, в медицине тоже есть свои тренды. О них мы сегодня и поговорим с директором частного учреждения здравоохранения клинической больницы РЖД медицины в Нижнем Новгороде Дворчиком Александром Владимировичем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
0: Расскажите, пожалуйста, какие медицинские тренды вы выделяете в этом 26-м году?
2: В 26-м году выделяется несколько активных трендов, которые мы замечаем, и на первом месте, конечно, это проактивность. Если раньше задача врача была полечить боль, тогда, когда уже случилось обострение, то сейчас мы стараемся предотвратить. Медицина возвращается к своим истокам, становится профилактической, превентивной. Следующие тренды отметил бы персонализацию и цифровых двойников. Речь идет о медико-генетических исследованиях, и в зависимости от результатов, полученных во время этого исследования, врач корректирует стандартные схемы, рекомендованные клиническими рекомендациями, простите за тавтологию. У нас колоссальный опыт наблюдения за профессиональным здоровьем машинистов и диспетчеров. Это строгие предрейсовые, послерейсовые осмотры. Сейчас мы оцифровываем эти данные для того, чтобы создавать тепловые карты здоровья для каждого пациента, прогнозировать усталость и риски до манифестации заболевания.
0: Вы сейчас сказали такое интересное определение – тепловая карта здоровья. Что это означает?
2: Мы выделяем 4 группы наблюдения за профессиональным здоровьем работников. Первая группа абсолютно здоровые, которых очень мало, у которых практически нет отклонений. Вторая группа, имеющая начальные признаки, симптомы каких-то заболеваний либо отклонения в параклинических исследованиях. Третья группа, непосредственно категория работников, допущенных к работе, к управлению там, транспортным средством или к своему рабочему месту, но имеющему заболевание, требующее постоянного динамического наблюдения в течение труда. И четвертая категория профнепригодная. Наша задача как можно ранее выявлять на начальных стадиях вот эти изменения и проводить определенную работу, большая часть которой как раз посвящена диспансерному наблюдению и всеми профилактическими мероприятиями для того, чтобы не переводить в третью и в четвертую категорию.
0: Все понятно, спасибо. А есть ли еще какие-то тренды, о которых вы бы захотели рассказать, если мы вернемся к этому разговору?
2: Модный тренд — медицина долголетия, и это как раз не только бьюти или там работа с морщинками, а это как раз про хроническое воспаление, про клеточное старение, борьбу за когнитивное здоровье, особенно у возрастных пациентов. Как раз здесь тоже делается ставка на раннюю диагностику и профилактику.
0: С точки зрения человека, который ходит в поликлинике и в больнице, хотелось бы, чтобы еще тренд был, наконец, среди докторов на большее внимание, что ли, конкретно к человеку. То есть не как к потоку людей, которые ежедневно, понятно, там большая нагрузка на поликлинике, но именно вот человекоцентричность какая-то, да, чтобы была среди всех докторов, которые есть не только в частных клиниках. Есть ли такой тренд и будет ли он в ближайшее время, как вы считаете?
2: Я бы немножко по-другому, Юля, поставил вопрос. Дело в том, что еще в прошлом, позапрошлом годах, до 22-го активно, был тренд на пациентоцентричность, клиентоцентричность. Заметьте, сейчас все меньше и меньше употребляют это слово и уходит именно на человекоцентричность. Почему? У нас есть определенные кадровые вопросы, которые необходимо закрывать с помощью, в том числе, и обращения внимания не только на пациента. Для меня, как для руководителя учреждения, клиентами являются не только пациенты больные. Для меня клиентами являются и врачи, которые работают, которых мне необходимо привлекать, для которых мне необходимо создавать определенные условия работы, приобретать современное оборудование, делать для них какие-то приятные инфраструктурные и интерьерные решения, чтобы, приходя на работу, они чувствовали себя комфортно. И в связи с этим как раз тренд пациентоцентричности, клиентоцентричности сместился в сторону человекоцентричности. То есть мы должны уделять внимание всем людям, которые нас окружают.
0: Это интересно. Об этом, ну, опять же, с точки зрения пациента, об этом не задумываешься. Об этом задумываешься, наверное, только тогда, когда ты отвечаешь не только за тех, кто приходит, но и тех, кто работает.
2: Когда хорошо врачу, хорошо и пациенту.
0: Да, это как я делаю вам счастливую маму. Вы делаете счастливых докторов, чтобы они хорошо заботились о своих пациентах. Напомню,

0: что в гостях у Бизнес-ФМ сегодня был директор частного учреждения здравоохранения клинической больницы РЖД медицины в Нижнем Новгороде Дворчик Александр Владимирович. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, Юля.
2: Проверено практикой на Бизнес-ФМ. Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
4: Sie keine goldene Nase verdienen.
5: С немецкого языка это буквально переводится «заработать золотой нос». Так говорят о людях, которые получают прибыль, не прилагая особых усилий. Ведь у них золотой нос, то есть хороший нюх на ситуации, сулящие выгоду. В русском языке у таких людей деловая хватка, предпринимательская жилка и коммерческое чутье.
2: Срочные переводы на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: А в Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Также угроза атаки дронов сохраняется в Волгоградской и Самарской областях, в Крыму и Башкирии. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов действует в том числе в Пензе, Самаре, Ульяновске, Уфе, Казани, Нижнекамске и Казани. ДТП с автобусом в Красноярске, в котором находились дети, спровоцировал внедорожник Kia. За рулем находилась женщина, она уснула и выехала навстречу автобусу, сообщает краевой главк МВД. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. Всего в автобусе находились 27 детей. За медицинской помощью обратились ребенок и сопровождающий. Сборная Франции со счетом 3-0 победила команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Дубль в составе французов оформил Килиан Мбаппе. Еще один мяч забил Брэдли Баркаля. Благодаря этим голам Мбаппе стал единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей в матче плей-офф чемпионатов мира. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции сыграет с командой Парагвая, которая ранее в серии пенальти обыграла Германию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Горизонт планирования стремится к нулю. Есть угроза тревожности и депрессии. Герман Греф вчера вышел далеко за рамки привычного формата собрания акционеров. Какие выводы можно сделать из риторики главы Сбера? Об этом через минуту Георгий Буфт. Средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей. Это данные Росстата. Мы спросили у бизнеса, согласен ли он с такими данными. И, надо сказать, получили разные оценки. Эту дешевую энергию надо вернуть. Глава АДГ Алиса Вайдль заявила о необходимости снова покупать российские нефть и газ на фоне серьезного кризиса в немецкой экономике. Но придет ли АДГ к власти? Эти и другие темы в нашем эфире. Герман Греф выступил в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Также он назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Также он обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера рекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил? Интересного комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала. Бовт знает.
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решение для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей и даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Насколько лукавы средние цифры, и правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? Ну, если точнее, 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве теперь. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Подробнее Иван Медведев.
4: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментирует совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
5: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, он должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Если мы возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
4: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
6: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это мидл-менеджмент. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
4: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Техно-Николь» Сергея Колесникова.
7: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это то, кто получает в цехах. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
8: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
7: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
8: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
7: Я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
4: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: У наших подписчиков в Телеграме и Максе мы спросили, дотягивают ли их зарплаты до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответило, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории Телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч рублей в месяц. В Максе этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать. И возможно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
0: Только на Business FM.
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралси» приставал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралси подтвердил, да, что это не причина. И в налоговая мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралси, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес вернуть все свои деньги, которые я в Европе продал, машину, о каком отливе денег вы говорите.
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд с защитой своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
9: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в банк «Уралсиб». Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
13: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.
12: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
13: Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ.
12: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
14: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля ВК-фест в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что Geon C5 будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Их сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняет место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству и в целом к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечение, хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Мин экономразвития. Напомним, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 97 по 2012 годы. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
15: Бизнес говорит. Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
16: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, зона ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденцы, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь в лучшем случае может быть один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. У них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
15: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
17: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
15: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
18: У нас зумеры делятся на две категории. Первая, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
2: Глава Минэкономразвития также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Решетников отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы – 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. Альтернатива для Германии вновь хочет покупать энергоресурсы из России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики. Но выборы в Германии состоятся только в 2029 году, продолжит Валерий Убадоев.
19: «Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад, и сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется. Цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
20: Пока власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам «Альтернатива для Германии» не прислушиваются, и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно «Альтернатива для Германии» делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
19: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й. И за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
21: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление «Северного потока», ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
19: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что «Альтернатива для Германии» лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
1: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
3: Однажды летом на Бизнес FM.
22: Наизусть. Оскар Уайлд.
23: У меня очень непритязательный вкус. Достаточно самого лучшего.
22: Наизусть на Бизнес FM.
23: Бизнес FM. Новости коротко.
24: В Москве 7 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили работу, сообщает Росавиация. В то же время ограничения действуют в авиагаванях Казани, Нижнекамск, Уфы и Чебоксар. Представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Дохе по Ирану. МИД Катара сообщил, что спецпосланники американского президента подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговорного процесса для достижения всеобъемлющего соглашения с Тегераном. По словам источников, в определенных технических переговорах, которые ведутся не на высоком уровне, продолжается прогресс. В Казахстане вступила в силу новая конституция, принятая на референдуме в марте этого года. Согласно основному закону страны, в республике вводится должность вице-президента. Прекратит свои полномочия двухпалатный парламент. На смену ему придет однопалатный Курултай. Он будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана, Народный совет, который наделяется законодательной инициативой. Одновременно упраздняется Ассамблея народа Казахстана. Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Мехико завершилась со счетом 2-0. Мексиканцы смогли преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. В следующем раунде сборная Мексики сыграет с победителем матча Англия – Демократическая Республика Конго, который состоится в среду. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кому-то все, кому-то ничего. Многие российские компании в этом году решили отказаться от выплат дивидендов, а другие, напротив, оказались щедры. Сбер, к примеру, утвердил рекордные в своей истории цифры. Какая логика у этих решений, при чем тут государство? Ситуация с топливом довела до отказа выполнять договорные обязательства. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня о компании, которой логистический оператор предложил самому доставить свою продукцию и сослался на невозможность заправить грузовики. Московский суд назначил административный штраф известному краеведу Андрею Ланькову. Причем речь идет о публикации на сайте у организации, которая сейчас признана нежелательной, но публикация была сделана за 3 года до этого самого признания. Комментарий самого Андрея Ланькова также в нашем эфире. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории банка выплаты держателей акций. А также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. О ситуации с дивидендами Михаил Здорожный.
4: Крупнейший банк страны радует акционеров который год подряд. На общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам Дом РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли – 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
5: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают. Но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов требуются эти деньги. Поэтому выплата обязательно. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки, поэтому часть инвесторов купит. Там сотни миллиардов могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
4: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЕР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
6: Компании, которые выбрали отказаться от выплат, в этом году действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
4: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрия Александрова.
7: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падать спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже в какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
4: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный и Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Герман Греф на годовом собрании акционеров Сбера сделал ряд заявлений, в том числе рассказал о том, что волнует сегодня жителей страны. Комментарий Георгия Бофта на сей счет в нашем эфире в середине часа. Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеумед» Нарек Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Айрумян.
23: «Бизнес говорит».
8: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки доставки наших продуктов в регионы увеличится процентов 20-30, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные, и для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает терминалы, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
2: Это был Нары Хайрумян, глава компании «Бальнеомед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива. Системных жалоб нет, заявил Минпромторг, отметив, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в ведомстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и краеведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации «Фонд Карнеги за международный мир», она также является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной. Отметил в разговоре с бизнес-ФМ сам краевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал Рамиль Киселев.
0: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
9: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
0: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
9: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
0: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
9: Штраф уже второй ведь, да?
0: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
9: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
0: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
9: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
0: Ну, я думаю, что это во многих случаях в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Это был профессор Андрей Ланьков. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательной Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
10: С смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны. То есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии, Риге. Он там должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персону нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок. Без объяснения причин.
23: Реклама.
11: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
12: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги.
16: После денежной реформы 1535 года на Руси осталось три монетных двора – Московский, Псковский и Новгородский. Все они чеканили серебряную монету «Новгородку». Именно эту монету в народе прозвали «копейкой» за изображение всадника с копьем. Монету московского двора «Московку» называли «сабельницей». Всадник на ней держал в руке меч. В значительно меньших количествах на Руси чеканили полушку. Это была монета достоинством в четверть копейки или в половину деньги.
22: История денег на Business FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть.
16: Уильям Шекспир. Три правила достижения успеха. Знать больше, чем остальные. Работать больше, чем остальные. Ожидать меньше, чем остальные.
22: Наизусть. На Business FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. Студия Юлия Лудникова. С 1 июля нижегородцы смогут купить с транспортной карты в продуктовых магазинах, заявил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. Напомню, с июля в нижегородском транспорте отменят наличку. Оплатить проезд можно будет только по безналу. По словам Рябинина, в супермаркетах будут продавать карты, рассчитанные на 1-2 поездки. Они будут доступны в магазинах сетей Smart и Spar. Позднее транспортные карты также должны появиться в Магните и Пятерочке. Признаки фантомной деятельности обнаружили на кондитерском предприятии в Нижегородской области, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. В июне выяснилось, что два человека, которые не были сотрудниками предприятия, оформляли производственные ветеринарные документы на мясо, рыбу и масло. Процесс происходил с IP-адресов, находящихся за пределами России. В частности, из 3 килограммов цветочного меда по бумагам появились 3 тонны говядины, а из 3 килограммов рыбы сразу 3 тонны продукции. Еще 5 тонн сливочного масла выработали в документах вообще без сырья. Документы были аннулированы, а информацию передали в МВД. В России растет рынок добровольного медстрахования. В первом квартале его объем увеличился на 20% и превысил 90 миллиардов рублей. Это максимум за последние 5 лет. Главная причина – подорожание медицинских услуг. Особенно заметно растет корпоративный ДМС. Работодатели оформляют полисы для сотрудников как часть соцпакета. Страховые компании, в свою очередь, расширяют программы, добавляя профилактику и возможность застраховать родственников. Инвестор просит принести въездную стелу в Нижнем Новгороде ради складов. Компания «Волгоспецстрой», депутат регионального ЗАГС-собрана Антона Ананьина просит сдвинуть въездную стелу с названием города на трассе М7 ради строительства комплекса складских помещений, гостиницы и подъездных дорог. Заявки инвестора на 5 участков рассмотрели на заседании земельного совета при областном Минимуществе, пишет «Коммерсант Приволжья». Как стало известно на совете, вопрос по 3 участкам уже рассматривали и откладывали из-за стелы, предложив подготовить концепцию ее переноса. Инвестор ее подготовил и согласовал на архитектурном совете. Однако мэрия выступила против переноса исторической стелы и настаивает, что она должна хорошо просматриваться с трассы. Списание знака невозможно, заявил замдиректора городского департамента градразвития Сергей Корнилов. В этом случае, по словам главного архитектора региона Сергея Попова, смысла в реализации проекта нет. Из-за серьезных разногласий вопрос решили отложить до заседания регионального градостроительного штаба. В Нижнем Новгороде открылся доступ в помещение Белой башни Кремля, которая была замурована около 200 лет. Сейчас там идет уборка. Важным этапом работ является очистка и вывоз строительного мусора, накопленного за предшествующие десятилетия. Это первоочередная мера, необходимая для последующего детального обследования и оценки состояния объекта, заявили в музее-заповеднике. Еще продолжается работа по созданию выставочных пространств в Крамысловой и Часовой башнях. Их планируют открыть в сентябре. В Нижнем Новгороде почти 850 учеников окончили школу на отлично. 96 человек сдали единый госэкзамен на максимальные 100 баллов. Из них 9 человек набрали по 200 баллов. На данный момент в регионе есть всего один ученик, который набрал 300 баллов при сдаче ЕГЭ. Илья Ковалев получил высшие баллы по русскому языку, профильной математике и физике. В дальнейшем он планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению. Хотел бы слетать в космос. Всего в Нижнем Новгороде в этом году со школой прощаются 6207 11-классников. В Москве этим летом появились необычные сезонные вакансии. До конца сентября, например, можно устроиться экспертом по качеству арбузов. Зарплата такого специалиста составляет 90 тысяч рублей. Нужно принимать товар, проверять его на брак и фиксировать нарушения, пишет ТАСС со ссылкой на карьерных экспертов. Также требуются менеджеры по закупке зелени. Им предлагают 230 тысяч в месяц, но работа при этом связана с поездками к поставщикам и фермерам. Кроме того, ищут чарджеров и скаутов для электровелосипедов. Они меняют батареи, следят за техникой и порядком на велопарковках. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, 27 градусов жары, местами возможен небольшой дождь. Вечером малооблачно и плюс 24, а ночью 18 градусов выше ноля.
14: Валюта.
15: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
25: Банк Дом РФ поддержит развитие группы компаний СМК, производителя промышленных и строительных металлоконструкций, имеющего завод в Нижегородской области. В периметре группы работает Кулибакский завод металлоконструкций. Также группа компаний включает еще 3 предприятия, которые выпускают сэндвич-панели, сварные балки, мостовые конструкции, которые используются при строительстве крупных федеральных объектов. Проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулибаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварных балок, каркасов торговых офисных зданий, промышленных зданий, башен, мачт и опор. Специальный застройщик «Левел Волга» получил разрешение на строительство первого дома в рамках комплексного развития территории на набережной Грибного канала и в Слободе Подновье, сообщает пресс-служба губернатора. Проект предусматривает возведение около 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустройство набережной, которое свяжет Грибной канал с центром города. Площадь участка составляет 10,5 гектаров, объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей. По данным регионального министерства градостроительной деятельности, КРТ на этой территории входит в число флагманских проектов формирования нового речного фасада города. Здесь планируется создать жилые кварталы, а также социальные, коммерческие, гостиничные объекты, включая школу и детский сад, которые выйдут в эксплуатацию до конца 2030 года. Гендиректор сменился на Чкаловском заводе «Полет». Елена Галкина сменила Филиппа Фарбера, который занимал этот пост с 93 года. В настоящее время он является председателем Совета депутатов муниципального округа город Чкаловск. Также остается руководителем и учредителем ВОО «Концерн Объединенные заводы «Полет». Завод в Чкаловске создан в 1968 году как филиал московского предприятия «Плутон». Сегодня выпускает комплектующие для приборостроения, автопрома и РЖД. К примеру, для автопрома предприятие производит пластиковые крышки клапанов и металлические детали двигателей внутреннего сгорания. О новом руководителе предприятия пока подробная информация.

0: избежать или хотя бы отсрочить появление этих заболеваний.
1: Принято считать, что первые возрастные изменения начинаются примерно в 45-50 лет. Называется это пресбиопия, изменение зрения вблизи, да, и в дальнейшем наш глаз претерпевает определенные изменения, и уже мы ждем в возрасте примерно 60-70 лет такие заболевания, как катаракта. Катаракта – это возрастной процесс, действительно. Этот процесс, я люблю сравнивать, да, как седые волосы будут абсолютно у всех. То есть это процесс видоизменений и некое выстарение организма, да, в процессе жизнедеятельности. Существуют различные методы такого профилактического, скажем так, воздействия, да, это использование различных витаминных капель, витаминных комплексов препаратов. Ну и в целом необходимо вести, да, здоровый образ жизни с правильным питанием, потому что катаракты – это нарушение обменных процессов, в том числе в организме, но все равно генетика, какой-то образ жизни, какие-то факторы, с которыми нам приходится сталкиваться в течение жизни, они в любом случае дадут о себе знать, и все же развитие катаракта, оно неизбежно на самом деле. Как я люблю говорить, для этого у каждого свой возраст. Глаукома же на самом деле является генетическим фактором, и здесь невозможно предсказать, предугадать или сделать какие-то дополнительные мероприятия, которые бы могли от нее обезопасить. Пожалуй, здесь просто своевременный скрининг и посещение врача сможет своевременно определить какие-то предпосылки к глаукоме или ее какие-то начальные стадии, что в перспективе даст возможность нам на ранних стадиях с ней начать работать и стабилизировать внутриглазное давление и зрение пациента, чтобы оно в дальнейшем не ухудшалось и служило нам как можно дольше.
0: Но еще вопрос, как часто? Ну, вообще советую, да, ходить к офтальмологу раз в год. Есть ли какие-то рекомендации, возможно, для людей, которые постоянно сидят за компьютером, или для каких-то особых профессий, которые должны чуть почаще ходить или чуть больше уделять внимание своему зрению?
1: Если это пациенты, у которых все-таки выраженная зрительная нагрузка, раз в год это обязательно. В остальном мы прислушиваемся к своему организму. В каком плане? Если мы чувствуем, что зрение стало немного мутное и при моргании это улучшается состояние на какое-то время, либо вообще есть проблемы с фокусировкой, то есть человек, да, смотрит в компьютер или смотрит на текст и понимает, что ему нужно долго фокусироваться и сосредотачиваться на определенном там предмете или тексте, это говорит о том, что может быть либо спазм глазной мышцы, то есть напряжение ее избыточное, которое требует уже корректировки и лечения, либо развитие синдрома сухого глаза дает некоторые замыливания, и после моргания, как правило, пациенту на какое-то время становится легче, но это не панацея, тут нужно также лечиться, да, при помощи глазных капель это состояние нивелировать. Поэтому, как только мы почувствовали вот такие первые тревожные симптомы и жалобы, мы должны обратиться к специалисту. Возможно, это будет через полгода, да, возможно, это будет и чаще. То есть, если нет сопутствующей патологии, хронических каких-то заболеваний, то раз в год или при наличии жалоб. Мы так любим писать в своем консультативном заключении. Если пациент страдает гипертонией, сахарным диабетом, это могут быть и молодые пациенты, которые имеют такие сопутствующие заболевания. Заболевания, связанные с проблемами суставов, например. То здесь к офтальмологу следует приходить чаще, или с проблемами, установленными на сетчатке, допустим, да, которые уже выявлены на приеме у офтальмолога, а здесь уже доктор может порекомендовать и более частые визиты, например, раз в полгода.
0: Но напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
1: Спасибо, благодарю. До встречи.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса. Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые после войны.

0: военные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Деньги.
2: Создать единый комплекс по производству бумаги и типографию для печати денег первым в России предложил генерал-лейтенант Августин Бетанкур. До этого бумага для ассигнации производилась на бумажной мельнице в Царском селе, а печатали, нумеровали и штемпелевали деньги в Санкт-Петербурге. В марте 1816 года Александр I утвердил план Бетанкура, и в том же году началось строительство экспедиции заготовления государственных бумаг.
1: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили ЛЭП, упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Также угроза атаки дронов сохраняется в Волгоградской и Самарской областях, в Крыму и Башкирии. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов действует в том числе в Пензе, Самаре, Ульяновске, Уфе, Казани, Нижнекамске и Калуге. ДТП с автобусом в Красноярске, в котором находились дети, спровоцировал внедорожник Kia. За рулем находилась женщина, которая уснула и выехала навстречу автобусу, сообщает краевой главк МВД. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием, говорится в сообщении. Всего в автобусе находились 27 детей. За медицинской помощью обратился один ребенок и сопровождающий. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить ближе к концу года. Об этом сообщили в российском МИД. Уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между сторонами. Им стал Приморский туроператор. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действует авиа- и железнодорожное сообщение. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План 9 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Горизонт планирования стремится к нулю. Есть угроза тревожности и депрессии. Герман Греф вышел далеко за пределы привычного формата собрания акционеров. Какие выводы можно сделать из риторики главы Сбера? Через минуту комментарий Георгия Буфта. Средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей. Это данные Росстата. Мы спросили у бизнеса, согласен ли он с такими данными. Надо сказать, получили разные оценки. Эту энергию надо вернуть. Глава АДГ Алиса Вайдль заявила о необходимости снова покупать российский нефть и газ. Но, правда, для этого надо прийти к власти в Германии. Насколько реальны шансы? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Также он назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. А таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного? Об этом Георгий Буфт.
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бов знает». Насколько лукавы средние цифры? Или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? 219 600 рублей. Такова, если точнее, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве за последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Об этом Иван Медведев.
4: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройд.
5: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
4: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
6: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает, с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle-менеджмент. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
4: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
7: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает в цехах. Генеральный технический состав получается выше 200 тысяч.
8: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
7: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
8: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
7: Поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднестатистическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
4: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: У наших подписчиков Телеграм и Макс мы спросили, дотягивают ли их зарплаты до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории Телеграм-канала отметили, что зарабатывают более 220 тысяч рублей в месяц. В Макс этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных государств. В редакцию «Бизнес FM» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и теперь он не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
0: Только на «Бизнес FM».
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину, о каком отливе денег вы говорите?
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансово уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
9: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в банк «Уралсиб». Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. 11 июля. Театр «Кукла» Образцова. Спектакль «Буратино». Эта постановка по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» знакомит уже несколько поколений с озорным деревянным мальчишкой, его друзьями и невероятными приключениями. Зрители отправятся на поиски заветного золотого ключика, встретятся с коварным Карабасом-Барабасом и окунутся в атмосферу настоящего театрального волшебства. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+.
12: Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона.
0: Знал бы прикуп. На Business FM. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде. Валюты на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Сделки.
13: Маркетплейс «Валберес» приобрел мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Е-аптека». Сумма сделки, размер пакета не раскрываются. Покупка позволит расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать сети с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказов. Эксперты считают сделку одной из крупнейших на рынке цифрового здравоохранения. По их мнению, интеграция «Е-аптеки» с «Валберес» может заметно усилить позиции маркетплейса на фармацевтическом рынке и изменить изменить расстановку сил среди российских онлайн-аптек.
0: Отчеты и планы.
13: X5 начала тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания. Первый кэш-приемник установлен в одном из московских супермаркетов «Перекресток». Покупатели могут самостоятельно оплатить покупки. Устройство автоматически выдает сдачу. Компании говорят, что технология уже показала эффективность при высокой посещаемости магазинов и помогает ускорить обслуживание. Если пилот окажется успешным, X5 планирует ежегодно оснащать такими устройствами около 300 супермаркетов. Мегафон запустил для частных клиентов сервис «Подпись номера». Теперь при исходящем звонке на экране собеседника будет отображаться имя абонента, указанное в договоре с оператором. Ранее такая функция была доступна только бизнесу. Подключить сервис можно в мобильном приложении или личном кабинете. В компании рассчитывают, что нововведение поможет повысить доверие к звонкам и сократить число случаев, когда абоненты не отвечают на незнакомые номера. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8.48 в Москве. Глава Минэкономразвития сетует на особенности трудового поведения зумеров. Их сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняет место работы. У них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, заявил Максим Решетников в интервью «Вестям». Зумеры, напомню, это люди, рожденные в промежутке с 97 года по 12. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно с зумерами.
15: «Бизнес говорит».
16: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
17: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, зона ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, в лучшем случае, может быть, 1 из 10, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
16: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
18: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включали.
16: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
19: У нас зумеры делятся на 2 категории. Первая, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. и они преображаются. И у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам, и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками? И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
2: Глава Минэк Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий режима нормализуется, хотя в отдельных секторах дефицит кадров сохраняется.
15: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
20: Доброе утро.
2: Начнем с чего?
20: Ну, в принципе, наверное, по традиции, с первых минут торгов на утренней сессии по индексу Мосбиржи, но пока...
2: Пока там, в общем, ничего не происходит.
20: Ну, так потихонечку сдуваются. Ну, так, судя по динамике, наверное, через час попробуем. Будет какое-то небольшое снижение, но главное, что... Июнь месяц закрыли мы выше важный уровень технической поддержки. Но в течение июля, естественно, могут быть новые провалы и прочее. Все будет зависеть от настроения, от рублевой ликвидности, ну и от геополитических трендов. Здесь пока инвесторы, скажем так, просвета особо не видят. Пока вот по-прежнему отсутствуют какие-то информационные потоки, которыми можно было бы обосновать рост последних трех дней. Будем считать, что это такая стандартная техническая коррекция после... длительного периода снижения и, соответственно, подхода к важным техническим рубежам поддержки. Ну, с рублем здесь другая история. Сегодня 1 июля. Сегодня ЦБ уже будет почти на 10 миллиардов рублей скупать валюту. Соответственно, к этому спекулянты подготовились еще накануне. Юань к рублю прорвался в первую зону сопротивления 1.60, следующий у нас 1.80. Ну, вот три дня есть, по крайней мере, именно 1, 2 и 3 июля. ЦБ будет покупать почти по 10 миллиардов. Со следующего понедельника цифра может быть либо на этом же уровне, либо ниже. Минфин озвучит нам 3 июля, сколько он там насчитал у себя нефтегазовых доходов, ну и, соответственно, будет понятен объем валютных операций в рамках бюджетного правила. Другая тема на глобальном валютном рынке. Здесь пока позиции доллара в начале нового квартала и месяца в целом остаются крепкими. Доллар в ликвидности, я смотрю, в глобальной системе особо пока существенно не подросла. Ну, с этой точки зрения есть смысл ожидать, как минимум, сохранения сильных позиций доллара, как максимум, может быть, еще одна волна его укрепления. Японская иена тестирует новый минимум за 40 лет против доллара. Сейчас подходит к отметке почти в 163. Пока рынки по традиции нервничают, когда иена слабеет, дергаются мировые рынки долга, в первую очередь американские, японские, ну, европейские тоже начал трещать потихонечку. Банк Японии пока не получал уведомления от своего Минфина проводить интервенции. Здесь они пока ждут, видимо. Но слабость иены, по сути, вызывает нестабильность на рынке твердых активов. Это тоже такая историческая связка. Но, в первую очередь, под раздачу пока попадают по-прежнему драгоценные металлы. Они падают, золото ниже 4000. Ну и промышленные металлы тоже, я смотрю, дрогнули, пошли снижаться. С точки зрения динамики мировых фондовых индексов, ну, в Азии ситуация такая противоречивая. Попытка подрасти пока успехов, я так смотрю, не увенчалась. Видна тенденция и желание фиксировать прибыль в сегменте акций, связанных с сектором искусственного интеллекта. Ну и американский биржевый индекс тоже снижается. Теперь к ценам на нефть. Brent с поставкой в сентябре торгуется в районе 73. Рынок пытается оценить последние данные вот американского Минэнерго. Тут за последние недели выяснилось, что необычайно высокий спрос в Америке как на топливо для перевозок автомобилями, грузовых в том числе, так и необычайно высокий даже рекордный спрос на авиационный керосин, то есть гражданские авиаперевозки на очень высоком уровне.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, во вход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
1: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Временное ограничение на прием и вылет самолетов, снятых в аэропортах Пензы и Саратова, сообщили в Росавиации. Перед этим возобновили работу воздушной гавани Геленджика и Краснодара. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили 179 украинских дронов над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп заработал на криптовалютных проектах более 1 миллиарда долларов по итогам прошлого года. Об этом пишет Guardian со ссылкой на федеральную декларацию. Известно, что Трамп и его семья интенсивно инвестировали в цифровые деньги, различные криптовалютные проекты. При этом, когда он только вступал в должность, многие криптовалютные проекты были лишь стартапами. Трамп заявлял ранее желание сделать из США мировую криптовалютную площадку. Температура воды на пляжах в Сочи достигла 27 градусов на фоне жаркой погоды. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. На крымских пляжах в районе Феодосии море прогрелось до плюс 19 градусов, в Евпатории до плюс 20, в Ялте до плюс 24. В московском регионе температура поверхностного слоя воды находится в пределах от плюс 17 до плюс 21 градуса, сообщила синоптик. Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча в Мехико завершилась со счетом 2-0. Мексиканцы смогли преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. В следующем раунде сборная Мексики сыграет с победителем матча Англия – Демократическая Республика Конго, который состоится в среду. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Дивиденды не для всех. Многие российские компании в этом году решили отказаться от выплаты держателям акций. А другие, напротив, оказались очень щедры. Сбер, например, утвердил рекордную в своей истории сумму. Какая логика у этих решений и при чем тут государство? Ситуация с топливом привела к отказам выполнять договорные обязательства. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня история компании, которой логистический оператор предложил самой доставить свою продукцию и сослался на невозможность заправить грузовики. Россия с 1 июля закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через ЖД-пункты пропуска временно приостанавливается. Распоряжение дал премьер Мишустин. А вот о причинах не сообщается. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории банка выплаты держателям акций. Также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. О ситуации с дивидендами Михаил Задорожный.
22: К
3: Крупнейший банк страны радует акционеров, которые год подряд. На общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам Дом РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли – 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
5: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают. Но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов требуются эти деньги. Поэтому выплата обязательно. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки, поэтому часть инвесторов купит. Там сотни миллиардов могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
3: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЕР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
22: Компании, которые выбрали отказаться от выплат в этом году, действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
3: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований AV Capital Дмитрия Александрова.
23: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падать спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже в какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
3: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Герман Греф на годовом собрании акционеров Сбера сделал ряд заявлений, в том числе рассказал о том, что волнует сегодня жителей страны. Комментарии Георгия Бофта по этому поводу через полчаса на Бизнес ФМ. Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Айрумян.
24: «Бизнес говорит».
25: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные, и для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах, про Крым, наверное, уже все говорят, мы также там обнаружили проблему, у нас пошло дальше, уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему, мы тоже им помогаем, как можем, кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
21: Найрек Айрумян, гендиректор производственной компании «Бальнеомед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Штраф Ланькова назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации фонд Карнеги за международный мир. Также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес-ФМ корейвед профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
4: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
6: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
4: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
6: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
4: Я узнал об этом только из газет, где-то 3 недели назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
6: Штраф уже второй ведь, да?
4: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
6: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
4: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
6: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
4: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые и даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
21: Андрей Ланьков, краевед, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной, Андрей Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал? Отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
7: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
21: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии, Риге. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин.
8: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОКРН 121-7700-253-671.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. В России для защиты купюр используется множество уникальных разработок. Основное внимание уделяется полимерным защитным нитям. Например, нить «Хамелеон» легко определить по символам, меняющим изображение с позитивного на негативный. Нить «Скат» содержит в центре скрытое изображение. Кстати, полимерные нити можно использовать в качестве антенны. В сочетании с внедренным в подложку купюры микрочипом это даст широкие возможности отслеживания и перемещения денег в стране.
27: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Слова, проверенные делом.
31: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
30: Слова, проверенные делом. На Business FM.
28: Business FM, Нижний Новгород. Новости коротко.
32: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Самозанятые нижегородцы с сегодняшнего дня впервые смогут выйти на оплачиваемые больничные. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Напомню, с этого года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. Взнос в размере 1344 рублей дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Если самозанятый уплачивает взнос 1920 рублей, то он сможет рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц в случае болезни. Бывшего руководителя теплоэнерго в Нижнем Новгороде Илью Халтурина освободили из СИЗО. Как сообщил Коммерсант Приволжья, его адвокат, защита смогла обжаловать в облсуде последнее постановление о продлении ареста. Сейчас Халтурину избрали запрет определенных действий. Напомню, экс-руководителя теплоэнерго арестовали 2 года назад по обвинению в превышении полномочий. Прошлым летом, отсидев предельный срок предварительного заключения, он вышел из СИЗО, но сразу же был снова арестован. Первый за 9 лет ремонт в новой части мостового перехода через Волгу в Нижнем Новгороде завершен. Стоимость работ составила 179 миллионов рублей. По данным областного правительства, ремонтировали Самбурский мост и так называемые пойменные мосты и Борскую дамбу. При этом ремонт дамбы изначально планировали провести в будущем году, но подрядчик смог выполнить работы в текущем сезоне. На все ушло 3 недели. После завершения ремонта на новом Борском мосту изменена схема организации дорожного движения. Теперь 2 полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. В ближайшее время отменят ограничения скорости движения в 40 км в час. Правительство Нижегородской области направило обращение в топливные компании об отмене запрета на отпуск бензина в канистры. Власти просят обеспечить заправку в емкости по ГОСТу в пределах установленных на АЗС лимитов, сообщила региональный Минэнерго, отвечая на вопросы жителей в соцсетях. Кроме того, в профильном министерстве заявили, что облправительство не принимало решений об ограничении отпуска моторного топлива потребителям. По имеющейся информации, ресурсов в регионе для обеспечения заправки транспорта достаточно. Местные власти дали возможность независимым АЗС заключать прямые договоры с производителями на поставку бензина и дизельного топлива. Кроме того, регулярно проводится мониторинг наличия топлива на нефтебазах и автозаправочных станциях. 2 раза в неделю заседание регионального штаба. Ситуация находится на постоянном контроле, заявили в Минэнерго. Глава администрации Блохнинского округа Андрей Дранишников и председатель Совета депутатов Константин Дежурнов досрочно сложили полномочия. Совет депутатов 30 июня одобрил отставку обоих руководителей. Они выиграли праймериз от своей партии в законодательное собрание 8-го созыва. По закону кандидат, участвующий в выборах, не может во избежание конфликта интересов оставаться на должности руководителя, если его подчиненные задействованы в выборах, сообщили в Совете депутатов, комментируя отставку председателя. Новым руководителем избран Андрей Морозов. Он, как и Константин Дежурнов, будет исполнять обязанности на непостоянной основе без получения зарплаты. Рынок труда в России постепенно начинает остывать. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в одних сферах по-прежнему не хватает сотрудников, а в других число вакансий и резюме постепенно приходит к более привычному соотношению. Министр отметил, что такая ситуация уже заметна в отдельных секторах машиностроения и производства инвестиционных товаров. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, 27 градусов жары, местами возможен небольшой дождь. Вечером малооблачно и плюс 24, а ночью 18 градусов выше 0.
5: Валюта.
2: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей 27 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
0: Банк Дом РФ поддержит развитие группы компаний СМК, производителя промышленных и строительных металлоконструкций, имеющего завод в Нижегородской области. В периметре группы работает Кулибакский завод металлоконструкций. Также группа компаний включает еще 3 предприятия, которые выпускают сэндвич-панели, сварные балки, мостовые конструкции, которые используются при строительстве крупных федеральных объектов. Проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулибаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварных балок, каркасов торговых офисных зданий, промышленных зданий, башен, мачт и опор. Специальный застройщик «Левел Волга» получил разрешение на строительство первого дома в рамках комплексного развития территории на набережной Грибного канала и в Слободе Подновье, сообщает пресс-служба губернатора. Проект предусматривает возведение около 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустройство набережной, которое свяжет Грибной канал с центром города. Площадь участка составляет 10,5 гектаров, объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей. По данным регионального министерства градостроительной деятельности, КРТ на этой территории входит в число флагманских проектов формирования нового речного фасада города. Здесь планируется создать жилые кварталы, а также социальные, коммерческие и гостиничные объекты, включая школу и детский сад, которые введут в эксплуатацию до конца 2030 года. Гендиректор сменился на Чкаловском заводе «Полет». Елена Галкина сменила Филиппа Фарбера, который занимал этот пост с 93 года. В настоящее время он является председателем Совета депутатов муниципального округа город Чкаловск. Также остается руководителем и учредителем ВОО «Концерн Объединенные заводы «Полет». Завод в Чкаловске создан в 1968 году как филиал московского предприятия «Плутон». Сегодня выпускает комплектующие для приборостроения, автопрома и РЖД. К примеру, для автопрома предприятие производит пластиковые крышки клапанов и металлические детали двигателей внутреннего сгорания. О новом руководителе предприятия пока подробной информации нет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Срочный

0: стали хранить их в качестве сбережений. Поэтому в бытовом обращении условные дорогие деньги постепенно вытеснялись монетами из сплавов подешевле. Проще говоря, хорошие деньги – плохими. Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
4: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны, 13, был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром и заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 13 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался за владельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, еще позже под контролем войск Антанты.

0: такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года Анатра покинул Одессу на собственном самолете, о дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
1: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Индекс деловой активности PMI, обрабатывающих отрасли России, в июне вырос до 53 пункта, сообщается в исследовании S&P Global. Месяц назад PMI был на уровне 48,8. Последние данные свидетельствовали лишь о незначительном улучшении состояния сектора производства товаров, но это самое сильное улучшение с начала 2025 года, говорят эксперты. Глава РСПП Александр Шохин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке отрасли дорожного строительства. Ситуация требует незамедлительного ручного вмешательства государства. В противном случае есть риск стремительной деградации отрасли. Шохин призвал в том числе обеспечить ритмичность финансирования госконтрактов, продлить сроки на увеличение цен контрактов, заключенных до повышения НДС до 22%. На отрасли дорожного строительства, помимо высокой ключевой ставки ЦБ, давят задержки финансирования крупных госзаказчиков, диспропорция между расчетным и реальным уровнями инфляции стройматериалов и работ, взыскание с компании средств по итогам проверок по выполненным контрактам. Житель Крыма осужден на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России. Как сообщили в ФСБ, 56-летний Руслан Усиинов публиковал комментарии в соцсетях. Суд признал его виновным и приговорил к тюремному сроку. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Важно получать удовольствие от настоящего. Горизонт планирования стремится к нулю, есть угроза тревожности и депрессии. Герман Греф вышел за рамки привычного формата собрания акционеров. Что еще говорил глава Сбера и какие выводы можно сделать из его риторики? Об этом через минуту Георгий Бофт. Средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей. Это данные Росстата. Мы спросили у бизнеса, согласен ли он с такими данными, и, надо сказать, получили очень разные оценки. Эту энергию надо вернуть. Глава АДГ Алиса Вайдель заявила о необходимости снова покупать российский нефть и газ. Но для этого надо прийти к власти в Германии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения. Но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивное ощущение у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбербанка порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генерации линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Насколько лукавы средние цифры? И правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают больше 200 тысяч в месяц? 219 тысяч 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, посчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Подробнее Иван Медведев.
5: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
6: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Если мы возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
5: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
7: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle-менеджмент. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
5: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Техно-Николь» Сергея Колесникова.
8: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
9: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
8: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
9: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
8: Поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднестатистическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через 2 года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
5: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в 2 раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Альтернатива для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы из России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики. Но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Продолжит Валерий Убадоев.
10: «Дешевая энергия из России – вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад, и сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии, Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество. сотрудничества, считает немецкий политолог Александр Рар.
11: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
10: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам, и этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев.
12: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не в горах.
10: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+. Валюты.
13: Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой.
1: Валюты на Бизнес ФМ.
14: Знал бы прикуп.
13: Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А 2 года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в 2 раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона.
14: Знал бы прикуп.
1: На Бизнес ФМ.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Сделки.
16: Маркетплейс Wildberries приобрел мажоритарную долю в онлайн-аптеке e-аптека. Сумма сделки, размер пакета не раскрываются. Покупка позволит расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать сети с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказов. Эксперты считают сделку одной из крупнейших на рынке цифрового здравоохранения. По их мнению, интеграция e-аптеки с Wildberries может заметно усилить позиции маркетплейса на фармацевтическом рынке и изменить расстановку сил среди российских онлайн-аптек.
17: Отчеты и планы.
16: X5 начала тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания. Первый кэш-приемник установлен в одном из московских супермаркетов «Перекресток». Покупатели могут самостоятельно оплатить покупки. Устройство автоматически выдает сдачу. Компании говорят, что технология уже показала эффективность при высокой посещаемости магазинов и помогает ускорить обслуживание. Если пилот окажется успешным, X5 планирует ежегодно оснащать такими устройствами около 300 супермаркетов. Мегафон запустил для частных клиентов сервис «Подпись номера». Теперь при исходящем звонке на экране собеседника будет отображаться имя абонента, указанное в договоре с оператором. Ранее такая функция была доступна только бизнесу. Подключить сервис можно в мобильном приложении или личном кабинете. В компании рассчитывают, что нововведение поможет повысить доверие к звонкам и сократить число случаев, когда абоненты не отвечают на незнакомые номера. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Девять 9:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняет место работы. Кроме того, у них другие запросы коллектива, трудоустройству в целом, сказал Максим Решетников. По его словам, многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь и увлечения. Напомним, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
18: Бизнес говорит.
10: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
19: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, много ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции. Им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваемым. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, в лучшем случае, может быть, один из десяти. Потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150. Увидим, я отсюда пойду работать за 100.
10: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
20: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
10: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
21: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего. И когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются. И у меня возникает возникает вопрос символический к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками? И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
3: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, доброе утро.
17: Доброе утро.
3: Какое сегодня утро у нашего рынка? Что нас ждет?
17: Пока рынок пытается расти, индекс Мосбиржи еще прибавляет 0,5%. Но я так понимаю, здесь большие какие-то определенные надежды. Часть инвесторов возлагает на слабость российской валюты, которая вроде как должна поддержать акции экспортного сектора. Ну, они у нас, в общем-то, доминируют с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи, ну, за исключением Сбербанка. Хотя по логике вещей ослабление рубля, в принципе, формирует и дополнительную бумажную рублевую прибыль для банковской системы, поэтому, в принципе, и Сбербанк какие-то здесь преимущества получает. Поэтому пока открываемся. Что касается российской валюты, на фьючерсном рынке здесь подбираемся к отметке 11.67, но, в принципе, вчера юань-рубль на бирже зашел вот в первую зону локального сопротивления 1.60, 1.65, следующий там 11.80, ну и за ним уже штурмовать отметку круглую в 12. Успеем, не успеем. В принципе, три дня активных покупок ЦБ будут. 1, 2, 3. ЦБ покупать будет почти на 10 миллиардов рублей в день. Так что спекулянты этот момент учитывают, наращивая ставки против российской валюты. Ну вот уже со следующего понедельника либо эта цифра сохранится, если Минфин насчитает достаточные объемы дополнительных нефтегазовых доходов, или эта цифра будет сокращена в том случае, если объем скупки будет поменьше, ну, то есть нефтегазовые доходы будут меньше, чем по итогам мая. Так что здесь в июле ситуация для российской валюты, ну, может остаться стабильной. Хотя, естественно, поднялись мы на новую, более высокую базу. Если в мае там торговался юань, так условно говоря, 11 минус, то сейчас 11 плюс, поэтому в июне потеряли, поскольку, по-моему, по рублю к юаню около 9% против майского показателя. Посмотрим, какие будут сравнения в июле по сравнению с июнем. На глобальном рынке в целом все тихо, цены на нефть пока держатся на прежнем уровне, Brent в районе 73.
0: Капитал на Business FM. Реклама.
22: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 1 по 31 июля 11-й Всероссийский фестиваль завтраков «Брекфест». Совместный проект агентства «Аппетитный маркетинг» и гастрономического журнала «Соль» объединит более 250 ресторанов по всей стране. Участники представят фестивальное меню с авторским взглядом на главный прием пищи дня, от классических и локальных завтраков до гастрономических экспериментов и фуд-трендов. Подробнее на breakfast.saltmagazine.ru. 18+.
23: Знай меру. Субботний путь – библейская мера длины, предельное расстояние, которое по фарисейскому закону дозволяется иудею проходить в субботу вне жилища, чтобы это не считалось запрещенной в этот день работой. В Библии говорится, что Масличная гора находится от Иерусалима как раз на расстоянии субботнего пути. В метрической системе это менее 1,5 километра.
0: Знай меру на Business FM.
24: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробностям.
4: У нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный, а это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича», спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только три блока премьерных и отправили все декорации плыть в Боготу, в Колумбию. У них были там гастроли, и последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены Театра нации, которая звучит мало, а сцена это больше, чем главная. У них там зал маленький, но нам Театр нации позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест, но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы была сопричастность зрителя к действию на сцене.
2: Знаю, что на большую сцену фестиваля «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьера музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина продолжает.
4: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анна Каренина, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
2: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом. Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 9:58, в студии Олеся Потапова. Временное ограничение на прием и вылет самолетов, снятый в аэропортах Пензы и Саратова, сообщили в Росавиации. Перед этим возобновили работу воздушные гавани Геленджика и Краснодара. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили 179 дронов над регионами России. В порту Петербурга обнаружено 500 килограммов кокаина, который был спрятан в партии тунца. Задержан россиянин, причастный к перевозке груза наркотиков, сообщили в ФСБ. Ведомство уточняет, что наркотики были спрятаны непосредственно в замороженных тушах рыбы. Также у задержанного были изъяты цифровые носители с криптокошельками, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью более $1 миллиона и 5 автомобилей. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выставит свою кандидатуру на президентских выборах, если они пройдут этой осенью. По данным «Украинской правды», Залужный сказал об этом на недавней встрече с Владимиром Зеленским в Киеве. Она состоялась несколько дней назад перед отставкой британского премьера Кира Стармера. По словам Залужного, он не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои надежды. Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в июне вырос до 53 пунктов. Об этом сообщается в исследовании S&P Global. Месяц назад PMI был на уровне 48,8. Последние данные свидетельствовали лишь о незначительном улучшении состояния сектора производства товаров, но это самое сильное улучшение с начала 2025 года, отмечают эксперты. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кому-то все, кому-то ничего. Многие российские компании в этом году решили отказаться от выплаты дивидендов. Другие, напротив, оказались щедры. Сбер, например, утвердил рекордные в своей истории цифры. Какова логика у этих решений? И при чем тут государство? Ситуация с топливом довела до отказа выполнять договорные обязательства. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня история компании, которой логистический оператор предложил самой доставить свою продукцию и сослался на невозможность заправлять грузовики. Между тем, из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем, россияне начали корректировать планы на отпуск. как отменяют брони, как меняются направления, куда едут российские туристы. Теперь все подробности в ближайшие минуты. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банков выплаты держателям акций. Также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. О ситуации с дивидендами Михаил Здорожный.
5: Крупнейший банк страны радует акционеров, которые год подряд на общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам Дом РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли, 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают, но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов. Требуются эти деньги, поэтому выплата обязательна. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки, поэтому часть инвесторов купит. Там сотни миллиардов могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
5: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЕР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
9: Компаний, которые выбрали отказаться от выплат в этом году, действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
5: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрия Александрова.
11: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падает спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже в какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
5: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
24: Герман Греф на годовом собрании акционеров Сбера накануне сделал ряд заявлений, в том числе рассказал о том, что волнует сегодня жителей страны. Комментарий Георгия Бовта на сей счет в середине часа.
12: Прямо сейчас.
24: Ну, а только что Центробанк опубликовал резюме ставки, которую недавно оглашал. Любопытные заявления там есть. Риск временного сокращения предложения в отдельных отраслях из-за ситуации с топливом усилился. Влияние ситуации с топливом на инфляцию в России может быть более продолжительным, чем в прошлом. Экономика России вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении нет, говорится в резюме. суммы Центробанка по ставке. Привет Герману Грефу, очевидно. В среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось ранее, говорится в резюме. Сторонники паузы на заседании Центробанка в июне отметили возможность повышения оценки нейтральной ставки из-за растущего импульса бюджета, а также ЦБ в резюме говорит, что цены на нефть в мире в ближайшей перспективе, вероятно, останутся повышенными, и рост кредитования при сохранении текущих темпов по итогам 2026 года может превысить апрельский прогноз. Вот такие заявления от Центробанка. К другим темам. Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарек Айромян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики. И предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Айромян.
1: «Бизнес говорит».
13: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится процентов 20-30, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию с логистическим оператором, мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале. Кто может, заказываем Яндекс.Такси. Ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
24: Предприниматель Нарек Айромян. Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг, отметив, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. Где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы, выясняла Диана Чубанова.
14: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
15: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие, закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели ситуацию, когда рейсы задерживаются из-за вопросов безопасности и закрытия аэропортов. По понятным логистическим вопросам мы видим по Крыму больший объем аннуляции. Есть пересмотр направлений, например, увеличение популярности Абхазии, так как это направление с прямой авиационной перевозкой и иногда более бюджетным вариантом размещения в гостиницах. Многие выбирают, кстати, путешествия недалеко от своего дома, и маршруты рядом с большими городами, они востребованы. Это, естественно, и Москва, и Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия.
14: Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксирует. Динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
10: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
14: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм – Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек. Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть и глупые. Потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Самозанятые нижегородцы с сегодняшнего дня впервые смогут выйти на оплачиваемые больничные. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Напомню, с этого года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. Взнос в размере 1344 рублей дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Если самозанятый уплачивает взнос 1920 рублей, то он сможет рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц в случае болезни. Бывшего руководителя теплоэнерго в Нижнем Новгороде Илью Халтурина освободили из СИЗО. Как сообщила «Коммерсант Приволжья», его адвокат, защита смогла обжаловать в облсуде последнее постановление о продлении ареста. Сейчас Халтурину избрали запрет определенных действий. Напомню, экс-руководителя теплоэнерго арестовали 2 года назад по обвинению в превышении полномочий. Прошлым летом, отсидев предельный срок предварительного заключения, он вышел из СИЗО, но сразу же был снова арестован. Первый за 9 лет ремонт в новой части мостового перехода через Волгу в Нижнем Новгороде завершен. Стоимость работ составила 179 миллионов рублей. По данным областного правительства, ремонтировали сам Борский мост и так называемые пойменные мосты и Борскую дамбу. При этом ремонт дамбы изначально планировали провести в будущем году, но подрядчик смог выполнить работы в текущем сезоне. На все ушло 3 недели. После завершения ремонта на новом Борском мосту изменена схема организации дорожного движения. Теперь 2 полосы работают на выезд из Нижнего Новгорода. В ближайшее время отменят ограничения скорости движения в 40 км в час. Правительство Нижегородской области направило обращение в топливные компании об отмене запрета на отпуск бензина в канистры. Власти просят обеспечить заправку в емкости по ГОСТу в пределах установленных на АЗС лимитов, сообщила региональный Минэнерго, отвечая на вопросы жителей в соцсетях. Кроме того, в профильном министерстве заявили, что облправительство не принимало решений об ограничении отпуска моторного топлива потребителям. По имеющейся информации, ресурсов в регионе для обеспечения заправки транспорта достаточно. Местные власти дали возможность независимым АЗС заключать прямые договоры с производителями на поставку бензина и дизельного топлива. Кроме того, регулярно проводится мониторинг наличия топлива на нефтебазах и автозаправочных станциях. 2 раза в неделю заседание регионального штаба. Ситуация находится на постоянном контроле, заявили в Минэнерго. Глава администрации Блохнинского округа Андрей Дранишников и председатель Совета депутатов Константин Дежурнов досрочно сложили полномочия. Совет депутатов 30 июня одобрил отставку обоих руководителей. Они выиграли праймериз от своей партии в законодательное собрание 8-го созыва. По закону, кандидат, участвующий в выборах, не может в избежание конфликта интересов оставаться на должности руководителя, если его подчиненные задействованы в выборах, сообщили в Совете депутатов, комментируя отставку председателя. Новым руководителем избран Андрей Морозов. Он, как и Константин Дежурнов, будет исполнять обязанности на непостоянной основе без получения зарплаты. Рынок труда в России постепенно начинает остывать. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в одних сферах по-прежнему не хватает сотрудников, а в других число вакансий и резюме постепенно приходит к более привычному соотношению. Министр отметил, что такая ситуация уже заметна в отдельных секторах машиностроения и производства инвестиционных товаров. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, 27 градусов жары, местами возможен небольшой дождь. Вечером малооблачно и плюс 24, а ночью 18 градусов выше 0.
3: Валюта.
17: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
18: Еще 5 инвестпроектов на 859 миллионов рублей реализуют в Нижегородской области. Региональный совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение участков под них. Так, в Городецком округе одобрена заявка под завод быстровозводимых каркасов зданий из легких стальных тонкостенных конструкций. Производство откроет ЗМК «Смольковский». Объем инвестиций составит 542 миллиона рублей. Проект реализуют за 80 месяцев. В Арзамасе появится спортивный клуб. Заявителем является специальный застройщик «Промгражданстрой», который вложат 164 миллиона рублей. Комплекс возведут за 4 года. Также в Арзамасе согласовали участок под цех по производству бетонных изделий. Заявитель компании «Водник» вложит в предприятие 100 миллионов рублей и возведет его за 3 года. Совет также одобрил выделение территории под трансформаторную подстанцию и производственно-складское здание, где будут изготавливать вторичный щебень и брусчатку. С начала года областной земельный совет согласовал выделение земли под проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Новые предприятия дадут около 1500 рабочих мест. Группа компаний «Кронверк» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории в новинках. Новый квартал с развитой инфраструктурой площадью свыше 200 гектаров объединит дома жилищного комплекса «Окский берег» со стороны Богородской и Арзамаса. Проект призван не только нарастить жилищный фонд, но и сформировать полноценную городскую среду, учитывающую запросы нынешних и будущих жителей. Инфраструктурный блок предусматривает строительство 6 детских садов, 3 школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 взрослых и 1 детской поликлиники. Часть объектов уже реализовано за счет бюджетных средств. В частности, введены в эксплуатацию школа, детский сад и взрослая поликлиника. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться при активном участии инвестора, который обеспечит возведение новых социальных объектов с последующей передачей их в государственную и муниципальную собственность. Активное освоение площадки планируется начать в конце этого, начале будущего года. Сейчас ведется полный цикл проектирования, включая разработку мастер-плана и уточнение планировочных решений с учетом формируемой концепции. Важным элементом работы остается диалог с жителями. Застройщик открыт к предложениям и готов учитывать пожелания активных горожан на этапе проектирования. Отмечается, что компания ведет деятельность на строительном рынке свыше 25 лет. В ее штате более 2000 специалистов, включая проектировщиков, строителей и сотрудников управляющих компаний, обеспечивающих эксплуатацию объектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками

0: Банк, учредителем которого значилась фирма «Вугао и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вугао» и «Марков» входили производство железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вугао» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашково», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую «Гору Магнитную», и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вугао Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно «Гуго Марк» первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения «Вугао» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. «Гуго Марк» также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вугао» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штудорус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вугао Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу Вугао на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вугао и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вугао» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году «Вугао Марки» и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вугао и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вугао» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуго Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции «Марк» в Реселе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуго Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
3: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «кауи». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, а также иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары и увеличения инфляционных ожиданий. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию, отмечается в сообщении. Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение страны остаются неизменной исторической задачей коммунистической партии Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю 105-летия КПК. Он подчеркнул, что Пекин намерен придерживаться принципа одного Китая, решительно бороться с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне достигла исторического максимума почти 21 градус по Цельсию. Об этом сообщает Европейская служба мониторинга. Предыдущий температурный рекорд для июня был зафиксирован 2 года назад и составил 20,89 градуса. Повышение показателя обусловлено совокупным влиянием глобального потепления и воздействием климатического явления Эль-Ниньо, отмечают исследователи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Горизонт планирования стремится к нулю. Есть угроза тревожности и депрессии. Герман Греев накануне вышел далеко за рамки привычного формата собрания акционеров. Какие выводы можно сделать из риторики главы Сбера? Об этом через минуту комментарий Георгия Буфта. ЦБ опубликовал резюме по ставке. Из документа следует, что в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось ранее. А ЦБ говорит, что экономика России вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении на данный момент нет. Регулятор отмечает, что влияние ситуации с топливом на инфляцию в России может быть более продолжительным, чем в прошлом. Эту энергию надо вернуть. Глава АДГ Алиса Вайдель заявила о необходимости снова покупать российский нефть и газ. Но для этого ей сначала надо прийти к власти в Германии. Насколько это реалистично? Все подробности в нашем эфире. Герман Греев в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греев заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Также он назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессии и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греев, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбербанка порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил? Интересного комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греев превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Суд Москвы назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Но об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной. Отметил в разговоре с бизнес-ФМ корейвед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
4: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
5: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
4: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
5: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
4: Я узнал об этом только из газет, где-то 3 недели назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
5: Штраф уже второй ведь, да?
4: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
5: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
4: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
5: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
4: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи, более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимые. Относится это ко всем.
2: Это был Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной, Андрей Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
6: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он оплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии и Риге. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персону нон-грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Альтернатива для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы из России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявил лидер АДГ Алиса Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Тему продолжит Валерий Убадоев.
7: «Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад, и сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется. Цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
8: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
7: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев.
9: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не в горах.
7: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
10: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
11: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
14: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
13: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
14: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина.
13: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
14: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
15: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Сделки.
16: Маркетплейс «Валберес» приобрел мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Е-аптека». Сумма сделки, размер пакета не раскрываются. Покупка позволит расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать сети с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказов. Эксперты считают сделку одной из крупнейших на рынке цифрового здравоохранения. По их мнению, интеграция Е-аптеки с Wildberries может заметно усилить позиции маркетплейса на фармацевтическом рынке и изменить расстановку сил среди российских онлайн-аптек.
0: Отчеты и планы.
16: X5 начала тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания. Первый кэш-приемник установлен в одном из московских супермаркетов «Перекресток». Покупатели могут самостоятельно оплатить покупки. Устройство автоматически выдает сдачу. Компании говорят, что технология уже показала эффективность при высокой посещаемости магазинов и помогает ускорить обслуживание. Если пилот окажется успешным, X5 планирует ежегодно оснащать такими устройствами около 300 супермаркетов. Мегафон запустил для частных клиентов сервис «Подпись номера». Теперь при исходящем звонке на экране собеседника будет отображаться имя абонента, указанное в договоре с оператором. Ранее такая функция была доступна только бизнесу. Подключить сервис можно в мобильном приложении или личном кабинете. В компании рассчитывают, что нововведение поможет повысить доверие к звонкам и сократить число случаев, когда абоненты не отвечают на незнакомые номера. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 10:49 в Москве. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы. И отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Продолжит тему Евгений Перельчук.
18: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
19: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения качества, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
18: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
20: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов. То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет. Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
18: Стандарт Евро не просто так так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ты, я смотрю, удивляешься поведению российского рубля, укрепление на процент прямо сейчас. А с чего?
1: Ну, с чего нам, как это, неведомо знать. Но интересно, да.
2: Ну, хотелось бы догадаться.
1: Да, ну, так формально, конечно, произошли еще по вчерашнему закрытию на бирже в зону первого сопротивления 1.60-1.65 по паре юань-рубль. Ну, как-то быстро оттуда вернули назад к 11.5. Но здесь тоже есть некий уровень технический, я так понимаю, спекулянты в основном сейчас двигают курс туда-сюда. Но дело в том, что с сегодняшнего дня ЦБ с учетом сокращение так называемых зеркальных операций с Минфином, да, то есть Минфин поручает покупать валюту, а ЦБ с учетом трат из фонда нацблагосостояния валюту продает. Ну и получалось такое сальдо, что Минфин покупал достаточно большой объем с точки зрения доходов нефтегазовых, но с учетом зеркальных операций ЦБ чистый объем покупок был около 6 миллиардов рублей в день. Теперь ЦБ прекращает эти зеркальные операции, значит, сегодня уже чистая покупка почти на 10 миллиардов в день, как минимум до 3 июля такие операции в таком повышенном объеме, и дальше 3 июля, по-моему, Минфин должен объявить новые параметры валютных операций, исходя из тех оценок по нефтегазовым доходам, которые он насчитает за последний период. Эта цифра может остаться прежней, а может быть, она сократится, так что рынок, естественно, всегда хочет дождаться фактов, потом уже действовать. Но пока, да, какая-то то ли локальная продажа прошла, то ли еще какие-то такие манипуляции. Поживем, увидим. Но настрой, судя вот по раскладу на фьючерсном рынке, где фактически односторонняя ставка против рубля, конечно, негативная против рубля. Посмотрим, не сыграет ли такой односторонний негативный настрой против рубля злую шутку со спекулянтами. Фондовый рынок здесь пытаемся пока удерживаться выше 2300. Начало июля, начало нового квартала. Но энтузиазм, я так полагаю, потихонечку сдувается, если не будет каких-то подтвержденных информационных фактов, да, позитивных, на которых рынок может быть рос, значит, мы имели дело с технической восстановительной коррекцией, и рынок, как минимум, где-то здесь начнет потихонечку консолидироваться. На глобальном рынке в целом ситуация смешанная. Доллар укрепляется, видимо, нехватка долларовой ликвидности в глобальной системе сохраняется. Это давит на товарный рынок. Тут еще японская иена нервирует крупных игроков, спекулянтов на мировом рынке. Иена обновляет новый минимум к доллару за 40 лет, почти 163. Но традиционно это влияет негативно на рынок мирового долга, особенно американский и японский. Ну, поэтому товарный рынок сегодня под давлением. Цены на нефть тоже пока слабые. Брент держится в районе 73.
13: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet
3: превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Бизнес FM.
21: Наизусть. О Генри.
3: Спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Что стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он – игрушка в руках врага, а тем паче – друга.
21: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 10:58, в студии Олеся Потапова. Российские силы ПВО сбили за утро 6 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Глава РСПП Александр Шохин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке отрасли дорожного строительства. Ситуация требует незамедлительного ручного вмешательства государства. В противном случае есть риск стремительной деградации отрасли, отметил Шохин. Он призвал в том числе обеспечить ритмичность финансирования госконтрактов, продлить сроки на увеличение цен контрактов, заключенных до повышения НДС до 22%. На отрасли дорожного строительства, помимо высокой ключевой ставки ЦБ, давит задержки финансирования крупных госзаказчиков, диспропорция между расчетным и реальным уровнями инфляции стройматериалов и работ, взыскание с компании средств по итогам проверок по выполненным контрактам. Житель Крыма осужден на 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России. Как сообщили в ФСБ, 56-летний Руслан Усиинов публиковал комментарии в соцсетях. Суд признал его виновным и приговорил к тюремному сроку. Евросоюз отменяет пошлины на импортируемые промышленные товары США, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала это хорошими новостями для трансатлантической торговли. Больше предсказуемости, больше выбора и лучше цены для компаний потребителей в ЕС, говорится в заявлении фон дер Ляйен. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Дивиденды не для всех. Многие российские компании в этом году решили отказаться от выплаты держателям акций. А другие, напротив, оказались очень щедры. Сбер, например, утвердил рекордную в своей истории сумму. Какая логика у этих решений? Для борьбы с мошенничеством. Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ЭНН клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через систему быстрых платежей. Меняется ли что-то для граждан? Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекращает прием документов на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщает АТОР. Большинству заявителей теперь придется подавать документы лично. Подробности в эфире. Бизнес FM. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории банка выплаты держателям акций. Также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. А ситуация с дивидендами — Михаил Задорожный.
24: Крупнейший банк страны радует акционеров, который год подряд. На общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам дом и РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли, 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
4: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают. Но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов требуются эти деньги. Поэтому выплата обязательна. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки. Поэтому часть инвесторов купит. Там сотни миллиардов могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
24: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЕР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
5: Компаний, которые выбрали отказаться от выплат в этом году, действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
24: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрия Александрова.
6: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падает спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже в какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
24: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
23: Герман Греф на годовом собрании акционеров Сбера сделал ряд заявлений, в том числе рассказал о том, что волнует сегодня жителей страны. Комментарии Георгия Бофта по этой теме через полчаса на Бизнес ФМ. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. И где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы, выясняла Диана Чубанова.
8: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
9: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие, закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели ситуацию, когда рейсы задерживаются из-за вопросов безопасности и закрытия аэропортов. По понятным логистическим вопросам мы видим по Крыму больший объем аннуляции. Есть пересмотр направлений, например, увеличение популярности Абхазии, так как это направление с прямой авиационной перевозкой и иногда более бюджетным вариантом размещения в гостиницах. Многие выбирают, кстати, путешествия недалеко от своего дома, и по маршруты рядом с большими городами они востребованы. Это, естественно, и Москва, и Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия.
8: Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксирует.
7: динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
10: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
7: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм – Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
23: Переводы по СБП привязали к ИНН. С 1 июля банки будут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков клиентов при проведении переводов через систему быстрых платежей. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли это эффективным и что изменится для физических лиц, мы спросили у гендиректора аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павла Самиева.
11: Это еще одна мера по борьбе с дроперами, прежде всего, потому что идентификация клиента, если она осуществляется без такой жесткой привязки, как ИНН, она может давать определенные сбои, потому что телефон человек может поменять, могут быть другие изменения, которые не так жестко привязаны и не так строго идентифицируют клиента. ИНН поменять так невозможно. Я думаю, что в определенной степени действительно это еще позволит усилить контроль в этой части. А для клиентов, для пользователей просто вот банковских услуг, переводов, платежей и так далее, в общем-то, ничего нового не произойдет при этом, потому что это все на стороне банка. Если у банка нет информации по ИНН, что, конечно, уже сейчас довольно-таки странно, потому что по большинству клиентов, скажем так, эта информация точно у банков есть, и они ее используют. При любых переводах по СБП больше 15 тысяч рублей это уже обязательно, то есть это не такая инновация, которая, в принципе, меняет всю систему. Это только сейчас, по сути, вводится для небольших переводов. Для клиента это ничего не поменяет, потому что банк сам будет эту информацию подгружать.
23: Павел Самиев. По данным Банка России, в прошлом году граждане компании совершили более 18 миллиардов операций на общую сумму свыше 100 триллионов рублей. И это почти в полтора раза больше показателей 2024 года. При этом основной драйвер роста – это как раз переводы между гражданами, отмечают эксперты. Правила подачи документов на французскую шенгенскую визу изменились для россиян. Визовый центр Франции в Москве, как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь подавать документы придется лично, а турагентства и визовые специалисты этого сделать не смогут. Исключение для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Также это смогут сделать близкие родственники, супруги или, например, родители, но придется подтвердить родство. При этом заявитель должен будет предъявить биометрию, сданную не более 59 месяцев назад. Очередное визовое нововведение комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
12: Безусловно, посольство имеет право на такие введения, однако существует правило, что заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев за последние 5 лет, имеют право подавать запрос на шенгенскую визу без повторной сдачи отпечатков пальцев. И для заявителей из регионов было удобно оформить доверенность на курьера или на своего представителя, таким образом, чтобы их заявления на визу были поданы без их присутствия. И вот это нововведение усложняет данный процесс. Конечно, это не очень удобно. Что касается других стран, то пока аналогичные меры никто не применяет, но, допустим, испанское посольство требует сдачи биометрии каждый раз, требует личного присутствия при подаче каждый раз. Это тоже, конечно же, не добавляет удобств. И не забывая о том, что многократные визы шенгенские для граждан Российской Федерации недоступны, и фактически для каждой поездки в Шенген необходимо запрашивать новую визу и, соответственно, лично прибывать вот, в визовый центр для того, чтобы чтобы подавать запросы в случае с Францией на визу или давать отпечатки пальцев в случае с испанскими. Какой выход? Выход, несомненно, есть. Есть возможность оформления резидентных документов, она все еще сохраняется. Это виды на жительство в Евросоюз. Лица со статусом резидента имеют право на вид на жительство. Это многократный шенгенский документ. Не все страны требуют постоянного проживания, то есть возможно обладать видом на жительство европейским и продолжать привычный образ жизни в России преимущественно, периодически выезжая за рубеж. И этот документ освобождает своего заявителя от необходимости запрашивать визы, лично подавать, ждать и так далее.
23: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент» «Изи-Виза». Ватор полагает, что новые правила не должны повлиять на сроки оформления виз во Францию. Сейчас большинство заявлений рассматривается примерно за месяц.
21: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Олеся Потапова. Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, а также иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары и увеличения инфляционных ожиданий. Говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Турция с 1 июля повышает плату за транзит международных судов через проливы Босфор и Дарданелла почти на 15%. Сбор будет увеличен до 6,7 доллара за тонну. Такая ставка будет действовать до июля следующего года. Создатели контента в ВКонтакте заработали на рекламе через специализированную платформу почти 1,5 миллиарда рублей за первое полугодие этого года. Максимальный доход для одного автора в месяц от контентных интеграций за этот период составил 1,5 миллиона рублей. Средний месячный доход от заказов контента вырос на 22%, сообщает агентство ТАСС. Наиболее высокие темпы роста показали интеграции с помощью ВК-клипов. Почти две трети россиян располагают сбережениями, которых хватит на 3 месяца. Около 40% владеют накоплениями на срок от полугода и более, отмечает РИА Новости. Всего год назад доля таких респондентов была меньше, около 30%. За последний год наблюдается усиление финансовой устойчивости россиян. Все больше граждан формируют накопления не для крупных покупок, а для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств, говорят аналитики. Новости на бизнес. С ФМ каждые 15 минут держитесь курсом.
21: Погода в Москве.
23: +27 сейчас в столице. Возможно, будет и жарче сегодня. Никаких дождей, как, собственно, и в четверг. В четверг до +30. 11:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Спрос на детские лагеря на море падает, но растет интерес к отдыху в домашних регионах, рассказали «Бизнес FM» эксперты. С 22 июня в Крыму запретили продажу и бронирование размещения детей в летних лагерях. В целом, весь спектр организованного детского досуга и туризма на полуострове приостановлен до конца лета. Ранее ограничения на работу детских лагерей ввели власти Саратовской области. Куда поедут дети вместо Крыма? Исправится ли логистика? Вернут ли родителям деньги за несостоявшийся отдых? Продолжит Светлана Чередникова.
14: Все дети, отдыхавшие в лагерях в Крыму, вывезены. Как рассказала глава Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова, в коммерческих лагерях полуострова в этом году отдыхало не так много детей. Основная масса ребят – победители конкурсов, олимпиад, участники спецпрограмм, получившие бесплатные путевки. В первую очередь в Артек. Часть отдыхающих получили предложения, в том числе от туроператоров, и переехали без доплат в лагеря в других регионах. В частности, детей приняли Московская область и Краснодарский край. В основном Туапсе, Анапа и Геленджик. Вот что заявил нам директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
15: Всероссийский детский центр «Орленок» принял 428 детей, прибывших из международного детского центра «Арте». Это школьники из разных регионов России и 30 стран мира. Дети размещены в нескольких лагерях центра с учетом возрастных особенностей. Всем им созданы комфортные условия для проживания, обеспечено сбалансированное питание, медицинское сопровождение. Школьники с первых дней активно включаются через жизнь Орленка.
14: Но многих отдыхавших в Крыму отправили домой раньше срока и без альтернативы. В основном это касалось приезжих из дальних регионов со сложной логистикой обратного пути. Например, из Екатеринбурга. У кого-то на альтернативные варианты размещения не согласились родители, предпочтя возврат средств за коммерческие путевки. Возврат получат все, вопрос в сроках, продолжает Татьяна Иванова.
16: Туроператоры здесь не виноваты, и лагеря здесь не виноваты. Ну вот, и дальше возврат будет зависеть, конечно, от лагеря, потому что они деньги, которые получили от родителей, от нас, покрасили лагерь, новые спортивные площадки, реконструкции столовых. То есть эти деньги были вложены на подготовку. И, конечно, туроператоры, которые получили деньги от родителей, обязательно будут возвращать. Только сроки возврата пока непонятны. Поэтому лучше воспользоваться ситуацией, предложениями туроператоров отправлять ребенка в другой лагерь. Не возвращать не потому, что не хотят, а потому, что деньги все находятся в лагере, а лагерь их потратил на подготовку приема детских групп.
14: Цены на детские путевки в этом году из-за инфляции повысились на 15-20%, в некоторых регионах до 25%. Путевка в крымский лагерь стоила в этом сезоне в среднем 70 тысяч, в Краснодарский край от 80 до 120 тысяч рублей на 3 недели, а в Подмосковье эконом-вариант стоит от 60 тысяч, но за 2 недели, и 80-90 тысяч за вариант с 5-разовым питанием и бассейном. В сегменте детского отдыха сменился тренд, отмечают эксперты. Если раньше большинство бронирований приходилось на лагеря на море, то уже несколько лет растет популярность размещения в регионах проживания. Так, в Пермском крае, Тюменской области, на Алтае, в Петербурге и области места в детских лагерях были проданы на 100% еще в марте. В топе направлений для детского отдыха сейчас первое место у Подмосковья, затем идет Петербург, дальше Краснодарское побережье. Крым замыкал четверку с показателем в 5-6% от общего числа бронирований, сообщила Бизнес-ФМ гендиректор сервиса агрегатора бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова. До введения запрета через InCamp в Крым было продано около 800 коммерческих путевок. Сейчас решаем вопросы с перебронированиями и возвратом, говорит Елена.
17: Сейчас происходит отмена сделанных бронирований, потом индивидуальных переговоров с клиентами для перебронирования тех, кто согласен на лагеря Краснодарского края, Анапа, Туапсе, потому что мест достаточно много, либо, соответственно, согласование возврата средств родителям. Сейчас мы уже собрали информацию от всех наших поставщиков о том, как будет осуществляться процедура возврата денежных средств. Интерес и спрос на детский отдых меньше, чем в прошлом году. Этот тренд как начался после новогодних праздников, так в целом и присутствует на рынке.
14: В целом по России спрос на детский отдых упал на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Причина в снижении платежеспособности клиентов и рост тревожности родителей. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Также эксперты отмечают, что на данный момент сложности ни с наращиванием провозных мощностей РЖД в случае необходимости, ни с наличием топлива для автобусных перевозок детей нет. Финляндия прощается с проводной телефонной связью. Телекоммуникационная компания «Элиса» была последним крупным игроком на рынке Финляндии, сохранявшим медную кабельную инфраструктуру. С 30 июня она прекратила предоставлять услуги связи для частных и корпоративных клиентов. Решение операторов связано со стремительным сокращением абонентской базы проводной телефонной сети, функционировавшей в стране с конца 19 века. На начало года в стране оставалось лишь несколько тысяч активных подключений. Они использовались преимущественно для домашних телефонов, факсов и систем экстренной связи в лифтах. Из-за чего аналоговая связь во многих странах теряет популярность. И почему России подобное пока не грозит, комментирует генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Финляндия является, если можно так сказать, образцовым рынком мобильной связи для всего мира. В этой стране впервые появились сотовые сети первого поколения, стандарты NMT, еще в конце 80-х. Эта страна едва ли не первая полностью покрыла свою территорию сетями GSM, поэтому развитие сетей мобильной связи в Финляндии всегда было бурным, как нигде. Кроме того, Финляндия имеет сравнительно большую территорию и очень малую плотность населения, поэтому разматывать провода для подключения фиксированных телефонов там и сложно, и дорого. В России мы наблюдали абсолютно те же тренды. На протяжении последних двух десятков лет российские операторы сотовой связи приучили к тому, что сотовая сеть надежна, работает всегда, поэтому и в России люди на протяжении последних примерно 15 лет стали массово отказываться от квартирных телефонов. За полтора десятка лет последние их количество рухнуло более чем

0: Директор группы компании Комьюз. К слову, привычные городские номера у абонентов в Финляндии сохранятся. Теперь их обслуживанием займутся мобильные операторы, а номера привяжут к сим-картам. От энерджайзеров до контролеров арбузов. Какие необычные сезонные вакансии появились этим летом и какой заработок предлагается искателям? О том, как изменился рынок летней работы и подработки, Наталья Шашина.
1: Специальные люди, которые летом ездят по городу и меняют севшие батареи в электросамокатах на заряженные, называются чарджеры или энерджайзеры. Зарабатывать как следует из вакансий можно до 210 тысяч рублей в месяц. Своим опытом такой работы с бизнес-ФМ поделился москвич Игорь. По его словам, в среднем за один перезаряженный самокат сотрудник получает 50 рублей. Но работа сезонная, зимой самокаты не ездят. Устроиться очень просто, говорит он.
2: Много очень вакансий, они каждый день их там перевыкладывают. Требований никаких. Они даже, впрочем, не смотрят ни на какие там ни физические показатели. Самозанятость — это единственное условие, которое ты должен соблюсти, чтобы там устроиться. Средний заработок зависит от количества перезаряженных самокатов. В среднем люди где-то 4-5, максимум 6 тысяч рублей в день они делают. Работать можно и ночью, можно и днем. Сложностей у чарджеров не сильно много. Да, батарейки тяжелые, но они ездят на комфортных машинах. Единственная сложность — это, наверное, с парковками, потому что самокаты, когда оставляют у метро, машину негде бросить, приходится таскать батарейки или возить их на самокатах. Я думаю, что более сложная работа все-таки у службы безопасности, которые ищут самокаты, которые там в пруды выбрасывают, в реки, оставляют их в лесах, ломают.
1: А вот привычного всплеска найма в туризме и общепите этим летом не будет. Вакансий в этой сфере стало меньше на 16%, а в некоторых сегментах на 30%, писала российская газета. Эксперты считают, что уменьшение покупательской способности россиян снизило потребность в работниках у самих работодателей. Необычная сезонная вакансия на стыке ритейла и агросектора – эксперт по контролю качества арбузов. Такие сотрудники нужны в разных регионах – от Иваново до Краснодарского края. Зарплата от 75 тысяч рублей в месяц. Можно вспомнить культовый эпизод из «Ну, погоди», когда волк прятался среди арбузов, а бегемот проверял его на свежесть, сдавливая голову и пытаясь услышать хруст. Но на самом деле нужно контролировать выгрузку арбузов и выявлять бракованные. И такие сотрудники решают серьезную проблему, делится совладелец фермы Пономарева в Ставропольском крае Роман Пономарев.
3: Большие гипермаркеты, у них вообще контроля никакого не было. Отход весь ложился на фермера. На РЦ, когда компания закупает арбуз у сельхозки, получается, нанимает левую организацию, которая разгружает арбузы навалом. И они даже не передают арбузы, а кидают в кучу. И эта проблема уже существовала порядка 7 или 10 лет. Из-за этого отход арбуза был до 20%, когда попадал на прилавок. Во-вторых, хранение в супермаркетах приводило к 3-4 дня похоронился арбуз, и сразу вмятины, и он становился кислым. Если сейчас компании начали вводить таких контролеров, это очень большой плюс. Научиться всему может даже человек без образования. Мы сами ежегодно берем парней, которых учим, как выбирать арбуз с поля. У нас в основном идет эта сдельная работа. Выбрать арбуз, оторвать от куста и скатить в кучку стоит 1000 рублей тона. Иногда 1500 тона. Человек может заработать, если с самого раннего утра работать до часов 5-6 вечера, до 10 тысяч рублей в день.
1: А на Авито уже появились предложения подработки. Забрать авто, постоять в очереди на АЗС, заправить бензин в бак и вернуть машину обратно. Такого водителя, например, ищут в Анапе. Оплата не указана. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:28. В студии Олеся Потапова. Полиция Германии проводит обыски в офисе немецкого футбольного союза по делу о коррупции. Следственный

0: Действия идут во Франкфурте, на Майне, администрациях ряда немецких городов. Известно, что следствие начато в отношении 66-летнего гражданина Германии и 46-летнего француза. По предварительным данным, несколько тысяч билетов на матчи, а также пригласительные, были нелегально розданы отдельным избранным лицам, что может представлять собой структурированное предоставление преференций и расцениваться как дача взятки. Российские силы ПВО сбили за утро 6 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выставит свою кандидатуру на президентских выборах, если они пройдут этой осенью. По данным «Украинской правды», Залужный сказал об этом на недавней встрече с Владимиром Зеленским в Киеве. Она состоялась несколько дней назад перед отставкой британского премьер-министра Кира Стармера. По словам Залужного, он не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои надежды. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне достигла исторического максимума – почти 21 градус по Цельсию. Об этом сообщила Европейская служба мониторинга. Предыдущий температурный рекорд для июня был зафиксирован 2 года назад и составил 20,89 градуса. Повышение показателя обусловлено совокупным влиянием глобального потепления и воздействием климатического явления Эль-Ниньо, отмечают исследователи. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ситуация с топливом привела к отказам выполнять договорные обязательства. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня история компании, которой логистический оператор предложил самой доставить свою продукцию и сослался на невозможность заправить грузовики. Важно получать удовольствие от настоящего. Горизонт планирования стремится к нулю. Есть угроза тревожности и депрессии. Герман Греф вышел за рамки привычного формата собрания акционеров. Что еще говорил глава Сбера и какие выводы можно сделать из его риторики? Об этом в нашем эфире сегодня Георгий Бофт. Россия с 1 июля закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через ЖД-пункты пропуска временно приостанавливается. Распоряжение дал премьер Михаил Мишустин, а вот о причинах не сообщается. Подробности в эфире. Бизнес ФМ. Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Айрумян.
1: Бизнес говорит.
3: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем, кто может получает в терминале, кто может заказом Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможность, доставить до наших покупателей нашу продукцию.
2: Нарек Айрумян, гендиректор производственной компании «Бальнеомед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держат ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирование, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может спровоцировать деструктивное ощущение у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбербанка порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет, электората. Но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генерации линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации России. российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов «Общая юрисдикция города Москвы». Штраф Ланькова назначили за публикацию материала на сайте московского центра «Карнеги». В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации «Фонд Карнеги за международный мир». Также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметила в разговоре с «Бизнес-ФМ» кореевед профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
5: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
6: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
5: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
6: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
5: Я узнал об этом только из газет, где-то 3 недели назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
6: Штраф уже второй ведь, да?
5: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
6: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
5: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
6: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
5: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи, более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Андрей Ланьков, кореевед, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной, Андрей Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
7: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риге. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин.
8: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги.
10: Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
1: История денег на Business FM. Наизусть. О Генри.
11: Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех блюд, съеденных им в течение жизни.
1: Наизусть. На Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Сделки.
13: Маркетплейс Wildberries приобрел мажоритарную долю в онлайн-аптеке e-аптека. Сумма сделки, размер пакета не раскрываются. Покупка позволит расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать сети с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказов. Эксперты считают сделку одной из крупнейших на рынке цифрового здравоохранения. По их мнению, интеграция e-аптеки с Wildberries может заметно усилить позиции маркетплейса на фармацевтическом рынке и изменить расстановку сил среди российских онлайн-аптек.
12: Отчеты и планы.
13: X5 начала тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания. Первый кэш-приемник установлен в одном из московских супермаркетов «Перекресток». Покупатели могут самостоятельно оплатить покупки. Устройство автоматически выдает сдачу. Компании говорят, что технология уже показала эффективность при высокой посещаемости магазинов и помогает ускорить обслуживание. Если пилот окажется успешным, X5 планирует ежегодно оснащать такими устройствами около 300 супермаркетов. Мегафон запустил для частных клиентов сервис «Подпись номера». Теперь при исходящем звонке на экране собеседника будет отображаться имя абонента, указанное в договоре с оператором. Ранее такая функция была доступна только бизнесу. Подключить сервис можно в мобильном приложении или личном кабинете. В компании рассчитывают, что нововведение поможет повысить доверие к звонкам и сократить число случаев, когда абоненты не отвечают на незнакомые номера. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через ЖД-пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск, Санкт-Петербург, Финляндский и две станции в Карелии – Вяртсиля и Люття. На границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области, на границе с Латвией – Пыталово. О причинах такого решения не сообщается. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
14: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что едины санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, на какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы, у нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
9: А есть понимание, почему это происходит?
14: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИДу России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. В день объявления о закрытии погранпереходов, как сообщила Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для, цитата, сдерживания России. В его задачи войдут в том числе проведение военных учений.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
2: Где основные интересные события на рынках происходят сейчас?
15: Ну, в целом все ровненько. Наш фондовый рынок пока пытается, скажем так, удерживаться на достигнутых уровнях, да, которые мы отыграли за последние три дня. Я имею в виду выход от уровня технической поддержки 2250 за уровень 2300 и вот на 100 пунктов, условно говоря, выше того, той зоны опасной. Ну, правда, дальше рынок пока идти не решается. Наверное, после полудня можно будет какие-то выводы делают, им активность обычно как-то усиливается. Но пока рынок топчется на месте, индекс Мосбиржи в небольшом минусе. Основные движения у нас идут на валютном рынке. Я так понимаю, немножечко удивлены спекулянты, потому что с сегодняшнего дня ЦБ вроде как покупает валюту уже по увеличенному объему. Продажа в рамках зеркальных операций продажа валюты прекращена, поэтому чистая покупка у нас больше 9 миллиардов рублей в день. И вчера пара юань-рубль закрывалась в зоне первого сопротивления выше 11.60. Ну и, соответственно, утреннее движение не получило вчерашнего продолжения. Котировки отскочили пониже, вот ниже даже 11.5 юань-рубль. Соответственно, доллар к рублю ниже 78. Ну, сказать сложно здесь, какая динамика, какая, может быть, локальная продажа валюты, может быть, какие-то операции, связанные с фьючерсным рынком. Там у нас очень активно торгуются фьючерсы на юань-рубль, особенно больше оборотов в деньгах. Может быть, здесь. Ну, спекулянты, да, пока позиции не ликвидируют, но немножечко напряглись. Посмотрим, что это было. Здесь, конечно, движение идет в другую сторону. Рублевая ликвидность ЦБ, в принципе, предоставил на предстоящую неделю в банковскую систему. То есть рублей, конечно, немного, но нельзя сказать, что какой-то активный дефицит. Глобально рынки здесь ситуация пока в таком режиме относительного затишья. Идет небольшая коррекция по американским индексам биржевым в первый день нового месяца и квартала. Ну и динамика американского доллара, естественно, тоже должна быть в центре внимания. Иена к доллару сегодня обновила новый минимум за 40 лет, почти 163 пара юань, пара доллар иена. Но обычно это, как я уже отмечал, вызывает нервную реакцию, особенно в сегменте мирового долга, американского, японского. Здесь, естественно, процентные ставки по доходностям чуть-чуть растут, но как бы пока без какой-то истерики, паники. Здесь все следят за общей динамикой. И с учетом того, что иена слабеет, скажем так, управляемо, можно лишь сказать, на каком уровне Банк Японии может вмешаться, чтобы не допустить ускорения этого процесса, потому что чисто там технически под 170 ничего не мешает этой валютной паре двигаться, но, естественно, рынок смотрит, пойдет туда японская валюта или нет. Но, естественно, укрепление доллара и общая нехватка доллара в ликвидности в глобальной системе, она до сих пор присутствует, это все ослабляет товарные рынки, и твердые активы в цене сегодня падают, золото, серебро, промышленные металлы, вот особенно ускорили снижение цен на нефть между двух тенденций. С одной стороны, спекулянты по-прежнему пытаются играть на понижение, полагая, что будет какой-то переизбыток предложений. Вот фьючерс сентябрьский на Brent $72 уже стоит, на доллар упали с утренних отметок. Ну и в целом здесь пока динамика особо не меняется.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
17: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
18: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121, 7700, 253-671.
19: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Продолжаем разговор о лидерской интуиции и чуткости, способности перестраивать привычные маршруты в ситуации неопределенности и прокладывать новый курс для команды. Давайте обсудим, как оценивать способность менять свой подход, если изменилась и сама ситуация. Руководителям сложнее всего, пожалуй, отказаться от собственного вчерашнего решения, если появились новые факты и вводные. Компетенция принятия решений оценивается вполне конкретными инструментами. Во-первых, можно задавать проективные вопросы. Это те, которые не в лоб. Например, спросите, почему руководители вынуждены менять свои же решения? Или такой вопрос. Вспомните ситуацию, когда первоначальный план перестал работать. Что вы сделали дальше? Если разговоров мало и вам хочется в полной мере убедиться, что с этой компетенцией все в порядке, то используйте личностный опросник, например, Hogan Assessment. По результатам тестирования вы сможете увидеть, насколько человек склонен держаться за однажды принятое решение, комфортно ли чувствует себя в условиях неопределенности, готов ли менять стратегию при появлении новой информации или, наоборот, слишком долго продолжает следовать первоначальному плану. Приведу пример того, что сильный руководитель не станет заложником собственного решения, не будет держаться за однажды принятое и одобренное и защищать его. В 2007 году при запуске первого iPhone Джобс был против сторонних приложений. Он считал, что разработчикам достаточно веб-приложений через браузер. Но уже через год стало очевидно, что рынок требует от него другого решения. Вместо того, чтобы защищать первоначальную свою концепцию, Джобс полностью поменял позицию и запустил App Store. Именно это решение превратило смартфон в экосистему.
1: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой.
0: вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Авария произошла на электроподстанции в Подмосковье. Люберцы и Котельники частично остались без света. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение. К работам привлекли 20 бригад специалистов. Задействуются резервные схемы для временного электроснабжения потребителей. Направили 60 резервных источников подачи электроэнергии. Об этом сообщили Россети «Московский регион». Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке разминировать боевую часть взрывного устройства ВСУ. Также ранен сотрудник полиции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Сегодня ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в Рыльске. Сейчас обстановка напряженная. Объявлена опасность атаки беспилотников, уточнил Хинштейн. Умер вокалист группы Village People Виктор Уиллис. Ему было 74 года. Музыканты коллектива уточнили, что Уиллис скончался 30 июня после непродолжительной, но тяжелой болезни. Village People – любимая группа Трампа. Она появилась в Нью-Йорке в 1977 году и получила всемирную известность благодаря своим ярким сценическим костюмам. Главный хит группы YMCA. Песня включена в Национальный реестр аудиозаписи Библиотеки Конгресса США. Мощная магнитная буря может обрушиться на Землю в ближайшее время. Сегодня ночью на Солнце произошла вспышка высшего класса X. Спровоцированный ею выброс плазмы повлечет за собой сильную геомагнитную бурю на уровне G3. Об этом сообщили в Киран. Она может стать самой мощной с марта месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Финансовое положение ухудшилось у каждой четвертой компании в России, следует из данных июньского индекса деловой среды от РСПП. Этот показатель показал снижение, опустился до уровня 43,8. Мы спросили у предпринимателей, как они себя чувствуют. Франция меняет правила подачи документов на французскую шенгенскую визу. Теперь визовый центр Франции в Москве не будет принимать документы на шенген по нотариальной доверенности, то есть подавать документы надо лично. Турагентство и визовые специалисты этого сделать больше не смогут. Из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем россияне начали корректировать планы на отпуск. Куда меняются направления, где отменяются брони, об этом также на Бизнес FM в ближайшие минуты. Российский бизнес-климат идет на ухудшение. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до отметки 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24% компаний, практически у каждой четвертой. Улучшение зафиксировали лишь 6%. Ухудшилось и взаимодействие с банками. О росте трудностей сообщили 14% организаций, втрое больше, чем месяцем ранее. Частично на динамику повлияли негативные ожидания компаний, в том числе после разочарований и замедленного снижения ключевой ставки. Бизнес FM спросил у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес.
0: Бизнес говорит.
23: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
24: Бизнес и мы в том числе. Конечно, мы ждали более быстрого снижения процентной ставки, чтобы нам кредиты стали более дешевыми. У нас бизнес тоже кредитуется. Соответственно, это уменьшило бы нагрузку на нас по процентным платежам. Это первый момент. А второй момент, возможно, как-то оживило бы торговлю. Потому что, конечно, торговля год к году. У нас инженерная сантехника. И мы поставляем по сетям DIY крупным. Соответственно, по всем сетям мы видим падение в штуках год к году. люди экономят, люди придерживают деньги, и, конечно, это сказывается на бизнесе. Если как-то в начале года еще было ощущение, что процентная ставка будет снижаться и будет какое-то оживление, то сейчас как-то это все рассеивается, особенно на фоне того, что вот у нас топливный кризис, все поставщики прислали письма о повышении цен, соответственно, дальше будет повышение цен, будет инфляция, соответственно, Центробанк вряд ли уже пойдет на резкое какое-то снижение ставки, что пессимистично очень для нас. Во-первых, и повышать цены сложно, и каждое повышение цен сказывается на продажах, они падают, и неопределенность сохраняется.
23: Владелец бренда «Люмин», управляющий компанией сети кинотеатров в 14 городах России Павел Паникаровский.
4: Оцениваю ситуацию как сложную. Конечно, сейчас в условиях высокой учетной ставки порядка 14,5%, да, сейчас 25% вам сейчас. И реальный кредит, который можно взять к бизнесу, это 20 с лишним процентов. Ну, конечно же, развитие в такой обстановке быть не может, потому что рентабельность больше 20% – это очень какие-то редкие случаи. Мне в моем окружении такие бизнесы незнакомы, которые могут давать 25-30% рентабельности. В современных условиях все-таки у нас достаточно конкурентный рынок у нас уже. И развиваться в таких условиях не представляется возможным. Также большие проблемы с персоналом. Инфляция все равно давит. Приходится повышать заработную плату. Рынок труда перегрет, и издержки растут. Потребительский спрос падает. Реальные располагаемые доходы населения все-таки остаются на низком уровне. И несмотря на то, что у нас идут заявления, что у нас растет реальная заработная плата, мы это не чувствуем. Наш зритель ходит в кино реже. В условиях роста издержек вынуждены были повышать цены на билеты. И, конечно, это сказывается на посещаемости.
23: Директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
5: Есть определенное падение продаж. По крайней мере, мы видим это в жилищном секторе. Скорее всего, это тоже происходит в офисном. Мы видим, что некоторые девелоперы начали выводить на рынок площадки, которые они планировали под реализацию на продажу. Параллельно высокая ставка продолжает в целом давить на инвестиционные результаты. Но сказав все это, понятно, что ожидать какое-то значительное падение цен не приходится. Параллельно стоимость строительства, если рассматривать Москву, продолжает медленно, но расти. Соответственно, застройщики не смогут продавать или предлагать метры ниже себестоимости. Поэтому в целом нас ждут непростые времена. Наверное, в следующие 6 месяцев мы увидим довольно серьезные проблемы у некоторых застройщиков. Но, как всегда, в такой ситуации выживут сильнейшие.
22: Несмотря на ухудшение нескольких показателей, часть индикаторов индекса деловой среды РСПП показала локальное улучшение. Стало меньше жалоб на падение спроса, а также выросли показатели исполнения заказов и сокращения задолженностей перед контрагентами. Но в целом показатели остаются ниже 50 пунктов, что говорит о негативной оценке деловой среды. Правила подачи документов на французскую шенгенскую визу изменились для россиян. Визовый центр Франции в Москве, как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перестанет принимать документы на Шенген по нотариальной доверенности. Это значит, что турагентства и визовые специалисты подавать документы больше не смогут, делать это надо будет лично. Исключение для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Также это смогут сделать близкие родственники, супруги или, например, родители, но придется подтвердить родство. А при этом заявитель должен будет предъявить биометрию, сданную не более 59 месяцев назад. Очередное визовое нововведение комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Зюфаса-Аксютина.
6: Безусловно, посольство имеет право на такие введения, однако существует правило, что заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев за последние 5 лет, имеют право подавать запрос на шенгенскую визу без повторной сдачи отпечатков пальцев. И для заявителей из регионов было удобно оформить доверенность на курьера или на своего представителя, таким образом, чтобы их заявления на визу были поданы без их присутствия. И вот это нововведение усложняет данный процесс. Конечно, это не очень удобно. Что касается других стран, то пока аналогичные меры никто не применяет, но, допустим, испанское посольство требует сдачи биометрии каждый раз, требует личного присутствия при подаче каждый раз. Это тоже, конечно же, не добавляет удобств. И не забывая о том, что многократные визы шенгенские для граждан Российской Федерации недоступны, и фактически для каждой поездки в Шенген необходимо запрашивать новую визу и, соответственно, лично прибывать вот, в визовый центр для того, чтобы чтобы подавать запросы в случае с Францией на визу или давать отпечатки пальцев в случае с испанскими. Какой выход? Выход, несомненно, есть. Есть возможность оформления резидентных документов, она все еще сохраняется. Это виды на жительство в Евросоюз. Лица со статусом резидента имеют право на вид на жительство. Это многократный шенгенский документ. Не все страны требуют постоянного проживания, то есть возможно обладать видом на жительство европейским и продолжать привычный образ жизни в России преимущественно, периодически выезжая за рубеж. И этот документ освобождает своего заявителя от необходимости запрашивать визы, лично подавать, ждать и так далее.
22: София Дюфасе-Аксютина. А в прошлом году, по данным Еврокомиссии, Франция выдала россиянам более 156 тысяч шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5%. Это один из самых низких показателей среди стран шенгенской зоны. Но ограничения на шенгенские визы со стороны Франции выглядят как запрет ради запрета, отмечает вице-президент АТОР по вопросу международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
7: Шенгенские страны будут планомерно усложнять, именно не ужесточать, а усложнять жизнь для подачи документов. Этот процесс неспешно идет уже который год. Сейчас Франция отменила принятие документов по нотариальной доверенности. Мне сложно сказать, что их не устраивает в нотариальных оформленных документах. Видимо, хотят, чтобы все своими ножками приносили, исключительно лично сдавали документы. При всем при этом Франция оставалась лидером и, наверное, пока останется по количеству выданных шенгенских виз за счет того, что при этом они довольно лояльно рассматривали документы, редко придираясь к каким-то вещам, хотя и этим они тоже начали заниматься. Последние 2 года они прозванивали заявителей, строго уточняли маршруты, гостиницы, спрашивали, где они работают. Поэтому я думаю, что для тех, кто по-прежнему собирается в Евросоюз по своим делам с целью туризма, просто это осложнило жизнь, но не более. Поэтому все приспособятся. Поэтому ничего пока критического не произошло, просто уже сложно придумать, что дальше будут просить. Какие документы попросят собирать. Может быть, уже мы придем к тому, что начнут анализы просить, привозить. Потому что абсурдность того, что российские туристы в массе своей являются платежеспособными, культурными, находятся продолжительное время и практически не зависают в Евросоюзе, в отличие от других стран, с целью уже там остаться жить, работать, нас при этом ограничивают именно туристов, самых мирных и добрых путешественников. Туроператоры по-прежнему будут предлагать сборку документов, потому что анкеты коварные и довольно сложные. Проверить комплектность, правильное заполнение эта услуга, я уверен, останется. Она и в принципе сейчас была, и многим заявителям даже сами туроператоры и визовые центры собирали полностью документы и за ручку их подводили к визовому центру, и люди сами шли сдавать его.
22: Артур Мурадян. В прошлом году, по данным Еврокомиссии, Франция выдала россиянам более 150 тысяч шенгенских виз. АТОР полагает, что новые правила не должны повлиять на сроки оформления виз во Францию. Сейчас большинство заявлений рассматривается примерно за месяц. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. Где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы? Об этом Диана Чебанова.
8: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
10: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие и закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели ситуацию, когда рейсы задерживаются из-за вопросов безопасности и закрытия аэропортов. По понятным логистическим вопросам мы видим по Крыму больший объем аннуляции. Есть есть пересмотр направлений, например, увеличение популярности Абхазии, так как это направление с прямой авиационной перевозкой и иногда более бюджетным вариантом размещения в гостиницах. Многие выбирают, кстати, путешествия недалеко от своего дома, и маршруты рядом с большими городами, они востребованы. Это, естественно, и Москва, и Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия.
8: Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксирует. Динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
9: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
8: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм. Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. МФЦ Нижегородской области станет оператором пилотного проекта по предоставлению госуслуг для россиян, находящихся за рубежом, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Пилотный проект стартует с сегодняшнего дня и охватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Турцию и Узбекистан. Россияне, которые находятся в этих государствах, смогут получать аналог услуг, которые предоставляют российские МФЦ. Электронные подписи помогут им заверять юридические документы. Единый сервис госуслуг позволит открывать счета, получать сим-карты и другие услуги, рассказал Егор Поляков. Таким образом, по его словам, МФЦ выступает ответственным за организацию предоставления услуг по принципу единого окна в международном масштабе. Налоговая объяснила, как бизнесу учитывать расходы на защиту от беспилотников. Если такие затраты соответствуют требованиям налогового кодекса, их можно учитывать при расчете налогов на прибыль. Для этого затраты должны быть обоснованными, подтверждаться документами и быть связаны с деятельностью компании, сообщили ведомствам представители службы. В ФНС пояснили, что дорогостоящее оборудование, например, комплексы радиоэлектронной борьбы, может оформляться как основное средство, если оно используется для защиты предприятия и ведения бизнеса. В Нижегородской области обсудили реализацию дорожных проектов на федеральных трассах, проходящих через регион. Так, к 2028 году 31 километр трассы Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саратов расширят с 2 до 4 полос. Сейчас проезжую часть расширяют на участке трассы с 40 по 46 километры. Там почти закончили устраивать земляное полотно и основание дорожной одежды. На данный момент рабочие укладывают нижний слой покрытия. В регионе идет ремонт и на других участках федеральных трасс. До конца сезона дорожники завершат замену покрытия на 2-километровом отрезке М7 в Воротынском округе. На этом же участке укрепят обочины и нанесут новую разметку. Ремонт ведется и на 2 отрезках трассы Р-177 по Ветлужье. Отдельное внимание дорожники уделят мостам на этой трассе.
2: Жители Нижегородской области, у которых диагностировали меланому кожи, могут получить персонализированную вакцину в сочетании с иммунотерапией по программе, рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Речь идет об мРНК-вакцине Neovacrons. Ее изготавливают для каждого пациента из клеток его опухоли. Участниками программы могут стать пациенты старше 18 лет с диагнозом меланома кожи. Лечение вакцины не смогут получить пациенты с другими онкозаболеваниями, активными аутоиммунными заболеваниями. В список противопоказаний входят также тяжелые болезни сердца, гепатит Б и С, ВИЧ, сифилис и беременность. Совкомбанк-арене восстановит систему видеонаблюдения за 1,7 миллиона рублей. Спортивная площадка объявила запрос котировок в электронной форме на поставку оборудования для восстановления работоспособности системы видеонаблюдения. Информацию разместили на сайте госзакупок. Исполнителю необходимо поставить 73 IP-видеокамеры с инфракрасной подсветкой, с ночной съемкой до 40 метров и 73 монтажные коробки для видеокамер. Товар должен быть новым этого года выпуска, российского происхождения. Поставка единовременно в полном объеме в течение 90 календарных дней с даты заключения. Договора. В Минэкономразвитии указали на сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, в течение года большинство зумеров увольняются и меняют профессию. Кроме того, отмечается, что многие работодатели жалуются на то, что молодые сотрудники гораздо хуже вовлекаются в переработки. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, 27 градусов жары, местами возможен небольшой дождь. Вечером малооблачно и плюс 24, а ночью 18 градусов выше нуля.
14: Валюта.
15: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей 27 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
2: Еще 5 инвестпроектов на 859 миллионов рублей реализуют в Нижегородской области. Региональный совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение участков под них. Так, в Городецком округе одобрена заявка под завод быстровозводимых каркасов зданий из легких стальных тонкостенных конструкций. Производство откроет ЗМК «Смольковский». Объем инвестиций составит 542 миллиона рублей. Проект реализуют за 80 месяцев. В Арзамасе появится спортивный клуб. Заявителем является специальный застройщик «Промгражданстрой», который вложат 164 миллиона рублей. Комплекс возведут за 4 года. Также в Арзамасе согласовали участок под цех по производству бетонных изделий. Заявитель компании «Водник» вложит в предприятие 100 миллионов рублей и возведет его за 3 года. Совет также одобрил выделение территории под трансформаторную подстанцию и производственно-складское здание, где будут изготавливать вторичный щебень и брусчатку. С начала года областной земельный совет согласовал выделение земли под проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Новые предприятия дадут около 1500 рабочих мест. Группа компаний «Кронверк» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории в новинках. Новый квартал с развитой инфраструктурой площадью свыше 200 гектаров объединит дома жилищного комплекса «Окский берег» со стороны Богородской и Арзамаса. Проект призван не только нарастить жилищный фонд, но и сформировать полноценную городскую среду, учитывающую запросы нынешних и будущих жителей. Инфраструктурный блок предусматривает строительство 6 детских садов, 3 школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 взрослых и 1 детской поликлиники. Часть объектов уже реализована за счет бюджетных средств. В частности, введены в эксплуатацию школа, детский сад и взрослая поликлиника. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться при активном участии инвестора, который обеспечит возведение новых социальных объектов с последующей передачей их в государственную и муниципальную собственность. Активное освоение площадки планируется начать в конце этого, начале будущего года. Сейчас ведется полный цикл проектирования, включая разработку мастер-плана и уточнение планировочных решений с учетом формируемой концепции. Важным элементом работы остается диалог с жителями. Застройщик открыт к предложениям и готов учитывать пожелания активных горожан на этапе проектирования. Отмечается, что компания ведет деятельность на строительном рынке свыше 25 лет. В ее штате более 2000 специалистов, включая проектировщиков, строителей и сотрудников управляющих компаний, обеспечивающих эксплуатацию объектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
20: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном.

0: Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в полтора раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги. Первый банкомат появился в Нью-Йорке в 1939 году. Но тогда публика не захотела, чтобы деньгами распоряжалась машина, и идея заглохла. Популярность к аппаратам по выдаче денег пришла после 27 июня 1967 года. Именно в этот день первый банкомат установили в Великобритании, в отделении банка Barclays. Пластиковых карт тогда еще не было, и деньги снимали по ваучерам, которые надо было заранее получить в банке.
2: История денег на Business FM. Британские ученые доказали.
0: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Копани в Запорожской области и украинская в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. Кроме того, в Красном Лимане в ДНР идет уничтожение ВСУ в северо-западной части города. Российские силы взяли под контроль еще 47 зданий. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с топливом в России непростой. Вместе с тем драматизировать не стоит. Правительство принимает все необходимые меры для стабилизации на рынке нефтепродуктов, подчеркнула она.

0: Полтонны кокаина из Эквадора пытались провести в Россию в замороженных тушках тунца. Задержан россиянин, партию наркотиков изъяли, об этом сообщили в ФСБ. Но подозреваемого прошли обыски. У него было обнаружено почти 48 миллионов рублей в криптокошельках. 13 часов стоимостью около 101 миллиона рублей и 5 элитных автомобилей. Путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян. Такой вариант избавления от эмоций выбрали 46% участников опроса. Главный эффект поездок, по словам респондентов, это смена обстановки, новые впечатления и эмоциональная перезагрузка. Более половины участников отметили, что после путешествий чувствуют себя бодрее и спокойнее. Другими лидерами среди способов восстановления стали сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов. По 49% опрошенных. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Ловим первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Банки сегодняшнего дня начали обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков и НН клиентов при проведении переводов через СБП. Мера введена в действие для борьбы с так называемыми дропперами. Насколько будет эффективно? Финляндия попрощалась с проводной телефонной связью. С сегодняшнего дня крупнейший телеком-оператор страны прекратил обслуживание стационарных линий. Таким образом, в стране Суоми ни одной компании, которая обеспечивала бы проводную телефонную связь, не осталось. Герман Греф в качестве философа. Он вчера выступал на собрании акционеров и ушел далеко за рамки привычного формата. Говорил о горизонте планирования, который стремится к нулю, об угрозе тревожности и депрессии. Заявление главы Сбера проанализировал Георгий Буфт. Переводы по СБП привязали к НН. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков клиентов при проведении переводов через систему быстрых платежей. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли это эффективным и что изменится? Для физлиц мы спросили у гендиректора аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павла Самиева.
3: Это еще одна мера по борьбе с дропперами, прежде всего, потому что идентификация клиента, если она осуществляется без такой жесткой привязки, как ИНН, она может давать определенные сбои, потому что телефон человек может поменять, могут быть другие изменения, которые не так жестко привязаны и не так строго идентифицируют клиента. ИНН поменять так невозможно. Я думаю, что в определенной степени действительно это еще позволит усилить контроль в этой части. А для клиентов, для пользователей просто вот банковских услуг, переводов, платежей и так далее, в общем-то, ничего нового не произойдет при этом, потому что это все на стороне банка. Если у банка нет информации по ИНН, что, конечно, уже сейчас довольно-таки странно, потому что по большинству клиентов, скажем так, эта информация точно у банков есть, и они ее используют. При любых переводах по СБП больше 15 тысяч рублей это уже обязательно, то есть это не такая инновация, которая, в принципе, меняет всю систему, это только сейчас, по сути, вводится для небольших переводов. Для клиента это ничего не поменяет, потому что банк сам будет эту информацию подгружать.
2: Павел Самиев, «Бизнес.Дром». По данным Банка России, в прошлом году граждане и компании совершили более 18 миллиардов операций на общую сумму свыше 100 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше показателей 2024 года. При этом основной драйвер роста – это как раз переводы между гражданами, отмечают эксперты. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории банка выплаты держателям акций. Также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. На ситуации с дивидендами Михаил Здорожный.
4: Крупнейший банк страны радует акционеров, которые год подряд на общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам дом РФ. РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли, 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
5: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают. Но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов требуются эти деньги. Поэтому выплата обязательна. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки. Поэтому часть инвесторов купит. Там сотни миллиардов могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
4: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЭР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
6: Компаний, которые выбрали отказаться от выплат в этом году, действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
4: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрия Александрова.
7: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падать спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
4: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Герман Греф на годовом собрании акционеров Сбера сделал ряд заявлений, в том числе рассказал о том, что волнует сегодня жителей страны. И об этом сейчас комментарий Георгия Бофта. Итак, Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, он заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. А также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего, а также обратить внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может спровоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предлагал их автор. Что он еще сказал интересного, комментирует Георгий Бофт.
8: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Финляндия прощается с проводной телефонной связью. Телекоммуникационная компания «Элиса» стала последним крупным игроком на рынке Финляндии, сохранявшим медную кабельную инфраструктуру. Со вчерашнего дня она прекратила предоставлять услуги связи для частных и корпоративных клиентов. Решение операторов связано со стремительным сокращением абонентской базы проводной телефонной сети, которая функционировала в стране с конца 19 века. На начало года в стране оставалось лишь несколько тысяч активных подключений. Они использовались преимущественно для домашних телефонов, факсов и систем экстренной связи в лифтах. Из-за чего аналоговая связь во многих странах теряет популярность и почему на России подобное пока не грозит, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: Финляндия является, если можно так сказать, образцовым рынком мобильной связи для всего мира. В этой стране впервые появились сотовые сети первого поколения, стандарты NMT, еще в конце 80-х. Эта страна едва ли не первая полностью покрыла свою территорию сетями GSM, поэтому развитие сетей мобильной связи в Финляндии всегда было бурным, как нигде. Кроме того, Финляндия имеет сравнительно большую территорию и очень малую плотность населения, поэтому разматывать провода для подключения фиксированных телефонов там и сложно, и дорого. В России мы наблюдали абсолютно те же тренды. На протяжении последних двух десятков лет российские операторы сотовой связи приучили к тому, что сотовая сеть надежна, работает всегда, поэтому и в России люди на протяжении последних примерно 15 лет стали массово отказываться от квартирных телефонов. За полтора десятка лет последние их количество рухнуло более чем в 4 раза, но, к сожалению, события последних пары лет показали, что надежность сотовых сетей оказалась под большим вопросом. Во многих регионах страны мы видим регулярные отключения сетей мобильной связи, стали возвращаться к проводной телефонии. Многие стали возвращать домашние телефоны. В ситуации, когда отключается электроэнергия и ложатся сети сотовой связи, проводной телефон продолжает работать, потому что 30-вольтовая телефонная сеть, работающая под медным проводом, питается из альтернативных источников и, грубо говоря, неубиваема.
2: Леонид Коник, Комньюз. К слову, привычные городские номера у абонентов Финляндии сохранятся. А теперь их обслуживанием займутся мобильные операторы, а номера привяжут к сим-картам.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. С 1 по 31 июля 11-й Всероссийский фестиваль завтраков «Брекфест». Совместный проект агентства «Аппетитный маркетинг» и гастрономического журнала «Соль» объединит более 250 ресторанов по всей стране. Участники представят фестивальное меню с авторским взглядом на главный прием пищи дня, от классических и локальных завтраков до гастрономических экспериментов и фуд-трендов. Подробнее на breakfast.saltmagazine.ru. 18+.
10: Валюты.
1: Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на два порядка дешевле доллара США.
10: Валюты на Business FM.
1: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
11: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Сделки.
12: Маркетплейс «Валберес» приобрел мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Е-аптека». Сумма сделки, размер пакета не раскрываются. Покупка позволит расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать сети с более чем 25 тысяч аптек для выдачи заказов. Эксперты считают сделку одной из крупнейших на рынке цифрового здравоохранения. По их мнению, интеграция Е-аптеки с Wildberries может заметно усилить позиции маркетплейса на фармацевтическом рынке и изменить расстановку сил среди российских онлайн-аптек.
1: Отчеты и планы.
12: X5 начала тестировать оплату наличными на кассах самообслуживания. Первый кэш-приемник установлен в одном из московских супермаркетов «Перекресток». Покупатели могут самостоятельно оплатить покупки. Устройство автоматически выдает сдачу. Компании говорят, что технология уже показала эффективность при высокой посещаемости магазинов и помогает ускорить обслуживание. Если пилот окажется успешным, X5 планирует ежегодно оснащать такими устройствами около 300 супермаркетов. Мегафон запустил для частных клиентов сервис «Подпись номера». Теперь при исходящем звонке на экране собеседника будет отображаться имя абонента, указанное в договоре с оператором. Ранее такая функция была доступна только бизнесу. Подключить сервис можно в мобильном приложении или личном кабинете. В компании рассчитывают, что нововведение поможет повысить доверие к звонкам и сократить число случаев, когда абоненты не отвечают на незнакомые номера. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 12:47 в Москве. Суд столицы назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации «Фонд Карнеги за международный мир». Также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с «Бизнес-ФМ» корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
14: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
15: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
14: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. длительному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
15: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
14: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
15: Штраф уже второй ведь, да?
14: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
15: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
14: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
15: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
14: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно, хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемы и даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Андрей Ланьков. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной, Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
16: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он оплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии. Там он должен был выступать с лекцией. Тогда выяснилось, что латвийский МИД объявил ученого персоной нон-грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин.
10: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Добрый день.
17: Добрый день.
2: Рубль у нас снова укрепляется. В моменте прибавка была 1.5% к юаню. Ну, в общем, ниже 11.5, так и есть. Что-то происходит.
17: Ну да, после полудня активность продавцов валюты не иссякла. Ну, явно видно, что на межбанковском рынке какие-то продажи есть. Это все происходит в условиях покупки со стороны ЦБ. То есть зеркальные операции по продаже валюты прекращены сегодняшнего дня, практически прекращены. Значит, чистый объем покупки возрастает там, с 5 миллиардов плюс до 9 миллиардов плюс, как минимум до 3 июля. Ну, может быть, операция ЦБ по покупке валюты еще не начала. Посмотрим, как будет двигаться в течение текущего торгового дня валютный рынок. Но пока, да, по факту, юань к рублю, прыгнув в первую зону сопротивления, 1.60-1.65, вернулся достаточно резво обратно, даже ниже 11.5, ну и вот здесь сейчас находимся. Рынок акций, кстати, вот опять после полудня какая-то активность покупателей, я так понимаю, появились какие-то заявки на покупку, большие лоты, и, соответственно, продавцы тут же отошли повыше. Если брать динамику наиболее ликвидных бумаг, то формально вроде как получается, что все равно валяемся, как говорится, на дне. Ну, акции Роснефти отошли от своих низов, которые мы видели на прошлой неделе, где-то процентов на 7, сейчас 330, акции «Новатэка», ну, чуть поменьше они теряли, но ниже 1000, но только акции «Сбербанка» вернулись более или менее на свои какие-то уровни, там двухлетние, там опять взяли 300, сейчас 310. Ну и «Газпром» 1.5%, в принципе, хватает динамики растущей вот по этим нескольким бумагам, чтобы индекс Мосбиржи держался ближе к отметке 2400. Ну, в чем, скажем так, причина этого восстановления? То ли настроения, я так вижу, особо не изменились, они хуже не стали, но и лучше не стали, да, потому что по геополитике, логически рассуждая, вроде как пока просвета не видно с точки зрения поиска компромиссного решения конфликта вокруг Украины, но, тем не менее, пока здесь ситуация особо не изменилась. Ну, вот пока в целом, скажем так, наплыв продавцов вроде как сократился, и это позволило рынку немножечко стабилизироваться. На глобальном рынке ситуация в целом остается смешанной. Так, внешне все стабильно в первый месяц нового квартала, но американский доллар пока продолжает оставаться крепким. Видимо, сказывается нехватка доллара ликвидности в глобальной системе, но укрепление доллара сегодня, естественно, придавило товарные рынки. Вот сейчас попытка немножечко восстановить позиции по золоту и серебру. Золото, правда, ниже 4000 остается. Металлы промышленные идут вниз. Почти 2% теряет медь. Здесь пока ничего не меняется. Ну, а с точки зрения динамик цен на нефть, ну, понятно. С одной стороны, рынок опять начинают окутывать информационные волны, внутри которых идут какие-то новые аналитические изыскания. Дескать, опять переизбыток предложения нефти. Причем смешно, что со стороны тех американских аналитиков инвестдомов, банковских аналитиков, которые буквально 2 месяца назад кричали о том, что дефицит предложений, теперь они какой-то профицит видят. Но, исходя из того, что, дескать, если восстановится нормальный поток из пролива, то все будет в профиците. Но при этом, естественно, все видят, что спрос на нефтепродукты необычайно высок, маржа переработчика сырой нефти, особенно в Америке, необычайно высока, поэтому другие нефтяные аналитики считают, что цены стабилизируются вот где-то на достигнутых уровнях. Ну, это бренд где-то в районе 70-75.
10: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
19: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
10: Слова, проверенные делом. На Business FM. CFM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Авария произошла на электроподстанции в Подмосковье. Люберцы и котельники частично остались без света. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение. Задействуются резервные схемы для временной подачи света потребителям. Направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии, сообщили Россети. Вооруженные силы России за сутки поразили цех по производству двигателей для украинских крылатых ракет «Нептун» и место их хранения, сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, силы Черноморского флота уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. Средства ПВО сбили за сутки 7 управляемых авиабомб и 602 украинских беспилотника самолетного типа. В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки. Объемная доля этилового спирта в них должна быть не более 7%, а в безалкогольных не более 0,5%. Стандарт в том числе меняет требования к высоте пены и пеностойкости в пиве. Высота пены не менее 15 мм, а ее стойкость не меньше минуты. Для соксодержащих и безалкогольных напитков стойкость пены должна составлять от 30 секунд и больше. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5 классах со второго полугодия 2026-27 учебного года, а со следующего учебного года к нему добавят 6 и 7 классы. Для преподавания школы обеспечат соответствующими учебными пособиями и методичками. Предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Бизнес-климат отрицательный. Индекс деловой среды от РСПП в июне продолжил снижение 43,8 пункта. Частично на динамику повлияли негативные ожидания компаний, в том числе разочарование из-за медленного снижения ключевой ставки. Какие еще причины? Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекращает прием документов на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщает АТОР. Большинству заявителей теперь придется подавать документы лично. ЗОЖ остается в тренде. Спрос на продукты здорового образа жизни в российских торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, сообщили в Аккорд. Наиболее заметный рост фиксируется в сегменте безлактозного молока, растительных альтернатив, а также высокобелковых молочных продуктов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российский бизнес-климат идет на ухудшение. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24% компаний. Улучшения зафиксировали лишь 6%. Ухудшилось и взаимодействие с банками. О росте трудностей сообщили 14% организаций. Это втрое больше, чем месяцем ранее. Частично на динамику повлияли негативные ожидания компании, в том числе разочарование из-за медленного снижения ключевой ставки. Бизнес FM спросила у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес.
10: Бизнес говорит.
21: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
22: Бизнес и мы в том числе. Конечно, мы ждали более быстрого снижения процентной ставки, чтобы нам кредиты стали более дешевыми. У нас бизнес тоже кредитуется. Соответственно, это уменьшило бы нагрузку на нас по процентным платежам. Это первый момент. А второй момент, возможно, как-то оживило бы торговлю, потому что, конечно, торговля год к году. У нас инженерная сантехника, и мы поставляем по сетям DIY крупным. Соответственно, по всем сетям мы видим падение в штуках год к году. Люди экономят, люди придерживают деньги. И, конечно, это сказывается на бизнесе. Если как-то в начале года еще было ощущение, что процентная ставка будет снижаться и будет какое-то оживление, то сейчас как-то это все рассеивается, особенно на фоне того, что вот у нас топливный кризис. Все поставщики прислали письма о повышении цен. Соответственно, дальше будет повышение цен, будет инфляция. Соответственно, Центробанк вряд ли уже пойдет на резкое какое-то снижение ставки, что пессимистично очень для нас, во-первых, и повышает цены сложно, и каждое повышение цен сказывается на продажах, они падают, и неопределенность сохраняется.
21: Владелец бренда «Люмин», управляющий компанией сети кинотеатров в 14 городах России Павел Паникаровский.
3: Оцениваю ситуацию как сложную. Конечно, сейчас в условиях высокой учетной ставки порядка 14,5% защита 25%. И реальный кредит, который можно взять к бизнесу, это 20% с лишним. Ну, конечно же, развитие в такой обстановке быть не может, потому что рентабельность больше 20% это очень какие-то редкие случаи. Мне в моем окружении такие бизнесы незнакомы, которые могут давать 25-30% рентабельности. В современных условиях все-таки у нас достаточно конкурентный рынок у нас уже. И развиваться в таких условиях не представляется возможным. Также большие проблемы с персоналом. Инфляция все равно давит. Приходится повышать заработную плату. Рынок труда перегрет. И издержки растут. Потребительский спрос падает. Реальные располагаемые доходы населения все-таки остаются на низком уровне. И несмотря на то, что у нас идут заявления, что у нас растет реальная заработная плата, мы это не чувствуем. Наш зритель ходит в кино реже. В условиях роста издержек вынуждены были повышать цены на билеты. И, конечно, это сказывается на посещаемости.
21: Директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
5: Есть определенное падение продаж. По крайней мере, мы видим это в жилищном секторе. Скорее всего, это тоже происходит в офисном. Мы видим, что некоторые девелоперы начали выводить на рынок площадки, которые они планировали под реализацию на продажу. Параллельно высокая ставка продолжает в целом давить на инвестиционные результаты. Но, сказав все это, понятно, что ожидать какое-то значительное падение цен не приходится. Параллельно стоимость строительства, если рассматривать Москву, продолжает медленно, но расти. Соответственно, застройщики не смогут продавать или предлагать метры ниже себестоимости. Поэтому в целом нас ждут непростые времена. Наверное, следующие 6 месяцев мы увидим довольно серьезные проблемы у некоторых застройщиков. Но, как всегда, в такой ситуации выживут сильнейшие.
20: Несмотря на ухудшение нескольких показателей, часть индикаторов индекса деловой среды РСПП показала локальное улучшение. Стало меньше жалоб на падение спроса, а также выросли показатели исполнения заказов и сокращения задолженности перед контрагентами. Но в целом показатель остается ниже 50 пунктов, что говорит о негативной оценке деловой среды. Правила подачи документов на французскую шенгенскую визу изменились для россиян. Визовый центр Франции в Москве, как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь подавать документы придется лично, а турагентства и визовые специалисты этого сделать не смогут. Исключение для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Также это могут сделать близкие родственники, супруги или, например, родители, но придется подтвердить родство. При этом заявитель должен будет предъявить биометрию, сданную не более 59 месяцев назад. Очередное визовое нововведение комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефаса Аксютина.
6: Безусловно, посольство имеет право на такие введения, однако существует правило, что заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев за последние 5 лет, имеют право подавать запрос на шенгенскую визу без повторной сдачи отпечатков пальцев. И для заявителей из регионов было удобно оформить доверенность на курьера или на своего представителя, таким образом, чтобы их заявления на визу были поданы без их присутствия. И вот это нововведение усложняет данный процесс. Конечно, это не очень удобно. Что касается других стран, то пока аналогичные меры никто не применяет, но, допустим, испанское посольство требует сдачи биометрии каждый раз, требует личного присутствия при подаче каждый раз. Это тоже, конечно же, не добавляет удобств. И не забывая о том, что многократные визы шенгенские для граждан Российской Федерации недоступны, и фактически для каждой поездки в Шенген необходимо запрашивать новую визу и, соответственно, лично прибывать вот, в визовый центр для того, чтобы подавать запросы в случае с Францией на визу или давать отпечатки пальцев в случае с испанскими. Какой выход? Выход, несомненно, есть. Есть возможность оформления резидентных документов. Она все еще сохраняется. Это виды на жительство в Евросоюз. Лица со статусом резидента имеют право на вид на жительство. Это многократный шенгенский документ. Не все страны требуют постоянного проживания. То есть, возможно, обладать видом на жительство европейским и продолжать привыкать привычный образ жизни в России преимущественно, периодически выезжая за рубеж. И этот документ освобождает своего заявителя от необходимости запрашивать визы, лично подавать, ждать и так далее.
4: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» и «Изивиза». В прошлом году, по данным Еврокомиссии, Франция выдала россиянам более 156 тысяч шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5%. Это один из самых низких показателей среди стран шенгенской зоны. Новые ограничения на шенгенские визы со стороны Франции выглядят как запрет ради запрета, отмечает вице-президент АТОР по вопросу международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
7: Шенгенские страны будут планомерно усложнять, именно не ужесточать, а усложнять жизнь подачи документов. Этот процесс неспешно идет уже который год. Сейчас Франция отменила принятие документов по нотариальной доверенности. Мне сложно сказать, что их не устраивает в нотариальных оформленных документах. Видимо, хотят, чтобы все своими ножками приносили, исключительно лично сдавали документы. При всем при этом Франция оставалась лидером и, наверное, пока останется по количеству выданных шенгенских виз за счет того, что при этом они довольно лояльно рассматривали документы, редко придираясь к каким-то вещам, хотя и этим они тоже начали заниматься. Последние два года они прозванивали заявителей, строго уточняли маршруты, гостиницы, спрашивали, где они работают. Поэтому я думаю, что для тех, кто по-прежнему собирается в Евросоюз по своим делам с целью туризма, просто это осложнило жизнь, но не более, поэтому все приспособятся. Поэтому ничего пока критического не произошло, просто уже сложно придумать, что дальше будут просить. Какие документы попросят собирать? Может быть, уже мы придем к тому, что начнут анализы просить привозить. Потому что абсурдность того, что российские туристы в массе своей являются платежеспособными, культурными, находятся продолжительное время и практически не зависают в Евросоюзе, в отличие от других стран, с целью уже там остаться, жить, работать, нас при этом ограничивают именно туристов, самых мирных и добрых путешественников. Туроператоры по-прежнему будут предлагать сборку документов, потому что анкеты коварные и довольно сложные. Проверить комплектность, правильность заполнения эта услуга, я уверен, останется. Она и в принципе сейчас была, и многим заявителям даже сами туроператоры и визовые центры собирали полностью документы и за ручку их подводили к визовому центру, и люди сами шли сдавать его.
4: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel Vator, полагает, что новые правила не должны повлиять на сроки оформления виз во Францию. Сейчас большинство заявлений рассматривается примерно за месяц. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. Где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы, выясняла Диана Чабанова.
8: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
23: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие, закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели ситуацию, когда рейсы задерживаются из-за вопросов безопасности и закрытия аэропортов. По понятным логистическим вопросам мы видим по Крыму больший объем аннуляции. Есть пересмотр направлений, например, увеличение популярности Абхазии, так как это направление с прямой авиационной перевозкой и иногда более бюджетным вариантом размещения в гостиницах. Многие выбирают, кстати, путешествия недалеко от своего дома, и по маршруты рядом с большими городами они востребованы. Это, естественно, и Москва, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, Карелия.
8: Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксирует. Динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
1: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
8: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм – Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
12: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкус Рил», Черноголовка, Украина 121-7700-253-671.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ».
26: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
25: Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
27: Копление не для крупных покупок, а для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств, говорят аналитики. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курсом.
9: Погода в Москве.
28: Плюс 28 сейчас столица. Сегодня-завтра без осадков. В четверг до плюс 30. 13.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Спрос на детские лагеря на море падает, но растет интерес к отдыху в домашних регионах, рассказали «Бизнес ФМ» эксперты. С 22 июня в Крыму запретили продажу и бронирование размещения детей в летних лагерях. В целом весь спектр организованного детского досуга и туризма на полуострове приостановлен до конца лета. Ранее ограничения на работу детских лагерей ввели власти Саратовской области. Куда поедут дети вместо Крыма? И справится ли логистика? Вернут ли родителям деньги за несостоявшийся отдых? Продолжит Светлана Чередникова.
0: Все дети, отдыхавшие в лагерях в Крыму, вывезены, как рассказала глава Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова, в коммерческих лагерях полуострова в этом году отдыхало не так много детей. Основная масса ребят – победители конкурсов, олимпиад, участники спецпрограмм, получившие бесплатные путевки. В первую очередь в Артек. Часть отдыхающих получили предложения, в том числе от туроператоров, и переехали без доплат в лагеря в других регионах. В частности, детей приняли Московская область и Краснодарский край. В основном Туапсе, Анапа и Геленджик. Вот что заявил нам директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
2: Всероссийский детский центр «Орленок» принял 428 детей, прибывших из Международного детского центра «Арте». Это школьники из разных регионов России и 30 стран мира. Дети размещены в нескольких лагерях центра с учетом возрастных особенностей. Всем им созданы комфортные условия для проживания, обеспечено сбалансированное питание, медицинское сопровождение. Школьники с первых дней активно включились в жизнь «Орленка».
0: Но многих отдыхавших в Крыму отправили домой раньше срока и без альтернатив. В основном это касалось приезжих из дальних регионов со сложной логистикой обратного пути, например, из Екатеринбурга. У кого-то на альтернативные варианты размещения не согласились родители, предпочтя возврат средств за коммерческие путевки. Возврат получат все, вопрос в сроках, продолжает Татьяна Иванова.
13: Туроператоры здесь не виноваты, и лагеря здесь не виноваты. Ну вот, и дальше возврат будет зависеть, конечно, от лагеря, потому что они деньги, которые получили от родителей, от нас, покрасили лагерь в новые спортивные площадки, реконструкции столовых. То есть эти деньги были вложены на подготовку. И, конечно, туроператоры, которые получили деньги от родителей, обязательно будут возвращать. Только сроки возврата пока непонятны. Поэтому лучше воспользоваться ситуацией, предложениями туроператоров отправлять ребенка в другой лагерь. Не возвращать не потому, что не хотят, а потому, что деньги все находятся в лагере. А лагерь их потратил на подготовку приема детских групп.
0: Цены на детские путевки в этом году из-за инфляции повысились на 15-20%, в некоторых регионах до 25%. Путевка в крымский лагерь стоила в этом сезоне в среднем 70 тысяч, в Краснодарский край от 80 до 120 тысяч рублей на 3 недели, а в Подмосковье эконом-вариант стоит от 60 тысяч, но за 2 недели, и 80-90 тысяч за вариант с 5-разовым питанием и бассейном. В сегменте детского отдыха сменился тренд, отмечают эксперты. Если раньше большинство бронирований приходилось на лагеря на море, то уже несколько лет растет популярность размещения в регионах проживания. Так, в Пермском крае, Тюменской области, на Алтае, в Петербурге и области места в детских лагерях были проданы на 100% еще в марте. В топе направлений для детского отдыха сейчас первое место у Подмосковья, затем идет Петербург, дальше Краснодарское побережье. Крым замыкал четверку с показателем в 5-6% от общего числа бронирований, сообщила Бизнес ФМ гендиректор сервиса агрегатора бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова. До введения запрета через InCamp в Крым было продано около 800 коммерческих путевок. Сейчас решаем вопросы с перебронированиями и возвратом, говорит Елена.
14: Сейчас происходит отмена сделанных бронирований, потом индивидуальных переговоров с клиентами для перебронирования тех, кто согласен на лагеря Краснодарского края, Анапа, Туапсе, потому что мест достаточно много, либо, соответственно, согласование возврата средств родителям. Сейчас мы уже собрали информацию от всех наших поставщиков о том, как будет осуществляться процедура возврата денежных средств. Интерес и спрос на детский отдых меньше, чем в прошлом году. Этот тренд как начался после новогодних праздников, так в целом и присутствует на рынке.
0: В целом по России спрос на детский отдых упал на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Причина в снижении платежеспособности клиентов и рост тревожности родителей. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
28: Также эксперты отмечают, что на данный момент сложности не с наращиванием провозных мощностей РЖД в случае необходимости, не с наличием топлива для автобусных перевозок детей нет. ЗОЖ остается трендом. Спрос на товары этой категории растет. Спрос на продукты здорового образа жизни в российских торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Прежде всего, интерес к такого рода продуктам усиливается в крупных городах и в сегменте онлайн-продаж. Наиболее заметный рост фиксируется в сегменте безлактозного молока, растительных альтернатив, а также высокобелковых молочных продуктов, творога, йогуртов и сметаны. При в целом стабильном спросе на молоко внутри категории, по словам экспертов, наметилось перераспределение. Часть покупателей переходит на ультрапастеризованное молоко, которое чаще используют, в том числе для приготовления кофе в домашних кофемашинах. Интерес к товарам сегмента ЗОЖ, увы, не говорит о том, что у нас действительно стало больше нацеленных на здоровый образ жизни людей, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Люди эмоциональные, и вот эта вся история сегодня с модой на здоровый образ жизни, особенно продукты питания, она очень сильно смахивает на посещение спортбаров. Приходят любители спорта, на больших экранах идет какое-то соревнование, они душой со спортом и болеют за команду. Ну, у них на столе стоит кружечка пива, картофель фри, какой-то шницель, но они спортсмены. Ментально они себя чувствуют спортсменами, равными тем, кто там бегает по полю. Так и здесь мода на здоровый образ жизни эксплуатируется сегодня маркетологами различных производителей продукта, а так как нет правил нанесения маркировки эко, био, ЗОЖ и так далее, то все, кто делает что-нибудь такое несложное от молока до чая, пытаются написать, что здоровый образ жизни, листочки нарисовать какие-нибудь зеленые. И люди на это западают, потому что всегда хочется верить в какое-то волшебство, что ты сейчас выпьешь стаканчик живой воды, и бедра сами пойдут домой, с реки. С одной стороны, статистически продукции с нанесенной маркировкой много и очень много разных, и не факт, что там ЗОЖ, но если считать по продажам этой продукции, то вроде растет интерес к ЗОЖу. Нет, это просто выгода сиюминутная. Только она не практическая, а эмоциональная. Я купил продукт с маркировкой ЗОЖ, значит, я молодец, в тренде, и завтра я встану на весы и удивлюсь.
28: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса. В начале года объем рынка спортивного питания

0: кавычках, на заряженные, называются чарджеры или энерджайзеры. Зарабатывать как следует из вакансий можно до 210 тысяч рублей в месяц. Своим опытом такой работы с бизнес-ФМ поделился москвич Игорь. По его словам, в среднем за один перезаряженный самокат сотрудник получает 50 рублей. Но работа сезонная, зимой самокаты не ездят. Устроиться очень просто, говорит он.
1: Много очень вакансий, они каждый день их там перевыкладывают. Требований никаких, они даже, впрочем, не смотрят ни на какие там ни физические показатели. Самозанятость – это единственное условие, которое ты должен соблюсти, чтобы там устроиться. Средний заработок зависит от количества перезаряженных самокатов. В среднем люди где-то 4-5, максимум 6 тысяч рублей в день они делают. Работать можно и ночью, можно и днем. Сложностей у чарджеров не сильно много. Да, батарейки тяжелые, но они ездят на комфортных машинах. Единственная сложность – это, наверное, с парковками, потому что самокаты, когда оставляют у метро, машину негде бросить, приходится таскать батарейки или возить их на самокатах. Я думаю, что более сложная работа все-таки у службы безопасности, которые ищут самокаты, которые там в пруды выбрасывают, в реки, оставляют их в лесах, ломают.
0: А вот привычного всплеска найма в туризме и общепите этим летом не будет. Вакансий в этой сфере стало меньше на 16%, а в некоторых сегментах на 30%, писала российская газета. Эксперты считают, что уменьшение покупательской способности россиян снизило потребность в работниках у самих работодателей. Необычная сезонная вакансия на стыке ритейла и агросектора – эксперт по контролю качества арбузов. Такие сотрудники нужны в разных регионах – от Иваново до Краснодарского края. Зарплата от 75 тысяч рублей в месяц. Можно вспомнить культовый эпизод из «Ну, погоди», когда волк прятался среди арбузов, а бегемот проверял его на свежесть, сдавливая голову и пытаясь услышать хруст. Но на самом деле нужно контролировать выгрузку арбузов и выявлять бракованные. И такие сотрудники решают серьезную проблему, делится совладелец фермы Пономарева в Ставропольском крае Роман Пономарев.
2: Большие гипермаркеты, у них вообще контроля никакого не было. Отход весь ложился на фермера. На РЦ, когда компания закупает арбуз у сельхозки, получается, нанимает левую организацию, которая разгружает арбузы навалом. И они даже не передают арбузы, а кидают в кучу. И эта проблема уже существовала порядка 7 или 10 лет. Из-за этого отход арбуза был до 20%, когда попадал на прилавок. Во-вторых, хранение в супермаркетах приводило к 3-4 дня похоронился арбуз, и сразу вмятины, и он становился кислым. Если сейчас компании начали вводить таких контролеров, это очень большой плюс. Научиться всему может даже человек без образования. Мы сами ежегодно берем парней, которых учим, как выбирать арбуз с поля. У нас в основном идет эта сдельная работа. Выбрать арбуз, оторвать от куста и скатить в кучку стоит 1000 рублей тона. Иногда 1500 тона. Человек может заработать, если с самого раннего утра работать до часов 5-6 вечера, до 10 000 рублей в день.
0: А на Авито уже появились предложения подработки. Забрать авто, постоять в очереди на АЗС, заправить бензин в бак и вернуть машину обратно. Такого водителя, например, ищут в Анапе. Оплата не указана. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива. В частности, налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина с смешением. Поправки также расширяют возможности НПЗ, заключивших соглашение о модернизации мощностей по выполнению условий инвестконтрактов. Отдельный блок изменений касается донастройки топливного демпфера для уполномоченных организаций, реализующих на российском рынке бензин иностранного производства. Так, для бензина, произведенного в ЕАЭС, коэффициент компенсации по автомобильному бензину устанавливается на уровне 0,9, начиная с 1 июня. Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для автомобилей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании. В Яндексе подчеркнули, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдается, однако в регионах, где действуют ограничения на его отпуск, водители проводят на заправках

0: значительно больше времени, чем обычно. В сервисе для водителей Яндекс.Про скоро завершится доработка, и у водителей появится актуальная информация о наличии топлива на конкретных АЗС. Рэпер Гуф Алексей Долматов станет участником партии «Новые люди». Об этом сообщили в пресс-службе политического движения. Партийный билет он получит на съезде «Новых людей», который открылся в среду в Москве. Гуф, 46 лет, он является сооснователем группы «Центр». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:31 в столице, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Для борьбы с мошенничеством. Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через систему быстрых платежей. Что изменится для граждан? Дивиденды не для всех. Многие российские компании в этом году решили отказаться от выплаты держателям акций, а другие, напротив, оказались очень щедры. Сбер, например, утвердил рекордную в своей истории сумму. Какая логика у этих решений? Финляндия завершает эпоху проводной телефонной связи. С 1 июля крупнейший телекоммуникационный оператор страны прекращает обслуживание стационарных линий, сообщает Юлле. После этого в стране не останется крупных операторов, предоставляющих эти услуги. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Переводы по СБП привязали к ИНН. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков клиентов при проведении переводов через систему быстрых платежей. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли это эффективно и что изменится для физических лиц, мы спросили у гендиректора аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павла Самиева.
3: Это еще одна мера по борьбе с дропперами, прежде всего, потому что идентификация клиента, если она осуществляется без такой жесткой привязки, как ИНН, она может давать определенные сбои, потому что телефон человек может поменять, могут быть другие изменения, которые не так жестко привязаны и не так строго идентифицируют клиента. ИНН поменять так невозможно. Я думаю, что в определенной степени действительно это еще позволит усилить контроль в этой части. А для клиентов, для пользователей просто вот банковских услуг, переводов, платежей и так далее, в общем-то, ничего нового не произойдет при этом, потому что это все на стороне банка. Если у банка нет информации по ИНН, что, конечно, уже сейчас довольно-таки странно, потому что по большинству клиентов, скажем так, эта информация точно у банков есть, и они ее используют. При любых переводах по СБП больше 15 тысяч рублей это уже обязательно, то есть это не такая инновация, которая, в принципе, меняет всю систему, это только сейчас, по сути, вводится для небольших переводов. Для клиента это ничего не поменяет, потому что банк сам будет эту информацию подгружать.
2: Павел Самеев. По данным Банка России, в прошлом году граждане и компании совершили более 18 миллиардов операций на сумму свыше 100 триллионов рублей. И это почти в полтора раза больше показателей 2024 года. При этом основной драйвер роста – это как раз переводы между гражданами, отмечают эксперты. Дивиденды получат, но не все. Акционеры Сбербанка утвердили рекордные в истории банка выплаты держателям акций. Также хорошими дивидендами отметился ВТБ и некоторые другие крупные компании. Однако акционеры многих российских корпораций никаких выплат по итогам прошлого года не дождутся. О ситуации с дивидендами Михаил Задорожный.
4: Крупнейший банк страны радует акционеров, который год подряд. На общем годовом собрании Сбербанка были одобрены дивиденды на 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. И примерно половину из этой суммы получит крупнейший акционер Сбера – государство. ВТБ, как и обещал, направит на выплаты акционерам четверть своей прошлогодней прибыли. В общей сложности это 125,5 миллиардов рублей. У Аэрофлота прибыли поменьше – 21 миллиард рублей, но зато не все пойдут на дивиденды. Впервые после IPO заплатит акционерам Дом РФ. На дивиденды пойдет половина прибыли, 44 миллиарда рублей. Интересно, что в этом году именно компании с госучастием отметились хорошими выплатами акционерам. Прежде всего, речь идет о финансовом секторе, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
5: В целом, банковский сектор чувствует себя на текущий момент прекрасно. Это один из лучших секторов. И кажется, что, да, действительно, государственные компании выплачивают. Но, прежде всего, это крупные банки. Государство на текущий момент, как мы с вами знаем, из-за дефицита бюджета под 6 триллионов миллионов требуются эти деньги, поэтому выплата обязательна. Часть этих денег пойдет обратно на фондовый рынок. Очень хорошие сейчас уровни для докупки, поэтому часть инвесторов купит. Там сотни миллиардов могут пойти на фондовый рынок, постепенно давая спроса.
4: При этом многие крупные компании на выплатах акционерам решили сэкономить. Например, это Фосагра, Норникель, Русгидро, Башкирская содовая компания, ЮТЭР, Лента. Список далеко не полный. О причинах отказа от выплат дивидендов рассуждает независимый эксперт Алена Николаева.
6: Компаний, которые выбрали отказаться от выплат в этом году, действительно заметно больше. Причина, конечно, в высокой стоимости денег. Ликвидность в таких условиях – это уже стратегический ресурс. И для многих компаний выгоднее не распределять прибыль, а удерживать ее на балансе и пускать на нужды бизнеса, обслуживать долг, уходить в капекс или просто держать эти деньги как страховку от ухудшения рыночной ситуации дальше. И особенно это видно в циклических секторах, то есть металлургия, уголь, транспорт, энергетика. Там одновременно давят и слабый экспортный спрос, и сложности с логистикой, и санкции, и в целом в этих секторах обычно высокая долговая нагрузка.
4: Пора ли розничному инвестору привыкать к мысли, что в будущем объемы дивидендных выплат могут сократиться? Мнение руководителя управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрия Александрова.
7: Трендом подобная ситуация может стать, если будет ухудшаться внешняя конъюнктура, внутренняя макроэкономическая ситуация, падать спрос. И все это может привести действительно к тому, что мы увидим сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, причем формально она может даже в какие-то моменты времени становиться еще более жесткой. В такой ситуации некоторые компании могут принять решение о том, чтобы дивиденды сокращать, либо не выплачивать, либо в зависимости от корпоративной культуры, от ситуации, могут быть приняты решения о выплатах по нижней границе, что в целом не нарушает дивидендную политику.
4: Российский рынок акций почти не отреагировал на отказ многих крупных компаний от выплат дивидендов. Как правило, акционеры утверждают рекомендации совета директоров, о которых известно заранее. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Казахстан начал жить по новой конституции. С 1 июля вступил в силу новый главный закон страны. На референдуме его поддержали более 87% проголосовавших. Теперь в Казахстане появилась должность вице-президента, который, по сути, становится вторым человеком в стране после президента. Парламент становится однопалатным и будет называться Курултай. В него войдут 145 депутатов, избирающихся исключительно на партийной основе. Наряду с этим появится высший консультативный орган Казахстана Народный совет, который наделяется законодательством инициативой. Выборы в парламент теперь должны быть проведены в течение 2 месяца, а через 60 дней со дня открытия первой сессии Курултая президент страны назначит вице-президента. Чем вызваны такие масштабные реформы в Казахстане и как их стоит трактовать, рассуждает политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович.
8: Создание должности вице-президента – это явная подготовка к транзиту власти, причем, вероятно, на досрочной основе. То есть готовится смена Токаева на другого человека, каковой должен для сохранения контроля над госинститутами занять должность вице-президенту, что делается не путем выборов, в отличие, например, от Америки, а по более упрощенной процедуре. И в случае смены власти он принимает бразды правления неотрывно. Шанс для какой-то из группировок поставить во власть своего человека.
9: О чем говорит переход на однопалатный парламент?
8: Переход на однопалатный парламент, по большому счету, это необходимый шаг, потому что при достаточно низкой плотности населения, двухпалатность, то есть наличие представительства и от населения, и от территории, является излишним. Двухпалатный парламент можно признать необходимым в условиях, например, России или США, но не в условиях Казахстана, с более скромным населением и с более простой структурой страны. Изменения в целом в Конституцию Казахстана можно охарактеризовать исключительно как плохо подготовленные. Есть ряд интересных моментов. В частности, многие внутренние наблюдатели высказывают опасения, что ряд параграфов новой Конституции может ускорить децентрализацию власти и усиление региональных кланов и элит. Другие обращают внимание на изменение формулировки языковой статьи, что может говорить о постепенных попытках понизить статус русского языка.
2: Никита Менткович, политолог. Кстати, дата госпраздника День Конституции Казахстана тоже изменилась. Теперь его будут ежегодно отмечать 15 марта, в день проведения референдума, а не 30 августа, как было ранее. В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собирается запустить Росагролизинг, сообщил гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Мы запускаем пилотный проект «Платформа по развитию шеринга совместного пользования сельскохозяйственной техникой», отметил Косов. Пока в России, по его словам, нет таких проектов. Взять трактор и комбайн в краткосрочную аренду можно будет в этом году. Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги. Это наиболее востребовано у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть. Выгоднее заказать услугу, пояснил Косов. Было бы это интересно бизнесу. Мнение акционера группы компании «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсения Власова.
10: Здесь, безусловно, необходимо отметить, что мы все сейчас живем век повышения эффективности, все работают над тем, чтобы снизить свои расходы, издержки, и, безусловно, эта инициатива интересна, особенно для агрохолдингов, которые сейчас находятся в ножницах между покупателем, который борется с инфляцией, и ему важна цена конечного продукта, и, с другой стороны, все-таки возрастающими издержками, так или иначе, в связи с параллельным импортом, и с внутренними расходами, которые растут, безусловно, с НДСом и так далее. Поэтому любая инициатива, которая нацелена на оптимизацию расходной части, будет бизнесом приветствоваться. Вопрос, реализованы ли эти механизмы где-то в других странах, и эта инициатива сугубо произведена на бумаге, рассчитана, либо она имеет практическое за собой подтверждение, это покажет дальше история. Мне кажется, когда Росагролизинг, такая крупная корпорация, выходит с какими-то инициативами, безусловно, за этим стоят цифры, какие-то расчеты, опросы. Поэтому, наверное, посол бизнеса, да, безусловно, это будет интересно. Вопрос в технике. Потому что как будет техника передаваться, как ее принимают. Механизмы уже так обкатаны, безусловно, в каршеринге. Если можно ли эту подкальку так переложить, наверное, да. Логика абсолютно здесь понятна. Повышение эффективности. Все-таки здесь у кого-то быстрее проходит уборочная кампания, у кого-то дольше высвобождается техника. Если будет эффективный инструмент ее краткосрочной аренды, почему нет?
2: Арсений Власов, акционер группы компании «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува». В прошлом году «Росагролизинг» передал в лизинг более 14 тысяч единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Финляндия прощается с проводной телефонной связью. Телекоммуникационная компания «Элиса» была последним крупным игроком на рынке Финляндии, сохранявшим медную кабельную инфраструктуру. С 30 июня она прекратила предоставлять услуги связи для частных и корпоративных клиентов. Решение операторов связано со стремительным сокращением абонентской базы проводной телефонной сети, функционировавшей в стране с 19 века. На начало года в стране оставалось лишь несколько тысяч активных подключений. Они использовались преимущественно для домашних телефонов, факсов и системы экстренной связи в лифтах. Из-за чего аналоговая связь во многих странах теряет популярность, и почему России подобное пока не грозит, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Финляндия является, если можно так сказать, образцовым рынком мобильной связи для всего мира. В этой стране впервые появились сотовые сети первого поколения, стандарты NMT, еще в конце 80-х. Эта страна едва ли не первая полностью покрыла свою территорию сетями GSM, поэтому развитие сетей мобильной связи в Финляндии всегда было бурным, как нигде. Кроме того, Финляндия имеет сравнительно большую территорию и очень малую плотность населения, поэтому разматывать провода для подключения фиксированных телефонов там и сложно, и дорого. В России мы наблюдали абсолютно те же тренды. На протяжении последних двух десятков лет российские операторы сотовой связи приучили к тому, что сотовая сеть надежна, работает всегда, поэтому и в России люди на протяжении последних примерно 15 лет стали массово отказываться от квартирных телефонов. За полтора десятка лет последние их количество рухнуло более чем в 4 раза, но, к сожалению, события последних пары лет показали, что надежность сотовых сетей оказалась под большим вопросом. Во многих регионах страны мы видим регулярное отключение сетей мобильной связи, стали возвращаться к проводной телефонии. Многие стали возвращать домашние телефоны. В ситуации, когда отключается электроэнергия и ложатся сети сотовой связи, проводной телефон продолжает работать, потому что 30-вольтовая телефонная сеть, работающая под медным проводом, питается из альтернативных источников и, грубо говоря, неубиваема.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. К слову, привычные городские номера у абонентов в Финляндии сохранятся. Теперь их обслуживанием займутся мобильные операторы, а номера привяжут к сим-картам.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: От Однажды летом. Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением. Однажды летом на Business FM.
1: Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
13: В России впервые за несколько лет зарегистрирован новый банк. Банк-элемент следует из данных системы Spark. Единственным учредителем стал управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources Вадим Логофет. Уставный капитал банка составляет более 3,5 миллиардов рублей. Этого достаточно для получения универсальной банковской лицензии. Председателем правления назначена бывший топ-менеджер Московского кредитного банка Ольга Юдакова. В реестре ЦБ новая кредитная организация уже зарегистрирована. Сведения о выданной лицензии пока отсутствуют. МВидео завершило объединение цифровых каналов с Эльдорадо. С 1 июля сайт и мобильное приложение Эльдорадо автоматически перенаправляют пользователей на платформу МВидео, которая становится единым онлайн-каналом продаж группы. Компании рассчитывают, что консолидация ускорит развитие маркетплейса, запуск новых сервисов и повысит эффективность работы с партнерами. При этом розничные магазины Эльдорадо продолжат работать под своим брендом в обычном режиме. Создатели контента во ВКонтакте за первое полугодие заработали 1 миллиард 400 миллионов рублей на рекламных интеграциях через платформу ВК AdBlogger. Средний ежемесячный доход авторов вырос на 22%. Самый высокий заработок одного блогера на рекламных размещениях достиг 1 миллиона 550 тысяч рублей в месяц. Самыми быстро растущими стали интеграции в ВК-клипах. Их количество увеличилось в 11 раз. Кроме того, авторы стали активнее зарабатывать на публикациях с товарными карточками. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Штраф Ланькова назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации «Фонд Карнеги за международный мир», также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Business FM кореевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
14: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
15: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
14: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
15: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
14: Я узнал об этом только из газет, где-то недели 3 назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
15: Штраф уже второй ведь, да?
14: Да, именно. второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
15: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
14: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
15: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
14: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно, хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Андрей Ланьков, краевед, публицист. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной, Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
16: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он оплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии, Риге. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Альтернатива для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы из России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики. Но выборы в Германии состоятся только в 2029 году, продолжит Валерий Бадоев.
17: «Дешевая энергия из России – вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потери отбросила Германию на годы назад, и сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
18: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
17: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й. И за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают продают ресурсы по гораздо более высоким ценам, и этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
19: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
17: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп на Business FM. Все золото мира. Утверждают, что шлем Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, был покрыт слоем серебра, и это создавало проблемы с перегревом. Оказалось, что именно золотое покрытие лицевой части шлема лучше других отражает инфракрасные лучи и защищает от солнечных ожогов в космосе, при этом почти не задерживая свет видимого диапазона. По той же причине золото сегодня напыляют на оптические системы, зеркала и сенсоры. В солнечных панелях оно значительно повышает эффективность преобразования световой энергии в электрическую, а позолоченные контакты намного лучше защищены от коррозии. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке писем от имени территориального управления ведомством в Сибири. В сообщениях с поддельного адреса содержится ложная информация о проведении якобы автоматического анализа сайтов и выявленных нарушениях закона о персональных данных. К письмам прилагается QR-код для получения документов о результатах проверки. В Роскомнадзоре напомнили, что все официальные письма ведомства должны содержать электронную подпись в формате SIG. Список новых людей на думских выборах возглавят лидер партии Алексей Нечаев, нынешний вице-спикер палаты Владислав Дованков и замглавы партийной думской фракции Сарданак Ксентьева. Об этом сообщили на съезде партии. В списке также практически все нынешние депутаты Госдумы. Всего выдвинуто 382 кандидата, их средний возраст 38 лет. Кроме выборов в Госдуму, новые люди примут участие в выборах депутатов Заксобраний 37 регионов и 6 городов. Дум. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных, 20 женщин и 12 мужчин. Из них 28 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Все помилованные обратились с соответствующими ходатайствами к президенту Беларуси, признали вину и раскаялись. Турция с 1 июля повышает плату за транзит международных судов через проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, с 6 долларов до почти 7 долларов за тонну. Расчет будет производиться по чистому тоннажу судна. Эта ставка будет действовать до 30 июня 2027 года включительно. В 2025 году через Босфор и Дарданеллы прошли свыше 40 тысяч судов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Бизнес-климат отрицательный. Индекс деловой среды от РСПП в июне продолжил снижение 43,8 пункта. Частично на динамику повлияли негативные ожидания компании, в том числе разочарование из-за медленного снижения ключевой ставки. Какие еще причины? Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекращает прием документов на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщает АТОР. Большинству заявителей теперь придется подавать документы лично. Для борьбы с мошенничеством банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через систему быстрых платежей. Для граждан ничего особо не изменится. Подробнее в эфире Business FM. Российский бизнес-климат идет на ухудшение. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24%. В компании улучшения зафиксировали лишь 6%. Ухудшилось и взаимодействие с банками. О росте трудностей сообщили 14%. Организации это втрое больше, чем месяцем ранее. Частично на динамику повлияли негативные ожидания компании, в том числе разочарование из-за медленного снижения ключевой ставки. Бизнес FM спросил у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес.
20: Бизнес говорит.
21: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
22: Бизнес и мы в том числе. Конечно, мы ждали более быстрого снижения процентной ставки, чтобы нам кредиты стали более дешевыми. У нас бизнес тоже кредитуется. Соответственно, это уменьшило бы нагрузку на нас по процентным платежам. Это первый момент. А второй момент, возможно, как-то оживило бы торговлю. Потому что, конечно, торговля год к году. У нас инженерная сантехника. И мы поставляем по сетям DIY крупным. Соответственно, по всем сетям мы видим падение в штуках год к году. Люди экономят, люди придерживают деньги. И, конечно, это сказывается на бизнесе. Если как-то в начале года еще было ощущение, что процентная ставка будет снижаться и будет какое-то оживление, то сейчас как-то это все рассеивается, особенно на фоне того, что вот у нас топливный кризис. Все поставщики прислали письма о повышении цен. Соответственно, дальше будет повышение цен, будет инфляция. Соответственно, Центробанк вряд ли уже пойдет на резкое какое-то снижение ставки, что пессимистично очень для нас, во-первых, и повышение. Цены сложно, и каждое повышение цен сказывается на продажах, они падают, и неопределенность сохраняется.
21: Владелец бренда «Люмин», управляющий компанией сети кинотеатров в 14 городах России Павел Паникаровский.
23: Оценивать ситуацию как сложно. Конечно, сейчас в условиях высокой учетной ставки порядка 14,5%, значит, 25%. И реальный кредит, который можно взять к бизнесу, это 20%+. Ну, конечно же, развитие в такой обстановке быть не может, потому что рентабельность больше 20% – это очень какие-то редкие случаи. Мне в моем окружении такие бизнесы незнакомы, которые могут давать 25-30% рентабельности. В современных условиях все-таки у нас достаточно конкурентный рынок у нас уже. И развиваться в таких условиях не представляется возможным. Также большие проблемы с персоналом. Инфляция все равно давит. Приходится повышать заработную плату. Рынок труда перегрет, и издержки растут. Потребительский спрос падает. Реальные располагаемые доходы населения все-таки остаются экономическом уровне. И несмотря на то, что у нас идут заявления, что у нас идет реальная заработная плата, мы это не чувствуем. Наш зритель ходит в кино реже. В условиях роста издержек вынуждены были повышать цены на билеты. И, конечно, это сказывается на посещаемости.
21: Директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
3: Есть определенное падение продаж. По крайней мере, мы видим это в жилищном секторе. Скорее всего, это тоже происходит в офисном. Мы видим, что некоторые девелоперы начали выводить на рынок площадки, которые они планировали под реализацию на продажу. Параллельно высокая ставка продолжает в целом давить на инвестиционные результаты. Но, сказав все это, понятно, что ожидать какой-то значительное падение цен не приходится. Параллельно стоимость строительства, если рассматривать Москву, продолжает медленно, но расти. Соответственно, застройщики не смогут продавать или предлагать метры ниже себестоимости. Поэтому в целом нас ждут непростые времена. Наверное, в следующие 6 месяцев мы увидим довольно серьезные проблемы у некоторых застройщиков. Но, как всегда, в такой ситуации выживут сильнейшие.
2: Несмотря на ухудшение нескольких показателей, часть индикаторов индекса деловой среды РСПП показала локальное улучшение. Стало меньше жалоб на падение спроса, а также выросли показатели исполнения заказов и сокращения задолженности перед контрагентами. Но в целом показатели остаются ниже 50 пунктов, что говорит о негативной оценке деловой среды. Как топливная ситуация влияет на доставку товаров в магазины? Поставщики продуктов питания уже отправили сигнал торговым сетям, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков на склады и просят их не штрафовать. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители северо-запада, Поволжья и Южного федерального округа. Наличие определенных трудностей с доставкой «Бизнес ФМ» подтвердил и гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
5: В первую очередь нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов. Это первое. Но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты. Это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графике. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше. Риски есть, удорожание, задержки, для нас это крайне важно, но я думаю, что все понимают, участники рынка и производители, и торговые сети, поэтому относятся к этому более сдержанно. Мы производим продукцию с коротким сроком годности здесь, в Подмосковье, и отгружаем ее для Москвы и Подмосковье, ну, немного в Питер идет. Поэтому мы далеко не возим и не знаем, как там ситуация. А вот что касается Москвы и Подмосковья, пока все нормально, небольшие задержки есть. Надеемся, что эта ситуация не усугубится.
2: Владислав Чебурашкин, гендиректор компании «Братья Чебурашкины», молочная продукция. Участники рынка говорят, наибольшие сложности могут наблюдаться с доставкой товаров FMCG в отдаленные от райцентров населенные пункты. Как правило, там не работают крупные поставщики топлива, а есть только одиночные заправки, где как раз наблюдаются проблемы с наличием бензина и дизеля. Между тем, логистические компании уже заявляют про удлинение сроков. Перевозчики взяли за практику предварительно обсуждать с клиентами вероятности переносов, а порой и убирать из договоров четкие сроки доставки. Банки из стран ЕАЭС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков Беларуси, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссия от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков: Альфа-банк, Беларусьбанк, Белвеб, БНБ-банк, МТБ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цепторбанк. Казахстанский банк Центр. Центр Кредит ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Эко-Исламик Банк также заявил о введении комиссии в 5% за прием наличных рублей для перевода, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. Скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
4: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос, поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась, это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
6: Говоря о спросе, действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
4: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины, комментировать это сложно.
2: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД. Источник РБК в одном из белорусских банков заявил, что между Москвой и Минском налажены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран. И белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому вводятся тарифы. В казахстанском банке Центр Кредит сообщили о скоплении избыточной рублевой массы. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. Где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы, выясняла Диана Чубанова.
7: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
9: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие и закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели ситуацию, когда рейсы задерживаются из-за вопросов безопасности и закрытия аэропортов. По понятным логистическим вопросам мы видим по Крыму больший объем аннуляции. Есть пересмотр направлений, например, увеличение популярности Абхазии, так как это направление с прямой авиационной перевозкой и иногда более бюджетным вариантом размещения в гостиницах. Многие выбирают, кстати, путешествия недалеко от своего дома, и по маршруты рядом с большими городами они востребованы. Это, естественно, и Москва, и Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия.
7: Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксирует. динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
8: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
7: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм – Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
10: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Курс истории или история курса.
11: В 1919 году в обращение был выпущен первый советский рубль, но его эмиссия привела к чудовищной инфляции. Если в 1920 году доллар стоил 256 рублей, то всего через 3 года за него просили 2 миллиона 300 тысяч. Чтобы стабилизировать ситуацию, в 1923 году правительство выпустило советский «золотой червонец», который по золотому стандарту приравнивался к 10 рублям царского периода. И уже в том же 23-м курс установился на уровне 2 рублей 22 копеек за доллар. В 1947-м червонцы и казначейские билеты были обменены на новые деньги. После реформы 61-го года, когда рубль был деноминирован на порядок, официальный курс советской валюты вырос с 5 рублей 10 копеек до 90 копеек за доллар. Примерно в таком официальном соотношении к американским деньгам, которое никак и нигде не подтверждалось рынком, советские рубли просуществовали до 1991 года.
20: Курс истории или история курса на Business FM.
0: Формируют накопление не для крупных покупок, а для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств, говорят аналитики. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
20: Погода в Москве.
2: Плюс 29 сейчас в столице. Сегодня без дождей, завтра тоже. В четверг в Москве до плюс 30. 14:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Правила подачи документов на французскую шенгенскую визу изменились для россиян. Визовый центр Франции в Москве, как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь подавать документы придется лично. Турагентства и визовые специалисты этого сделать не смогут. Исключение для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Также это смогут сделать близкие родственники, супруги или, например, родители, но придется подтвердить родство. При этом заявитель должен будет предъявить биометрию, сданную не более 59 месяцев назад. Очередное визовое нововведение комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
12: Безусловно, посольство имеет право на такие введения, однако существует правило, что заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев за последние 5 лет, имеют право подавать запрос на шенгенскую визу без повторной сдачи отпечатков пальцев. И для заявителей из регионов было удобно оформить доверенность на курьера или на своего представителя, таким образом, чтобы их заявления на визу были поданы без их присутствия. И вот это нововведение усложняет данный процесс. Конечно, это не очень удобно. нужно. Что касается других стран, то пока аналогичные меры никто не применяет, но, допустим, испанское посольство требует сдачу биометрии каждый раз, требует личного присутствия при подаче каждый раз. Это тоже, конечно же, не добавляет удобств. И не забывая о том, что многократные визы шенгенские для граждан Российской Федерации недоступны, и фактически для каждой поездки в Шенген необходимо запрашивать новую визу и, соответственно, лично прибывать вот в визовый центр для того, чтобы подавать запросы в случае с Францией на визу или давать отпечатки пальцев в случае с испанскими. Какой выход? Выход, несомненно, есть. Есть возможность оформления резидентных документов, она все еще сохраняется. Это виды на жительство в Евросоюз. Лица со статусом резидента имеют право на вид на жительство. Это многократный шенгенский документ. Не все страны требуют постоянного проживания, то есть возможно обладать видом на жительство европейским и продолжать привычный образ жизни в России преимущественно, периодически выезжая за рубеж. И этот документ освобождает своего заявителя от необходимости запрашивать визы, лично подавать, ждать и так далее.
2: София де Фассе Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза». В прошлом году, по данным Еврокомиссии, Франция выдала россиянам более 156 тысяч шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5%. Это один из самых низких показателей среди стран шенгенской зоны. Новые ограничения на шенгенские визы со стороны Франции выглядят как запрет ради запрета, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
13: Шенгенские страны будут планомерно усложнять, именно не ужесточать, а усложнять жизнь подачи документов. Этот процесс неспешно идет уже который год. Сейчас Франция отменила принятие документов по нотариальной доверенности. Мне сложно сказать, что их не устраивает в нотариальных оформленных документах. Видимо, хотят, чтобы все своими ножками приносили, исключительно лично сдавали документы. При всем при этом Франция оставалась лидером и, наверное, пока останется по количеству выданных шенгенских виз за счет того, что при этом они довольно лояльно рассматривали документы, редко придираясь к каким-то вещам, хотя и этим они тоже начали заниматься. Последние два года они прозванивали заявителей, строго уточняли маршруты, гостиницы, спрашивали, где они работают. Поэтому я думаю, что для тех, кто по-прежнему собирается в Евросоюз по своим делам с целью туризма, просто это осложнило жизнь, но не более, поэтому все приспособятся. Поэтому ничего пока критического не произошло, просто уже сложно придумать, что дальше будут просить. Какие документы попросят собирать? Может быть, уже мы придем к тому, что начнут анализы просить привозить. Потому что абсурдность того, что российские туристы в массе своей являются платежеспособными, культурными, находятся продолжительное время и практически не зависают в Евросоюзе, в отличие от других стран, с целью уже там остаться, жить, работать, нас при этом ограничивают именно туристов, самых мирных и добрых путешественников. Туроператоры по-прежнему будут предлагать сборку документов, потому что анкеты коварные и довольно сложные. Проверить комплектность, правильное заполнение, эта услуга, я уверен, останется. Она и в принципе сейчас была, и многим заявителям даже сами туроператоры и визовые центры собирали полностью документы и за ручку их подводили к визовому центру, и люди сами шли сдавать его.
2: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel Avator, полагает, что новые правила не должны повлиять на сроки оформления виз во Францию. Сейчас большинство заявлений рассматривается примерно за месяц. Казахстан начал жить по новой конституции. С 1 июля вступил в силу новый главный закон страны. На референдуме его поддержали более 87% проголосовавших. Теперь в Казахстане появилась должность вице-президента, которая, по сути, становится вторым человеком в стране после президента. Парламент становится однопалатным и будет называться Курултай. В него войдут 145 депутатов, избирающихся исключительно по партийной основе. Наряду с этим появится высший консультативный орган Казахстана – Народный совет, который наделяется законодательной инициативой. Выборы в парламент должны быть проведены в течение 2 месяца, а через 60 дней со дня открытия первой сессии Курултая президент страны назначит вице-президента. Чем вызваны такие масштабные реформы в Казахстане и как их стоит трактовать, рассуждает политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
14: Создание должности вице-президента – это явная подготовка к транзиту власти, причем, вероятно, на досрочной основе. То есть готовится смена Токаева на другого человека, каковой должен для сохранения контроля над госинститутами занять должность вице-президенту, что делается не путем выборов, в отличие, например, от Америки, а под более упрощенной процедурой. И в случае смены власти он принимает бразды правления неотрывно. Шанс для какой-то из группировок поставить во власть своего человека.
15: О чем говорит переход на однопалатный парламент?
14: Переход на однопалатный парламент, по большому счету, это необходимый шаг, потому что при достаточно низкой плотности населения, двухпалатность, то есть наличие представительства и от населения, и от территории, является излишним. Двухпалатный парламент можно признать необходимым в условиях, например, России или США, но не в условиях Казахстана, с более скромным населением и с более простой структурой страны. Изменения в целом в Конституцию Казахстана можно охарактеризовать исключительно как плохо подготовленные. Есть ряд интересных моментов. В частности, многие внутренние наблюдатели высказывают опасения, что ряд параграфов новой конституции может ускорить децентрализацию власти и усиление региональных кланов и элит. Другие обращают внимание на изменение формулировки языковой статьи, что может говорить о постепенных попытках понизить статус русского языка.
2: Никита Менткович, политолог. Кстати, дата государственного праздника День Конституции Казахстана тоже изменилась. Теперь его будут ежегодно отмечать 15 марта в день проведения референдума.

0: поделился москвич Игорь. По его словам, в среднем за один перезаряженный самокат сотрудник получает 50 рублей. Но работа сезонная, зимой самокаты не ездят. Устроиться очень просто, говорит он.
1: Много очень вакансий, они каждый день их там перевыкладывают. Требований никаких, они даже, впрочем, не смотрят ни на какие там не физические показатели. Самозанятость – это единственное условие, которое ты должен соблюсти, чтобы там устроиться. Средний заработок зависит от количества перезаряженных самокатов. В среднем люди где-то 4-5, максимум 6 тысяч рублей в день они делают. Работать можно и ночью, можно и днем. Сложностей у чарджеров не сильно много. Да, батарейки тяжелые, но они ездят на комфортных машинах. Единственная сложность – это, наверное, с парковками, потому что самокаты, когда оставляют у метро, машину негде бросить, приходится таскать батарейки или возить их на самокатах. Я думаю, что более сложная работа все-таки у службы безопасности, которые ищут самокаты, которые там в пруды выбрасывают, в реки, оставляют их в лесах, ломают.
0: А вот привычного всплеска найма в туризме и общепите этим летом не будет. Вакансий в этой сфере стало меньше на 16%, а в некоторых сегментах на 30%, писала российская газета. Эксперты считают, что уменьшение покупательской способности россиян снизило потребность в работниках у самих работодателей. Необычная сезонная вакансия на стыке ритейла и агросектора – эксперт по контролю качества арбузов. Такие сотрудники нужны в разных регионах – от Иваново до Краснодарского края. Зарплата от 75 тысяч рублей в месяц. Можно вспомнить культовый эпизод из «Ну, погоди», когда волк прятался среди арбузов, а бегемот проверял его на свежесть, сдавливая голову и пытаясь услышать хруст. Но на самом деле нужно контролировать выгрузку арбузов и выявлять бракованные. И такие сотрудники решают серьезную проблему, делится совладелец фермы Пономарева в Ставропольском крае Роман Пономарев.
2: Большие гипермаркеты, у них вообще контроля никакого не было. Отход весь ложился на фермера. На РЦ, когда компания закупает арбуз у сельхозки, получается, нанимает левую организацию, которая разгружает арбузы навалом. И они даже не передают арбузы, а кидают в кучу. И эта проблема уже существовала порядка 7 или 10 лет. Из-за этого отход арбуза был до 20%, когда попадал на прилавок. Во-вторых, хранение в супермаркетах приводило к 3-4 дня похоронился арбуз, и сразу вмятины, и он становился кислым. Если сейчас компании начали вводить таких контролеров, это очень большой плюс. Научиться всему может даже человек без образования. Мы сами ежегодно берем парней, которых учим, как выбирать арбуз с поля. У нас в основном идет эта сдельная работа. Выбрать арбуз, оторвать от куста и скатить в кучку стоит 1000 рублей тона. Иногда 1500 тона. Человек может заработать, если с самого раннего утра работать до часов 5-6 вечера, до 10 000 рублей в день.
0: А на Авито уже появились предложения подработки. Забрать авто, постоять в очереди на АЗС, заправить бензин в бак и вернуть машину обратно. Такого водителя, например, ищут в Анапе. Оплата не указана. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 14:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Другие подробности не приводятся. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Капанем в Запорожской области и украинское в Харьковской области. Об этом сообщает сегодня в сводке Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, в Красном Лимане в ДНР идет уничтожение ВСУ в северо-западной части города. Российские силы установили контроль еще над 47 зданиями. Совет Федерации одобрил закон по модернизации сферы оборота оружия. В том числе он снимает запрет на установку ночных прицелов на гражданском и служебном оружии. Эта мера поможет юрлицам в борьбе с беспилотниками в ночное время. Также разрешается хранение оружия и патронов в специальных модульных помещениях при условии круглосуточной вооруженной охраны в период проведения СВО. Дефицит кадров в сфере IT в России достиг 1 миллиона человек. За год нехватка специалистов выросла на 300 тысяч, сообщил на Южном форуме информбезопасности в Сочи советник гендиректора РТРС.

0: Дмитрий Фролов, приведя соответствующие данные в своей презентации. К 2030 году, согласно его данным, прогнозируется, что технологические и экономические изменения затронут 22% рабочих мест, 170 миллионов новых ролей будет создано, а 92 миллиона исчезнут. Как отметил Фролов, в России на сегодняшний день в первую очередь не хватает специалистов в сфере информбезопасности с необходимой прикладной квалификацией. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Торговые центры пустуют. Посещаемость ТЦ в первом полугодии, по данным Focus Technologies, сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. И такая тенденция наблюдается по всей России. На этом фоне ритейлеры сокращают число магазинов и пересматривают форматы размещения. Для борьбы с мошенничеством банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через систему быстрых платежей. Что изменится для граждан? Финляндия завершает эпоху проводной телефонной связи. С 1 июля крупнейший телекоммуникационный оператор страны Elisa прекращает обслуживание стационарных линий, сообщает Юля. После этого в стране не останется крупных операторов, предоставляющих эти услуги. А как будет? Все подробности в эфире Business FM. Российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии, по данным Focus Technologies, сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге падение достигло 5%, в Москве около 2%. Но такая тенденция наблюдается по всей России. Одновременно растет вакантность. В частности, в столице количество свободных площадей достигло практически 12%. На этом фоне ритейлеры сокращают число магазинов и пересматривают форматы размещения. Во втором полугодии и далее тенденция сохранится. Предпосылок для заметного восстановления трафика пока нет, говорит гендиректор консалтинговой и брокерской компании DNA Realty, которая специализируется на аренде торговых площадей, Антон Белых.
3: Все очень индивидуально, потому что есть объекты, где достаточно большое количество площадей освобождается и выходит на рынок. Это, как правило, слабые объекты, морально устаревшие, неудачно расположенные, со сложными локациями, с неадекватной арендной политикой. Такого, чтобы по всем объектам был массовый выброс площадей, мы не видим. Наоборот, мы видим, что некоторые объекты, наоборот, там обновили, хорошо обновили пул операторов с учетом нынешней ситуации. Какого-то глобального выброса площадей нет, есть освобождения, но они точечные. Есть и в крупных объектах освобождения, но, как правило, они довольно быстро сдаются, быстро находят своих арендаторов. В плохих, в слабых объектах понятно, что помещения могут висеть свободными годами, причем это для них самое плохое, потому что уход одного, второго, третьего провоцирует уход четвертого, пятого, шестого. То есть арендаторы видят, что соседи уходят и тоже решают уйти. Все это касается неудачно расположенных объектов, где нет большого жилого массива, где некому ходить, объект не раскрученный. Снижение трафика на 2% это ни о чем. Это плюс-минус колебания в пределах статистической погрешности. То есть опять же, это если 2% снижения по всему рынку, то значит, что где-то убыло, где-то прибыло. То есть где-то упало на 10, а где-то выросло на 15. Поэтому тут как бы разные возможные колебания. Понятно, что это уже давняя тенденция, что народ меньше пользуется торговыми центрами. Она началась еще из 20-х годов, со времен ковида. Потом продолжилась с уходом западных международных брендов, которые имели очень высокий уровень лояльности со стороны аудитории, а сейчас непонятно ради кого в торговый центр ехать. Понятно, что такая часть аудитории, она ушла на маркетплейсы, на какие-то зарубежные, шопинг и так далее. Это естественный процесс, он будет трансформироваться. Естественно, во всех торговых центрах сейчас очень активно идет развитие развлекательной составляющей, питательной составляющей, бьюти-индустрии. Все то, что нельзя получить онлайн.
2: Антон Белых, гендиректор консалтинговой брокерской компании DNA Realty. Эксперты отмечают, что покупатели все чаще отказываются от импульсивных визитов и покупок, а снижение потребительского спроса уже отражается на бизнесе арендаторов. Продажи некоторых магазинов одежды и обуви упали на 20%. Фэшн-ритейлу приходится адаптироваться, говорит президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Казалось, что падать трафику в ТЦ дальше некуда, но нет, в июне посетителей было еще меньше. Падение потребительского спроса последние новостные события. Оптимизма не добавляет, и покупатели реально экономят. Про импульсные покупки давно пора забыть. Что делать? Сокращаем издержки, оптимизируемся. Работаем над объемами закупки, договариваемся с поставщиками по отсрочкам. Покупателей привлекаем акциями, еще большими скидками. И уже думаю о новом осеннем сезоне. После распродажи начнем торговать новой коллекцией.
2: Илья Ярошенко, президент сети магазинов одежды «Баон». В отличие от вещевого ритейла, у общепита в торговых центрах ситуация менее плачевная, но падение трафика ощущается, говорит управляющий партнер сети ресторанов «Бостон Сиафуд энд Бар» Кирилл Мартыненко.
5: Действительно, есть такая статистика, что в этом году посещаемость очень сильно упала. И это связано не только с тем, что люди перестали ходить в торговые центры, а в целом вообще по индустрии, именно по ресторанам, достаточно серьезный провал. По гостевому трафику мы оцениваем в индустрии его от 10 до 25% падения трафика. Это то, что говорят коллеги, у всех по-разному, у кого-то больше, у кого-то меньше. Оценивая наши рестораны, можно сказать, что в среднем вообще падение трафика около 12% в сравнении с прошлым годом. Тут очень сложно сделать какой-то анализ касаемо ресторанов, которые находятся вне торговых центров и в торговых центрах. Потому что есть общее падение. Я не могу сказать, что у нас рестораны, которые находятся в торговых центрах, сильнее просели, чем те рестораны, которые находятся в жилых домах или где-то отдельно стоящих. В торговых центрах в последнее время сильно сокращается вообще количество арендаторов. Мы видим, что появляются какие-то свободные площади, они перераспределяются, режутся на какие-то меньшего размера помещения и так далее. То есть здесь, наверное, я думаю, что это общая тенденция о том, что вот есть такое некое снижение трафика вообще в торговый центр.
6: Какие видите перспективы, да, вот выхода из ситуации?
5: Я думаю, что не настолько все плохо, чтобы переезжать в другое место, потому что вообще перевести ресторан — это очень затратная история. Проще просто тогда закрыть его и все. Слава богу, пока у нас до этого не доходит. Ну, а что делать? Я думаю, что как и все, каким-то образом оптимизировать свои затраты, сокращать меню, таким образом все равно выживать.
2: Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети ресторанов «Бостон Сиафуд энд Бар». По данным IBC Real Estate, за первое полугодие 2026 года в России открылись всего 9 новых торговых центров. Это в 3 раза меньше, чем годом ранее. Сократилась и общая площадь новых объектов на 66%. При этом почти половина нового предложения пришлась на Москву. Переводы по СБП привязали к НН. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков клиентов при проведении переводов через систему быстрых платежей. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли это эффективным и что изменится для физических лиц, мы спросили у гендиректора аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павла Самиева.
7: Это еще одна мера по борьбе с дропперами, прежде всего, потому что идентификация клиента, если она осуществляется без такой жесткой привязки, как ИНН, она может давать определенные сбои, потому что телефон человек может поменять, могут быть другие изменения, которые не так жестко привязаны и не так строго идентифицируют клиента. ИНН поменять так невозможно. Я думаю, что в определенной степени действительно это еще позволит усилить контроль в этой части. А для клиентов, для пользователей просто вот банковских услуг, переводов, платежей и так далее, в общем-то, ничего нового не произойдет при этом, потому что это все на стороне банка. Если у банка нет информации по ИНН, что, конечно, уже сейчас довольно-таки странно, потому что по большинству клиентов, скажем так, эта информация точно у банков есть, и они ее используют. При любых переводах по СБП больше 15 тысяч рублей это уже обязательно, то есть это не такая инновация, которая, в принципе, меняет всю систему. Это только сейчас, по сути, вводится для небольших переводов. Для клиента это ничего не поменяет, потому что банк сам будет эту информацию подгружать.
2: Павел Самиев. По данным Банка России, в прошлом году граждане и компании совершили более 18 миллиардов операций на общую сумму свыше 100 триллионов рублей. И это почти в 1,5 раза больше показателей 2024 года. При этом основной драйвер роста – это как раз переводы между гражданами, отмечают эксперты. Спрос на детские лагеря на море падает, но растет интерес к отдыху в домашних регионах, рассказали бизнес-ФМ эксперты. С 22 июня в Крыму запретили продажу и бронирование размещения детей в летних лагерях. В целом, весь спектр организованного детского досуга и туризма на полуострове приостановлен до конца лета. Ранее ограничения на работу детских лагерей ввели власти Саратовской области. Куда поедут дети вместо Крыма? Исправится ли логистика? Вернут ли родителям деньги за несостоявшийся отдых? Продолжит Светлана Чередникова.
8: Все дети, отдыхавшие в лагерях в Крыму, вывезены. Как рассказала глава Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова, в коммерческих лагерях полуострова в этом году отдыхало не так много детей. Основная масса ребят – победители конкурсов, олимпиад, участники спецпрограмм, получившие бесплатные путевки. В первую очередь в Артек. Часть отдыхающих получили предложения, в том числе от туроператоров, и переехали без доплат в лагеря в других регионах. В частности, детей приняли Московская область и Краснодарский край. В основном Туапсе, Анапа и Геленджик. Вот что заявил нам директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
9: Всероссийский детский центр «Орленок» принял 428 детей, прибывших из Международного детского центра «Арте». Это школьники из разных регионов России и 30 стран мира. Дети размещены в нескольких лагерях центра с учетом возрастных особенностей. Всем им созданы комфортные условия для проживания, обеспечено сбалансированное питание, медицинское сопровождение. Школьники с первых дней активно включились в жизнь «Орленка».
8: Но многих отдыхавших в Крыму отправили домой раньше срока и без альтернативы. В основном это касалось приезжих из дальних регионов со сложной логистикой обратного пути, например, из Екатеринбурга. У кого-то на альтернативные варианты размещения не согласились родители, предпочтя возврат средств за коммерческие путевки. Возврат получат все, вопрос в сроках, продолжает Татьяна Иванова.
10: Туроператоры здесь не виноваты, и лагеря здесь не виноваты. Ну вот, и дальше возврат будет зависеть, конечно, от лагеря, потому что не деньги, которые получили от родителей, от нас, покрасили лагерь, новые спортивные площадки, реконструкции столовых. То есть эти деньги были вложены на подготовку. И, конечно, туроператоры, которые получили деньги от родителей, обязательно будут возвращать. Только сроки возврата пока непонятны. Поэтому лучше воспользоваться ситуацией, предложениями туроператоров отправлять ребенка в другой лагерь. Не возвращать не потому, что не хотят, а потому, что деньги все находятся в лагере, а лагерь их потратил на подготовку приема детских групп.
8: Цены на детские путевки в этом году из-за инфляции повысились на 15-20%, в некоторых регионах до 25%. Путевка в крымский лагерь стоила в этом сезоне в среднем 70 тысяч, в Краснодарский край от 80 до 120 тысяч рублей на 3 недели, а в Подмосковье эконом-вариант стоит от 60 тысяч, но за 2 недели, и 80-90 тысяч за вариант с пятиразовым питанием и бассейном. В сегменте детского отдыха сменился тренд, отмечают эксперты. Если раньше большинство бронирований приходилось на лагеря на море, то уже несколько лет растет популярность размещения в регионах проживания. Так, в Пермском крае, Тюменской области, на Алтае, в Петербурге и области места в детских лагерях были проданы на 100% еще в марте. В топе направлений для детского отдыха сейчас первое место у Подмосковья, затем идет Петербург, дальше Краснодарское побережье. Крым замыкал четверку с показателем в 5-6% от общего числа бронирований, сообщила Бизнес ФМ гендиректор сервиса агрегатора бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова. До введения запрета через InCamp в Крым было продано около 800 коммерческих путевок. Сейчас решаем вопросы с перебронированиями и возвратом, говорит Елена.
11: Сейчас происходит отмена сделанных бронирований путем индивидуальных переговоров с клиентами для перебронирования тех, кто согласен на лагеря Краснодарского края, Анапа, Туапсе, потому что мест достаточно много, либо, соответственно, согласование возврата средств родителям. Сейчас мы уже собрали информацию от всех наших поставщиков о том, как будет осуществляться процедура возврата денежных средств. Интерес и спрос на детский отдых меньше, чем в прошлом году. Этот тренд как начался после новогодних праздников, так в целом и присутствует на рынке.
8: В целом по России спрос на детский отдых упал на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Причина в снижении платежеспособности клиентов и рост тревожности родителей. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
12: 11 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Буратино». Эта постановка по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» знакомит уже несколько поколений с озорным деревянным мальчишкой, его друзьями и невероятными приключениями. Зрители отправятся на поиски заветного золотого ключика, встретятся с коварным Карабасом-Барабасом и окунутся в атмосферу настоящего театрального волшебства. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+.
1: Валюты. Валюты.
12: Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет и только в безналичном виде. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: В России впервые за несколько лет зарегистрирован новый банк. Банк-элемент следует из данных системы Spark. Единственным учредителем стал управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources Вадим Логофет. Уставный капитал банка составляет более 3,5 миллиардов рублей. Этого достаточно для получения универсальной банковской лицензии. Председателем правления назначена бывший топ-менеджер Московского кредитного банка Ольга Юдакова. В реестре ЦБ новая кредитная организация уже зарегистрирована. Сведения о выданной лицензии пока отсутствуют. МВидео завершило объединение цифровых каналов с Эльдорадо. С 1 июля сайт и мобильное приложение Эльдорадо автоматически перенаправляют пользователей на платформу МВидео, которая становится единым онлайн-каналом продаж группы. Компании рассчитывают, что консолидация ускорит развитие маркетплейса, запуск новых сервисов и повысит эффективность работы с партнерами. При этом розничные магазины Эльдорадо продолжат работать под своим брендом в обычном режиме. Создатели контента во ВКонтакте за первое полугодие заработали 1 миллиард 400 миллионов рублей на рекламных интеграциях через платформу ВК AdBlogger. Средний ежемесячный доход авторов вырос на 22%. Самый высокий заработок одного блогера на рекламных размещениях достиг 1 миллиона 550 тысяч рублей в месяц. Самыми быстро растущими стали интеграции в ВК-клипах. Их количество увеличилось в 11 раз. Кроме того, авторы стали активнее зарабатывать на публикациях с товарными карточками. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «14:47. В Москве вы слушаете Бизнес FM. В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собирается запустить Росагролизинг, сообщил гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Мы запускаем пилотный проект платформы по развитию шеринга совместного пользования сельскохозяйственной техникой, отметил Косов. Пока в России, по его словам, нет таких проектов. Взять трактор и комбайн в краткосрочную аренду можно будет в этом году. Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги. Это наиболее востребовано у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть. Выгоднее заказать услугу, пояснил Косов. Было бы это интересно бизнесу. Мнение акционера группы компании «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсения Власова.
14: Здесь, безусловно, необходимо отметить, что мы все сейчас живем век повышения эффективности, все работают над тем, чтобы снизить свои расходы, издержки, и, безусловно, эта инициатива интересна, особенно для агрохолдингов, которые сейчас находятся в ножницах между покупателем, который борется с инфляцией, и ему важна цена конечного продукта, и, с другой стороны, все-таки возрастающими издержками, так или иначе, в связи с параллельным импортом, и с внутренними расходами, которые растут, безусловно, с НДСом и так далее. Поэтому любая инициатива, которая нацелена на оптимизацию расходной части, будет единственным приветствоваться. Вопрос, реализованы ли эти механизмы где-то в других странах, и эта инициатива сугубо произведена на бумаге, рассчитана, либо она имеет практическое за собой подтверждение, это покажет дальше история. Мне кажется, когда Росагролизинг, такая крупная корпорация, выходит с какими-то инициативами, безусловно, за этим стоят цифры, какие-то расчеты, опросы. Поэтому, наверное, посыл бизнеса, да, безусловно, это будет интересно. Вопрос в технике. Потому что как будет техника передаваться, как ее принимать. Механизмы уже так обкатаны, безусловно, в каршеринге. Если можно ли это под кальку так переложить, наверное, да. Логика абсолютно здесь понятна. Повышение эффективности. Все-таки здесь у кого-то быстрее проходит уборочная кампания, у кого-то дольше. Высвобождается техника. Если будет эффективный инструмент ее краткосрочной аренды, почему нет?
2: Арсений Власов, акционер группы компании «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува». О первых попытках создать шеринг для проката комбайнов и тракторов говорили в 2021 году. Платформа национальной технологической инициативы сообщала, что сервис «Агрошеринг» для аренды сельхозтехники появится в России в 2023. По плану это должен был быть маркетплейс для аренды сельхозтехники, организации межрегионального перемещения комбайнов, грузовиков и высокопроизводительных тракторов. Наш собеседник об этом проекте не слышали. Сейчас лишь бы свести концы с концами, говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина в городе Луховице Елена Головащенко.
15: Честно говоря, я бы рассмотрела. У нас в нем очень большое поголовье, и кормовой базы своей нет. Мы покупаем сено. Содержать для нас какую-то серьезную такую технику, чтобы раз в год заготовить корма, невыгодно. Если бы у нас была такая возможность, наверное, на 1-2 месяца какую-то технику для заготовки мы бы брали. Но тут дальше много вопросов, в каком состоянии это все будет. И трактористы опять не надо искать рукастого, так не могу сказать. Ну и самый главный вопрос, что мы бы с удовольствием пользовались, но, честно говоря, просто в сегодняшней экономической ситуации, таких как мы, не крупных все-таки по количеству земли, количеству поголовья скота, не очень много. Мелкий бизнес в сельском хозяйстве прям, ну, честно говоря, умирает. Для крупных, наверное, это не актуальное предложение. Тратить сейчас деньги еще на какую-то услугу, все пытаются своими руками хоть что-то сделать, чтобы хоть как-то сократить себестоимость.
2: Елена Главащенко, глава крестьянского фермерского хозяйства «Былинкина» в Луховицах. В прошлом году «Росагролизинг» передал в лизинг более 14 тысяч единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей. ЗОЖ остается трендом. Спрос на товары этой категории растет. Спрос на продукты здорового образа жизни в российских торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Прежде всего, интерес к такого рода продуктам усиливается в крупных городах и в сегменте онлайн-продаж. Наиболее заметный рост фиксируется в сегменте безлактозного молока, растительных альтернатив, а также высокобелковых молочных продуктов, творога, йогуртов и сметаны. При в целом стабильном спросе на молоко внутри категории, по словам экспертов, наметилось перераспределение. Часть покупателей переходит на ультрапастеризованное молоко, которое чаще используют, в том числе для приготовления кофе в домашних кофемашинах. Интерес к товарам сегмента ЗОЖ, увы, не говорит о том, что у нас действительно стало больше нацеленных на здоровый образ жизни людей, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
16: Люди эмоциональные, и вот эта вся история сегодня с модой на здоровый образ жизни, особенно продукты питания, она очень сильно смахивает на посещение спортбаров. Приходят любители спорта, на больших экранах идет какое-то соревнование, они душой со спортом и болеют за команду. Ну, у них на столе стоит кружечка пива, картофель фри, какой-то шницель, но они спортсмены. Ментально они себя чувствуют спортсменами, равными тем, кто там бегает по полю. Так и здесь мода на здоровый образ жизни эксплуатируется сегодня маркетологами различных производителей продукта, а так как нет правил нанесения маркировки эко, био, ЗОЖ и так далее, то все, кто делает что-нибудь такое несложное от молока до чая, пытаются написать, что здоровый образ жизни, листочки нарисовать какие-нибудь зеленые. И люди на это западают, потому что всегда хочется верить в какое-то волшебство, что ты сейчас выпьешь стаканчик живой воды, и ведра сами пойдут домой, с реки. С одной стороны, статистически продукции с нанесенной маркировкой много и очень много разных, и не факт, что там ЗОЖ, но если считать по продажам этой продукции, то вроде растет интерес к ЗОЖу. Нет, это просто выгода сиюминутная. Только она не практическая, а эмоциональная. Я купил продукт с маркировкой ЗОЖ, значит, я молодец, в тренде, и завтра я встану на весы и удивлюсь.
2: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса. В начале года объем рынка спортивного питания, по данным российской газеты, превысил 50 миллиардов рублей. 3/4 продаж пришлось на маркетплейсы. Доля отечественных брендов в сегменте ЗОЖ продуктов достигла 80%. Средний чек на товар в прошлом году составлял 900 тысяч рублей.
1: Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы.
18: Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
19: Один из отцов квантовой механики, немецкий физик Вернер Гейзенберг, чуть не провалил устный экзамен на доктора наук. Не смог объяснить разрешающую способность телескопа и принцип работы аккумулятора. Позже спорил реально до слез с Нильсом Бором. Писал в воспоминаниях, что буквально разрыдался в ходе научного конфликта с ним. В 23 года опубликовал первую матричную формулировку квантовой механики, которую поначалу приняли лишь немногие. 8 лет спустя она принесла ему Нобелевскую премию по физике. Принцип неопределенности Гейзенберга – это не бытовая метафора типа «все неоднозначно», а утверждение о том, что невозможно одновременно задать положение и импульс частицы с произвольно малой ошибкой. Власти нацистской Германии отнеслись к ученому с подозрением. В ходе проверки СС прямо отметила – он аполитичен, патриотичен, но не проявляет желаемой враждебности к евреям. Через семейные связи Гейзенбергу удалось как-то отбиться от обвинений. Он считал своим долгом сохранить приличную немецкую науку и в 1942-м был назначен руководить ядерными исследованиями. После поражения Германии Гейзенберга и других немецких атомных физиков интернировали в Великобритании, тайно записывая их разговоры. Стенограммы были рассекречены в 92-м году и показывают самооправдание, споры о вине и отсутствие реальных успехов атомного проекта. Но версия о том, что Гейзенберг сознательно саботировал бомбу для Гитлера, остается недоказанной. Позднее Гейзенберг возрождал науку в ФРГ и был одним из 18 немецких ученых-атомщиков, кто подписал манифест против оснащения Бундесвера ядерным оружием.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Два предприятия подверглись атаке беспилотников в Пензе. Два человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Украинские беспилотники атаковали Пензу сегодня. Сообщалось, что на одном из атакованных объектов работают службы экстренного реагирования. Верховный суд утвердил единый подход к оспариванию сделок с жильем после дела с квартирой певицы Ларисы Долиной. Так, согласно заключению Верховного суда, заблуждение продавца относительно мотивов сделки не может быть достаточным основанием для ее расторжения. Судьи также должны учитывать добросовестность покупателя и оценивать, мог ли он знать о возможном обмане. Более 30 детских садов и лагерей закрыли в Свердловском Первоуральске из-за проблем с водой. Перебои в ее подаче возникли после сильных дождей. Решение приняли в целях соблюдения санитарных норм в минувший понедельник. В Свердловской области прошли сильные дожди. По сведениям мэрии Первоуральска, это спровоцировало подтопление в районе станции первого подъема Верхнешайтанского водохранилища. Из-за этого подачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тысяч жителей города. Введен режим ЧС. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных, 20 женщин и 12 мужчин. Из них 28 человек были осуждены за преступление экстремистской направленности. Все помилованные обратились с соответствующими ходатайствами к президенту Беларуси, признали вину и раскаялись. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес-климат ухудшается. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24% компаний. Улучшение зафиксировали лишь 6%. Мы спросили у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес. Поставщики продуктов питания уже отправили сигнал торговым сетям, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузов и просят их не штрафовать. О трудностях сообщили отдельные поставщики, но насколько это распространенная история и как топливная ситуация влияет на доставку товаров в магазины? Ряд банков Беларуси, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Как пишут СМИ, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А какой дальнейший прогноз и введут ли комиссию остальные банки стран ЕАЭС? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российский бизнес-климат идет на ухудшение. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24% компаний. Улучшение зафиксировали лишь 6%. Ухудшилось и взаимодействие с банками. О росте трудностей сообщили 14% организаций. Это втрое больше, чем месяцем ранее. А частично на динамику повлияли негативные ожидания компаний, в том числе разочарование из-за медленного снижения ключевой ставки. Business FM спросила у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес.
1: Бизнес говорит.
3: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
4: Бизнес и мы в том числе. Конечно, мы ждали более быстрого снижения процентной ставки, чтобы нам кредиты стали более дешевыми. У нас бизнес тоже кредитуется. Соответственно, это уменьшило бы нагрузку на нас по процентным платежам. Это первый момент. А второй момент, возможно, как-то оживило бы торговлю, потому что, конечно, торговля год к году. У нас инженерная сантехника, и мы поставляем по сетям DIY крупным. Соответственно, по всем сетям мы видим падение в штуках год к году. люди экономят, люди придерживают деньги, и, конечно, это сказывается на бизнесе. Если как-то в начале года еще было ощущение, что процентная ставка будет снижаться и будет какое-то оживление, то сейчас как-то это все рассеивается, особенно на фоне того, что вот у нас топливный кризис, все поставщики прислали письма о повышении цен, соответственно, дальше будет повышение цен, будет инфляция, соответственно, Центробанк вряд ли уже пойдет на резкое какое-то снижение ставки, что пессимистично очень для нас. Во-первых, и повышать цены сложно, и каждое повышение цен сказывается на продажах, они падают, и неопределенность сохраняется.
3: Владелец бренда «Люмин», управляющий компанией сети кинотеатров в 14 городах России Павел Паникаровский.
5: Оценивать ситуацию как сложно. Конечно, сейчас в условиях высокой учетной ставки порядка 14,5%, значит, 25% сейчас. И реальные кредиты, которые можно взять к бизнесу, это 20 с лишним процентов. Ну, конечно же, развитие в такой обстановке быть не может, потому что рентабельность больше 20% – это очень какие-то редкие случаи. Мне в моем окружении такие бизнесы незнакомы, которые могут давать 25-30% рентабельности. В современных условиях все-таки у нас достаточно конкурентный рынок у нас уже. И развиваться в таких условиях не представляется возможным. Также большие проблемы с персоналом. Инфляция все равно давит. Приходится повышать заработную плату. Рынок труда перегрет, и издержки растут. Потребительский спрос падает. Реальные располагаемые доходы населения все-таки остаются на низком уровне. И несмотря на то, что у нас идут заявления, что у нас растет реальная заработная плата, мы это не чувствуем. Наш зритель ходит в кино реже. В условиях роста издержек вынуждены были повышать цены на билеты. И, конечно, это сказывается на посещаемости.
3: Директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
6: Есть определенное падение продаж. По крайней мере, мы видим это в жилищном секторе. Скорее всего, это тоже происходит в офисном. Мы видим, что некоторые девелоперы начали выводить на рынок площадки, которые они планировали под реализацию на продажу. Параллельно высокая ставка продолжает в целом давить на инвестиционные результаты. Но, сказав все это, понятно, что ожидать какой-то значительное падение цен не приходится. Параллельно стоимость строительства, если рассматривать Москву, продолжает медленно, но расти. Соответственно, застройщики не смогут продавать или предлагать метры ниже себестоимости. Поэтому в целом нас ждут непростые времена. Наверное, следующие 6 месяцев мы увидим довольно серьезные проблемы у некоторых застройщиков. Но, как всегда, в такой ситуации выживут сильнейшие.
2: Несмотря на ухудшение нескольких показателей, часть индикаторов индекса деловой среды РСПП показала локальное улучшение, стало меньше жалоб на падение спроса, а также выросли показатели исполнения заказов и сокращения задолженности перед контрагентами. Но в целом показатели остаются ниже 50 пунктов, что говорит о негативной оценке деловой среды. Как топливная ситуация влияет на доставку товаров в магазины? Поставщики продуктов питания уже отправили сигнал торговым сетям, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков на склады и просят их не штрафовать. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Наличие определенных трудностей с доставкой «Бизнес-ФМ» подтвердил и гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящий молочные продукты Владислав Чебурашкин.
7: В первую очередь нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов. Это первое. Но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы, и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графике. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше. Риски есть, удорожание, задержки, для нас это крайне важно, но я думаю, что все понимают, участники рынка и производители, и торговые сети, поэтому относятся к этому более сдержанно. Мы производим продукцию с коротким сроком годности здесь, в Подмосковье, и отгружаем ее для Москвы и Подмосковье, ну, немного в Питер идет. Поэтому мы далеко не возим и не знаем, как там ситуация. А вот что касается Москвы и Подмосковья, пока все нормально, небольшие задержки есть. Надеемся, что эта ситуация не усугубится.
2: Владислав Чебурашкин. Участники рынка говорят, наибольшие сложности могут наблюдаться с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты. Между тем, логистические компании уже заявляют про удлинение сроков. Банки из стран ЕАЭС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссия от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков: Альфа-банк, Беларусьбанк, БЛВП, БНБ-банк, МТ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк Центркредит ввел комиссию в 5%. Киргизский Ислами банк также заявил о введении комиссии в 5% за прием наличных рублей для переводов, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. А скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, а это Виктор Достов.
8: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос, поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась, это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
9: Говоря о спросе, действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
8: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины, комментировать это сложно.
2: Виктор Достов, источник РБК в одном из белорусских банков, заявил, что между Москвой и Минском налажены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. В казахстанском банке Центркредит сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также затратной логистике. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. Где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы, выясняла Диана Чебанова.
10: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
11: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие, закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели себе ситуацию, когда рейсы задерживаются из-за вопросов безопасности и закрытия аэропортов. По понятным логистическим вопросам мы видим по Крыму больший объем аннуляции. Есть начался пересмотр направлений, например, увеличение популярности Абхазии, так как это направление с прямой авиационной перевозкой и иногда более бюджетным вариантом размещения в гостиницах. Многие выбирают, кстати, путешествия недалеко от своего дома, и маршруты рядом с большими городами, они востребованы. Это, естественно, и Москва, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, и Карелия.
10: Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксирует. Динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
12: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
10: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм. Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил корректировку налогового кодекса для поддержки стабильности на внутреннем рынке топлива. Поправки, в частности, предоставляют вычет акциза налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья, в том числе при производстве бензина путем смешения. Также изменения расширяют возможности НПЗ по выполнению условий инвестконтрактов. Речь идет о предприятиях, заключивших соглашение о модернизации мощностей. Минпромторг дорабатывает новую программу льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Первые отборы заявок по ней могут пройти уже в июле, сообщил замминистра Альберт Каримов. По его словам, новая программа будет более гибкой, но и более конкурентной. В частности, в совместных заявках лизинговых компаний судовладельцев будут отдавать предпочтение проектам с большей серийностью. Сейчас продолжает действовать программа льготного лизинга в рамках распоряжения правительства, которая предполагает строительство 219 гражданских судов на российских верфях. В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки. Объемная доля этилового спирта в них должна быть не более 7%, а безалкогольных не более 0,5%. Стандарт в том числе меняет требования к высоте пены и пеностойкости в пиве. Высота пены не менее 15 миллиметров, а ее стойкость не меньше минуты. Для сокосодержащих и безалкогольных напитков стойкость пены должна составлять от 30 секунд и больше. Дефицит кадров в IT в России по итогам 2025 года составил 1 000 000 человек. Нехватка специалистов в этой сфере за год выросла на 300 тысяч человек, сообщил в презентации советник гендиректора РТРС Дмитрий Фролов, передает ТАСС. По словам экспертов, в стране на сегодня не хватает специалистов в сфере информбезопасности с необходимой прикладной квалификацией. Аналогичная ситуация и в медиа. Дефицит IT-кадров в том числе обусловлен несовершенством образовательных программ, отсутствием эффективных связей с внутренним работодателем, добавил Фролов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 30 градусов, очень высокая температура. Предупреждение Гидрометцентра России действует до завтрашнего дня. В ближайшее время осадков не ожидается, как и завтра в четверг, без осадков и днем до плюс 30 градусов. 15:17 в Москве. Правило подачи документов на французскую шенгенскую визу изменилось для россиян. Визовый центр Франции в Москве, как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности с 15 июля. Теперь подавать документы придется лично. Турагентство и визовые специалисты этого сделать не смогут. Исключение для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Также это смогут сделать близкие родственники, супруги или, например, родители, но придется подтвердить родство. А при этом заявитель должен будет предъявить биометрию, сделанную не более 59 месяцев назад. Очередное визовое нововведение комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза» София Дефасе Аксютина.
16: Безусловно, посольство имеет право на такие введения, однако существует правило, что заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев за последние 5 лет, имеют право подавать запрос на шенгенскую визу без повторной сдачи отпечатков пальцев. И для заявителей из регионов было удобно оформить доверенность на курьера или на своего представителя таким образом, чтобы их заявления на визу были поданы без их присутствия. И вот это нововведение усложняет данный процесс. Конечно, это не очень удобно. Что касается других стран, то пока аналогичные меры никто не применяет, но, допустим, испанское посольство требует сдачи биометрии каждый раз, требует личного присутствия при подаче каждый раз. Это тоже, конечно же, не добавляет удобств. И не забывая о том, что многократные визы шенгенские для граждан Российской Федерации недоступны, и фактически для каждой поездки в Шенген необходимо запрашивать новую визу и, соответственно, лично прибывать вот, в визовый центр для того, чтобы подавать запросы в случае с Францией на визу или давать отпечатки пальцев в случае с испанскими. Какой выход? Выход, несомненно, есть. Есть возможность оформления резидентных документов, она все еще сохраняется. Это виды на жительство в Евросоюз. Лица со статусом резидента имеют право на вид на жительство. Это многократный шенгенский документ. Не все страны требуют постоянного проживания, то есть возможно обладать видом на жительство европейским и продолжать привычный образ жизни в России преимущественно, периодически выезжая за рубеж. И этот документ освобождает своего заявителя от необходимости запрашивать визы, лично подавать, ждать и так далее.
2: София Дефасе Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза». В прошлом году, по данным Еврокомиссии, Франция выдала россиянам более 156 тысяч шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5%. Это один из самых низких показателей среди стран шенгенской зоны. Новые ограничения на шенгенские визы со стороны Франции выглядят как запрет ради запрета, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
17: Шенгенские страны будут планомерно усложнять, именно не ужесточать, а усложнять жизнь подачи документов. Этот процесс неспешно идет уже который год. Сейчас Франция отменила принятие документов по нотариальной доверенности. Мне сложно сказать, что их не устраивает в нотариальных оформленных документах. Видимо, хотят, чтобы все своими ножками приносили, исключительно лично сдавали документы. При всем при этом Франция оставалась лидером и, наверное, пока останется по количеству выданных шенгенских виз за счет того, что при этом они довольно лояльно рассматривали документы, редко придираясь к каким-то вещам, хотя и этим они тоже начали заниматься. Последние 2 года они прозванивали заявителей, строго уточняли маршруты, гостиницы, спрашивали, где они работают. Поэтому я думаю, что для тех, кто по-прежнему собирается в Евросоюз по своим делам с целью туризма, просто это осложнило жизнь, но не более, поэтому все приспособятся. Поэтому ничего пока критического не произошло, просто уже сложно придумать, что дальше будут просить. Какие документы попросят собирать. Может быть, уже мы придем к тому, что начнут анализы просить, привозить. Потому что абсурдность того, что что российские туристы в массе своей являются платежеспособными, культурными, находятся продолжительное время и практически не зависают в Евросоюзе, в отличие от других стран, с целью уже там остаться, жить, работать. Нас при этом ограничивают именно туристов, самых мирных и добрых путешественников. Туроператоры по-прежнему будут предлагать сборку документов, потому что анкеты коварные и довольно сложные. Проверить комплектность, правильность заполнения эта услуга, я уверен, останется. Она и, в принципе, сейчас была, и многим заявителям даже сами туроператоры и визовые центры собирали полностью документы и за ручку их подводили к визовому центру, и люди сами шли сдавать его.
2: Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян Ватор полагает, что новые правила не должны повлиять на сроки оформления виз во Францию. Сейчас большинство заявлений рассматривается примерно за месяц. Финляндия завершает эпоху проводной телефонной связи. С 1 июля крупнейший телекоммуникационный оператор страны Elisa прекращает обслуживание стационарных линий. Об этом сообщают местные СМИ. И после этого в стране не останется крупных операторов, предоставляющих эти услуги. А как это восприняли местные жители? Насколько это критичная ситуация? И можно ли считать это шагом вперед? Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас к другим темам. От энерджайзеров до контролеров арбузов. Какие необычные сезонные вакансии появились этим летом и как заработок какой заработок предлагают соискателям? О том, как изменился рынок летней работы и подработки. Наталья Шашина.
18: Специальные люди, которые летом ездят по городу и меняют севшие батареи в электросамокатах на заряженные, называются чарджеры или энерджайзеры. Зарабатывать как следует из вакансий можно до 210 тысяч рублей в месяц. Своим опытом такой работы с бизнес-ФМ поделился москвич Игорь. По его словам, в среднем за один перезаряженный самокат сотрудник получает 50 рублей. Но работа сезонная, зимой самокаты не ездят. Устроиться очень просто, говорит он.
19: Много очень вакансий, они каждый день их там перевыкладывают. Требований никаких, они даже, впрочем, не смотрят ни на какие там не физические показатели. Самозанятость — это единственное условие, которое ты должен соблюсти, чтобы там устроиться. Средний заработок зависит от количества перезаряженных самокатов. В среднем люди где-то 4-5, максимум 6 тысяч рублей в день они делают. Работать можно и ночью, можно и днем. Сложностей у чарджеров не сильно много, да, батарейки тяжелые, но они ездят на комфортных машинах. Единственная сложность — это, наверное, с парковками, потому что самокаты, когда оставляют у метро, машину негде бросить, приходится таскать батарейки или возить их на самокатах. Я думаю, что более сложная работа все-таки у службы безопасности, которые ищут самокаты, которые там в пруды выбрасывают, в реки, оставляют их в лесах, ломают.
18: А вот привычного всплеска найма в туризме и общепите этим летом не будет. Вакансий в этой сфере стало меньше на 16%, а в некоторых сегментах на 30%, писала российская газета. Эксперты считают, что уменьшение покупательской способности россиян снизило потребность в работниках у самих работодателей. Необычная сезонная вакансия на стыке ритейла и агросектора

0: На РЦ, когда компания закупает арбуз у сельхозки, получается, нанимает левую организацию, которая разгружает арбузы навалом. И они даже не передают арбузы, а кидают в кучу. И эта проблема уже существовала порядка 7 или 10 лет. Из-за этого отход арбуза был до 20%, когда попадал на прилавок. Во-вторых, хранение в супермаркетах приводило к 3-4 дня похоронился арбуз, и сразу вмятины, и он становился кислым. Если сейчас компании начали вводить таких контролеров, это очень большой плюс. Научиться всему может даже человек без образования. Мы сами ежегодно берем парней, которых учим, как выбирать арбуз с поля. У нас в основном идет эта сдельная работа. Выбрать арбуз, оторвать от куста и скатить в кучку стоит 1000 рублей тона. Иногда 1500 тона. Человек может заработать, если с самого раннего утра работать до часов 5-6 вечера, до 10 000 рублей в день.
1: А на Авито уже появились предложения подработки. Забрать авто, постоять в очереди на АЗС, заправить бензин в бак и вернуть машину обратно. Такого водителя, например, ищут в Анапе. Оплата не указана. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Украинская в Харьковской области и освободили Копанев в Запорожской области. Об этом сообщает сегодня Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, в Красном Лимане идет уничтожение ВСУ в северо-западной части города. Российские силы взяли под контроль еще 47 зданий. Полтонны кокаина из Эквадора пытались провести в Россию в замороженных тушках тунца. Задержан россиянин, партию наркотиков изъяли, об этом сообщили в ФСБ. Но подозреваемого в ходе обысков обнаружили почти 613 тысяч долларов в криптокошельках, 13 часов стоимостью более 101 миллиона рублей и 5 элитных автомобилей. Минтранс разрабатывает изменения в законодательстве, которые должны сделать флаг российского торгового флота конкурентоспособным и привлекательным для судовладельцев. Об этом вестям рассказал глава ведомства Андрей Никитин. Напомню, поручение создать торговый флот под флагом России дал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. США и Иран предварительно достигли договоренности о разблокировке 3 миллиардов долларов иранских активов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на собственные источники. Таких договоренностей иранская и американская сторона удалось достичь на непрямых переговорах в Дохе. Другие подробности не приводятся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. Одновременно растет количество свободных площадей. На этом фоне ритейлеры сокращают число магазинов и пересматривают форматы размещения. А каков дальнейшие планы, какова судьба торговых центров? Переводы по СБП привязали к ИНН. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться номерами налогоплательщиков при проведении переводов через систему быстрых платежей.

0: же мера призвана к борьбе с мошенничеством. А будет ли она эффективной и что изменится для физических лиц? В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собираются запустить Росагролизинг. Взять трактор и комбайн в краткосрочную аренду можно будет уже в этом году. Насколько выгодное предложение? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии, по данным Focus Technologies, сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге падение достигло 5%, в Москве около 2%, но тенденция наблюдается по всей России. Одновременно растет вакантность. В частности, в столице количество свободных площадей достигло практически 12%. На этом фоне ритейлеры сокращают число магазинов и пересматривают форматы размещения. Во втором полугодии и далее тенденция сохранится. Предпосылок для заметного восстановления трафика пока нет, говорит гендиректор консалтинговой и брокерской компании DNA Realty, которая специализируется на аренде торговых площадей, Антон Белых.
1: Все очень индивидуально, потому что есть объекты, где достаточно большое количество площадей освобождается и выходит на рынок. Это, как правило, слабые объекты, морально устаревшие, неудачно расположенные, со сложными локациями, с неадекватной арендной политикой. Такого, что по всем объектам был массовый выброс площадей, мы не видим. Наоборот, мы видим, что некоторые объекты, наоборот, там обновили, хорошо обновили пул операторов с учетом нынешней ситуации. Какого-то глобального выброса площадей нет, есть освобождения, но они точечные. Есть и в крупных объектах освобождения, но, как правило, они довольно быстро сдаются, быстро находят своих арендаторов. В плохих, в слабых объектах понятно, что помещения могут висеть свободными годами. Причем это для них самое плохое, потому что уход одного, второго, третьего провоцирует уход четвертого, пятого, шестого. То есть арендаторы видят, что соседи уходят и тоже решают уйти. Все это касается неудачно расположенных объектов, где нет большого жилого массива, где некому ходить, объект не раскрученный. Снижение трафика на 2% это ни о чем. Это плюс-минус колебания в пределах статистической погрешности. То есть опять же, это если 2% снижения по всему рынку, то значит, что где-то убыло, где-то прибыло. То есть где-то упало на 10, а где-то выросло на 15. Поэтому тут как бы разные возможные колебания. Понятно, что это уже давняя тенденция, что народ меньше пользуется торговыми центрами. Она началась еще из 20-х годов, со времен ковида. Потом продолжилась с уходом западных международных брендов, которые имели очень высокий уровень лояльности со стороны аудитории. А сейчас непонятно ради кого в торговый центр ехать. Понятно, что такая часть аудитории, она ушла на маркетплейсы, на какие-то зарубежные шопинг и так далее. Это естественный процесс, он будет трансформироваться. Естественно, во всех торговых центрах сейчас очень активно идет развитие развлекательной составляющей, питательной составляющей, бьюти-индустрии. Все то, что нельзя получить онлайн.
0: Антон Белых, эксперт, отмечает, что покупатели все чаще отказываются от импульсных визитов и покупок, а снижение потребительского спроса уже отражается на бизнесе арендаторов. Продажи некоторых магазинов одежды и обуви упали на 20%. Фэшн-ритейлу приходится адаптироваться, говорит президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
2: Казалось, что падать трафику в ТЦ дальше некуда. Но нет, в июне посетителей было еще меньше. Падение потребительского спроса, последние новостные события, оптимизма не добавляет, и покупатели реально экономят. Про импульсные покупки давно пора забыть. Что делать? Сокращаем издержки, оптимизируемся. Работаем над объемами закупки, договариваемся с поставщиками по отсрочкам. Покупателей привлекаем акциями, еще большими скидками. И уже думаю о новом осеннем сезоне. После распродажи даже начнем торговать новой коллекцией.
0: Илья Ярошенко, в отличие от вещевого ритейла, у общепита в торговых центрах ситуация менее плачевная, но падение трафика ощущается, говорит управляющий партнер сети ресторанов Бостона Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
3: Действительно, есть такая статистика, что в этом году посещаемость очень сильно упала. И это связано не только с тем, что люди перестали ходить в торговые центры, а в целом вообще по индустрии, именно по ресторанам, достаточно серьезный провал. По гостевому трафику мы оцениваем в индустрии его от 10 до 25% падения трафика. Это то, что говорят коллеги, у всех по-разному. У кого-то больше, у кого-то меньше. Оценивая наши рестораны, можно сказать, что в среднем вообще падение трафика около 12% в сравнении с прошлым годом. Тут очень сложно сделать какой-то анализ. анализ касаемо ресторанов, которые находятся вне торговых центров и в торговых центрах. Потому что есть общее падение, и я не могу сказать, что у нас рестораны, которые находятся в торговых центрах, сильнее просели, чем те рестораны, которые находятся в жилых домах или где-то отдельно стоящих. В торговых центрах в последнее время сильно сокращается вообще количество арендаторов. Мы видим, что появляются какие-то свободные площади, они перераспределяются, режутся на какие-то меньшего размера помещения и так далее. То есть здесь, наверное, я думаю, что это общая тенденция о том, что вот есть такое некое снижение трафика вообще в торговый центр.
4: Какие видите перспективы, да, вот выхода из ситуации?
3: Я думаю, что не настолько все плохо, чтобы переезжать в другое место, потому что вообще перевести ресторан — это очень затратная история. Проще просто тогда закрыть его и все. Слава богу, пока у нас до этого не доходит. Ну а что делать? Я думаю, что как и все, каким-то образом оптимизировать свои затраты, сокращать меню, таким образом все равно выживать.
0: Кирилл Мартыненко. По данным IBC Real Estate, за первое полугодие 26-го в России открылись всего 9 новых торговых центров. Это в 3 раза меньше, чем годом ранее. Сократилась и общая площадь новых объектов на 66%. При этом почти половина нового предложения пришлась на Москву. Переводы по СБП привязали к ИНН. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков клиентов при проведении переводов через систему быстрых платежей. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли она эффективной и что изменится для физических лиц? Мы спросили у гендиректора аналитического агентства «Бизнес-дром» Павла Самиева.
5: Это еще одна мера по борьбе с дропперами, прежде всего, потому что идентификация клиента, если она осуществляется без такой жесткой привязки, как ИНН, она может давать определенные сбои, потому что телефон человек может поменять, могут быть другие изменения, которые не так жестко привязаны и не так строго идентифицируют клиента. ИНН поменять так невозможно. Я думаю, что в определенной степени действительно это еще позволит усилить контроль в этой части. А для клиентов, для пользователей просто вот банковских услуг, переводов, платежей и так далее, в общем-то, ничего нового не произойдет при этом, потому что это все на стороне банка. Если у банка нет информации по ИНН, что, конечно, уже сейчас довольно-таки странно, потому что по большинству клиентов, скажем так, эта информация точно у банков есть, и они ее используют. При любых переводах по СБП больше 15 тысяч рублей это уже обязательно, то есть это не такая инновация, которая, в принципе, меняет всю систему. Это только сейчас, по сути, вводится для небольших переводов. Для клиента это ничего не поменяет, потому что банк сам будет эту информацию подгружать.
0: Павел Самиев. По данным Банка России, в прошлом году граждане и компании совершили более 18 миллиардов операций на общую сумму свыше 100 триллионов рублей. Это почти в 1,5 раза больше показателей 2024 года. При этом основной драйвер роста – это как раз переводы между гражданами, отмечают эксперты. В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собирается запустить «Росагролизинг», сообщил гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Мы запускаем пилотный проект платформы по развитию шеринга совместного пользования сельхозтехникой», отметил Косов. Пока в России, по его словам, нет таких проектов. Взять тракторы, комбайны в краткосрочную аренду можно будет в этом году. «Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги. Это наиболее востребовано у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть, выгоднее заказать услугу», пояснил Косов. «Был бы это интересно бизнесу. Мнение акционера группы компаний «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсения Власова.
6: Здесь, безусловно, необходимо отметить, что мы все сейчас живем век повышения эффективности, все работают над тем, чтобы снизить свои расходы, издержки, и, безусловно, эта инициатива интересна, особенно для агрохолдингов, которые сейчас находятся в ножницах между покупателем, который борется с инфляцией, и ему важна цена конечного продукта, и, с другой стороны, все-таки возрастающими издержками, так или иначе, в связи с параллельным импортом, и с внутренними расходами, которые растут, безусловно, с НДСом и так далее. Поэтому Поэтому любая инициатива, которая нацелена на оптимизацию расходной части, будет бизнесом приветствоваться. Вопрос, реализованы ли эти механизмы где-то в других странах, и эта инициатива сугубо произведена на бумаге, рассчитана, либо она имеет практическое за собой подтверждение. Это покажет дальше история. Мне кажется, когда Росагролизинг, такая крупная корпорация, выходит с какими-то инициативами, безусловно, за этим стоят цифры, какие-то расчеты, опросы. Поэтому, наверное, посол бизнеса, да, безусловно, это будет интересно. Это вопрос в технике, потому что как будет техника передаваться, как ее принимают. Механизмы уже обкатаны, безусловно, в каршеринге. Если можно ли эту подкальку так переложить, наверное, да. Логика абсолютно здесь понятна. Повышение эффективности. Все-таки здесь у кого-то быстрее проходит уборочная кампания, у кого-то дольше. Высвобождается техника. Если будет эффективный инструмент ее краткосрочной аренды, почему нет?
0: Акционер группы компаний «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсений Власов о первых попытках создать шеринг для проката комбайнов и тракторов говорили в 2021 году. Платформа национальной технологической инициативы сообщила, что сервис «Агрошеринг» для аренды сельхозтехники появится в России в 2023. По плану это должен был быть маркетплейс для аренды сельхозтехники, организации межрегионального перемещения комбайнов, грузовиков и высокопроизводительных тракторов. Наши собеседники об этом проекте не слышали. Сейчас лишь бы свести концы с концами, говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина в городе Луховицы Елена Головащенко.
7: Честно говоря, я бы рассмотрела. У нас не очень большое поголовье, и кормовой базы своей нет. Мы покупаем сено. Содержать для нас какую-то серьезную такую технику, чтобы раз в год заготовить корма, невыгодно. Если бы у нас была такая возможность, наверное, на 1-2 месяца какую-то технику для заготовки мы бы брали. Но тут дальше много вопросов, в каком состоянии это все будет. И трактористы опять не надо искать рукастого, так не могу сказать. Ну и самый главный вопрос, что мы бы с удовольствием пользовались, но, честно говоря, просто в сегодняшней экономической ситуации, таких как мы, не крупных все-таки по количеству земли, количеству поголовья скота, не очень много. Мелкий бизнес в сельском хозяйстве прям, ну, честно говоря, умирает. Для крупных, наверное, это не актуальное предложение. Тратить сейчас деньги еще на какую-то услугу, все пытаются своими руками хоть что-то сделать, чтобы хоть как-то сократить себестоимость.
0: Глава хозяйства Былинкина Елена Головащенко. В прошлом году Росагролизинг передал в лизинг более 14 тысяч единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей.
8: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846 выпуск платиновых денег был прекращен. В основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки.
11: История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: В России впервые за несколько лет зарегистрирован новый банк. Банк-элемент следует из данных системы Spark. Единственным учредителем стал управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources Вадим Логофет. Уставный капитал банка составляет более 3,5 миллиардов рублей. Этого достаточно для получения универсальной банковской лицензии. Председателем правления назначена бывший топ-менеджер Московского кредитного банка Ольга Юдакова. В реестре ЦБ новая кредитная организация уже зарегистрирована. Сведения о выданной лицензии пока отсутствуют. М-Видео завершило объединение цифровых каналов с Эльдорадо. С 1 июля сайт и мобильное приложение Эльдорадо автоматически перенаправляют пользователей на платформу М-Видео, которая становится единым онлайн-каналом продаж группы. В компании рассчитывают, что консолидация ускорит развитие маркетплейса, запуск новых сервисов и повысит эффективность работы с партнерами. При этом розничные магазины Эльдорадо продолжат работать под своим брендом в обычном режиме. Создатели контента во ВКонтакте за первое полугодие заработали 1 миллиард 400 миллионов рублей на рекламных интеграциях через платформу ВК AdBlogger. Средний ежемесячный доход авторов вырос на 22%. Самый высокий заработок одного блогера на рекламных размещениях достиг 1 миллиона 550 тысяч рублей в месяц. Самыми быстро растущими стали интеграции в ВК-клипах. Их количество увеличилось в 11 раз. Кроме того, авторы стали активнее зарабатывать на публикациях с товарными карточками. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Спрос на детские лагеря на море падает, но растет интерес к отдыху в домашних регионах, рассказали Бизнес ФМ эксперты. С 22 июня в Крыму запретили продажу и бронирование размещений детей в летних лагерях, а в целом весь спектр организованного детского досуга и туризма на полуострове приостановлен до конца лета. Ранее ограничения на работу детских лагерей ввели власти Саратовской области. Куда поедут дети вместо Крыма? И справится ли логистика? Вернут ли родителям деньги за несостоявшийся отдых? Светлана Чередникова продолжит.
13: Все дети, отдыхавшие в лагерях в Крыму, вывезены. Как рассказала глава Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова, в коммерческих лагерях полуострова в этом году отдыхало не так много детей. Основная масса ребят – победители конкурсов, олимпиад, участники спецпрограмм, получившие бесплатные путевки. В первую очередь в Артек. Часть отдыхающих получили предложения, в том числе от туроператоров, и переехали без доплат в лагеря в других регионах. В частности, детей приняли Московская область и Краснодарский край. В основном Туапсе, Анапа и Геленджик. Вот что заявил нам директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
14: Всероссийский детский центр «Орленок» принял 428 детей, прибывших из Международного детского центра «Арте». Это школьники из разных регионов России и 30 стран мира. Дети размещены в нескольких лагерях центра с учетом возрастных особенностей. Всем им созданы комфортные условия для проживания, обеспечено сбалансированное питание, медицинское сопровождение. Школьники с первых дней активно включаются через жизнь Орленка.
13: Но многих отдыхавших в Крыму отправили домой раньше срока и без альтернативы. В основном это касалось приезжих из дальних регионов со сложной логистикой обратного пути. Например, из Екатеринбурга. У кого-то на альтернативные варианты размещения не согласились родители, предпочтя возврат средств за коммерческие путевки. Возврат получат все, вопрос в сроках, продолжает Татьяна Иванова.
15: Туроператоры здесь не виноваты, и лагеря здесь не виноваты. Ну вот, на дальше возврат будет зависеть, конечно, от лагеря, потому что они деньги, которые получили от родителей, от нас, покрасили лагерь, новые спортивные площадки, реконструкции столовых, то есть эти деньги были вложены на подготовку. И, конечно, туроператоры, которые получили деньги от родителей, обязательно будут возвращать. Только сроки возврата пока непонятны. Поэтому лучше воспользоваться ситуацией, предложениями туроператоров отправлять ребенка в другой лагерь. Не возвращать не потому, что не хотят, а потому, что деньги все находятся в лагере, а лагерь их потратил на подготовку приема детских групп.
13: Цены на детские путевки в этом году из-за инфляции повысились на 15-20%, в некоторых регионах до 25%. Путевка в крымский лагерь стоила в этом сезоне в среднем 70 тысяч, в Краснодарский край от 80 до 120 тысяч рублей на 3 недели, а в Подмосковье эконом-вариант стоит от 60 тысяч, но за 2 недели, и 80-90 тысяч за вариант с пятиразовым питанием и бассейном. В сегменте детского отдыха сменился тренд, отмечают эксперты. Если раньше большинство бронирований приходилось на лагеря на море, то уже несколько лет растет популярность размещения в регионах проживания. Так, в Пермском крае, Тюменской области, на Алтае, в Петербурге и области места в детских лагерях были проданы на 100% еще в марте. В топе направлений для детского отдыха сейчас первое место у Подмосковья, затем идет Петербург, дальше Краснодарское побережье. Крым замыкал четверку с показателем в 5-6% от общего числа бронирований, сообщила Бизнес ФМ гендиректор сервиса сервиса агрегатора бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова. До введения запрета через InCamp в Крым было продано около 800 коммерческих путевок. Сейчас решаем вопросы с перебронированиями и возвратом, говорит Елена.
16: Сейчас происходит отмена сделанных бронирований, потом индивидуальных переговоров с клиентами для перебронирования тех, кто согласен на лагеря Краснодарского края, Анапу, Туапсе, потому что мест достаточно много, либо, соответственно, согласование возврата средств родителям. Сейчас мы уже собрали информацию от всех наших поставщиков о том, как будет осуществляться процедура возврата денежных средств. Интерес и спрос на детский отдых меньше, чем в прошлом году. Этот тренд как начался после новогодних праздников, так в целом и присутствует на рынке.
13: В целом по России спрос на детский отдых упал на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Причина в снижении платежеспособности клиентов и рост тревожности родителей. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Также эксперты отмечают, что на данный момент сложности не с наращиванием проводных мощностей РЖД в случае необходимости, не с наличием топлива для автобусных перевозок детей нет. ЗОЖ остается трендом, спрос на товары этой категории растет. Спрос на продукты здорового образа жизни в российских торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. А прежде всего интерес к такого рода продуктам усиливается в крупных городах и в сегменте онлайн-продаж. Наиболее заметный рост фиксируется в сегменте безлактозного молока, растительных альтернатив, а также высокобелковых молочных продуктов, творога, йогуртов и сметаны. При этом в целом в стабильном спросе на молоко внутри категории, по словам экспертов, наметилось перераспределение. Часть покупателей переходит на ультрапастеризованное молоко, которое чаще используют в том числе для приготовления кофе в домашних кофемашинах. Интерес к товарам сегмента ЗОЖ, увы, не говорит о том, что у нас действительно стало больше целенаправленных на здоровый образ жизни людей, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
17: Люди эмоциональные, и вот эта вся история сегодня с модой на здоровый образ жизни, особенно в продуктах питания, она очень сильно смахивает на посещение спортбаров. Приходят любители спорта, на больших экранах идет какое-то соревнование, они душой со спортом и болеют за команду. Ну, у них на столе стоит кружечка пива, картофель фри, какой-то шницель, но они спортсмены. Ментально они себя чувствуют спортсменами, равными тем, кто там бегает по полю. Так и здесь мода на здоровый образ жизни эксплуатируется сегодня маркетологами различных производителей продукта, а так как нет правил нанесения маркировки эко, био, ЗОЖ и так далее, то все, кто делает что-нибудь такое несложное от молока до чая, пытаются написать, что здоровый образ жизни, листочки нарисовать какие-нибудь зеленые. И люди на это западают, потому что всегда хочется верить в какое-то волшебство, что сейчас выпьешь стаканчик живой воды, и бедра сами пойдут домой, с реки. С одной стороны, статистически продукции с нанесенной маркировкой много и очень много разных, и не факт, что там ЗОЖ, но если считать по продажам этой продукции, то вроде растет интерес к ЗОЖу. Нет, это просто выгода сиюминутная. Только она не практическая, а эмоциональная. Я купил продукт с маркировкой ЗОЖ, значит, я молодец, в тренде, и завтра я встану на весы и удивлюсь.
0: Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса. В начале года объем рынка спортивного питания, по данным российской газеты, превысил 50 миллиардов рублей. 3/4 продаж пришлось на маркетплейсы. Доля отечественных брендов в сегменте ЗОЖ-продуктов достигла 80%. Средний чек на товар в прошлом году составлял 900 тысяч рублей. Финляндия прощается с проводной телефонной связью. Телекоммуникационная компания «Элиза» была последним крупным игроком на рынке Финляндии, сохранявшим медную кабельную инфраструктуру. С 30 июня она прекратила предоставлять услуги связи для частных и корпоративных клиентов. Решение операторов связано со стремительным сокращением абонентской базы проводной телефонной сети, функционировавшей в стране с конца 19 века. На начало года в стране оставалось лишь несколько тысяч активных подключений. Они использовались преимущественно для домашних телефонов, факсов и систем экстренной связи в лифтах. Из-за чего аналоговая связь во многих странах теряет популярность и почему России подобное пока не грозит, комментирует генеральный директор групп компании Comnews Леонид Коник.
18: Финляндия является, если можно так сказать, образцовым рынком мобильной связи для всего мира. В этой стране впервые появились сотовые сети первого поколения, стандарты NMT, еще в конце 80-х. Эта страна едва ли не первая полностью покрыла свою территорию сетями GSM, поэтому развитие сетей мобильной связи в Финляндии всегда было бурным, как нигде. Кроме того, Финляндия имеет сравнительно большую территорию и очень малую плотность населения, поэтому разматывать провода для подключения фиксированных телефонов там и сложно, и дорого. В России мы наблюдали абсолютно те же тренды. На протяжении последних двух десятков лет российские операторы сотовой связи приучили к тому, что сотовая сеть надежна, работает всегда, поэтому и в России люди на протяжении последних примерно 15 лет стали массово отказываться от квартирных телефонов. За полтора десятка лет последние их количество рухнуло более чем в 4 раза, но, к сожалению, события последних пары лет показали, что надежность сотовых сетей оказалась под большим вопросом. Во многих регионах страны мы видим регулярное отключение сетей мобильной связи, стали возвращаться к проводной телефонии. Многие стали возвращать домашние телефоны в ситуации, когда отключается электроэнергия и ложатся сети сотовой связи. Проводной телефон продолжает работать, потому что 30-вольтовая телефонная сеть, работающая под медным проводом, питается из альтернативных источников и, грубо говоря, неубиваема.
0: Леонид Коник, гендиректор групп компании Comnews. К слову, привычные городские номера у абонентов Финляндии сохранятся. Теперь их обслуживанием займутся мобильные операторы, а номера привяжут к сим-картам.
19: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Слова, проверенные делом.
20: Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
19: Слова, проверенные делом. На Business FM. Наизусть. Николай Бердяев.
21: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
19: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: 15:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Российский рынок в целом обеспечен и бензином, и дизтопливом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас случаются дефициты и перебои на отдельных заправках, связанные в основном с изменением логистики поставок топлива. Цены на горючее с учетом перебоев растут в основном на независимых АЗС. И это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как наполнится рынок и обстановка полностью сбалансируется, отметил Новак. В подмосковных Люберцах потушили пожар на подстанции. Ликвидировано открытое горение масляного трансформатора, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, огонь вспыхнул на территории промзоны. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Ранее сегодня из-за аварии на подстанции частично были обесточены люберцы и котельники. Украинские беспилотники впервые ударили по Миловскому муниципальному округу в ЛНР. Легкие ранения получили 2 человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник. В Северодонецке ВСУ также атаковали гражданский легковой автомобиль. Пострадали водитель и пассажир. Глава ЛНР добавил, что накануне вечером и ночью дроны ВСУ ударили по грузовому и 2 легковым автомобилям. В Первомайске ранения получили 2 водителя. Верховный суд разъяснил, когда можно оспорить продажу квартиры, совершенную под влиянием мошенников. Поводом стало резонансное дело певицы Ларисы Долиной. Суд опубликовал обзор практики по спорам о недействительности жилищных сделок. Главный принцип – договор купли-продажи, заключенный обманутым собственником, аннулируют только при доказанной недобросовестности покупателя. Для оспаривания нужно установить, знал ли приобретатель об обмане или должен был знать. Если такой осведомленности нет, сделку не отменят. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес-климат ухудшается. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24% компаний. Улучшение зафиксировали лишь 6%. Мы спросили у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес. Поставщики продуктов питания уже отправили сигнал торговым сетям, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузов и просят их не штрафовать. О трудностях сообщили отдельные поставщики, но насколько это распространенная история и как топливная ситуация влияет на доставку товаров в магазины? В Багдаде все спокойно. Об этом заявил посол Ирака в России Абдул-Карим Хашим Мустафа и добавил, что страна безопасна для российских туристов. Так ли это и кто сейчас едет в Ирак? Эти и другие темы на Business FM. Российский бизнес-климат идет на ухудшение. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. Финансовое положение ухудшилось у 24% компаний. Улучшение зафиксировали лишь 6%. Ухудшилось и взаимодействие с банками. О росте трудностей сообщили 14% организаций. Это втрое больше, чем месяцем ранее. Частично на динамику повлияли негативные ожидания компаний, в том числе разочарование из-за медленного снижения ключевой ставки. Business FM спросила у российских предпринимателей, как сейчас чувствует себя их бизнес.
21: Бизнес говорит.
1: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
2: Бизнес и мы в том числе. Конечно, мы ждали более быстрого снижения процентной ставки, чтобы нам кредиты стали более дешевыми. У нас бизнес тоже кредитуется. Соответственно, это уменьшило бы нагрузку на нас по процентным платежам. Это первый момент. А второй момент, возможно, как-то оживило бы торговлю. Потому что, конечно, торговля год к году. У нас инженерная сантехника. И мы поставляем по сетям DIY крупным. Соответственно, по всем сетям мы видим падение в штуках год к году. Люди экономят, люди придерживают деньги. И, конечно, это сказывается на бизнесе. Если как-то в начале года еще было ощущение, что процентная ставка будет снижаться и будет какое-то оживление, то сейчас как-то это все рассеивается, особенно на фоне того, что вот у нас топливный кризис. Все поставщики прислали письма о повышении цен. Соответственно, дальше будет повышение цен, будет инфляция. Соответственно, Центробанк вряд ли уже пойдет на резкое какое-то снижение ставки, что пессимистично очень для нас, во-первых, и повышать цены сложно, и каждое повышение цен сказывается на продажах, они падают, и неопределенность сохраняется.
1: Владелец бренда «Люмин», управляющий компанией сети кинотеатров в 14 городах России Павел Паникаровский.
4: Оценивать ситуацию как сложную. Конечно, сейчас в условиях высокой учетной ставки порядка 14,5% защитно 25% сейчас. И реальный кредит, который можно взять к бизнесу, это 20% с лишним. Ну, конечно же, развитие в такой обстановке быть не может, потому что рентабельность больше 20% это очень какие-то редкие случаи. Мне в моем окружении такие бизнесы незнакомы, которые могут давать 25-30% рентабельности. В современных условиях все-таки у нас достаточно конкурентный рынок у нас уже. И развиваться в таких условиях не представляется возможным. Также большие проблемы с персоналом. Инфляция все равно давит. Приходится повышать заработную плату. Рынок труда перегрет и издержки растут. Потребительский спрос падает. Реальные располагаемые доходы населения все-таки остаются на низком уровне. И несмотря на то, что у нас идут заявления, что у нас все реальная заработная плата, мы это не чувствуем. Наш зритель ходит в кино реже. В условиях роста издержек вынуждены были повышать цены на билеты. И, конечно, это сказывается на посещаемости.
3: директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
5: Есть определенное падение продаж. По крайней мере, мы видим это в жилищном секторе. Скорее всего, это тоже происходит в офисном. Мы видим, что некоторые девелоперы начали выводить на рынок площадки, которые они планировали под реализацию на продажу. Параллельно высокая ставка продолжает в целом давить на инвестиционные результаты. Но, сказав все это, понятно, что ожидать какое-то значительное падение цен не приходится. Параллельно стоимость строительства, если рассматривать Москву, продолжает медленно, но расти. Соответственно, застройщики не смогут продавать или предлагать метры ниже себестоимости. Поэтому в целом нас ждут непростые времена. Наверное, следующие 6 месяцев мы увидим довольно серьезные проблемы у некоторых застройщиков. Но, как всегда, в такой ситуации выживут сильнейшие.
0: Несмотря на ухудшение нескольких показателей, часть индикаторов индекса деловой среды РСПП показала локальное улучшение. Стало меньше жалоб на падение спроса, а также выросли показатели исполнения заказов и сокращения задолженности перед контрагентами. Но в целом показатели остаются ниже 50 пунктов, что говорит о негативной оценке деловой среды. Как топливная ситуация влияет на доставку товаров в магазины? Поставщики продуктов питания уже отправили сигнал торговым сетям, что они могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков на склады и просят их не штрафовать. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Наличие определенных трудностей с доставкой «Бизнес-ФМ» подтвердил и генеральный директор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
6: В первую очередь нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов. Это первое. Но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы, и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываем в графике. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше. Риски есть, удорожание, задержки, для нас это крайне важно, но я думаю, что все понимают, участники рынка и производители, и торговые сети, поэтому относятся к этому более сдержанно. Мы производим продукцию с коротким сроком годности здесь, в Подмосковье, и отгружаем ее для Москвы и Подмосковье, ну, немного в Питер идет. Поэтому мы далеко не возим и не знаем, как там ситуация. А вот что касается Москвы и Подмосковья, пока все нормально, небольшие задержки есть. Надеемся, что эта ситуация не усугубится.
0: Генеральный директор компании «Братья Чебурашкины», производящий молочные продукты, Владислав Чебурашкин. Участники рынка говорят, наибольшие сложности могут наблюдаться с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты. Как правило, там не работают крупные поставщики топлива, а есть только одиночные заправки, и где как раз и наблюдаются проблемы с наличием бензина и дизеля. Между тем, логистические компании уже заявляют про удлинение сроков. Перевозчики взяли за практику предварительно обсуждать с клиентами вероятность переносов и порой убирать из договоров четкие сроки доставки. В Багдаде все спокойно. Об этом заявил посол Ирака в Москве Абдул Карим Хашим Мустафа и добавил, что страна безопасна для российских туристов. Так ли это? И кто сейчас ездит в Ирак? Разбиралась Светлана Чередникова.
23: Ирак готов принять российских туристов. Поездки в страну безопасны, заявил ТАСС иракский посол. Он сообщил, что на прошлой неделе был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна, отметил дипломат. Отвечая на вопрос, планирует ли Ирак увеличить число прямых рейсов в Россию, он ответил, что сейчас уже есть 2 рейса в неделю из Багдада в Москву авиакомпании Iraq Airways. На них в столицу прилетает много иракских туристов. Между тем, в стране в целом неспокойно. Продолжается инициатива властей по разоружению различных местных группировок, которые разоружаться не спешат. Также в Ираке до сих пор находятся иностранные военные и базы. Наконец, в ходе американо-иранского конфликта по стране периодически наносились удары со стороны Ирана. И хотя формально сейчас действует меморандум о перемирии, стороны его периодически нарушают. Поэтому обстановка в Ираке для туристов не совсем подходящая. Если только вы не готовы осматривать древности и ходить в рестораны под охраной, отмечает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН имени Примакова Николай Сухов.
7: То есть это сопряжено необходимостью сопровождения, охраны, как минимум определения маршрутов по безопасным местам Багдада. Это примерно как сейчас в Сирию съездить. Ситуация в Ираке продолжает оставаться нестабильной. Там и внутренние конфликты, там есть и возможность быть похищенным, просто по факту того, что ты иностранец. Я пока не знаю людей, которые в качестве туристов туда отправлялись. В качестве экспертов, научных работников, для переговоров по бизнесу, да. В начале года ездили коллеги на конференцию, тебя встречают, сопровождают туда, обратно. Сейчас там и внутренние перелеты есть, и дорога по земле. Когда это все организовано, это безопасно. В Дамаске сейчас тоже до 2 часов ночи могут работать рестораны. До Шаломана, где там туристы, которые будут в это время там гулять. В стране время от времени ведутся довольно масштабные боевые действия. Добро пожаловать, туристы.
23: Ирак, хотя и имеет небольшой участок побережья на Персидском заливе, не может считаться страной для пляжного отдыха. На побережье сосредоточена нефтедобыча. Это скорее регион для путешественников, ищущих новых впечатлений и любящих восточные древности. Эта территория – колыбель многих цивилизаций. Здесь и руины Вавилона, и столица Древней Ассирии, и следы культур Месопотамии, древние постройки, дворцы и крепости. Многие объекты входят в список памятников ЮНЕСКО. Помимо культурного исторического наследия, часть которого представлена в Иракском музее, в стране немало знаковых исламских святынь, в том числе мечеть и мавзолей в Кербеле, одно из важнейших мест паломничества для шиитов. В мавзолее похоронен имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда. Для массового туризма направление, безусловно, небезопасное. Однако индивидуальные туры в Ирак практикуются, сообщил нам соруководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
8: Если кто-то из опытных путешественников спрашивает про поездку в Ирак, мы все-таки рекомендуем туда лететь через соседние страны. Это может быть Иордания, где у нас есть более регулярное сообщение королевскими иорданскими авиалиниями. Либо через Дубай, куда летает лоукостер «Флай Дубай». Кстати, цена билета туда-обратно до Ирака порядка 50 тысяч рублей. В Ираке, кстати, много еще русскоговорящих гидов сохранили довольно-таки теплые отношения к россиянам.
10: А если мы говорим про туристов?
8: Это индивидуальный турист, который уже много где был. По много раз бывали и в Дубае, и в Катаре, и в Саудовской Аравии съездили, в Бахрейне. Конечно же, это рекомендация для тех туристов, которые понимают, что не всегда их будут окружать роскошь пятизвездочных отелей. Хотя такие тоже в Ираке, в Багдаде, по крайней мере, есть.
23: Готовые индивидуальные туристические программы в Ирак на 8-9 ночей обойдутся в среднем в 2000 долларов на человека или в районе 150 тысяч рублей, включая перелет, проживание и экскурсионные программы. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На 1 квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Новости экономики.
22: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил расширение сферы действия ипотечных каникул для семей с детьми. По новым правилам заемщик сможет получить льготный период по ипотечному кредиту на срок до 18 месяцев, независимо от своего финансового состояния при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Отдельного основания для первого ребенка в новом законе нет. Каникулы при его рождении по-прежнему доступны только через прежнее правило с проверкой падения дохода. В России с 1 июля начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки. Согласно стандарту, объемная доля этилового спирта в них не должна превышать 7%, а в безалкогольных быть не более 0,5%. Новый ГОСТ также уточняет требования к пене в пиве. Так, ее высота должна быть на уровне 15 мм, а стойкость составлять 1 минуту. Ранее эти показатели были 30 мм и 3 минуты соответственно. Разрешение на работу в такси в Подмосковье теперь могут получить самозанятые из любого региона России. Ранее водитель должен был иметь подмосковную регистрацию, сообщил Минтранс региона. Изменения вступили в силу 1 июля, при этом нововведение распространяется только на самозанятых. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц действующий порядок получения разрешения остается без изменений. Дефицит IT-кадров в России по итогам 2025 года составил 1 000 000 человек. Нехватка специалистов в этой сфере за год выросла на 300 тысяч человек, сообщил в презентации советник гендиректора РТРС Дмитрий Фролов, передает ТАСС. По его словам, в России на сегодня недостаточно специалистов в сфере информбезопасности с необходимой прикладной квалификацией. Дефицит в том числе обусловлен несовершенством образовательных программ и отсутствием эффективных связей с внутренним работодателем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе 29 градусов, ясно, сегодня осадков не ожидается. Предупреждение гидрометцентра об очень высокой температуре действует до завтрашнего дня. В четверг также без осадков и до плюс 30 в течение дня. +16-17 в Москве. Правила подачи документов на французскую шенгенскую визу изменились для россиян. Визовый центр Франции в Москве, как сообщили в Ассоциации туроператоров России, перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности с 15 июля. Теперь подавать документы придется лично. Турагентство и визовые специалисты этого сделать не смогут. Исключение для родителей и законных представителей несовершеннолетних. Также это смогут сделать близкие родственники, супруги или, например, родители, но придется подтвердить родство. А при этом заявитель должен будет предъявить биометрию, сделанную не более 59 месяцев назад. Очередное визовое нововведение комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
12: Безусловно, посольство имеет право на такие введения, однако существует правило, что заявители, которые уже сдали отпечатки пальцев за последние 5 лет, имеют право подавать запрос на шенгенскую визу без повторной сдачи отпечатков пальцев. И для заявителей из регионов было удобно оформить доверенность на курьера или на своего представителя, таким образом, чтобы их заявления на визу были поданы без их присутствия. И вот это нововведение усложняет данный процесс. Конечно, это не очень удобно. Что касается других стран, то пока аналогичные меры никто не применяет, но, допустим, испанское посольство требует сдачи биометрии каждый раз, требует личного присутствия при подаче каждый раз. Это тоже, конечно же, не добавляет удобств. И не забывая о том, что многократные визы шенгенские для граждан Российской Федерации недоступны, и фактически для каждой поездки в Шенген необходимо запрашивать новую визу и, соответственно, лично прибывать в визовый центр для того, чтобы подавать запросы в случае с Францией на визу или давать отпечатки пальцев в случае с испанскими. Какой выход? Выход, несомненно, есть. Есть возможность оформления резидентных документов, она все еще сохраняется. Это виды на жительство в Евросоюз. Лица со статусом резидента имеют право на вид на жительство. Это многократный шенгенский документ. Не все страны требуют постоянного проживания, то есть возможно обладать видом на жительство европейским и продолжать привычный образ жизни в России преимущественно, периодически выезжая за рубеж. И этот документ освобождает своего заявителя от необходимости запрашивать визы, лично подавать, ждать и так далее.
0: Директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Де Фассе Аксютина. А в прошлом году, по данным Еврокомиссии, Франция выдала россиянам более 156 тысяч шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5%. Это один из самых низких показателей среди стран шенгенской зоны. Новые ограничения на шенгенские визы со стороны Франции выглядят как запрет ради запрета, отмечает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
13: Шенгенские страны будут планомерно усложнять, именно не ужесточать, а усложнять жизнь для подачи документов. Этот процесс неспешно идет уже который год. Сейчас Франция отменила принятие документов по нотариальной доверенности. Мне сложно сказать, что их не устраивает в нотариальных оформленных документах. Видимо, хотят, чтобы все своими ножками приносили исключительно лично, сдавали документы. При всем при этом Франция оставалась лидером и, наверное, пока останется по количеству выданных шенгенских виз за счет того, что при этом они довольно лояльно рассматривали документы, редко придираясь к каким-то вещам, хотя и этим они тоже начали заниматься. Последние два года они прозванивали заявителей, строго уточняли маршруты, гостиницы, спрашивали, где они работают. Поэтому я думаю, что для тех, кто по-прежнему собирается в Евросоюз по своим делам с целью туризма, просто это осложнило жизнь, но не более, к этому все приспособятся. Поэтому ничего пока критического не произошло, просто уже сложно придумать, что дальше будут просить. Какие документы попросят собирать. Может быть, уже мы придем к тому, что начнут анализы просить привозить. Потому что абсурдность того, что российские туристы в массе своей являются платежеспособными, культурными, находятся продолжительное время и практически не зависают в Евросоюзе, в отличие от других стран, с целью уже там остаться, жить, работать, нас при этом ограничивают именно туристов, самых мирных и добрых путешественников. Туроператоры по-прежнему будут предлагать сборку документов, потому что анкеты коварные и довольно сложные. Проверить комплектность, правильное заполнение, эта услуга, я уверен, останется. Она и в принципе сейчас была, и многим заявителям даже сами туроператоры и визовые центры собирали полностью документы и за ручку их подводили к визовому центру, и люди сами шли сдавать его.
0: Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в АТОР полагают, что новые правила не должны повлиять на сроки оформления виз во Францию. Сейчас большинство заявлений рассматривается примерно за месяц. Казахстан начал жить по новой конституции. С 1 июля вступил в силу новый главный закон страны. На референдуме его поддержали более 87% проголосовавших. Теперь в Казахстане появилась должность вице-президента, который, по сути, становится вторым человеком в стране после президента. Парламент становится однопалатным и будет называться Курултай. В него войдут 145 депутатов, избирающихся исключительно на партийной основе. Наряду с этим появится высший консультативный орган Казахстана – Народный совет, который наделяется законодательной инициативой. Выборы в парламент должны быть проведены в течение 2 месяца, а через 60 дней со дня открытия первой сессии Курултая президент страны назначит вице-президента. Чем вызваны такие масштабные реформы в Казахстане и как их стоит трактовать, рассуждает политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
14: Создание должности вице-президента – это явная подготовка к транзиту власти, причем, вероятно, на досрочной основе. То есть готовится смена Токаева на другого человека, каковой должен для сохранения контроля над госинститутами занять должность вице-президенту, что делается не путем выборов, в отличие, например, от Америки, а под более упрощенной процедурой. И в случае смены власти он принимает бразды правления неотрывно. Шанс для какой-то из группировок поставить во власть своего человека.
15: О чем говорит сделать переход на однопалатный парламент?
14: Переход на однопалатный парламент, по большому счету, это необходимый шаг, потому что при достаточно низкой плотности населения, двухпалатность, то есть наличие представительства и от населения, и от территории, является излишним. Двухпалатный парламент можно признать необходимым в условиях, например, России или США, но не в условиях Казахстана, с более скромным населением и с более простой структурой страны. Изменения в целом в Конституцию Казахстана можно охарактеризовать исключительно как плохо подготовленные. Есть ряд интересных моментов. В частности, многие внутренние наблюдатели высказывают опасения, что ряд параграфов новой Конституции может ускорить децентрализацию власти и усиление региональных кланов и элит. Другие обращают внимание на изменение формулировки языковой статьи, что может говорить о постепенных попытках понизить статус русского языка.
0: Политолог Никита Минткович. Кстати, дата государственного праздника Дня Конституции Казахстана также изменилась. Теперь его будут ежегодно отмечать 15 марта в день проведения референдума, а не 30 августа, как было раньше. Россияне начали корректировать планы на отпуск и менять направление отдыха из-за ситуации на топливном рынке и других логистических проблем. Где отменяют брони и куда теперь едут российские туристы, выясняла Диана Чебанова.
16: Очередь за бензином, многочасовые задержки рейсов в аэропортах вызвали некоторое охлаждение спроса на внутреннем туристическом рынке. На одних направлениях количество бронирований упало на 4-5% по сравнению с прошлым июнем, на других больше. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Сильнее всего просел Крым. Часть отдыхающих, которые ехали на полуостров, приняли решение остаться в Анапе. Это направление, пожалуй, единственное выросло в продажах на 60%. Тут важно помнить, что прошлый сезон был провальный. В целом, в июне заметно, что некоторые туристы стали отменять свои брони на юге. Это явно не массовая история, но планы на отдых пересматриваются. В пользу каких регионов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
17: На выбор путешественников влияет наличие доступной перевозки, гарантия заправляться бензином по трассе, ну и открытие и закрытие аэропортов. К сожалению, в Краснодарском крае только за месяц мы часто видели ситуацию, когда рейс

0: существенного снижения спроса на внутреннем рынке не фиксируют. Динамика бронирований по большинству популярных направлений сохраняется на уровне прошлого года. А Краснодарский край в целом, по данным сервиса, растет. Все потому, что аэропорт Краснодара хоть и работает с перебоями и задержками, но прошлым летом он не работал вовсе. Но интересно, что на этом фоне растут и другие направления, говорит управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.
1: В Амурской области спрос на размещение вырос на 20%, в Нижегородской на 15%, в Северной Осетии на 12%, в Хабаровском крае и Калининградской области на 9%. Отдельная динамика наблюдается в Крыму. Туристы сохраняют интерес к направлению, но чаще принимают решение о поездке ближе к дате выезда.
0: Из числа тех туристов, которые все-таки отменили бронирование в Крыму, около трети перебронировали размещение в отелях и апартаментах Краснодарского края. Еще 18% перенесли поездку в Крым на более поздние даты. Около 6% выбрали Абхазию, 4% – курорты Дагестана, говорит представитель «Островка». Остальные сменили пляжный отдых на городской туризм. Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. На нем обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Совещание прошло в очном формате впервые с 20 февраля. В принципе, президент проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета Безопасности еженедельно. Совет Федерации одобрил закон по модернизации сферы оборота оружия. Документ, среди прочего, снимает запрет на установку ночных прицелов на гражданском оружии. Мера поможет юрлицам в борьбе с беспилотниками в темное время суток. Закон также разрешает хранить оружие и патроны в специальных модульных помещениях под круглосуточной вооруженной охраной. Норма действует на время проведения специальной военной операции. США и Иран предварительно договорились о разблокировке части иранских активов. Тегерану и Вашингтону на непрямых переговорах в Дохе удалось достигнуть предварительного соглашения о выделении Тегерану 3 миллиардов долларов из его замороженных за рубежом активов на гуманитарные цели. Об этом сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники. В подмосковных Люберцах и Котельниках полностью восстановили подачу электроэнергии. Ранее там наблюдались перебои со светом из-за аварии, произошедшей на подстанции. Там загорелся трансформатор. На данный момент пожар уже потушили. Специалисты продолжают ремонт оборудования. Более 30 детских садов и лагерей закрыли в Свердловском Первоуральске из-за проблем с водой. Перебои в ее подаче возникли после сильных дождей. Решение приняли в целях соблюдения санитарных норм. В минувший понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди. Это спровоцировало в Первоуральске подтопление в районе станции первого подъема Верхнешайтанского водохранилища. Из-за этого подачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тысяч жителей города. В самом Первоуральске ввели режим ЧС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. Одновременно растет количество свободных площадей. На этом фоне ритейлеры сокращают число магазинов и пересматривают формат размещения. Какова дальнейшая судьба торговых центров? Переводы по СБП привязали к ННС. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться дополнительными данными клиентов. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли она эффективна и что изменится для физических лиц? В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собираются запустить Росагролизинг. Взять трактор и комбайн в краткосрочную аренду можно будет уже в этом году. Интересно.

0: Согласны ли это сельхозпроизводителям? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии, по данным Focus Technologies, сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге падение достигло 5%, в Москве около 2%. Но тенденция наблюдается по всей России. Одновременно растет вакантность. В частности, в столице количество свободных площадей достигло практически 12%. На этом фоне ритейлеры сокращают число магазинов и пересматривают формат размещения. Во втором полугодии и далее тенденция сохранится. Предпосылок для заметного восстановления трафика пока нет, говорит гендиректор консалтинговой и брокерской компании DNA Realty, которая специализируется на аренде торговых площадей, Антон Белых.
1: Все очень индивидуально, потому что есть объекты, где достаточно большое количество площадей освобождается и выходит на рынок. Это, как правило, слабые объекты, морально устаревшие, неудачно расположенные, со сложными локациями, с неадекватной арендной политикой. Такого, что по всем объектам был массовый выброс площадей, мы не видим. Наоборот, мы видим, что некоторые объекты, наоборот, там обновили, хорошо обновили пул операторов с учетом нынешней ситуации. Какого-то глобального выброса площадей нет, есть освобождения, но они точечные. Есть и в крупных объектах освобождения, но, как правило, они довольно быстро сдаются, быстро находят своих арендаторов. В плохих, в слабых объектах понятно, что помещения могут висеть свободными годами, причем это для них самое плохое, потому что уход одного, второго, третьего провоцирует уход четвертого, пятого, шестого. То есть арендаторы видят, что соседи уходят и тоже решают уйти. Все это касается неудачно расположенных объектов, где нет большого жилого массива, где некому ходить, объект не раскрученный. Снижение трафика на 2% это ни о чем. Это плюс-минус колебания в пределах статистической погрешности. То есть опять же, это если 2% снижения по всему рынку, то значит, что где-то убыло, где-то прибыло. То есть где-то упало на 10, а где-то выросло на 15. Поэтому тут как бы разные возможные колебания. Понятно, что это уже давняя тенденция, что народ меньше пользуется торговыми центрами. Она началась еще из 20-х годов, со времен ковида. Потом продолжилась с уходом западных международных брендов, которые имели очень высокий уровень лояльности со стороны аудитории. А сейчас непонятно ради кого в торговый центр ехать. Понятно, что такая часть аудитории, она ушла на маркетплейсы, на какие-то зарубежные, шопинг и так далее. Это естественный процесс, он будет трансформироваться. Естественно, во всех торговых центрах сейчас очень активно идет развитие развлекательной составляющей, питательной составляющей, бьюти-индустрии. Все то, что нельзя получить онлайн.
0: Антон Белых, эксперт, отмечает, что покупатели все чаще отказываются от импульсных визитов и покупок, а снижение потребительского спроса уже отражается на бизнесе арендаторов. Продажи некоторых магазинов одежды и обуви упали на 20%. Фэшн-ритейлу приходится адаптироваться, говорит президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
2: Казалось, что падать трафику в ТЦ дальше некуда. Но нет, в июне посетителей было еще меньше. Падение потребительского спроса, последние новостные события, оптимизма не добавляет, и покупатели реально экономят. Про импульсные покупки давно пора забыть. Что делать? Сокращаем издержки, оптимизируемся. Работаем над объемами закупки, договариваемся с поставщиками по отсрочкам. Покупателей привлекаем акциями, еще большими скидками. И уже думаю о новом осеннем сезоне. После распродажи начнем торговать новой коллекцией.
0: Илья Ярошенко. В отличие от вещевого ритейла, у общепита в торговых центрах ситуация менее плачевная, но падение трафика ощущается, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Food and Bar Кирилл Мартыненко.
3: Действительно, есть такая статистика, что в этом году посещаемость очень сильно упала, и это связано не только с тем, что люди перестали ходить в торговые центры, а в целом вообще по индустрии, именно по ресторанам, достаточно серьезный провал. По гостевому трафику мы оцениваем в индустрии его от 10 до 25% падения трафика. Это то, что говорят коллеги, у всех по-разному, у кого-то больше, у кого-то меньше. Оценивая наши рестораны, можно сказать, что в среднем вообще падение трафика около 12% с прошлым годом. Тут очень сложно сделать какой-то анализ касаемо ресторанов, которые находятся вне торговых центров и в торговых центрах. Потому что есть общее падение. Я не могу сказать, что у нас рестораны, которые находятся в торговых центрах, сильнее просели, чем те рестораны, которые находятся в жилых домах или где-то отдельно стоящих. В торговых центрах в последнее время сильно сокращается вообще количество арендаторов. Мы видим, что появляются какие-то свободные площади, они перераспределяются, режутся на какие-то меньшего размера помещения и так далее. То есть здесь, наверное, я думаю, что это общая тенденция о том, что вот есть такое некое снижение трафика. вообще в торговый центр.
4: Какие видите перспективы, да, вот выхода из ситуации?
3: Я думаю, что не настолько все плохо, чтобы переезжать в другое место, потому что вообще перевести ресторан — это очень затратная история. Проще просто тогда закрыть его и все. Слава богу, пока у нас до этого не доходит. Ну а что делать? Я думаю, что как и все, каким-то образом оптимизировать свои затраты, сокращать меню, таким образом все равно выживать.
0: Кирилл Мартыненко, по данным IBC Real Estate, за первое полугодие 2026 года в России открылись всего 9 новых торговых центров. Это в 3 раза меньше, чем годом ранее. Сократилась и общая площадь новых объектов на 66%. При этом почти половина нового предложения пришлось на Москву. Банки из стран ЕС вводят комиссию за прием наличных рублей. Ряд банков Беларуси, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссию от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков. Альфа-банк, Беларусьбанк, БЛВП, БНБ-банк, МТ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк Центркредит ввел комиссию 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Эко-Исламибанк также заявил, что вводит комиссию в 5% за прием наличных рублей для переводов, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. Скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денег переводов, а это Виктор Достов.
5: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос, поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась, это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения по ДФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
6: Говоря о спросе. Действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
5: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины, комментировать это сложно.
0: Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов. Источники РБК в одном из белорусских банков заявили, что между Москвой и Минском налажены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. В казахстанском банке Центркредит сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также затратной логистики. В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собирается запустить Росагролизинг, сообщил гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Мы запускаем пилотный проект платформы по развитию шеринга совместного пользования сельхозтехникой», отметил Косов. А пока в России, по его словам, нет таких проектов. Взять тракторы, комбайны в краткосрочную аренду можно будет в этом году. «Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги. Это наиболее востребовано у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть, выгоднее заказать услугу», пояснил Косов. «Было бы это интересно бизнесу». Мнение акционера группы компаний «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсения Власова.
7: Здесь, безусловно, необходимо отметить, что мы все сейчас живем в век повышения эффективности, все работают над тем, чтобы снизить свои расходы, издержки, и, безусловно, эта инициатива интересна, особенно для агрохолдингов, которые сейчас находятся в ножницах между покупателем, который борется с инфляцией, и ему важна цена конечного продукта, и, с другой стороны, все-таки возрастающими издержками, так или иначе, в связи с параллельным импортом, и с внутренними расходами, которые растут, безусловно, с НДСом и так далее. Поэтому любая инициатива, которая нацелена на оптимизацию расходной части, будет бизнесом приветствоваться. Вопрос, реализованы ли эти механизмы где-то в других странах, и эта инициатива сугубо произведена на бумаге, рассчитана, либо она имеет практическое за собой подтверждение. Это покажет дальше история. Мне кажется, когда Росагролизинг, такая крупная корпорация, выходит с какими-то инициативами, безусловно, за этим стоят цифры, какие-то расчеты, опросы. Поэтому, наверное, посол бизнеса, да, безусловно, это будет интересно. Вопрос в технике. Потому что как будет техника передаваться, как ее принимают. Механизмы уже так обкатаны, безусловно, в каршеринге. Если можно ли это под кальку так переложить, наверное, да. Логика абсолютно здесь понятна. Повышение эффективности. Все-таки здесь у кого-то быстрее проходит уборочная кампания, у кого-то дольше высвобождается техника. Если будет эффективный инструмент ее краткосрочной аренды, почему нет?
0: Арсений Власов о первых попытках создать шеринг для проката комбайнов и тракторов говорили в 2021 году. Платформа национальной технологической инициативы сообщала, что сервис «Агрошеринг» для аренды сельхозтехники появится в России в 2023 году. Наши собеседники об этом проекте не слышали. Сейчас лишь бы свести концы с концами, говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина в городе Луховице Елена Головащенко.
8: Честно говоря, я бы рассмотрела. У нас в нем очень большое поголовье, и кормовой вазы своей нет. Мы покупаем сено. Содержать для нас какую-то серьезную такую технику, чтобы раз в год заготовить корма, невыгодно. Если бы у нас была такая возможность, наверное, на 1-2 месяца какую-то технику для заготовки мы выбрали. Но тут дальше много вопросов, в каком состоянии это все будет. И трактористы опять не надо искать рукастого, так не могу сказать. Ну и самый главный вопрос, что мы бы с удовольствием пользовались, но, честно говоря, просто в сегодняшней экономической ситуации, таких как мы, не крупных все-таки по количеству земли, количеству поголовья скота, не очень много. Мелкий бизнес в сельском хозяйстве прям, ну, честно говоря, умирает. Для крупных, наверное, это не актуальное предложение. Тратить сейчас деньги еще на какую-то услугу, все пытаются своими руками хоть что-то сделать, чтобы хоть как-то сократить себестоимость.
0: Глава хозяйства Былинкина Елена Головащенко. В прошлом году Росагролизинг передал в лизинг более 14 тысяч единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: В России впервые за несколько лет зарегистрирован новый банк. Банк-элемент следует из данных системы Spark. Единственным учредителем стал управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources Вадим Логофет. Уставный капитал банка составляет более 3,5 миллиардов рублей. Этого достаточно для получения универсальной банковской лицензии. Председателем правления назначена бывший топ-менеджер Московского кредитного банка Ольга Юдакова. В реестре ЦБ новая кредитная организация уже зарегистрирована. Сведения о выданной лицензии пока отсутствуют. М-Видео завершило объединение цифровых каналов с Эльдорадо. С 1 июля сайт и мобильное приложение Эльдорадо автоматически перенаправляют пользователей на платформу М-Видео, которая становится единым онлайн-каналом продаж группы. В компании рассчитывают, что консолидация ускорит развитие маркетплейса, запуск новых сервисов и повысит эффективность работы с партнерами. При этом розничные магазины Эльдорадо продолжат работать под своим брендом в обычном режиме. Создатели контента во ВКонтакте за первое полугодие заработали 1 миллиард 400 миллионов рублей на рекламных интеграциях через платформу ВК AdBlogger. Средний ежемесячный доход авторов вырос на 22%. Самый высокий заработок одного блогера на рекламных размещениях достиг 1 миллиона 550 тысяч рублей в месяц. Самыми быстро растущими стали интеграции в ВК-клипах. Их количество увеличилось в 11 раз. Кроме того, авторы стали активнее зарабатывать на публикациях с товарными карточками. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
0: Курса 16:47 в Москве. Переводы по СБП привязали к ИНН. С сегодняшнего дня банки будут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков клиентов при проведении переводов через систему быстрых платежей. Мера призвана бороться с мошенничеством, в частности, с так называемыми дропперами. Будет ли это эффективным и что изменится для физических лиц? Мы спросили у гендиректора аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павла Самиева.
11: Это еще одна мера по борьбе с дропперами, прежде всего, потому что идентификация клиента, если она осуществляется без такой жесткой привязки, как ИНН, она может давать определенные сбои, потому что телефон человек может поменять, могут быть другие изменения, которые не так жестко привязаны и не так строго идентифицируют клиента. ИНН поменять так невозможно. Я думаю, что в определенной степени действительно это еще позволит усилить контроль в этой части. А для клиентов, для пользователей просто вот банковских услуг, переводов, платежей и так далее, в общем-то, ничего нового не произойдет при этом, потому что это все на стороне банка. Если у банка нет информации по ИНН, что, конечно, уже сейчас довольно-таки странно, потому что по большинству клиентов, скажем так, эта информация точно у банков есть, и они ее используют. При любых переводах по СБП больше 15 тысяч рублей это уже обязательно, то есть это не такая инновация, которая, в принципе, меняет всю систему. Это только сейчас, по сути, вводится для небольших переводов. Для клиента это ничего не поменяет, потому что банк сам будет эту информацию подгружать.
0: Павел Самиев, гендиректор «Бизнес-Дром». По данным Банка России, в прошлом году граждане и компании совершили более 18 миллиардов операций на общую сумму свыше 100 триллионов рублей. И это почти в полтора раза больше показателей 2024 года. А при этом основной драйвер роста – это как раз переводы между гражданами, отмечают эксперты. Спрос на детские лагеря на море падает, но растет интерес к отдыху в домашних регионах, рассказали Бизнес-ФМ эксперты. С 22 июня в Крыму запретили продажу и бронирование размещения детей в летних лагерях. А в целом весь спектр организованного детского досуга и туризма на полуострове приостановлен до конца лета. Ранее ограничения на работу детских лагерей ввели власти Саратовской области. Куда поедут дети вместо Крыма и справится ли логистика? Вернут ли родителям деньги за несостоявшийся отдых? Светлана Чередникова продолжит.
12: Все дети, отдыхавшие в лагерях в Крыму, вывезены. Как рассказала глава Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова, в коммерческих лагерях полуострова в этом году отдыхало не так много детей. Основная масса ребят – победители конкурсов, олимпиад, участники спецпрограмм, получившие бесплатные путевки. В первую очередь в Артек. Часть отдыхающих получили предложения, в том числе от туроператоров, и переехали без доплат в лагеря в других регионах. В частности, детей приняли Московская область и Краснодарский край. В основном Туапсе, Анапа и Геленджик. Вот что заявил нам директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.
13: Всероссийский детский центр «Орленок» принял 428 детей, прибывших из Международного детского центра «Арте». Это школьники из разных регионов России и 30 стран мира. Дети размещены в нескольких лагерях центра с учетом возрастных особенностей. Всем им созданы комфортные условия для проживания, обеспечено сбалансированное питание, медицинское сопровождение. Школьники с первых дней активно включились в жизнь Орленка.
12: Но многих отдыхавших в Крыму отправили домой раньше срока и без альтернативы. В основном это касалось приезжих из дальних регионов со сложной логистикой обратного пути. Например, из Екатеринбурга. У кого-то на альтернативные варианты размещения не согласились родители, предпочтя возврат средств за коммерческие путевки. Возврат получат все, вопрос в сроках, продолжает Татьяна Иванова.
14: Туроператоры здесь не виноваты, и лагеря здесь не виноваты. Ну вот, и дальше возврат будет зависеть, конечно, от лагеря, потому что они деньги, которые получили от родителей, от нас, покрасили лагерь, новые спортивные площадки, реконструкции столовых. То есть эти деньги были вложены на подготовку. И, конечно, туроператоры, которые получили деньги от родителей, обязательно будут возвращать. Только сроки возврата пока непонятны. Поэтому лучше воспользоваться ситуацией, предложениями туроператоров отправлять ребенка в другой лагерь. Не возвращают не потому, что не хотят, а потому, что деньги все находятся в лагере, а лагерь их потратил на подготовку приема детских групп.
12: Цены на детские путевки в этом году из-за инфляции повысились на 15-20%, в некоторых регионах до 25%. Путевка в крымский лагерь стоила в этом сезоне в среднем 70 тысяч, в Краснодарский край от 80 до 120 тысяч рублей на 3 недели, а в Подмосковье эконом-вариант стоит от 60 тысяч, но за 2 недели, и 80-90 тысяч за вариант с 5-разовым питанием и бассейном. В сегменте детского отдыха сменился тренд, отмечают эксперты. Если раньше большинство бронирований приходилось на лагеря на море, то уже несколько лет растет популярность размещения в регионах проживания. Так, в Пермском крае, Тюменской области, на Алтае, в Петербурге и области места в детских лагерях были проданы на 100% еще в марте. В топе направлений для детского отдыха сейчас первое место у Подмосковья, затем идет Петербург, дальше Краснодарское побережье. Крым замыкал четверку с показателем в 5-6% от общего числа бронирований, сообщила Бизнес-ФМ гендиректор сервиса агрегатора бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова. До введения запрета через InCamp в Крым было продано около 800 коммерческих путевок. Сейчас решаем вопросы с перебронированиями и возвратом, говорит Елена.
15: Сейчас происходит отмена сделанных бронирований, потом индивидуальных переговоров с клиентами и перебронирование тех, кто согласен на лагеря Краснодарского края, Анапу, Туапсе, потому что мест достаточно много, либо, соответственно, согласование возврата средств родителям. Сейчас мы уже собрали информацию от всех наших поставщиков о том, как будет осуществляться процедура возврата денежных средств. Интерес и спрос на детский отдых меньше, чем в прошлом году. Этот тренд как начался после новогодних праздников, так в целом и присутствует на рынке.
12: В целом по России спрос на детский отдых упал на 10-15% по сравнению с предыдущим годом. Причина в снижении платежеспособности клиентов и рост тревожности родителей. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Также эксперты отмечают, что на данный момент сложностей ни с наращиванием перевозных мощностей РЖД в случае необходимости, ни с наличием топлива для автобусных перевозок детей нет. ЗОЖ остается трендом. Спрос на товары этой категории растет. Спрос на продукты здорового образа жизни в российских торговых сетях за последний год вырос на 15-30%, сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Прежде всего, интерес к такого рода продуктам усиливается в крупных городах и в сегменте онлайн-продаж. Наиболее заметный рост фиксируется в сегменте безлактозного молока, растительных альтернатив, а также высокобелковых молочных продуктов, творогов, йогуртов и сметаны. При этом в целом стабильном спросе на молоко внутри категории, по словам экспертов, наметилось перераспределение. Часть покупателей переходит на ультрапастеризованное молоко, которое чаще используют в том числе для приготовления кофе в домашних условиях. Интерес к товарам сегмента ЗОЖ, увы, не говорит о том, что у нас действительно стало больше нацеленных на здоровый образ жизни людей, говорит независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
16: Люди эмоциональные, и вот эта вся история сегодня с модой на здоровый образ жизни, особенно в продуктах питания, она очень сильно смахивает на посещение спортбаров. Приходят любители спорта, на больших экранах идет какое-то соревнование, они душой со спортом и болеют за команду. Ну, у них на столе стоит кружечка пива, картофель фри, какой-то шницель, но они спортсмены. Ментально они себя чувствуют спортсменами, равными тем, кто там бегает по полю. Так и здесь мода на здоровый образ жизни эксплуатируется сегодня маркетологами различных производителей продукта, а так как нет правил нанесения маркировки эко, био, ЗОЖ и так далее, то все, кто делает что-нибудь такое несложное от молока до чая, пытаются написать, что здоровый образ жизни, листочки нарисовать какие-нибудь зеленые. И люди на это западают, потому что всегда хочется верить в какое-то волшебство, что ты сейчас выпьешь стаканчик живой воды, и ведра сами пойдут домой, с реки. С одной стороны, статистически продукции с нанесенной маркировкой много и очень много разных, и не факт, что там ЗОЖ, но если считать по продажам этой продукции, то вроде растет интерес к ЗОЖу. Нет, это просто выгода сиюминутная. Только она не практическая, а эмоциональная. Я купил продукт с маркировкой ЗОЖ, значит, я молодец, в тренде, и завтра я встану на весы и удивлюсь.
0: Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. В начале года объем рынка спортивного питания, по данным российской газеты, превысил 50 миллиардов рублей. 3/4 продаж пришлось на маркетплейсы. Доля отечественных брендов в сегменте ЗОЖ продуктов достигла 80%. Средний чек на товар в прошлом году составлял 900 тысяч рублей.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
17: Валюты.
9: Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой.
17: Валюты на Business FM.
9: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Два предприятия подверглись атаке беспилотников ВСУ в Пензе. Два человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Украинские беспилотники атаковали Пензу сегодня. Сообщалось, что на одном из объектов работают службы экстренного реагирования. В городе объявлялся режим беспилотной опасности. Аэропорт Пензы приостанавливал прием и отправку рейсов в рамках обеспечения безопасности полетов. ЦБ с 1 июля ужесточил правила выдачи ипотеки. Регулятор планирует ограничить выдачу кредитов с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом, чтобы снизить риски для граждан и банков, рассказал Вестям замглавы Департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев. По его словам, по кредитам на новостройки лимит на рискованные займы снижается с 7 до 5%, по готовому жилью с 20 до 15%, а по потребительским кредитом под залог недвижимости с 25 до 18%. Верховный суд в своем обзоре практики утвердил подход к оспариванию сделок с жильем. Поводом стало в том числе резонансное дело с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Суд в документе объяснил, когда можно оспорить продажу квартиры, совершенную под влиянием мошенников. Согласно обзору, договор купли-продажи, заключенный обманутым собственником, аннулирует только при доказанной недобросовестности покупателя. Заблуждение продавца относительно мотивов сделки не может быть достаточным основанием для ее расторжения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Герман Греф предложил Эльвире Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ ответил руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. А чем закончилась публичная пикировка? Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается. Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизелем, заявил вице-премьер Александр Новак. А Reuters при этом сообщает со ссылкой на источники, что Россия начала покупать бензин у Индии. Подробности в нашем эфире. Правила подачи документов на французскую шенгенскую визу изменились для россиян. Визовые центры в Москве, как сообщили в ассоциации туроператоров, перестанет принимать документы по нотариальной доверенности. Эти и другие темы на Business FM. А вы попробуйте. Герман Греф предложил Эльвире Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава Центробанка ответила руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. Но при этом регулятор не фанат высоких ставок, заявила Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
19: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Эльвира Набиуллина также сказала, что переохлаждение экономики не является научным термином и пользоваться им надо аккуратно. О том, что российская экономика переохлаждена, Герман Греф говорил вчера на годовом собрании акционеров Сбера. И, конечно, по его мнению, ключевую ставку ЦБ необходимо снижать. На финансовом конгрессе Центробанка, когда Греф отвечал на вопрос о производительности труда, его перебил голосовой помощник. Скорее всего, это был гигачат, который разрабатывает сам Сбер. Озвучка похожая.
20: У нас отрасль состоит из большого количества компаний. Здесь сельское хозяйство, это крупный агрохолдинг, фермерское хозяйство, какой-то дачник. Единственное, что их объединяет, наверное, этот самый единый код АКВАД. И мы постарались опуститься на уровень предприятий и получили достаточно интересные результаты.
21: Чем я могу помочь?
20: Видите, как искусственный интеллект не дремлет. До этого я говорил.
0: Герман Греф также заявил, что все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости, но, по мнению главы Сбера, нужны те, кто портит веселье на вечеринке и высказывает альтернативную точку зрения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на этом пошутила, что Греф никогда не отказывает себе в том, чтобы поспорить, в том числе с Центробанком. На все это глава ВТБ Андрей Костин сказал, что вы все ставки. Давайте лучше Новака про бензин спросим. И вице-премьер ответил про бензин. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается. Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте, заявил вице-премьер Александр Новак.
22: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
0: Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива. Основное изменение – введение механизма налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Другими словами, выпуск бензина путем смешения будет приравниваться к производству топлива. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья будет предоставляться вычет акциза. Это нужно, чтобы не допустить появление на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобилей, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
0: Директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле и августе, сообщают источники Рейтер. О новой топливной логистике говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. Насколько в тех же танкерах мы будем возить или не в тех, здесь сказать сложно. Это уже будут решать сами компании, насколько это технически возможно, целесообразно заливать бензин в нефтяной танкер. Но в целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. Скорее всего, эти меры проработают до конца сентября, как минимум, потому что в сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина. И в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России. Тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
0: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Ранее премьер Новак сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. Он добавлял, что перестройка логистических связей и системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Российский бизнес-климат ухудшается. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей в июне показал снижение до 43,8 пункта. А финансовое положение ухудшилось у 24% компаний, а улучшение зафиксировали лишь 6%. Как себя чувствуют российские предприниматели? Об этом мы спросили их. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
24: В 2007 году канадский инвестбанкир Кит Оуэн узнал, что у него рак. И врачи не стали обнадеживать 69-летнего пациента, обозначив ему оставшийся срок в несколько недель. Так и случилось. Бездетный банкир в завещании распорядился сделать последнюю инвестицию от его имени в цветы. Для того, чтобы на родине бизнесмена, в прибрежном английском городке Сидмут, ежегодно распускался миллион свежих бутонов. Специально для этой цели Оуэн прописал следующую схему. Весь капитал размером в 3 миллиона долларов должен оставаться неприкосновенным. А вот проценты с него следует ежегодно направлять на посадку в Сидмуте нарциссов, подснежников, крокусов и колокольчиков. СМИ прозвали эту затею цветочным вечным двигателем Оуэна.
23: Судьба, наследство. На бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование.
23: Все золото мира на Бизнес FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. МФЦ Нижегородской области станет оператором пилотного проекта по предоставлению госуслуг для россиян, находящихся за рубежом, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Пилотный проект стартует с сегодняшнего дня и охватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Турцию и Узбекистан. Россияне, которые находятся в этих государствах, смогут получать аналог услуг, которые предоставляют российские МФЦ. Электронные подписи помогут им заверять юридические документы. Затем единый сервис госуслуг позволит открывать счета, получать сим-карты и другие услуги, рассказал Егор Поляков. Таким образом, по его словам, МФЦ выступает ответственным за организацию предоставления услуг по принципу единого окна в международном масштабе. Налоговая объяснила, как бизнесу учитывать расходы на защиту от беспилотников. Если такие затраты соответствуют требованиям налогового кодекса, их можно учитывать при расчете налогов на прибыль. Для этого затраты должны быть обоснованными, подтверждаться документами и быть связаны с деятельностью компании, сообщили ведомствам представители службы. В ФНС пояснили, что дорогостоящее оборудование, например, комплексы радиоэлектронной борьбы, может оформляться как основное средство, если оно используется для защиты предприятия и ведения бизнеса. В Нижегородской области обсудили реализацию дорожных проектов на федеральных трассах, проходящих через регион. Так, к 2028 году 31 километр трассы Р-158 Нижний Новгород-Арзамас-Саратов расширят с 2 до 4 полос. Сейчас проезжую часть расширяют на участке трассы с 40 по 46 километры. Там почти закончили устраивать земляное полотно и основание дорожной одежды. На данный момент рабочие укладывают нижний слой покрытия. В регионе идет ремонт и на других участках федеральных трасс. До конца сезона дорожники завершат замену покрытия на 2-километровом отрезке М7 в Воротынском округе. На этом же участке укрепят обочины и нанесут новую разметку. Ремонт ведется и на 2 отрезках трассы Р-177 по Ветлужье. Отдельное внимание дорожники уделят мостам на этой трассе. Жители Нижегородской области, у которых диагностировали меланому кожи, могут получить персонализированную вакцину в сочетании с иммунотерапией по программе, рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. Речь идет об мРНК-вакцине Неувакронс. Ее изготавливают для каждого пациента из клеток его опухоли. Участниками программы могут стать пациенты старше 18 лет с диагнозом меланома кожи. Лечение вакцины не смогут получить пациенты с другими онкозаболеваниями, активными аутоиммунными заболеваниями. В список противопоказаний входят также тяжелые болезни. Болезни сердца, гепатит В и С, ВИЧ, сифилис и беременность. Совкомбанк Арене восстановит систему видеонаблюдения за 1,7 миллиона рублей. Спортивная площадка объявила запрос котировок в электронной форме на поставку оборудования для восстановления работоспособности системы видеонаблюдения. Информацию разместили на сайте госзакупок. Исполнителю необходимо поставить 73 IP-видеокамеры с инфракрасной подсветкой, с ночной съемкой до 40 метров и 73 монтажные коробки для видеокамер. Товар должен быть новым этого года выпуска, российского происхождения. Поставка единовременно в полном объеме в течение 90 календарных дней с даты заключения. Заключение договора. В Минэкономразвитии указали на сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, в течение года большинство зумеров увольняются и меняют профессию. Кроме того, отмечается, что многие работодатели жалуются на то, что молодые сотрудники гораздо хуже вовлекаются в переработки. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Завтра утром плюс 23, облачно с прояснениями, днем малооблачно и до 27 градусов жары.
23: Валюта.
5: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
26: Еще 5 инвестпроектов на 859 миллионов рублей реализуют в Нижегородской области. Региональный совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение участков под них. Так, в Городецком округе одобрена заявка под завод быстровозводимых каркасов зданий из легких стальных тонкостенных конструкций. Производство откроет ЗМК «Смольковский». Объем инвестиций составит 542 миллиона рублей. Проект реализуют за 80 месяцев. В Арзамасе появится спортивный клуб. Заявителем является специальный застройщик «Промгражданстрой», который вложат 164 миллиона рублей. Комплекс возведут за 4 года. Также в Арзамасе согласовали участок под цех по производству бетонных изделий. Заявитель компании «Водник» вложит в предприятие 100 миллионов рублей и возведет его за 3 года. Совет также одобрил выделение территории под трансформаторную подстанцию и производственно-складское здание, где будут изготавливать вторичный щебень и брусчатку. С начала года областной земельный совет согласовал выделение земли под проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Новые предприятия дадут около 1500 рабочих мест. Группа компаний «Кронверк» и правительство Нижегородской области приступили к разработке проекта комплексного развития территории в новинках. Новый квартал с развитой инфраструктурой площадью свыше 200 гектаров объединит дома жилищного комплекса «Окский берег» со стороны Богородской и Арзамаса. Проект призван не только нарастить жилищный фонд, но и сформировать полноценную городскую среду, учитывающую запросы нынешних и будущих жителей. Инфраструктурный блок предусматривает строительство 6 детских садов, 3 школ, пожарного депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 взрослых и 1 детской поликлиники. Часть объектов уже реализована за счет бюджетных средств. В частности, введены в эксплуатацию школа, детский сад и взрослая поликлиника. Дальнейшее развитие территории будет осуществляться при активном участии инвестора, который обеспечит возведение новых социальных объектов с последующей передачей их в государственную и муниципальную собственность. Активное освоение площадки планируется начать в конце этого, начале будущего года. Сейчас ведется полный цикл проектирования, включая разработку мастер-плана и уточнение планировочных решений с учетом формируемой концепции. Важным элементом работы остается диалог с жителями. Застройщик открыт к предложениям и готов учитывать пожелания активных горожан на этапе проектирования. Отмечается, что компания ведет деятельность на строительном рынке свыше 25 лет. В ее штате более 2000 специалистов, включая проектировщиков, строителей и сотрудников управляющих компаний, обеспечивающих эксплуатацию объектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Проверено практикой.
26: Медицина поистине самая благородная из всех искусств, говорил Гиппократ. Ну и как в любом искусстве, в медицине тоже есть свои тренды. О них мы сегодня и поговорим с директором частного учреждения здравоохранения клинической больницы РЖД медицины в Нижнем Новгороде Дворчиком Александром Владимировичем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Юлия.
26: Расскажите, пожалуйста, какие медицинские тренды вы выделяете в этом 26-м году?
8: В 26-м году выделяется несколько активных трендов, которые мы замечаем, и на первом месте, конечно, это проактивность. Если раньше задача врача была полечить боль, тогда, когда уже случилось обострение, то сейчас мы стараемся предотвратить. Медицина возвращается к своим истокам, становится профилактической, превентивной. Следующие тренды отметил бы персонализацию и цифровых двойников. Речь идет о медико-генетических исследованиях, и в зависимости от результатов, полученных во время этого исследования, врач корректирует стандартные схемы, рекомендованные клиническими рекомендациями. Простите за тавтологию. У нас колоссальный опыт наблюдения за профессиональным здоровьем машинистов и диспетчеров. Это строгие предрейсовые, послерейсовые осмотры. Сейчас мы оцифровываем эти данные для того, чтобы создавать тепловые карты здоровья для каждого пациента, прогнозировать усталость и риски до манифестации заболевания.
26: Вы сейчас сказали такое интересное определение – тепловая карта здоровья. Что это означает?
8: Мы выделяем 4 группы наблюдения за профессиональным здоровьем работников. Первая группа абсолютно здоровые, которых мы не видим.
26: Которых
8: очень мало, у которых практически нет отклонений. Вторая группа, имеющая начальные признаки, симптомы каких-то заболеваний, либо отклонения в параклинических исследованиях. Третья группа, непосредственно категория работников, допущенных к работе, к управлению там, транспортным средством или к своему рабочему месту, но имеющему заболевание, требующее постоянно динамического наблюдения в течение труда. И четвертая категория – профнепригодные. Наша задача – как можно ранее выявлять на начальных стадиях эти изменения и проводить определенную работу, большая часть которой как раз посвящена диспансерному наблюдению и всем профилактическим мероприятиям, для того, чтобы не переводить в третью и в четвертую категорию.
26: Все понятно, спасибо. А есть ли еще какие-то тренды, о которых вы бы захотели рассказать, если мы вернемся к этому разговору?
8: Модный тренд – медицина долголетия, и это как раз не только бьюти или там, работа с морщинками, а это как раз про хроническое воспаление, про клеточное старение, борьбу за когнитивное здоровье, особенно у возрастных пациентов. Как раз здесь тоже делается ставка на раннюю диагностику и профилактику.
26: С точки зрения человека, который ходит в поликлинике и в больнице, хотелось бы, чтобы еще тренд был, наконец, среди докторов, на большее внимание, что ли, конкретно к человеку. То есть не как к потоку людей, которые ежедневно, понятно, там большая нагрузка на поликлинике, но именно вот человекоцентричность какая-то, да, чтобы была среди всех докторов, которые есть не только в частных клиниках. Есть ли такой тренд и будет ли он в ближайшее время, как вы считаете?
8: Я бы немножко по-другому, Юлия, поставил вопрос. Дело в том, что еще в прошлом, позапрошлом годах, до 22-го активно, был тренд на пациентоцентричность, клиентоцентричность. Заметьте, сейчас все меньше и меньше употребляют это слово и уходят именно на человекоцентричность. Почему? У нас есть определенные кадровые вопросы, которые необходимо закрывать с помощью, в том числе, и обращения внимания не только на пациента. Для меня, как для руководителя учреждений, клиентами являются не только пациенты больные. Для меня клиентами являются и врачи, которые работают, которых мне необходимо привлекать, для которых мне необходимо создавать определенные условия работы, приобретать современное оборудование, делать для них какие-то приятные инфраструктурные и интерьерные решения, чтобы, приходя на работу, они чувствовали себя комфортно. И в связи с этим как раз тренд пациентоцентричности, клиентоцентричности сместился в сторону человекоцентричности. То есть мы должны уделять внимание всем людям, которые нас окружают.
26: Это интересно. Об этом, ну, опять же, с точки зрения пациента, об этом не задумываешься. Об этом задумываешься, наверное, только тогда, когда ты отвечаешь не только за тех, кто приходит, но и тех, кто работает.
8: Когда хорошо врачу, хорошо и пациенту.
26: Да, это как я делаю вам счастливую маму. Вы делаете счастливых докторов, чтобы они хорошо заботились о своих пациентах. Напомню, что в гостях у Бизнес-ФМ сегодня был директор частного учреждения здравоохранения клинической больницы РЖД медицины в Нижнем Новгороде Дворчик Александр Владимирович. Большое вам спасибо.
8: Спасибо, Юлия.
7: Проверено практикой на Бизнес-ФМ. Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес».

0: Gravy Train известно немного, однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день. Срочные переводы на Business FM. Деньги.
1: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят: история денег хранится на дне колодца.
0: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Здравствуйте. Армянский городской округ Феодосия в Крыму остались без электроснабжения в результате массированной атаки ВСУ на магистральные сети, сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гацанюк. Кроме того, введены графики отключения электричества в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке, поселке Первомайское, а также в 9 районах республики. Ликвидировано возгорание на территории НПЗ в Славянске на Кубани, произошедшее в результате падения обломков беспилотника 28 июня. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба района. В городе в результате падения обломков беспилотника повреждены несколько домов, произошло возгорание. На территории НПЗ была повреждена линия электропередачи и газовая труба. Один человек погиб. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок, чтобы регионы могли более оперативно осваивать бюджетные средства. По ее мнению, мораторий на период до завершения специальной военной операции даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность, созданной в Штатах неправительственной организации «Американская коалиция за Украину», сообщает надзорное ведомство в среду. Штаб-квартира этой организации находится в Вашингтоне. Эта коалиция объединяет более 50 американо-украинских организаций, базирующихся в США. В качестве своей миссии она заявляет разработку и реализацию мер поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, заявили в Генеральной прокуратуре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста, по данным S&P Global. Аналитики отмечают, что предприятия увеличили объемы производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. Заметен ли рост деловой активности в промышленной сфере, мы спросили у российских предпринимателей. Ряд банков Беларуси, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Как пишут СМИ, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А какой дальнейший прогноз? Введут ли комиссию остальные банки стран ЕАЭС? В Багдаде все спокойно. Об этом заявил посол Ирака в России Абдул-Карим Хашим Мустафа. И добавил, что страна безопасна для российских туристов. Так ли это и кто сейчас ездит в Ирак? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI в июне поднялся до 50,3 пункта против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Аналитики отмечают, что предприятия увеличили объемы производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. При этом экспортный спрос остается слабым. Еще одной проблемой для производителей стали более длительные сроки поставки.

0: поставки сырья и комплектующих из-за логистических сложностей, в том числе на фоне ближневосточного конфликта. О том, заметен ли рост деловой активности в промышленной сфере, Бизнес ФМ спросила у российских предпринимателей.
1: Бизнес говорит.
2: Сооснователь, председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
3: Мы видим некоторое оживление на рынке весной. Прежде всего, это апрель и май. Итоги июня еще подводить рано. Но я бы не сказал, что это вот оживление. Скорее, это стабилизация падения. Мы где-то смотрим на результаты прошлого года в продажах без роста. Я думаю, это связано с тем, что такая потребительская паника несколько остыла. Проекты надо заканчивать. Весна, лето – основной период активной работы над проектами по ремонту и строительству. Но мы не собираемся оставаться без роста в этом году. Это не в наших правилах. Поэтому мы активно идем в две отрасли, где мы видим потенциал для роста. Во-первых, это дорогие изделия премиум и люкс. И второе, куда мы смотрим, это B2B. Эта отрасль чувствует себя, на удивление, неплохо по сравнению с потребительским рынком. Я думаю, связано с тем, что много проектов было начато для внутреннего туризма, для других целей. Сейчас они подходят к стадии меблировки.
2: Директор компании PSO Project Игорь Панасюк.
4: В середине июня мне пришлось распустить людей в отпуск без содержания. Я уж не знаю, как считают индекс, но реально проблема звучит так. Мы производим нагревательные элементы для теплого пола, и я не могу заплатить ими зарплату. То есть у меня полный склад. Я достаточно давно, грубо говоря, с февраля 2025 года работал, производство работало 3 дня, потому что мы не могли продать то, что мы производим. Сейчас пришлось сделать небольшую паузу, чтобы распродать склад, опять уйти в деньги, чтобы вовремя платить зарплаты, налоги и так далее. И это все происходит. Можно было бы залезть, конечно, в кредит, но спасибо некоторым людям, у нас очень-очень гуманная ставка, поэтому тоже не хочется. Ну да, я вот, честно говоря, одно время казалось, что вроде как ожила вся индустрия, но нет, мы не чувствуем. И пока самое неприятное во всей этой ситуации, что просвета не видно, то есть оно становится хуже, не видно, чтобы кто-то хотя бы какие-то попытки сделал улучшить ситуацию.
2: Основатель, генеральный директор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
5: Индекс PMI, который внезапно вырос в июне месяце, как не надо было на него обращать внимание, так и не надо обращать внимание на значение июня. Ни о чем это не говорит. Изменение ключевой ставки Центробанка никаким образом на бизнес не повлияло. Это смешные какие-то движения. Не знаю, наверное, для того, чтобы обозначить просили, ждали, получите. Поэтому ничего не происходит такого существенного, что могло бы подталкивать активность промышленности вверх. То у нас обстановка текущего межсезонья проходит в обычном режиме. Чувствуем себя нормально, но никаких перспектив инвестиционной активности, о чем очень сильно переживает стало правительство, и в частности премьер Мишустин по этому поводу высказывался, что надо что-то делать с инвестиционной активностью. Она нулевая, потому что при текущих условиях ее просто быть не может. Вот поэтому наши планы относительно нашей инвестиционной активности, они все, в общем, нулевые. Как наша нулевая активность сказывается на индексе PMI, остается загадкой.
0: Несмотря на сохранение оптимизма в отношении ближайших 12 месяцев, его уровень у компаний, обрабатывающих отрасли, снизился до минимума за последние 3 месяца. Главными рисками бизнес по-прежнему называет слабый внешний спрос и снижение покупательской способности клиентов. Экономический пессимизм наблюдается и среди россиян. По данным опроса Гэллоп, порядка 60% респондентов заявили об ухудшении экономической ситуации. Это максимальное значение за последние 20 лет. Банки из стран ЕАЭС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссии от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков. Альфа-банк, Беларусьбанк, Белвеб, БНБ-банк, МТ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк Центр Кредит ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Эко-Исламибанк также заявил о введении комиссии в 5% за прием наличных рублей для переводов, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. Скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭТ Виктор Достов.
6: До сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос, поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась, это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания к точке зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
7: Говоря о спросе. Действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
6: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины, комментировать это сложно.
0: Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов, источник РБК в одном из белорусских банков, заявил, что между Москвой и Минском налажены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. А в казахстанском банке Центр Кредит сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также затратной логистики. В Багдаде все спокойно. Об этом заявил посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа и добавил, что страна безопасна для российских туристов. Так ли это и кто сейчас ездит в Ирак? Разбиралась Светлана Чередникова.
8: Ирак готов принять российских туристов. Поездки в страну безопасны, заявил ТАСС иракский посол. Он сообщил, что на прошлой неделе был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна, отметил дипломат. Отвечая на вопрос, планирует ли Ирак увеличить число прямых рейсов в Россию, он ответил, что сейчас уже есть 2 рейса в неделю из Багдада в Москву авиакомпании Iraq Airways. На них в столицу прилетает много иракских туристов. Между тем, в стране в целом неспокойно. Продолжается инициатива властей по разоружению различных местных группировок, которые разоружаться не спешат. Также в Ираке до сих пор находятся иностранные военные и базы. Наконец, в ходе американо-иранского конфликта по стране периодически наносились удары со стороны Ирана. И хотя формально сейчас действует меморандум о перемирии, стороны его периодически нарушают. Поэтому обстановка в Ираке для туристов не совсем подходящая. Если только вы не готовы осматривать древности и ходить в рестораны под охраной, отмечает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН имени Примакова Николай Сухов.
9: То есть это сопряжено необходимостью сопровождения, охраны, как минимум определения маршрутов по безопасным местам Багдада. Это примерно как сейчас в Сирию съездить. Ситуация в Ираке продолжает оставаться нестабильной. Там и внутренние конфликты, там есть и возможность быть похищенным, просто по факту того, что ты иностранец. Я пока не знаю людей, которые в качестве туристов туда отправлялись. В качестве экспертов, научных работников, для переговоров по бизнесу, да. В начале года ездили коллеги на конференцию, тебя встречают, сопровождают туда, обратно. Сейчас там и внутренние перелеты есть, и дорога по земле. Когда это все организовано, это безопасно. В Дамаске сейчас тоже до 2 часов ночи могут работать рестораны. Гроша ломаного, где там туристы, которые будут в это время там гулять. В стране время от времени ведутся довольно масштабные боевые действия. Добро пожаловать, туристы.
8: Ирак, хотя и имеет небольшой участок побережья на Персидском заливе, не может считаться страной для пляжного отдыха. На побережье сосредоточена нефтедобыча. Это скорее регион для путешественников, ищущих новых впечатлений и любящих восточные древности. Эта территория – колыбель многих цивилизаций. Здесь и руины Вавилона, и столица Древней Ассирии, и следы культур Месопотамии, древние постройки, дворцы и крепости. Многие объекты входят в список памятников ЮНЕСКО. Помимо культурного исторического наследия, часть которого представлена в Иракском музее, в стране немало знаковых исламских исламских святынь, в том числе мечеть и мавзолей в Кербеле, одно из важнейших мест паломничества для шиитов. В мавзолее похоронен имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда. Для массового туризма направление, безусловно, небезопасное, однако индивидуальные туры в Ирак практикуются, сообщил нам 40-водитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
10: Если кто-то из опытных путешественников спрашивает про поездку в Ирак, мы все-таки рекомендуем туда лететь через соседние страны. Это может быть Иордания, где у нас есть более регулярное сообщение королевскими иорданскими авиалиниями. Либо через Дубай, куда летает лоукостер «Флай Дубай». Кстати, цена билета туда-обратно до Ирака порядка 50 тысяч рублей. В Ираке, кстати, много еще русскоговорящих гидов сохранили довольно-таки теплые отношения к россиянам.
11: А если мы говорим про туристов?
10: Это индивидуальный турист, который уже много где был. По много раз бывали и в Дубае, и в Катаре, и в Саудовской Аравии съездили, в Бахрейне. Конечно же, это рекомендация для тех туристов, которые понимают, что не всегда их будут окружать роскошь пятизвездочных отелей. Хотя такие тоже в Ираке, в Багдаде, по крайней мере, есть.
8: Готовы индивидуальные туристические программы в Ирак на 8-9 ночей обойдутся в среднем в 2000 долларов на человека или в районе 150 тысяч рублей, включая перелет, проживание и экскурсионные программы. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: Мечел планирует увеличить добычу угля до 15-16 миллионов тонн в 2027 году против ожидаемых 11 миллионов в 2026 году. Об этом сообщил журналистам на годовом собрании акционеров генеральный директор компании Игорь Хафизов. Помимо этого, он отметил, что компания видит рост цен и спроса на свою продукцию. Мечел объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, тепловой и электрической энергии. Акционеры золотодобытчика «Полюс» одобрили выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года в размере 29 рублей 5 копеек на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля этого года. Ранее «Полюс» уже выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 56 рублей 80 копеек на акцию. В то же время совет директоров РЖД рекомендовал не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2025 год. Об этом заявила компания. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: 17:47 в Москве. В России может появиться аналог каршеринга для сельхозтехники. Его собираются запустить. Росагролизинг, сообщил гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мы запускаем пилотный проект платформы по развитию шеринга совместного пользования сельхозтехникой, отметил Косов. Пока в России, по его словам, нет таких проектов. Взять трактор и комбайн в краткосрочную аренду можно будет в этом году. Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги. Это наиболее востребовано у малых и средних предприятий. Потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживание, не всегда выгодно владеть, выгоднее заказать услугу, пояснил Косов. Было бы это интересно бизнесу. Мнение акционера группы компаний «Мегамикс» и агрохолдинга «Чува» Арсения Власова.
15: Здесь, безусловно, необходимо отметить, что мы все сейчас живем век повышения эффективности, все работают над тем, чтобы снизить свои расходы, издержки, и, безусловно, эта инициатива интересна, особенно для агрохолдингов, которые сейчас находятся в ножницах между покупателем, который борется с инфляцией, и ему важна цена конечного продукта, и, с другой стороны, все-таки возрастающими издержками, так или иначе, в связи с параллельным импортом, и с внутренними расходами, которые растут, безусловно, с НДС и так далее. Поэтому любая инициатива, которая нацелена на оптимизацию расходной части, будет бизнесом приветствоваться. Вопрос, реализованы ли эти механизмы где-то в других странах, и эта инициатива сугубо произведена на бумаге, рассчитана, либо она имеет практическое за собой подтверждение, это покажет дальше история. Мне кажется, когда Росагролизинг, такая крупная корпорация, выходит с какими-то инициативами, безусловно, за этим стоят цифры, какие-то расчеты, опросы. Поэтому, наверное, посыл бизнеса, да, безусловно. Это будет интересно. Это вопрос в технике, потому что как будет техника передаваться, как ее принимают. Механизмы уже так обкатаны, безусловно, в каршеринге. Если можно ли эту подкальку так переложить, наверное, да. Логика абсолютно здесь понятна. Повышение эффективности. Все-таки здесь у кого-то быстрее проходит уборочная кампания, у кого-то дольше высвобождается техника. Если будет эффективный инструмент ее краткосрочной аренды, почему нет?
0: Арсений Власов о первых попытках создать шеринг для проката комбайнов и тракторов говорили в 2021 году. Платформа национальной технологической инициативы сообщила, что сервис «Агрошеринг» для аренды сельхозтехники появится в России в 2023. По плану это должен был быть маркетплейс для аренды сельхозтехники, организация межрегионального перемещения комбайнов, грузовиков и тракторов. Наши собеседники об этом проекте не слышали. Сейчас лишь бы свести концы с концами, говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина в Луховицах Елена Головаченко.
16: Честно говоря, я бы рассмотрела. У нас в нем очень большое поголовье, и кормовой базы своей нет. Мы покупаем сено. Содержать для нас какую-то серьезную такую технику, чтобы раз в год заготовить корма, невыгодно. Если бы у нас была такая возможность, наверное, на 1-2 месяца какую-то технику для заготовки мы выбрали. Но тут дальше много вопросов, в каком состоянии это все будет. И трактористы опять не надо искать рукастого, так не могу сказать. Ну и самый главный вопрос, что мы бы с удовольствием пользовались, но, честно говоря, просто в сегодняшней экономической ситуации, таких как мы, не крупных все-таки по количеству земли, количеству поголовья скота, не очень много. Мелкий бизнес в сельском хозяйстве прям, ну, честно говоря, умирает. Для крупных, наверное, это не актуальное предложение. Тратить сейчас деньги еще на какую-то услугу, все пытаются своими руками хоть что-то сделать, чтобы хоть как-то сократить себестоимость.
0: Елена Головаченко, глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина. А в прошлом году Росагролизинг передал в лизинг более 14 тысяч единиц техники для ПК и других отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
18: Добрый вечер.
0: А что с рублем происходит? Вот ЦБ снизил официальный курс доллара на завтра, снизил официальный курс евро на завтра.
18: Неожиданно, да. Казалось бы, с сегодняшнего дня Банк России будет много покупать валюты. Если быть точным, на 9 миллиардов 340 миллионов рублей в день, но это условно с 1 по 6, то есть 1, 2 и 3 июля. Посмотрим, кстати, завтрашний уже отчет Банка России о сегодняшних операциях, какие были объемы, может быть, и не было покупки на 9 миллиардов, но, с другой стороны, конечно, рубль остался с сегодняшнего дня без достаточно существенной поддержки в виде продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Теперь Банк России, конечно, будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов. Ну вот, казалось бы, да, для рубля не лучшие времена, но сегодня рынок решил в обратную сторону развернуться. Может быть, закрываются позиции короткие, вчерашние, во всяком случае, когда рубль стремительно падал и, кстати, закрыл июнь наихудшими потерями с декабря 2022 года. Но, тем не менее, сегодня Банк России еще и опубликовал текст-резюме Совета директоров прошедшего 19 июня. И из этого резюме следует, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. Вот такой сигнал. Достаточно жесткий сигнал в целом, но и для рубля это хороший, с другой стороны, сигнал. Не исключено, что это стало сегодня причиной роста российской валюты. Но, скорее всего, это будет краткосрочно, учитывая, что все-таки в будущем и импортная составляющая должна расти, будет некий перекос в сторону импорта, и соответственно, уже поступление валюты от продажи нефти не будет так много, как было в апреле, в мае, ну, отчасти в июне, но в июле уже будет не все так, скорее, с учетом того, что цены на нефть все-таки снизились, и, ну, с тех уровней, которые мы наблюдали не так давно, выше $100 за баррель, сейчас в районе 73 торгуется смесь Brent. В принципе, что-то похожее, что было накануне. Некая консолидация наблюдается на рынке нефти. И рынок, конечно, ждет все-таки дальнейшего развития событий в плане переговоров между США и Ираном. Пока не получается прямых встреч. Да, посетили Катар и Уитков Стив, и Джаред Кушнер. Но вот пока они пообщались лишь с представителями Катара. В общем, прямых переговоров нету, и рынок как-то пока, ну, решил перейти в консолидацию и ждать дальнейшего развития событий.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые.
19: Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл в 2000 году, вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего.
17: Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробности.
21: У нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный, а это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича», спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только три блока премьерных и отправили все декорации плыть в Боготу, в Колумбию. У них были там гастроли, и последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены Театра нации, которая звучит мало, а сцена это больше, чем главное. У них там зал маленький, но нам Театр нации позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест, но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы было сопричастность зрителя к действию на сцене.
3: Знаю, что на большую сцену в фестивале «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьера музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина продолжает.
21: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анны Карениной, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
3: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. 3 мирных жителя пострадали в Борисовском и Щебекинском округах Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил региональный оперштаб. Украинский беспилотник с 5 килограммами взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон, передает агентство ИХА. Местные жители испытали панику при виде беспилотника, отмечает агентство. В связи с инцидентом начата проверка. Россельхознадзор выявил 43 нарушения в кафе в Камышине, где произошло массовое отравление посетителей. Также были определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевание сальмонеллезом, передает ТАСС. Европа присвоила коллекцию с киевского золота из крымских музеев, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Выставка общества «Крымское золото. Цивилизованное» в кавычках «Европа грабит российские сокровища» открылась в среду на Гоголевском бульваре, а также у посольства Нидерландов в центре Москвы. Экспозиция рассказывает о беспрецедентном решении иностранных судов не возвращать уникальную коллекцию музея-заповедника Херсонес-Таврического и других музеев Крыма на территории ее происхождения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Герман Греф предложил Эльвире Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава Центробанка ответила руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. Чем закончилась публичная пикировка? Об этом буквально через минуту. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выровняется. Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. А на этом фоне, сообщает Reuters со ссылкой на источники, Россия начала покупать бензин у Индии. Российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом. Одновременно растет количество свободных площадей. Какова дальнейшая судьба торговых центров? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». А вы попробуйте. Герман Греф предложил Эльвире Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава Центробанка ответила руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. Но при этом регулятор не фанат высоких ставок, заверила Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
2: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что...
5: Давайте попробуем.
2: Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
0: Эльвира Набиуллина также сказала, что переохлаждение экономики не является научным термином и пользоваться им надо аккуратно. О том, что российская экономика переохлаждена, Герман Греф говорил вчера на годовом собрании акционеров Сбера. И, конечно, по его мнению, ключевую ставку ЦБ необходимо снижать. На финансовом конгрессе Центробанка, когда Греф отвечал на вопрос о производительности труда, его перебил голосовой помощник. Скорее всего, это был гигачат, который разрабатывает сам Сбер. Похожая.
7: У нас отрасль состоит из большого количества компаний. Здесь сельское хозяйство, это крупный агрохолдинг, фермерское хозяйство, какой-то дачник. Единственное, что их объединяет, наверное, это этот самый единый код АКВАД. И мы постарались опуститься на уровень предприятий и получили достаточно интересные результаты.
23: Чем я могу помочь?
7: Видите, как искусственный интеллект не дремлет. До этого я говорил.
0: Многие СМИ и телеграм-каналы процитировали Грефа, сказавшего, что он не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет. Однако фраза была вырвана из контекста, смысл высказывания главы Сбера был немного другой.
7: Нужно выровнять условия конкуренции. Аж сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так. И мы страна самая перекошенная в этом смысле. И это неверно.
0: Герман Греф также заявил, что он все чаще сталкивается с желанием получать только хорошие новости, но, по мнению главы Сбера, нужны те, кто портит веселье на вечеринке и высказывает альтернативную точку зрения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на это пошутила, что Греф никогда не отказывает себе в том, чтобы поспорить, в том числе с Центробанком. На все это глава ВТБ Андрей Костин сказал, что вы все ставки, да, ставки. Давайте лучше Новака про бензин спросим. И вице-премьер ответил про бензин. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается. Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте, сказал Александр Новак.
24: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
0: Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива. Основное изменение – введение механизма налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смещения прямогонного бензина с другими компонентами. Другими словами, выпуск бензина путем смешения будет приравниваться к производству топлива. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья будет предоставляться вычет акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобилей, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
0: Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пока на морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле и августе, сообщают источники Reuters. О новой топливной логистике говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. Насколько в тех же танкерах мы будем возить или не в тех, здесь сказать сложно. Это уже будут решать сами компании, насколько это технически возможно, целесообразно заливать бензин в нефтяной танкер. Но в целом действительно вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина прежде всего и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. Скорее всего, эти меры проработают до конца сентября, как минимум, потому что в сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Ранее премьер Новак сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. Он добавил, что перестройка логистических связей и системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. А сейчас переходим на сленг.
9: Но
8: Важные слова на Бизнес FM.
0: Вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш сегодня.
9: Вальф добавили в CS-пасхалку на карте «Мираж» в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках «мажоре» в Кёльне. Теперь на в кавычках «китчене» стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
0: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. И если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
10: Американская компания-разработчик видеоигр Valve увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
0: Если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час.
8: Реклама.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с 3 зависимостями. Алкогольный, наркотический и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около 500 миллиардов фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Центробанк изменил правила расчета выплат по ОСАГО. Новый порядок вступит в силу с 11 июля. По данным российской газеты, из расчета средней стоимости запчастей исключат аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Стоимость расходных материалов будут считать без скидок в полном объеме. В результате средние выплаты по ОСАГО увеличатся примерно на 10%. В Нижнем Новгороде временно закрыто движение транспорта на участке проспекта Ленина на съезде с Новикова-Прибоя в направлении Московского шоссе в связи с проведением неотложных работ на инженерных сетях. Ограничение продлится до окончания работ, срок производства неизвестен. Теперь проехать в сторону Московского шоссе со стороны Мызинского моста можно только по виадуку на Пролетарском круге. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. В июле предприниматели и самозанятые Нижегородской области смогут бесплатно представить свою продукцию на 39 ярмарках «Покупайте Нижегородское». Торговые площадки организуют в 17 муниципалитетах региона, сообщает областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Мероприятие проводится ежемесячно и зачастую приурочено к локальным праздникам и фестивалям. Больше всего в июле их запланировано в Уренском, Таншаевском, Вознесенском и Павловском муниципальных округах. График проведения ярмарок формируется с учетом предложений местных администраций. Чтобы получить бесплатное торговое место, предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального округа. Полный перечень площадок, даты проведения и контакты ответственных лиц опубликованы на официальном сайте регионального министерства промышленности. Стартовал прием заявок для участия в проекте «Вам решать». Прием инициатив продлится до 1 сентября на официальном портале «Голосза.ру». Подать заявку могут жители Нижегородской области в возрасте от 18 лет, территориальное общественное самоуправление, старосты сельских населенных пунктов. Автомобильную стоянку хотят построить под метромостом в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Совета по имущественным и земельным отношениям при правительстве Нижегородской области. Парковка предусмотрена проектом комплексного развития территории на улице Черниговской. Отмечается, что там уже находится стихийная стоянка и строительные бытовки. В Минтрансе отметили, что запретов на создание парковки под мостами нет, но владельцу сооружения необходимо отработать все требования по обеспечению безопасности объекта. Члены Совета предложили найти другие решения и вариант размещения парковки. Вопрос отложили до следующего заседания. Нижегородский театр оперы и балета объявил о старте летнего сезона международного фортепианного фестиваля «Пианиссимо». Концерты пройдут в Пакгаузе с 1 июля по 11 августа. В фестивале примут участие молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи. В программе произведения Баха, Гайдна, Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова и Прокофьева. Программу выступлений в Нижнем Новгороде можно найти на сайте театра. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Мошенники используют схемы с подработкой для подростков, предлагая высокие заработки, но в итоге вовлекают их в долговые обязательства, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова. Он отметил, что злоумышленники приглашают на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. Если у соискателей нет денег, злоумышленники предлагают оформить кредит. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Завтра утром плюс 23, облачно с прояснениями, днем малооблачно и до 27 градусов жары.
13: Валюта.
1: На 2 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
12: Wildberries.ru скупила контрольную долю в Е-аптеке. Сумму сделки и размер купленной доли не раскрывают. В объединенной компании рассказали, что покупка онлайн-аптеки поможет развивать направление товаров для здоровья и расширить ассортимент лекарств на маркетплейсе. Также компания получит доступ к сети из более чем 20 тысяч аптек, где покупатели смогут получать свои заказы. Е-аптека работает с 2011 года и считается одним из крупнейших российских сервисов онлайн-заказа лекарств. По итогам 2024 года выручка компании превысила 32 миллиарда рублей. Центр 800 отсудил 23 миллиона рублей по музею органов безопасности. С нижегородского подрядчика компании «Стандарт» взыскали сумму неотработанных авансов по созданию музея деятельности системы кадровой подготовки органов госбезопасности в Нижнем Новгороде. По данным «Коммерсант Приволжья», два контракта заключили в 2024 году. Первый касался подготовки помещений. Работы подрядчик должен был выполнить до конца того же года. Истец оплатил по договору 18,5 миллионов рублей аванса, но ответчик работы на эту сумму не сдал и на неоднократные претензии не реагировал. Истец направил уведомление о расторжении договора. По второму контракту ответчик должен был поставить экспозиционную мебель и оборудование. Подрядчику оплатили почти 10 миллионов рублей, но обязательства он не выполнил вовсе. С него взыскали долг, неустойку и проценты, а также расходы на экспертизу и пошлины. Решения в законную силу пока не вступили. Более 40 вебинаров об особенностях использования маркировки «Честный знак» пройдет до конца июля. Региональные предприниматели и торговые организации приглашают поучаствовать в обучении. Проведение таких вебинаров позволяет представителям бизнеса оперативно получать актуальную информацию о новых требованиях в сфере маркировки товаров. Участники смогут ознакомиться с особенностями работы в системе, узнать о предстоящих изменениях и задать вопросы специалистам. В июле состоятся вебинары, посвященные маркировке мясной продукции, сладости, кондитерских изделий, растворимых и завариваемых напитков, рассказал министр промышленности, торговли предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Список вебинаров постоянно пополняется. Следить за изменениями и регистрироваться на мероприятия можно на сайте честныйзнак.рф. А по всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
13: Подробности.
12: Сегодня в гостях у Бизнес FM Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Анастасия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, в каком возрасте начинаются основные проблемы с глазами, ну, например, да, катаракты, глаукома, и что делать, чтобы этого избежать или хотя бы отсрочить появление этих заболеваний?
14: Принято считать, что первые возрастные изменения начинаются примерно в 45-50 лет. Называется это пресбиопия, изменение зрения вблизи, да, и в дальнейшем наш глаз претерпевает определенные изменения, и уже мы ждем в возрасте примерно 60-70 лет такие заболевания, как катаракта. Катаракта – это возрастной процесс, действительно. Этот процесс, я люблю сравнивать, да, как седые волосы будут абсолютно у всех. То есть это процесс видоизменений и некое выстарение организма, да, в процессе жизнедеятельности. Существуют различные методы такого профилактического, скажем так, воздействия, да, это использование различных витаминных капель, витаминных комплексов препаратов. Но и в целом необходимо вести, да, здоровый образ жизни с правильным питанием, потому что катаракты – это нарушение обменных процессов, в том числе в организме. Но все равно генетика, какой-то образ жизни, какие-то факторы, с которыми нам приходится сталкиваться в течение жизни, они в любом случае дадут о себе знать. И все же развитие катаракты, оно неизбежно на самом деле. Как я люблю говорить, для этого у каждого свой возраст. Глаукома же на самом деле является генетическим фактором, и здесь невозможно предсказать, предугадать или сделать какие-то дополнительные мероприятия, которые бы могли от нее обезопасить. Пожалуй, здесь просто своевременный скрининг и посещение врача сможет своевременно определить какие-то предпосылки к глаукоме или ее какие-то начальные стадии, что в перспективе даст возможность нам на ранних стадиях с ней начать работать и стабилизировать внутриглазное давление и зрение пациента, чтобы оно в дальнейшем не ухудшалось и служило нам как можно дольше.
12: Но еще вопрос, как часто, ну, вообще советуют, да, ходить к офтальмологу раз в год. Есть ли какие-то рекомендации, возможно, для людей, которые постоянно сидят за компьютером, или для каких-то особых профессий, которые должны чуть почаще ходить или чуть больше уделять внимание своему зрению?
14: Если это пациенты, у которых все-таки выраженная зрительная нагрузка, раз в год это обязательно. В остальном мы прислушиваемся к своему организму. В каком плане? Если мы чувствуем, что зрение стало немного мутное и при моргании это улучшается состояние на какое-то время, либо вообще есть проблемы с фокусировкой, то есть человек, да, смотрит в компьютер или смотрит на текст и понимает, что ему нужно долго фокусироваться и сосредотачиваться на определенном там предмете или тексте, это говорит о том, что может быть либо спазм глазной мышцы, то есть напряжение ее избыточное, которое требует уже корректировки и лечения, либо развитие синдрома сухого глаза дает некоторые замыливания, и после моргания, как правило, пациенту на какое-то время становится легче, но это не панацея, тут нужно также лечиться, да, при помощи глазных капель это состояние нивелировать. Поэтому, как только мы почувствовали вот такие первые тревожные симптомы и жалобы, мы должны обратиться к специалисту. Возможно, это будет через полгода, да, возможно, это будет и чаще. То есть, если нет сопутствующей патологии, хронических каких-то заболеваний, то раз в год или при наличии жалоб. Мы так любим писать в своем консультативном заключении. Если пациент страдает гипертонией, сахарным диабетом, это могут быть и молодые пациенты, которые имеют такие сопутствующие заболевания. Заболевания, связанные с проблемами суставов, например. То здесь к офтальмологу следует приходить чаще, или с проблемами, установленными на сетчатке, допустим, да, которые уже выявлены на приеме у офтальмолога. А здесь уже доктор может порекомендовать и более частые визиты, например, раз в полгода.
12: Но напомню, что сегодня в гостях у Бизнес FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
14: Спасибо, благодарю. До встречи.
15: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Главные капиталы России. Борис Абрамович Каменко. Состояние около 40 миллионов рублей. В топ-10 российских дореволюционных банков перед Первой мировой войной четвертую строку уверенно занимал региональный Азовско-Донской банк, с основным капиталом в 50 миллионов и балансом в 500 000 000 рублей. На это почетное место банк вышел под руководством купца первой гильдии, коммерции-советника Бориса Абрамовича Каменки. Его молодость окутана туманом слухов. Достоверно известно лишь, что родился в Киеве в 1855 году, что занимался финансовыми операциями на юге России, а в 1903 году объявился в столице, где стал стремительно укреплять свои позиции в финансовых кругах. В 1910-м он возглавил Азовско-Донской банк. Этот банк отличился тем, что отказался от участия в российской генеральной нефтяной корпорации, организованной в Лондоне крупнейшими российскими банками. Будучи тесно связанным с товариществом братьев Нобель, Борис Абрамович сформировал собственную группу нефтяных предприятий, которую Азовско-Донской банк и поддержал. Помимо контроля за деятельностью банка, Каменко также являлся членом правления страхового общества России, русского общества «Сименс-Шукерт» и Токмакской железной дороги. Также он занимал высокие посты председателя правлений Общества Соединенных Цементных Заводов и Русского общества вывозной торговли. Азовско-Донской банк был национализирован в декабре 1917 года. В 1918 французское правительство пригласило Каменко наладить финансовые операции между русскими эмигрантскими кругами и Францией. Он создал российский торгово-промышленный союз «Торгпром». В руководство организации вошли крупнейшие российские промышленники из числа эмигрантов – Третьяков, Гукасов, братья Рябушинские. В том же году генерал Врангель предложил Борису Абрамовичу занять пост министра финансов в правительстве Крыма, но тот отказался. В Париже Каменко возглавил французский банк северных стран, контроль над которым получил еще в 1912 году. Он также стал председателем русского страхового общества в Париже и продолжил активно заниматься бизнесом. Борис Абрамович Каменко скончался и был похоронен в Париже 2

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Украина не стремится к миру с Россией. Москва не питает на этот счет никаких иллюзий, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. ЕС, отметила также Захарова, пытается склонить Соединенные Штаты в сторону требований киевского режима. А Зеленский ударами по гражданской инфраструктуре и убийствами мирных жителей хочет спровоцировать эскалацию конфликта. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за три года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России: Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории в России сообщило, что Подгорица планирует ввести визы для россиян к концу сентября этого года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выложил в своем телеграм-канале отсканированное изображение документа Госдепа о гарантиях нераспространения НАТО на Восток, которые США давали генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву. «Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на Восток», — привел перевод выдержки из документа Пушков. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. А что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузов из-за перебоев с топливом. А в Минэнерго назвали ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС недостоверными. Подробности буквально через минуту. Деловая активность бизнеса, обрабатывающих отраслей, в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, аналитики отмечают, что предприятия увеличили объемы производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. Заметен ли рост деловой активности в промышленной сфере, мы спросили у российских предпринимателей. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщают СМИ. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. С бензином. Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузов из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу и манипулировать данными. В Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перечук подробнее.
3: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
4: Нас беспокоит, что хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент — это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы, и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя.

0: есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но, тем не менее, мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
1: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что, в общем-то, понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок. Есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае, речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL, оператора NC Logistic Артем Восконян.
2: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляемая, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
1: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
3: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вот, что это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Лукойле. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
1: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами, пишет РБК. Также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
5: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопрос поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
4: Председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Глава Совета Федерации Валентин Матвиенко призывает не драматизировать. Подробности через полчаса. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса, обрабатывающих отраслей, в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI в июне поднялся до 50,3 пункта против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Аналитики отмечают, что предприятия увеличили объемы производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. При этом экспортный спрос остался слабым. Еще одной проблемой для производителей стали более длительные сроки поставки сырья и комплектующих из-за логистических сложностей, в том числе на фоне ближневосточного конфликта. О том, заметен ли рост деловой активности в промышленной сфере, Бизнес ФМ спросила у российских предпринимателей.
6: Бизнес говорит.
7: Сооснователь, председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
8: Мы видим некоторое оживление на рынке весной. Прежде всего, это апрель и май. Итоги июня еще подводить рано. Но я бы не сказал, что это вот оживление. Скорее, это стабилизация падения. Мы где-то смотрим на результаты прошлого года в продажах без роста. Я думаю, это связано с тем, что такая потребительская паника несколько остыла. Проекты надо заканчивать. Весна, лето – основной период активной работы над проектами по ремонту и строительству. Но мы не собираемся оставаться без роста в этом году. Это не в наших правилах. Поэтому мы активно идем в две отрасли, где мы видим потенциал для роста. Во-первых, это дорогие изделия премиум и люкс. И второе, куда мы смотрим, это B2B. Эта отрасль чувствует себя, на удивление, неплохо по сравнению с потребительским рынком. Я думаю, связано с тем, что много проектов было начато для внутреннего туризма, для других целей. Сейчас они подходят к стадии меблировки.
7: Директор компании PSO Project Игорь Панасюк.
9: В середине июня мне пришлось распустить людей в отпуск без содержания. Я уж не знаю, как считают индекс, но реально проблема звучит так. Мы производим нагревательные элементы для теплого пола, и я не могу заплатить ими зарплату. То есть у меня полный склад. Я достаточно давно, грубо говоря, с февраля 2025 года работал, производство работало 3 дня, потому что мы не могли продать то, что мы производим. Сейчас пришлось сделать небольшую паузу, чтобы распродать склад, опять уйти в деньги, чтобы вовремя платить зарплаты, налоги и так далее. И это все происходит. Можно было бы залезть, конечно, в кредит, но спасибо некоторым людям. У нас очень-очень гуманная ставка, поэтому тоже не хочется. Ну да, и я вот, честно говоря, одно время казалось, что вроде как ожила вся индустрия, но нет, мы не чувствуем. И пока самое неприятное во всей этой ситуации, что просвета не видно. То есть оно становится хуже, не видно, чтобы кто-то хотя бы какие-то попытки сделал улучшить ситуацию.
7: Основатель, генеральный директор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
10: Индекс PMI, который внезапно вырос в июне месяце, как не надо было на него обращать внимание, так и не надо обращать внимание на значение июня. Ни о чем это не говорит. Изменение ключевой ставки Центробанка никаким образом на бизнес не повлияло. Это смешные какие-то движения. Не знаю, наверное, для того, чтобы обозначить просили, ждали, получите. Поэтому ничего не происходит такого существенного, что могло бы подталкивать активность промышленности вверх. То у нас обстановка текущего межсезонья проходит в обычном режиме, чувствуем себя нормально, но никаких перспектив инвестиционной активности, о чем очень сильно переживает стало правительство, и в частности премьер Мишустин по этому поводу высказывался, что надо что-то делать с инвестиционной активностью. Но нулевая, потому что при текущих условиях ее просто быть не может. Вот поэтому наши планы относительно нашей инвестиционной активности, они все, в общем, нулевые. Как наша нулевая активность сказывается на индексе PMI, остается загадкой.
4: Несмотря на сохранение оптимизма в отношении ближайших 12 месяцев, его уровень у компаний, обрабатывающих отраслей, снизился до минимума за последние 3 месяца. Главными рисками бизнес по-прежнему называет слабый внешний спрос и снижение покупательской способности клиентов. Экономический пессимизм наблюдается и среди россиян. По данным опроса Гэллоп, порядка 60% респондентов заявили об ухудшении экономической ситуации. Это максимальное значение за последние 20 лет. Дональд Трамп заработал 1,5 миллиарда долларов на крипте. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 25-й год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Мелания более 600 миллионов долларов. А кроме того, суммарно 800 миллионов долларов Трамп получил от криптопредприятия, соучредителями которого являются его сыновья и сам президент, комментирует управляющий активами основателя платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
11: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные через провайдеры, ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное это, что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
12: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
11: Дело в том, что для обывателя крипторынок это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
4: Григорий Клумов, Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие. Например, гольф-клубы принесли Трампу чуть больше 500 миллионов долларов. Рейтер ранее писала, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
6: Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
15: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
16: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
17: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
18: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Курс истории или история курса.
20: На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт.
19: Курс истории или история курса на Business FM.
6: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
21: ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: компании и корпорации.
21: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
21: Мечел планирует увеличить добычу угля до 15-16 миллионов тонн в 2027 году против ожидаемых 11 миллионов в 2026 году. Об этом сообщил журналистам на годовом собрании акционеров генеральный директор компании Игорь Хафизов. Помимо этого, он отметил, что компания видит рост цен и спроса на свою продукцию. Мечел объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, тепловой и электрической энергии. Акционеры золотодобытчика «Полюс» одобрили выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года в размере 29 рублей 5 копеек на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля этого года. Ранее «Полюс» уже выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 56 рублей 80 копеек на акцию. В то же время совет директоров РЖД рекомендовал не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2025 год. Об этом заявила компания. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
22: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: 18:49 в Москве. Банки из стран ЕС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков Беларуси, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссии от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков: Альфа-банк, Беларусьбанк, Белвеб, БНБ-банк, МТ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк Центр Кредит ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Исламик-банк также заявил о введении комиссии в 5% за прием наличных рублей для переводов, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. А, скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, а это Виктор Достов.
23: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос, поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась, это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
24: Говоря о спросе. Действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
23: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины, комментировать это сложно.
4: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег. Источник РБК в одном из белорусских банков заявил, что между Москвой и Минском налажены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. В казахстанском банке Центр Кредит сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также затратной логистике.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Приветствую, Алексей.
2: Добрый вечер.
4: Вот я смотрю на то, что сейчас с нашим рынком происходит. Ну, цифры какие-то красные слишком, что ли. 2342 пункт прямо сейчас.
2: Ну, сегодня мы консолидируемся, причем второй день подряд, без какой-то определенной динамики. После бурного роста понедельника, после обвала июня, да и вообще 17 недель подряд до текущей недели, российский рынок падал, потом технический отскок мы наблюдали в понедельник, но они случаются, конечно, при затяжном падении, но не более того. Хотя в понедельник было много таких радостных речей относительно роста, но, как мы видим, это история одного дня. Теперь два дня консолидации, но, видимо, после того, как посредством консолидации спадет сейчас вот та сильнейшая перепроданность, которая была на российском рынке, не исключено, что рынок вновь пойдет вниз, потому что фундаментально ничего не изменилось. Наоборот, на рынке, ну, все больше и больше ждут как минимум паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. И сегодняшний текст резюме Совета директоров, который прошел 19 июня, Совет директоров Банка России, как раз подтверждает такие ожидания. Во всяком случае, в этом резюме говорится, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, а на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. Ну, такие вот намеки на некие уже не то чтобы снижение в будущем, а может быть и пауза, а может и длительная пауза, но это в лучшем случае. Как бы уже не до повышения ставки дошли бы вот в текущей ситуации. Ну, даже с учетом того, что некоторые центральные банки по всему миру уже ставки повышают, а кто-то готовится. И, допустим, чиновники Федрезерва американского центрального банка не исключают повышение ставки в текущем году. Ну, скорее всего, конечно же, о повышении говорить рано на российском рынке, про Банк России, но, тем не менее, пауза, она все более и более становится актуальной. И это, конечно, оптимизма не добавляет в плане акций российских, в плане облигаций, конечно же, но российский рубль в этом случае чувствует себя неплохо. Может быть, как раз сегодняшнее резюме и повлияло на рост российского рубля. 15 копеек потерял китайский юань к закрытию и торгуется в районе 11 рублей 47 копеек. Но не будем забывать, что с сегодняшнего дня и до конца недели Банк России, во всяком случае, в теории, по расчетам, должен покупать валюту на 9 почти с половиной миллиардов рублей. Посмотрим завтрашний отчет Банка России, насколько действительно это так. И как это мы видим, пока особо на рубле не сказалось. Ну, конечно, рынок закладывал заранее все эти ситуации. Ну и что касается внешних факторов, то цены на нефть снижаются уже в районе, даже ниже 72 долларов торгуется баррель смеси Brent.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо услышать.

0: Коротко.
1: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В трех городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданина Украины, сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники. Как сообщает телеканал, высший представитель органов уголовного преследования Германии обвиняет украинца Сергея К., фамилия не сообщается, в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру. В настоящее время украинец сидит в СИЗО в Гамбурге, где, как ожидается, и пройдет судебный процесс. Он был задержан летом прошлого года в Италии и выдан германской стороне. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024-го. Среди авторов глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредсовет Федерации Николай Журавлев. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона. Медведев обыграл 84-ю ракетку мира испанца Даниэля Мериду Агилара. В следующем круге россиянин, занимающий 9-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем встречи американца Брэндона Накашима и немца Яна Леннарда Штруфа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Глава Сбера Греф предложил Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ уверяет, что это крайне опасно, а научного термина переохлаждения экономики, о котором говорит Греф, по версии Набиуллиной, не существует. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дистопливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил Александр Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выровняется. На этом фоне Россия начинает покупать бензин за рубежом. Где и насколько это серьезные поставки? И российские торговые центры продолжают терять покупателей. Посещаемость ТЦ в первом полугодии, по данным Focus Technologies, сократилась еще на 2% в сравнении с прошлым годом. Одновременно растет количество свободных площадей в ТЦ. Сохранится ли эта тенденция? Подробности на Business FM. Вы попробуйте. Герман Греф предложил Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ ответила руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. Но при этом регулятор не фанат высоких ставок, заверила Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
3: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что...
4: Давайте попробуем.
3: Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Набиуллина также сказала, что переохлаждение экономики не является научным термином, и пользоваться им надо аккуратно. О том, что российская экономика переохлаждена, Герман Греф говорил вчера на годовом собрании акционеров Сбера, и, конечно, по его мнению, ключевую ставку ЦБ необходимо снижать. Многие СМИ и телеграм-каналы процитировали Грефа, сказавшего, что он не будет жалеть, если офлайн-торговля-то умрет. Однако фраза была вырвана из контекста. Смысл высказывания главы Сбера был немного другой.
5: Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так. И мы страна самая перекошенная в этом смысле. И это неверно.
2: Выступил на Финконгрессе и глава ВТБ Андрей Костин и высказал мнение, что в последнее время увлеклись суверенитетом.
4: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много. Мне кажется, первое, более четкое определение тех направлений, которые мы будем развивать и в которых мы будем претендовать на роль лидера, очень важно, потому что на сегодня вот такой, мне кажется, градации нет.
2: А еще глава ВТБ призвал отказаться от господдержки неэффективных отраслей. Точно нужно заканчивать субсидированием и финансированием тех отраслей и производств, которые не могут быть эффективными, указал Костин. А госресурсы, по его мнению, должны фокусироваться на ключевых задачах будущего развития России. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выровняется, уверен Новак.
6: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
2: Это был Александр Новак. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива и ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогурьев.
7: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобилей, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованию Института энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин в Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина. Планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Белоруссии. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле-августе, сообщают источники Reuters. А новые топливные логистики и ее последствиях, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Беларуси, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
2: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Премьер Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев.
0: Прямо сейчас.
2: Годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня составила 6%. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, по данным Министерства, за неделю. С 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен замедлились до 0,22%. Подробности в ближайшем эфире Бизнес ФМ. А сейчас переходим на сленг.
0: Новые слова на Бизнес ФМ.
2: Вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш сегодня.
9: В Альф добавили в CS пасхалку на карте «Мираж» в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках «мажоре» в Кёльне. Теперь на в кавычках «китчене» стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
2: Среди участников редакционной ретучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. И если вам тоже это интересно, то, что это значит, то вот перевод.
10: Американская компания-разработчик видеоигр Valve увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
2: Ну, а если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Работодатели, которые попали в реестр Роструда за неоформленных сотрудников, предложили лишать региональной поддержки. В этот список включают компании и предприниматели, которые подменяют трудовые договоры другими формами занятости. Например, оформляют работников как самозанятых, пишет «Парламентская газета». Сейчас присутствие в реестре влечет в основном репутационные потери. В Совете Федерации считают, что меры поддержки можно возвращать только после устранения нарушений. В Нижнем Новгороде выявили многомиллионное хищение при ремонте трамвайных путей. Бывшего директора организации по отработке и утилизации отходов задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, между организацией по строительству дорог и коммерческой компанией был заключен договор на работу по сбору и обезвреживанию отходов. Подозреваемый предоставил заказчику фиктивные акты об утилизации отходов третьего класса опасности. За это он получил 19 миллионов рублей, которые затем потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, совершенные в особо крупном размере. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности. И в продолжение темы. Балахнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации свалок. На скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель. Установлено, что в 2022 году мужчина похитил бюджетные средства в размере около 2,5 миллионов рублей при исполнении муниципального контракта по ликвидации свалок в округе. Предприниматель предоставил заказчику недостоверные акты выполненных работ. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Власти Нижнего Новгорода ищут подрядчика на третий этап расширения кладбища Новоистригинское. Соответствующая карточка появилась на сайте ЕИС в сфере закупок. Заказчиком выступает Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода. Подрядчик должен провести общие работы, сделать внутренние сети водопровода и канализации, систему вентиляции, пожарную сигнализацию, обустроить проезды с тротуарами и площадками, площадку для контейнеров, туалеты, поставить пожарные резервуары и провести другие необходимые работы. В контракте значится также озеленение территории. Максимальная стоимость контракта составляет 347,5 миллионов рублей. Заявки принимаются до 16 июля. Итоги подведут 20 июля. Работу нужно выполнить до 20 декабря 2030 года. Информация о тестовом матче появилась на сайте новой ледовой арены «На Стрелке». 14 августа в 5 вечера на главной площадке «Волга-арена» состоится предсезонная игра «Торпедо» против московского «Динамо». Как пишет ТАСС, матч будет тестовым, его проведут без зрителей для проверки готовности объекта, работы инфраструктуры, систем безопасности и персонала. Центробанк выпускает 5 памятных монет из серии «Российский спорт». Номинал каждые 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия логотипа клубов изображены на оборотной стороне. В Центробанке напомнили, что все такие монеты являются законным средством наличного платежа. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
17: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Завтра утром плюс 23, облачно с прояснениями, днем малооблачно и до 27 градусов жары.
0: Валюта.
17: На 2 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 48 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
16: Wildberries.ru скупила контрольную долю в Е-аптеке. Сумму сделки и размер купленной доли не раскрывают. В объединенной компании рассказали, что покупка онлайн-аптеки поможет развивать направление товаров для здоровья и расширить ассортимент лекарств на маркетплейсе. Также компания получит доступ к сети из более чем 20 тысяч аптек, где покупатели смогут получать свои заказы. Е-аптека работает с 2011 года и считается одним из крупнейших российских сервисов онлайн-заказа лекарств. По итогам 2024 года выручка компании превысила 32 миллиарда рублей. Центр 800 отсудил 23 миллиона рублей по музею органов безопасности. С нижегородского подрядчика компании «Стандарт» взыскали сумму неотработанных авансов по созданию музея деятельности системы кадровой подготовки органов госбезопасности в Нижнем Новгороде. По данным «Коммерсант Приволжья», два контракта заключили в 2024 году. Первый касался подготовки помещений. Работы подрядчик должен был выполнить до конца того же года. Истец оплатил по договору 18,5 миллионов рублей аванса, но ответчик работы на эту сумму не сдал и на неоднократные претензии не реагировал. Истец направил уведомление о расторжении договора. По второму контракту ответчик должен был поставить экспозиционную мебель и оборудование. Подрядчику оплатили почти 10 миллионов рублей, но обязательства он не выполнил вовсе. С него взыскали долг, неустойку и проценты, а также расходы на экспертизу и пошлины. Решения в законную силу пока не вступили. Более 40 вебинаров об особенностях использования маркировки «Честный знак» пройдет до конца июля. Региональные предприниматели и торговые организации приглашают поучаствовать в обучении. Проведение таких вебинаров позволяет представителям бизнеса оперативно получать актуальную информацию о новых требованиях в сфере маркировки товаров. Участники смогут ознакомиться с особенностями работы в системе, узнать о предстоящих изменениях и задать вопросы специалистам. В июле состоятся вебинары, посвященные маркировке мясной продукции, сладости, кондитерских изделий, растворимых и завариваемых напитков, рассказал министр промышленности, торговли предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Список вебинаров постоянно пополняется. Следить за изменениями и регистрироваться на мероприятия можно на сайте честныйзнак.рф. Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином маркетплейс это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чебанова.
18: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продаже на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем. Причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries Andrews Дмитрий Борщевский.
19: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек, благодаря здоровой конкуренции, снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность, то есть значимого роста по ним не зафиксировано, хотя общие объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
18: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил. Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
20: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
21: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
20: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
21: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
18: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК-шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичней. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК-шоппинг Екатерина Зубенина.
22: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Горные велосипеды заняли 54% всех заказов в категории.
23: Мы зафиксировали резкий рост интереса к двухколесному транспорту с наступлением летнего сезона. В структуре заказов лидируют горные велосипеды, на них пришлось 54% всех заказов в категории. На втором месте шоссейные модели 13,5%, на третьем складные 11,5%.
24: Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
18: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Юлий Петрович Гужон.
26: С персоной Юлия Гужона был связан один из самых необычных скандалов промышленной Москвы начала века. Будучи гражданином Французской республики, он не имел русской широты характера и славился категоричностью в вопросе уступок пролетариату. Зимой 1902 года рабочие его шелковой мануфактуры устроили очередную стачку, требуя смягчения патагонной системы труда. Гужон тут же вызвал полицию. Прибывшие на место высокие полицейские чины в полном соответствии с требованиями шефа московского охранного отделения Сергея Зубатова приказали фабриканту договориться с рабочими мирно и без кровопролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении оберполицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6 тысяч рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шеф охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов. Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной.
14: Через век. Главные капиталы России.
26: на Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня составила 6%. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, передает ТАСС. По данным министерства, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен замедлились до 0,22%. На продовольственные товары цены изменились на 0,18%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились на 0,42%. В секторе наблюдаемых услуг цены практически не изменились – 0,01%. Власти Германии рассчитывают на расширение производства на немецких предприятиях видов вооружений, создаваемых Соединенными Штатами, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что несмотря на заявление о необходимости для Европы стать более самостоятельной в вопросах обороны, никто не собирается отказываться от американского оружия. Министр пояснил, что есть такие типы вооружений, которые Европа не производит, но которые ей потребуются в следующие 5-10 лет. Евросоюз в рамках программы Global Gateway выделит гранты на сумму 200 миллионов евро на проекты по развитию связности на Южном Кавказе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с совместным заявлением в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. ООН располагает запасами средств, которых хватит только до конца августа. Всемирной организации необходимо, чтобы страны внесли взносы в регулярный бюджет для возможности работы в сентябре. Об этом заявил помощник генсека ООН Чандра Раманатан, выполняющий обязанности контролера в ООН. ООН столкнулась с кризисом ликвидности, так как Соединенные Штаты, ее крупнейший донор, отказались выплачивать взносы в регулярный бюджет, а также сократили добровольное финансирование агентств Всемирной организации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Минэнерго заявили, что ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗАЭС могут представлять угрозы и манипулировать данными. При этом таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI поднялся до 50,3 пункта против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. А замедленнее рост деловой активности в промышленности мы спросили у российских предпринимателей. И Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте, сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. А после своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. На чем еще богатеет президент США? Подробности на Business FM. Что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗАЭС могут представлять угрозы и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. А таксисты говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. Евгений Перечук подробнее.
3: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
4: Нас беспокоит, что хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо.

0: что ситуация выправится и станет немного лучше.
1: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что, в общем-то, понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок. Есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае, речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL оператора NC Logistic Артем Восконян.
2: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
1: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
3: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вот, что это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Лукойле. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
1: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
4: Ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами, пишет РБК. Также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. А председатель ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
5: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопрос поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
4: Станислав Богданов, председатель «Аккорд». Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая, по его словам, топлива на рынке достаточно. А глава Совета Федерации Валентин Матвиенко призывает не драматизировать подробности через полчаса. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса, обрабатывающих отраслей, в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI в июне поднялся до 50,3 пункта против 48,8 месяцев ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Аналитики отмечают, что предприятия увеличили объем производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. При этом экспортный спрос остался слабым. Еще одной проблемой для производителей стали более длительные сроки поставки сырья и комплектующих – из-за логистических сложностей, в том числе на фоне ближневосточного конфликта. О том, заметен ли рост деловой активности в промышленной сфере, «Бизнес-ФМ» спросил у российских предпринимателей.
6: «Бизнес говорит».
7: Сооснователь, председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
8: Мы видим некоторое оживление на рынке весной. Прежде всего, это апрель и май. Итоги июня еще подводить рано. Но я бы не сказал, что это вот оживление. Скорее, это стабилизация падения. Мы где-то смотрим на результаты прошлого года в продажах без роста. Я думаю, это связано с тем, что такая потребительская паника несколько остыла. Проекты надо заканчивать. Весна, лето – основной период активной работы над проектами по ремонту и строительству. Но мы не собираемся оставаться без роста в этом году. Это не в наших правилах. Поэтому мы активно идем в две отрасли, где мы видим потенциал для роста. Во-первых, это дорогие изделия премиум и люкс. И второе, куда мы смотрим, это B2B. Эта отрасль чувствует себя, на удивление, неплохо по сравнению с потребительским рынком. Я думаю, связано с тем, что много проектов было начато для внутреннего туризма, для других целей. Сейчас они подходят к стадии меблировки.
7: Директор компании PSO Project Игорь Панасюк.
9: В середине июня мне пришлось распустить людей в отпуск без содержания. Я уж не знаю, как считают индекс, но реально проблема звучит так. Мы производим нагревательные элементы для теплого пола, и я не могу заплатить ими зарплату. То есть у меня полный склад. Я достаточно давно, грубо говоря, с февраля 2025 года работал, производство работало 3 дня, потому что мы не могли продать то, что мы производим. Сейчас пришлось сделать небольшую паузу, чтобы распродать склад, опять уйти в деньги, чтобы вовремя платить зарплаты, налоги и так далее. И это все происходит. Можно было бы залезть, конечно, в кредит, но спасибо некоторым людям, у нас очень-очень гуманная ставка, поэтому тоже не хочется. Ну да, я вот, честно говоря, одно время казалось, что вроде как ожила вся индустрия, но нет, мы не чувствуем. И пока самое неприятное во всей этой ситуации, что просвета не видно, то есть оно становится хуже, не видно, чтобы кто-то хотя бы какие-то попытки сделал улучшить ситуацию.
7: Основатель, генеральный директор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
10: Индекс PMI, который внезапно вырос в июне месяце, как не надо было на него обращать внимание, так и не надо обращать внимание на значение июня. Ни о чем это не говорит. Изменение ключевой ставки Центробанка никаким образом на бизнес не повлияло. Это смешные какие-то движения. Не знаю, наверное, для того, чтобы обозначить просили, ждали, получите. Поэтому ничего не происходит такого существенного, что могло бы подталкивать активность промышленности вверх. То у нас обстановка текущего межсезонья проходит в обычном режиме. Чувствуем себя нормально, но никаких перспектив инвестиционной активности, о чем очень сильно переживает стало правительство, и в частности премьер Мишустин по этому поводу высказывался, что надо что-то делать с инвестиционной активностью. Но нулевая, потому что при текущих условиях ее просто быть не может. Вот поэтому наши планы относительно нашей инвестиционной активности, они все, в общем, нулевые. Как наша нулевая активность сказывается на индексе PMI, остается загадкой.
4: Несмотря на сохранение оптимизма в отношении ближайших 12 месяцев, его уровень у компаний, обрабатывающих отрасли, снизился до минимума за последние 3 месяца. Главными рисками бизнес по-прежнему называют слабый спрос и снижение покупательской способности клиентов. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка, например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 2025 год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трампа и Мелания более $600 миллионов. Кроме того, суммарно $800 миллионов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого являются его сыновья и сам президент. Комментирует управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
11: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные через провайдеры, ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное, это что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
12: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
11: Дело в том, что для обывателя крипторынок — это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап — это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
4: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие, например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более 500 миллионов долларов. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
6: Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
14: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Мечел планирует увеличить добычу угля до 15-16 миллионов тонн в 2027 году против ожидаемых 11 миллионов в 2026 году. Об этом сообщил журналистам на годовом собрании акционеров генеральный директор компании Игорь Хафизов. Помимо этого, он отметил, что компания видит рост цен и спроса на свою продукцию. Мечел объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, тепловой и электрической энергии. Акционеры золотодобытчика «Полюс» одобрили выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года в размере 29 рублей 5 копеек на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля этого года. Ранее «Полюс» уже выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 56 рублей 80 копеек на акцию. В то же время совет директоров РЖД рекомендовал не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2025 год. Об этом заявила компания. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. Банки стран ЕАЭС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков Беларуси, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссия от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков: Альфа-банк, Беларусьбанк, Белвеб, БНБ-банк, МТБ, банк Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк Центркредит ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский Эко-Исламик банк также заявил о введении комиссии в 5% на прием наличных рублей для перевода, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей, а вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. Скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит представитель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭТ Виктор Достов.
16: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос. Поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась. Это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
12: Говоря о спросе. Действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
16: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины комментировать, это сложно.
4: Виктор Достов, председатель Совета АЭД. Источник РБК в одном из белорусских банков заявил, что между Москвой и Минском наложенный переток средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. В казахстанском банке Центркредит сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также о затратной логистике.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер, Алексей.
17: Добрый вечер.
4: Ну, продолжается волатильная торговля на российском фондовом рынке без явного какого-то тренда. Сегодня вот 0,2% по итогам основных торгов по индексу Мосбиржи потеряли, а вот рубль после вчерашнего провала сегодня прям креп.
17: Ну, рубль креп, скорее всего, после того, как Банк России резюме опубликовал заседание 19 июня. И в этом резюме отмечается, что для дальнейшего снижения ставки пространство сократилось, что немаловажно, и вообще на среднесрочном горизонте требуется повышение прогнозной траектории ставки. В общем, довольно жесткие все и комментарии были по итогам заседания, вот в резюме. Еще все жестче, на самом деле, чем казалось на первый взгляд. Ну, рынок не особо реагировал, я имею в виду рынок акций, на все это с учетом того, что и так он находится, ну, не знаю, кто-то считает на дне, кто-то еще считает, что до дна остается пространство. Может быть, так оно и есть на самом деле. Но, тем не менее, вот 0,2% теряет в вечернюю торговую сессию. Сейчас индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, 2343 пункта. Ну и напомним данные по инфляции, которые в начале часа опубликовал Росстат. 0,22% рост потребительских},ם================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ потребительских цен за неделю с 23 по 29 июня, а вот годовая инфляция уже выше, не сильно, но все-таки выше 6%, 6,1% на 29 июня. Это если ее рассчитывать из недельной. Но обычно эти данные, они совпадают потом с тем, что предоставляет Росстат уже окончательно по итогам месяца. Так что инфляция выше 6% вновь. Май был хороший, все радовались, 5,3% по итогам мая, но в июне уже 6%. Естественно, это все еще и в копилку вот этих заявлений, ну, скажем, в копилку резюме Банка России, вот это на отношении жесткости денежно-кредитной политики, и все это наводит на мысли, а не пора ли Банку России взять паузу в цикле смягчения. Скорее всего, это такой уже реальный сценарий на июльское заседание, которое состоится в конце июля, и вот рынок будет все больше, скорее всего, развивать эту тему, если еще и цифры по инфляции будут подкреплять все эти мнения. Ну, это не очень хорошо для рынка акций, тем более для рынка облигаций, но отчасти это, видимо, поддерживает российский рубль.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В 2007 году канадский инвестбанкир Кит Оуэн узнал, что у него рак. И врачи не стали обнадеживать 69-летнего пациента, обозначив ему оставшийся срок в несколько недель. Так и случилось. Бездетный банкир в завещании распорядился сделать последнюю инвестицию от его имени в цветы. Для того, чтобы на родине бизнесмена, в прибрежном английском городке Сидмут, ежегодно распускался миллион свежих бутонов. Специально для этой цели Оуэн прописал следующую схему. Весь капитал размером в 3 миллиона долларов должен оставаться неприкосновенным. А вот проценты с него следует ежегодно направлять на посадку в Сидмуте нартысов, подснежников, крокусов и колокольчиков. СМИ прозвали эту затею цветочным вечным двигателем Оуэна. Судьба наследства на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Продолжаем разговор о лидерской интуиции и чуткости, способности перестраивать привычные маршруты в ситуации неопределенности и прокладывать новый курс для команды. Давайте обсудим, как оценивать способность менять свой подход, если изменилась и сама ситуация. Руководителям сложнее всего, пожалуй, отказаться от собственного вчерашнего решения, если появились новые факты и вводные. Компетенция принятия решений оценивается вполне конкретными инструментами. Во-первых, можно задавать проективные вопросы. Это те, которые не в лоб. Например, спросите, почему руководители вынуждены менять свои же решения? Или такой вопрос. Вспомните ситуацию, когда первоначальный план перестал работать. Что вы сделали дальше? Если разговоров мало и вам хочется в полной мере убедиться, что с этой компетенцией все в порядке, то используйте личностный опросник, например, Hogan Assessment. По результатам тестирования вы сможете увидеть, насколько человек склонен держаться за однажды принятое решение, комфортно ли чувствует себя в условиях неопределенности, готов ли менять стратегию при появлении новой информации или, наоборот, слишком долго продолжает следовать первоначальному плану. Приведу пример того, что сильный руководитель не станет заложником собственного решения, не будет держаться за однажды принятое и одобренное и защищать его. В 2007 году при запуске первого iPhone Джобс был против сторонних приложений. Он считал, что разработчикам достаточно веб-приложений через браузер. Но уже через год стало очевидно, что рынок требует от него другого решения. Вместо того, чтобы защищать первоначальную свою концепцию, Джобс полностью поменял позицию и запустил App Store. Именно это решение превратило смартфон в экосистему.
6: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. В трех городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Федеральная прокуратура Германии предъявила первое официальное обвинение по делу о подрыве газопровода в «Северный поток» гражданину Украины, сообщает телеканал АРД со ссылкой на источники. Как сообщает телеканал, высший представитель органов уголовного преследования Германии обвиняет украинца Сергея К. Фамилия не сообщается. В нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру. В настоящее время украинец находится в СИЗО в Гамбурге, где, как ожидается, и пройдет суд. Он был задержан летом прошлого года в Италии и выдан немецкой стороне. ФАС выдала предупреждение Apple. Причина: на айфонах и айпадах по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Компания же не исполняет требования о предустановке российского ПО. Apple дали срок до 15 июля, чтобы устранить нарушение, иначе компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску российских спортсменов с национальной символикой, сообщает Федерация гимнастики России. «Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов», заявил главный тренер сборной по прыжкам на батуте Алексей Рыжков. Соревнование состоится 4-5 июля. Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызовов Клуж-Напоки, Румыния. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава Сбера Греф предложил Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ уверяет, что это крайне опасно. А научного термина переохлаждение экономики, о котором говорит Греф, по версии Набиуллиной, не существует. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дистопливом, несмотря на ремонт ряд заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается. На этом фоне Россия начинает покупать бензин за рубежом. Где и насколько это серьезные поставки? Годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня подросла и составила 6%. Также в Минэкономразвитии подсчитали, что за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен замедлились до 0,22. При этом ВВП России за январь-май вырос на 0,2%. О чем говорят такие цифры? Подробности на Business FM. Вы попробуйте. Герман Греф предложил Эльвире Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ ответила руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. Но при этом регулятор, не фанат высоких ставок, заверила Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
20: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Мы могли бы провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что...
21: Давайте попробуем.
20: Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес, была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
4: Набиуллина также сказала, что переохлаждение экономики не является научным термином, и пользоваться им надо аккуратно. О том, что российская экономика переохлаждена, Герман Греф говорил накануне на годовом собрании акционеров Сбера, и, конечно, по его мнению, ключевую ставку ЦБ необходимо снижать. Также многие СМИ и телеграм-каналы процитировали Грефа, сказавшего, что он не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет. Однако фраза была вырвана из контекста, смысл высказывания главы Сбера был немного другой.
22: Нужно выровнять условия конкуренции. Потому что сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так. И мы страна самая перекошенная в этом смысле. И это неверно.
4: Выступил на Финконгрессе глава ВТП Андрей Костин и высказал мнение, что в последнее время увлеклись суверенитетом.
0: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много. Мне кажется, первое, более четкое определение тех направлений, которые мы будем развивать и в которых мы будем претендовать на роль лидера, очень важно, потому что на сегодня вот такой, мне кажется, градации нет.
4: Еще Андрей Костин призвал отказаться от господдержки неэффективных отраслей. Точно нужно заканчивать субсидированием и финансированием тех отраслей и производств, которые не могут быть эффективными, указал банкир. Госресурсы, по его мнению, должны фокусироваться на ключевых задачах будущего развития России. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступила вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
2: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
4: Это был Александр Новак. Ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
21: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобилей, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
4: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин в Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран, а также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле-августе, сообщают источники Рейтер. А о новой топливной логистике и ее последствиях говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда НАТО энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно, но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
4: Игорь Юшков, Фонд Нацэнергобезопасности. Пример. Новок утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистической связи системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Инфляция в России в годовом выражении разогналась до 6%. Это следует из данных Росстата. Недельная инфляция с 23 по 29 июня составила 0,22%, что несколько ниже, чем недели ранее. Средняя стоимость бензина за неделю повысилась на 1,6%, дизеля на 2,2%. Подорожали фрукты и овощи в среднем на 0,7%. Из непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии. А вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: В центре нашей инфляционной картины остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачивается вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
5: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
3: Сегодня у нас была коммуникация от Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все все-таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправку, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
4: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.
7: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
9: 0+.
23: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкус Вилл Бизнес».
24: «Вкус Вилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
25: АО «Вкус Вилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
28: История денег на Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Новости экономики.
31: У микрофона Сардар Влекулиев. Структура российской экономики за последние годы изменилась. Доля топливно-энергетического комплекса ВВП снизилась, сообщил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По словам вице-премьера, ранее доля ТЭК ВВП России составляла примерно 18-20%, сейчас до 13%. А в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%, добавил Новак. В России впервые с января 2023 года может появиться новый банк «Элемент» с уставным капиталом в 3,6 миллиарда рублей. Это следует из данных «Игрюл», отмечает РИА Новости. Кредитная организация зарегистрирована 29 июня с юридическим адресом в Москве. По данным на сайте Центробанка, банк пока не работает. Стоимость золота до конца года будет колебаться примерно на 5% от уровня $4100 за тройскую унцию. Это следует из прогнозов на середину года Всемирного совета по золоту. Организация в прогнозе учитывает условия, которые включают в себя как минимум одно повышение учетной ставки Федрезерва в этом году, вероятно, в октябре, а также параллельное ужесточение денежно-кредитной политики банков Англии и Японии, а также Европейского центробанка. Годовая инфляция в Штатах в данном сценарии во втором квартале ожидается на уровне 3,9%. Минпромторг России включил в реестр российской промышленной продукции первую локализованную систему непрерывного мониторинга глюкозы. Устройство будет круглосуточно контролировать уровень сахара у пациентов с диабетом, сообщили в министерстве. Соответствующее решение вступило в силу 30 июня. Включение в реестр подтверждает, что продукция производится на территории России и соответствует установленным требованиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
32: Погода в Москве.
4: В Москве плюс 27, ясно, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 19, завтра днем до 31 градуса, облачно с прояснениями. Но с пятницы начнет понемногу холодать, уже 26, и возможные осадки. В выходные они могут усилиться, а температура будет снижаться до 22-24 градусов. 20:17 в Москве, вы слушаете Business FM. В Багдаде все спокойно. Об этом заявил посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа и добавил, что страна безопасна для российских туристов. Так ли это и кто сейчас ездит в Ирак, разбирала Светлана Чередникова.
6: Ирак готов принять российских туристов. Поездки в страну безопасны, заявил ТАСС иракский посол. Он сообщил, что на прошлой неделе был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна, отметил дипломат. Отвечая на вопрос, планирует ли Ирак увеличить число прямых рейсов в Россию, он ответил, что сейчас уже есть 2 рейса в неделю из Багдада в Москву авиакомпании Iraq Airways. На них в столицу прилетает много иракских туристов. Между тем, в стране в целом неспокойно. Продолжается инициатива властей по разоружению различных местных группировок, которые разоружаться не спешат. Также в Ираке до сих пор находятся иностранные военные и базы. Наконец, в ходе американо-иранского конфликта по стране периодически наносились удары со стороны Ирана. И хотя формально сейчас действует меморандум о перемирии, стороны его периодически нарушают. Поэтому обстановка в Ираке для туристов не совсем подходящая. Если только вы не готовы осматривать древности и ходить в рестораны под охраной, отмечает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН имени Примакова Николай Сухов.
9: То есть это сопряжено с необходимостью сопровождения, охраны, как минимум определения маршрутов по безопасным местам Багдада. Это примерно как сейчас в Сирию съездить. Ситуация в Ираке продолжает оставаться нестабильной. Там есть и внутренние конфликты, там есть и возможность быть похищенным, просто по факту того, что ты иностранец. Я пока не знаю людей, которые в качестве туристов туда отправлялись. В качестве экспертов, научных работников, для переговоров по бизнесу. В начале года ездили коллеги на конференцию, тебя встречают, сопровождают туда, обратно. Сейчас там и внутренние перелеты есть, и дорога по земле. Когда это все организовано, это безопасно. В Дамаске сейчас тоже до 2 часов ночи могут работать рестораны. Гроша ломаного, где там туристы, которые будут в это время там гулять. В стране время от времени ведутся довольно масштабные боевые действия. Добро пожаловать, туристы.
6: Ирак, хотя и имеет небольшой участок побережья на Персидском заливе, не может считаться страной для пляжного отдыха. На побережье сосредоточена нефтедобыча. Это скорее регион для путешественников, ищущих новых впечатлений и любящих восточные древности. Эта территория – колыбель многих цивилизаций. Здесь и руины Вавилона, и столица Древней Ассирии, и следы культур Месопотамии, древние постройки, дворцы и крепости. Многие объекты входят в список памятников ЮНЕСКО. Помимо культурного исторического наследия, часть которого представлена в Иракском музее, в стране немало знаковых исламских святынь, в том числе мечеть и мавзолей в Кербеле, одно из важнейших мест паломничества для шиитов. В мавзолее похоронен имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда. Для массового туризма направление, безусловно, небезопасное, однако индивидуальные туры в Ирак практикуются, сообщил нам руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
10: Если кто-то из опытных путешественников спрашивает про поездку в Ирак, мы все-таки рекомендуем туда лететь через соседние страны. Это может быть Иордания, где у нас есть более регулярное сообщение с королевскими иорданскими авиалиниями. Либо через Дубай, куда летает лоукостер Fly Dubai. Кстати, цена билета туда-обратно до Ирака порядка 50 тысяч рублей. В Ираке, кстати, много еще русскоговорящих гидов сохранили довольно-таки теплые отношения к россиянам.
11: А если мы говорим про туристов?
10: Это индивидуальный турист, который уже много где был. По много раз бывали и в Дубае, и в Катаре, и в Саудовской Аравии. Съездили в Бахрейне. Конечно же, это рекомендация для тех туристов, которые понимают, что не всегда их будут окружать роскошь 5-звездочных отелей. Хотя такие тоже в Ираке, в Багдаде, по крайней мере, есть.
6: Готовы индивидуальные туристические программы в Ирак на 8-9 ночей обойдутся в среднем в $2000 на человека или в районе 150 тысяч рублей, включая перелет, проживание и экскурсионные программы. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony. При этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков. То есть купить все равно не равно владеть. Поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Бадуев продолжит.
0: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
2: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
0: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
13: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него там условно $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассету и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать соглашение использователям лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их, использователи, обычно-то вообще когда-нибудь читает?
0: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожны. Малы, но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: А сейчас переходим на сленг.
32: Новые слова на Бизнес FM.
4: Вот что мы и прочитали в популярном телеграм-канале Маш сегодня.
14: Вальф добавили в CS-пасхалку на карте «Мираж» в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках «мажоре» в Кёльне. Теперь на в кавычках «китчене» стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
4: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем идет речь, и если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
0: Американская компания, разработчик видеоигр Valve, увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
4: И если не успели понять, как и многие из нас в редакции, то повторим через час.
32: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готова ли школа к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. Школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
32: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 20 часов 20.

0: могли более оперативно осваивать бюджетные средства. По ее мнению, мораторий на период до завершения специальной военной операции даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. А поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Минэнерго призывает не верить ресурсам с информацией о наличии топлива на АЗС. А таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста по данным S&P Global. Индекс PMI поднялся до 53 пунктов против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Мы спросили предпринимателей, заметили ли они рост активности в промышленной сфере. Прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков, а именно в нападении на гражданскую энергоинфраструктуру Германии. Его считают руководителем украинской диверсионной группы. Каковы доказательства и чего можно ждать от этого процесса? Подробности на Business FM. С бензином. А поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозы и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перечук подробнее.
3: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящий молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
4: Нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов, у нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
3: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что в общем-то понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок, есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL оператора NC Logistic Артем Восконян.
5: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще и нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
3: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят

0: Будет на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
1: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что вот, все это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Лукойле. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
0: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами без ШТРБК, а также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Представитель ассоциации компании «Аммиакальные розничные торговли Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
3: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопросы поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
2: Станислав Богданов, председатель Аккорд, вице-премьер Александр Новак, говорит, что ситуация управляемая. Подробности через полчаса. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI в июне поднялся до 50,3 пункта против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Аналитики отмечают, что предприятия увеличили объем производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. Заметили рост деловой активности в промышленности, мы спросили у российских предпринимателей.
4: «Бизнес говорит».
5: Сооснователь, председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
6: Мы видим некоторое оживление на рынке весной. Прежде всего, это апрель и май. Итоги июня еще подводить рано. Но я бы не сказал, что это вот оживление. Скорее, это стабилизация падения. Мы где-то смотрим на результаты прошлого года в продажах без роста. Я думаю, это связано с тем, что такая потребительская паника несколько остыла. Проекты надо заканчивать. Весна, лето – основной период активной работы над проектами по ремонту и строительству. Но мы не собираемся оставаться без роста в этом году. Это не в наших правилах. Поэтому мы активно идем в две отрасли, где мы видим потенциал для роста. Во-первых, это дорогие изделия премиум и люкс. И второе, куда мы смотрим, это B2B. Эта отрасль чувствует себя, на удивление, неплохо по сравнению с потребительским рынком. Я думаю, связано с тем, что много проектов было начато для внутреннего туризма, для других целей. Сейчас они подходят к стадии меблировки.
5: Директор компании PSO Project Игорь Панасюк.
7: В середине июня мне пришлось распустить людей в отпуск без содержания. Я уж не знаю, как считают индекс, но реально проблема звучит так. Мы производим нагревательные элементы для теплого пола, и я не могу заплатить ими зарплату. То есть у меня полный склад. Я достаточно давно, грубо говоря, с февраля 2025 года работал, производство работало 3 дня, потому что мы не могли продать то, что мы производим. Сейчас пришлось сделать небольшую паузу, чтобы распродать склад, опять уйти в деньги, чтобы вовремя платить зарплаты, налоги и так далее. И это все происходит. происходит. Можно было бы залезть, конечно, в кредит. Но спасибо некоторым людям. У нас очень-очень гуманная ставка. Поэтому тоже не хочется. Ну да, я вот, честно говоря, одно время казалось, что вроде как ожила вся индустрия. Но нет, мы не чувствуем. И пока самое неприятное во всей этой ситуации, что просвета не видно. То есть оно становится хуже. Не видно, чтобы кто-то хотя бы какие-то попытки сделал улучшить ситуацию.
5: Основатель, генеральный директор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
8: Индекс PMI, который внезапно вырос в июне месяце, как не надо было на него обращать внимание, так и не надо обращать внимание на значение июня. Ни о чем это не говорит. Изменение ключевой ставки Центробанка никаким образом на бизнес не повлияло. Это смешные какие-то движения. Не знаю, наверное, для того, чтобы обозначить просили, ждали, получите. Поэтому ничего не происходит такого существенного, что могло бы подталкивать активность промышленности вверх. То у нас обстановка текущего межсезонья проходит в обычном режиме, чувствуем себя нормально, но никаких перспектив инвестиционной активности, о чем очень сильно переживает стало правительство, и в частности премьер Мишустин по этому поводу высказывался, что надо что-то делать с инвестиционной активностью. Но она нулевая, потому что при текущих условиях ее просто быть не может. Вот поэтому наши планы относительно нашей инвестиционной активности, они все, в общем, нулевые. Как наша нулевая активность сказывается на индексе PMI, остается загадкой.
2: Несмотря на сохранение оптимизма в отношении ближайших 12 месяцев, его уровень у компаний обрабатывающих отраслей снизился до минимума за последние 3 месяца. Экономический пессимизм наблюдается и среди россиян. По данным опроса Gallup, порядка 60% респондентов заявили об ухудшении экономической ситуации. Это максимальное значение за последние 20 лет. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергея Кузнецова в подрыве северных потоков. Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергоинфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал АРД со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранительными органами телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непровержимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его осудят, реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
9: Одно это, как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положил, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интереснее будет, конечно, проводить исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это же тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского. Если я знал, вот не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, я думаю, как минимум глава государства, или тогда кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование идти против Зеленского и Залужного, это уже политика, это уже начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Но наоборот, они, если почитаете то, что пишут западные прессы, то она даже не говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
2: Александр Рар, немецкий политолог. 20 августа прошлого года итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии подрывах северных потоков по просьбе Германии. Он находился в заключении в курортном городе Ричоне. 16-й суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. После арестовали в Германии. Сейчас он находится в СИЗО города Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах Европу, Северном потоке 1 и 2, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентные, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивает, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, ни разу их не получила.
10: Реклама. Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM.
11: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
13: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
4: Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
14: Мечел планирует увеличить добычу угля до 15-16 миллионов тонн в 2027 году против ожидаемых 11 миллионов в 2026 году. Об этом сообщил журналистам на годовом собрании акционеров генеральный директор компании Игорь Хафизов. Помимо этого, он отметил, что компания видит рост цен и спроса на свою продукцию. Мечел объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, тепловой и электрической энергии. Акционеры золотодобытчика «Полюс» одобрили выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года в размере 29 рублей 5 копеек на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля этого года. Ранее «Полюс» уже выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 56 рублей 80 копеек на акцию. В то же время совет директоров РЖД рекомендовал не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2025 год. Об этом заявила компания. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 20:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
16: Добрый вечер. Продолжается консолидация на российском рынке акций. Вторую торговую сессию подряд индекс Московской биржи заметно не меняется после роста понедельника. Ну, а что касается среды, то снижение, ну, снижение лишь около 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2344 пункта и примерно те же темпы снижения наблюдаются в вечернюю торговую сессию. Но уже после закрытия основных торгов вышли данные Росстата по инфляции, которые показали небольшое замедление недельной инфляции, но при этом ускорение годовой инфляции, если ее рассчитывать из недельной. Что касается недельной, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. 0,25% был рост за неделю предыдущую отчетной. То есть небольшое замедление. Вот что касается инфляции годовой, то 6,1% на 29 июня. И не исключено, что июнь мы будем закрывать инфляцией выше 6%. Ну, посмотрим, что посчитает Росстат уже окончательно за июнь, но пока складывается картина, что чуть выше 6. И это очередной не очень хороший сигнал для российского рынка акций, для российского рынка облигаций. И с учетом того, что все-таки есть ожидания, паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. И эти ожидания, как мы видим, подкрепляются еще и показателями инфляции. Но помимо этого было опубликовано резюме Совета директоров Банка России от 19 июня. И здесь все, можно сказать, говорит о паузе. Ну, можно найти, конечно, предпосылки. Ну, во-первых, говорится в резюме то, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. Вот такое интересное резюме. То есть рынок, ну, конечно, отчасти уже закладывал ситуацию с паузой, вот, Банк России, но с другой стороны, вот как-то, на мой взгляд, все-таки все быстро очень происходит, и снижение ставки всего лишь на 0,25% на предыдущем заседании вместо 50, что ожидал рынок, и довольно жесткие комментарии, что по итогам заседания, что вот в резюме. Так что ситуация не лучшим образом может развиваться для российского рынка акций в ближайшем будущем, и не исключено, что после консолидации, когда немножко схлынет вот эта перепроданность огромная, которая была на рынке, рынок может возобновить снижение. Но при этом вот эти факторы, факторы Банка России, они хорошо влияют на рубль в плане его роста, и рубль вырос в среду, ну, хотя до этого падал, так что, скажем так, некое движение коррекционное, оно совпало еще и с публикацией резюме Банка России. Но, тем не менее, 15 копеек потеряла китайская валюта. По итогам среды закрытие юаня 11 рублей 47 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту опустился он чуть ниже 78 рублей. Ну и, в принципе, торгуется недалеко от этого значения. Так что для рубля, ну, неплохая информация, хотя в целом мы все прекрасно знаем, что Банк России продает валюту теперь гораздо меньшими объемами, чем раньше. Это все в рамках зеркалирования операций с фондом национального благосостояния. Напомню, всего лишь это 580 миллионов, было 4,6 миллиарда. И вот с 1 по 6 июля, ну, здесь получается 1, 2 и 3, Банк России вроде как должен покупать валюту на 9,3, ну, почти на 9,5 миллиардов рублей в день. Посмотрим завтрашний отчет Банка России о покупках или продажах валюты, и там уже будут все конкретные цифры. Если берем внешний контур, то цены на нефть сегодня возобновили снижение после консолидации. Ну, здесь рынок, конечно, следит за ситуации в Персидском заливе, за, прежде всего, переговорным процессом между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп говорит о том, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре, хотя прямых переговоров не было, но представители Трампа, Стив Витков и Джаред Кушнер, общались с представителями Катара. И в итоге подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. Помимо этого, запасы нефти в США продолжают сокращаться. За прошлую неделю упали еще на 3,8 миллиона баррелей.
17: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые.
18: Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл в 2000 году, вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего.
17: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Как только импортозамещение превратилось для рынка недвижимости из ненавязчиво желательного в остро необходимое, стало ясно. Самым сложным будет решить вопрос со строительной техникой. Считалось в 23-м. Импортозаместительная тема давно потеряла былую остроту, но, может, это не касается техники. Как обстоят дела с ней сейчас? По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, с одной стороны, стройки не останавливаются, техника есть. С другой, ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. Рабочее насыщение с зонами дефицита. Вот положение дел сегодня. Российские производители набирают силу, но импортозаместить технику в полном объеме и с полной функциональной заменой в ближайшее время не удастся, считает эксперт. Доля китайских брендов в ключевых сегментах, экскаваторах, погрузчиках, кранах выросла до 70-90%. Однако покрыть все китайские производители не могут, а качество их гидравлики и электроники все еще уступает немецким и японским образцам, отмечает Антон Глушков. Одной из ключевых проблем остается сервис. Парк стройтехники, которая работает в России, огромен. Но официальные сервисные структуры ушли, а новые только начинают выстраивать полноценную сеть. Поэтому, например, до 20% экскаваторов, по оценкам отраслевого сообщества, могут потребовать ремонта в первые полгода эксплуатации. Именно из-за отсутствия качественного сервиса и расходников, адаптированных под российский климат. Кроме того, до 2022 года большая часть строительной техники приобреталась в лизинг. Но теперь система дала сбой. Из-за высокой ключевой ставки лизинговые платежи стали неподъемными, что вынуждает строительные компании работать на старой изношенной технике. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 20:58 московское время. У микрофона Асердар Влекулиев. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов среды перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника над 16 российскими регионами и Азовским морем, сообщила Минобороны России. конца 26 года, с конца июня 26 года отмечается рост активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС. При этом такая информация якобы вносится самими автомобилистами, сообщает Минэнерго России в МАКСе. Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечается манипуляция данными о наличии топлива на заправках, подчеркивается в сообщении. Власти Германии рассчитывают на расширение производства на немецких предприятиях видов вооружений, созданных в США, заявил в среду министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что несмотря на заявление о необходимости для Европы стать более самостоятельной в вопросах обороны, никто не собирается отказываться от американского оружия. Министр пояснил, что есть такие типы вооружений США, которые Европа не производит, но которые ей потребуются в следующие 5-10 лет. Евросоюз в рамках программы Global Gateway выделит гранты на 200 миллионов евро на проекты по развитию связанности на Южном Кавказе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона. Медведев обыграл 84-ю ракетку мира испанца Даниэля Мерида Агилара. В следующем круге россиянин, занимающий 9-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем встречи Брэндон Накашима США, Ян Леон Штруф, Германия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Глава Сбера Греф предложил Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ уверяет, что это крайне опасно. А научного термина о переохлаждении экономики, о котором говорит Греф по версии Набиуллиной, не существует. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дистопливом, несмотря на ремонт ряд заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается. На этом фоне Россия начинает покупать бензин за рубежом. Где и насколько это серьезные поставки? И недельная инфляция замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен замедлились до 0,2%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%, о чем говорят эти цифры. Подробности на Business FM. А вы попробуйте. Герман Греф предложил Эльвире Набиуллиной провести эксперимент по снижению ключевой ставки. Глава ЦБ ответила руководителю крупнейшего банка страны, что такие эксперименты крайне опасны для экономики. Но при этом регулятор не фанат высоких ставок, заверила Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
21: Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции. Мы могли бы провести эксперимент, взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили с вами, я в этом просто уверена, резкий рост инфляции. И попали бы в стагфляцию, потому что...
22: Давайте попробуем.
21: Вот я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Вы посмотрите на те страны, которые через это проходили. Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны.
2: Набиуллина также сказала, что переохлаждение экономики не является научным термином и пользоваться им надо аккуратно. О том, что российская экономика переохлаждена, Герман Греф говорил накануне на годовом собрании акционеров Сбера, и, конечно, по его мнению, ключевую ставку ЦБ необходимо снижать. Также многие СМИ и телеграм-каналы процитировали Грефа, сказавшего, что он не будет жалеть, если офлайн-торговля умрет. Однако фраза была вырвана из контекста, смысл высказывания главы Сбера был немного другой.
22: Нужно выровнять условия конкуренции. Аж сегодня платформа у нас, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля, даже не столько с банками, а с офлайн-торговлей. И мне это очень не нравится. Я уже говорил, что если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть. Но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так. И мы страна самая перекошенная в этом смысле. И это неверно.
2: Выступил на Финконгрессе глава ВТП Андрей Костин и высказал мнение, что в последнее время увлеклись суверенитетом.
0: Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет, и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой, нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы. И мне кажется, таких целей должно быть не так много. Мне кажется, первое, более четкое определение тех направлений, которые мы будем развивать и в которых мы будем претендовать на роль лидера, очень важно, потому что на сегодня вот такой, мне кажется, градации нет.
2: Еще Андрей Костин призвал отказаться от господдержки неэффективных отраслей. Точно нужно заканчивать субсидированием и финансированием тех отраслей и производств, которые не могут быть эффективными, указал банкир. Госресурсы, по его мнению, должны фокусироваться на ключевых задачах будущего развития России. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступила вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
3: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
2: Это был Александр Новак, вице-премьер. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива, ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: Это же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобиля, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
2: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин в Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран, а также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в России в июле-августе, сообщают источники Рейтер. А о новой топливной логистике и ее последствия говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда НАСА. энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
2: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности «Премьер», Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Инфляция в России в годовом выражении разогналась до 6%. Это следует из данных Росстата. Недельная инфляция с 23 по 29 июня составила 0,2%, что несколько ниже, чем недели ранее. А средняя стоимость бензина за неделю повысилась на 1,6%, дизеля на 2,2%. Подорожали фрукты и овощи в среднем на 0,7%. Из непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии. А вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
7: В центре нашей инфляционной картины остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачивается вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
8: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
7: Сегодня у нас была коммуникация от Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправку, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале 4,5-5,5%. Ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле около 80%. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сардар Влекулей. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после процента и 0,3% в апреле. По итогам января-мая на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации в российской экономике, передает РИА Новости. По прогнозу Банка России, в этом году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%. Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2 900 000 тонн основных видов зерна. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, отгрузка пшеницы в июне составила 2,5 миллиона тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кукуруза 351 тысячу тонн, рост в 4,4 раза. Ячменя 81,8 тысяч тонн с 2,9 тысяч тонн годом ранее. Прибыль банков в России выросла в 1,5 раза за 5 месяцев. Есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам года больше, чем в 2025-м и выйдут на показатели рекордного 2024 года. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов. В мае Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в этом году до 3,4–3,9 триллиона рублей. Экспорт азербайджанского природного газа в страны Европейского Союза с 2022 года увеличился на 65%. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен в Баку. Алиев отметил, что сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на страны Евросоюза. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
9: Погода в Москве.
2: А в Москве сейчас плюс 25, ясно, ночью плюс 19, завтра днем до 31 градуса жары, облачно с прояснениями и без осадков, но они могут начаться уже в пятницу. Температура понизится до 26, а также в субботу и воскресенье продолжится понижение до 22-24, и также выходные возможные осадки. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В Багдаде все спокойно. Об этом заявил посол Ирака в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа и добавил, что страна безопасна для российских туристов. Так ли это и кто сейчас ездит в Ирак, разбирала Светлана Чередникова.
11: Ирак готов принять российских туристов. Поездки в страну безопасны, заявил ТАСС иракский посол. Он сообщил, что на прошлой неделе был в Багдаде. Рестораны работают до 2 часов ночи, так что жизнь абсолютно безопасна, отметил дипломат. Отвечая на вопрос, планирует ли Ирак увеличить число прямых рейсов в Россию, он ответил, что сейчас уже есть 2 рейса в неделю из Багдада в Москву авиакомпании Iraq Airways. На них в столицу прилетает много иракских туристов. Между тем, в стране в целом неспокойно. Продолжается инициатива властей по разоружению различных местных группировок, которые разоружаться не спешат. Также в Ираке до сих пор находятся иностранные военные и базы. Наконец, в ходе американо-иранского конфликта по стране периодически наносились удары со стороны Ирана. И хотя формально сейчас действует меморандум о перемирии, стороны его периодически нарушают. Поэтому обстановка в Ираке для туристов не совсем подходящая. Если только вы не готовы осматривать древности и ходить в рестораны под охраной, отмечает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН имени Примакова Николай Сухов.
12: То есть это сопряжено необходимостью сопровождения, охраны, как минимум определения маршрутов по безопасным местам Багдада. Это примерно как сейчас в Сирию съездить. Ситуация в Ираке продолжает оставаться нестабильной. Там и внутренние конфликты, там есть и возможность быть похищенным, просто по факту того, что ты иностранец. Я пока не знаю людей, которые в качестве туристов туда отправлялись. В качестве экспертов, научных работников, для переговоров по бизнесу, да. В начале года ездили коллеги на конференцию, тебя встречают, сопровождают туда, обратно. Сейчас там и внутренние перелеты есть, и дорога по земле. Когда это все организовано, это безопасно. В Дамаске сейчас тоже до 2 часов ночи могут работать рестораны. Гроша ломаного. И там туристы, которые будут в это время там гулять. В стране время от времени ведутся довольно масштабные боевые действия. Добро пожаловать, туристы.
11: Ирак, хотя и имеет небольшой участок побережья на Персидском заливе, не может считаться страной для пляжного отдыха. На побережье сосредоточена нефтедобыча. Это скорее регион для путешественников, ищущих новых впечатлений и любящих восточные древности. Эта территория – колыбель многих цивилизаций. Здесь и руины Вавилона, и столица Древней Ассирии, и следы культур Месопотамии, древние постройки, дворцы и крепости. Многие объекты входят в список памятников ЮНЕСКО. Помимо культурного исторического наследия, часть которого представлена в Иракском музее, в стране немало знаковых исламских святынь, в том числе мечеть и мавзолей в Кербеле, одно из важнейших мест паломничества для шиитов. В мавзолее похоронен имам Хусейн, внук пророка Мухаммеда. Для массового туризма направление, безусловно, небезопасное. Однако индивидуальные туры в Ирак практикуются, сообщил нам руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
13: Если кто-то из опытных путешественников спрашивает про поездку в Ирак, мы все-таки рекомендуем туда лететь через соседние страны. Это может быть Иордания, где у нас есть более регулярное сообщение королевскими иорданскими авиалиниями. Либо через Дубай, куда летает лоукостер «Fly Dubai». Кстати, цена билета туда-обратно до Ирака порядка 50 тысяч рублей. В Ираке, кстати, много еще русскоговорящих гидов сохранили довольно-таки теплые отношения к россиянам.
2: А если мы говорим про туристов?
13: Это индивидуальный турист, который уже много где был. По много раз бывали и в Дубае, и в Катаре, и в Саудовской Аравии. Съездили в Бахрейне. Конечно же, это рекомендация для тех туристов, которые понимают, что не всегда их будут окружать роскошь 5-звездочных отелей. Хотя такие тоже в Ираке, в Багдаде, по крайней мере, есть.
11: Готовы индивидуальные туристические программы в Ирак на 8-9 ночей обойдутся в среднем в $2000 на человека или в районе 150 тысяч рублей, включая перелет, проживание и экскурсионные программы. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony. При этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков. То есть купить все равно не равно владеть. Поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Убадуев продолжит.
23: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
4: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
23: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
14: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него там условно $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассету и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать приглашение использовать лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их использователи обычно-то вообще когда-нибудь читает?
23: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожно малы, но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: А сейчас переходим на сленг.
1: Новые слова на Бизнес FM.
2: Вот что мы и прочитали в популярном телеграм-канале Маш сегодня.
15: Вальф добавили в CS-пасхалку на карте «Мираж» в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках «мажоре» в Кёльне. Теперь на, в кавычках, «китчене» стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
2: А среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем идет речь, и если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
23: Американская компания, разработчик видеоигр Valve, увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magics в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
2: И если не успели понять, как и многие из нас в редакции, то повторим через час.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира.
9: Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
1: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. ПВО сбило беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В аэропорту Жуковский примерно в 20:55 среды были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для безопасности полетов, напоминает Росавиация. Полный отказ Евросоюза от российского газа может привести к росту цен, прежде всего, в странах Восточной Европы, признало агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов в опубликованном в среду докладе. Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России: в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, сообщает АТОР. Ранее посольство Черногории в России сообщило, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября этого года. Сборная Англии по футболу одолела команду Демократической Республики Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась.

0: ресурсам с информацией о наличии топлива на АЗС, а таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI поднялся до 50,3 пункта против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Мы спросили предпринимателей, заметили ли они рост активности в промышленной сфере. И прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков, а именно в нападении на гражданскую энергоинфраструктуру Германии. Его считают руководителем украинской диверсионной группы. Каковы доказательства, чего можно ждать от этого процесса? Подробности на Business FM. Что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозы и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перечук подробнее.
1: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящий молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
2: Нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов, у нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но тем не менее пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
1: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что, в общем-то, понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок. Есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае, речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL, оператора NC Logistic Артем Восконян.
3: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей. Сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще и нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляемая, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
1: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, задают. Они начинают, да что вот, все это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Луколе. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
1: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные

0: электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами, пишет РБК. Также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Председатель ассоциации компании «Аммиакальные розничные торговли» «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
2: «Аккорд» внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопрос поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
1: Станислав Богданов, председатель «Аккорд», вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Подробности через полчаса. Промышленность России вернулась к росту. Деловая активность бизнеса обрабатывающих отраслей в июне вышла в зону роста. По данным S&P Global, индекс PMI в июне поднялся до 53 пункта против 48,8 месяцем ранее. Это лучший результат с начала 2025 года. Аналитики отмечают, что предприятия увеличили объемы производства, а поток новых заказов впервые за несколько месяцев перестал сокращаться. При этом экспортный спрос остается слабым. Еще одной проблемой для производителей стали более длительные сроки поставки сырья и комплектующих из-за логистических сложностей. О том, заметен ли рост деловой активности в промышленной сфере, Бизнес ФМ спросил у российских предпринимателей.
3: Бизнес говорит.
4: Сооснователь, председатель совета директоров интерьерной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
5: Мы видим некоторое оживление на рынке весной. Прежде всего, это апрель и май. Итоги июня еще подводить рано. Но я бы не сказал, что это вот оживление. Скорее, это стабилизация падения. Мы где-то смотрим на результаты прошлого года в продажах без роста. Я думаю, это связано с тем, что такая потребительская паника несколько остыла. Проекты надо заканчивать. Весна, лето – основной период активной работы над проектами по ремонту и строительству. Но мы не собираемся оставаться без роста в этом году. Это не в наших правилах. Поэтому мы активно идем в две отрасли, где мы видим потенциал для роста. Во-первых, это дорогие изделия премиум и люкс. И второе, куда мы смотрим, это B2B. Эта отрасль чувствует себя, на удивление, неплохо по сравнению с потребительским рынком. Я думаю, связано с тем, что много проектов было начато для внутреннего туризма, для других целей. Сейчас они подходят к стадии меблировки.
4: Директор компании PSO Project Игорь Панасюк.
6: В середине июня мне пришлось распустить людей в отпуск без содержания. Я уж не знаю, как считают индекс, но реально проблема звучит так. Мы производим нагревательные элементы для теплого пола, и я не могу заплатить ими зарплату. То есть у меня полный склад. Я достаточно давно, грубо говоря, с февраля 2025 года работал, производство работало 3 дня, потому что мы не могли продать то, что мы производим. Сейчас пришлось сделать небольшую паузу, чтобы распродать склад, опять уйти в деньги, чтобы вовремя платить зарплаты, налоги и так далее. И это все происходит. Можно было бы залезть, конечно, в кредит, но спасибо некоторым людям. У нас очень-очень гуманная ставка, поэтому тоже не хочется. Ну да, и я вот, честно говоря, одно время казалось, что вроде как ожила вся индустрия, но нет, мы не чувствуем. И пока самое неприятное во всей этой ситуации, что просвета не видно. То есть оно становится хуже, не видно, чтобы кто-то хотя бы какие-то попытки сделал улучшить ситуацию.
4: Основатель, генеральный директор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
7: Индекс PMI, который внезапно вырос в июне месяце, как не надо было на него обращать внимание, так и не надо обращать внимание внимание на значение июня. Ни о чем это не говорит. Изменение ключевой ставки Центробанка никаким образом на бизнес не повлияло. Это смешные какие-то движения. Не знаю, наверное, для того, чтобы обозначить просили, ждали, получите. Поэтому ничего не происходит такого существенного, что могло бы подталкивать активность промышленности вверх. То у нас обстановка текущего межсезонья проходит в обычном режиме. Чувствуем себя нормально, но никаких перспектив инвестиционной активности, о чем очень сильно переживает стало правительство, и в частности премьер Мишустин по этому поводу высказывался, что надо что-то делать с инвестиционной активностью. Но нулевая, потому что при текущих условиях ее просто быть не может. Вот поэтому наши планы относительно нашей инвестиционной активности, они все, в общем, нулевые. Как наша нулевая активность сказывается на индексе PMI, остается загадкой.
1: Несмотря на сохранение оптимизма в отношении ближайших 12 месяцев, его уровень у компаний, обрабатывающих отрасли, снизился до минимума за последние 3 месяца. Главными рисками бизнес по-прежнему называет слабый внешний спрос и снижение покупательской способности клиентов. Экономический пессимизм наблюдается и среди россиян. По данным опроса Gallup, порядка 60% респондентов заявили об ухудшении экономической ситуации. Это максимальное значение за последние 20 лет. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову, который подорвал «Северные потоки». Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал РД со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранителями телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непререшимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его насудят, реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
8: Одно, это как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положить, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интереснее будет, конечно, проводить все исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского, если знал, то не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, ну, я думаю, как минимум глава государства или тогда, кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование типа это Зеленского и Залужного, это уже политика, это уже начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Наоборот, они, если почитаете то, что пишет западная пресса, то она даже говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
1: Александр Рар, немецкий политолог. 20 августа прошлого года итальянские полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах северных потоков по просьбе Германии. Он находился в заключении в курортном городе Ричоне. 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, после чего его арестовали в Германии. Сейчас он находится в СИЗО города Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу в Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключили целенаправленные диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Мечел планирует увеличить добычу угля до 15-16 миллионов тонн в 2027 году против ожидаемых 11 миллионов в 2026 году. Об этом сообщил журналистам на годовом собрании акционеров генеральный директор компании Игорь Хафизов. Помимо этого, он отметил, что компания видит рост цен и спроса на свою продукцию. Мечел объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, тепловой и электрической энергии. Акционеры золотодобытчика «Полюс» одобрили выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года в размере 29 рублей 5 копеек на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля этого года. Ранее «Полюс» уже выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 56 рублей 80 копеек на акцию. В то же время совет директоров РЖД рекомендовал не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2025 год. Об этом заявила компания. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Business FM. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. А после своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты, принимал меры по поддержке рынка, например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 2025 год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Мелания более $600 миллионов. Кроме того, суммарно $800 миллионов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого являются его сыновья и он сам. Комментирует управляющий активами и основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
11: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные сервис-провайдеры. Ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового, такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное это, что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
12: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
11: Дело в том, что для обывателя крипторынок это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап — это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
1: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие, например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более $500 миллионов. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Продолжается консолидация на российском рынке акций. Вторую торговую сессию подряд индекс Московской биржи заметно не меняется после роста понедельника. Ну, а что касается среды, то снижение, но снижение лишь около 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2344 пункта и примерно те же темпы снижения наблюдаются в вечернюю торговую сессию. Но уже после закрытия основных торгов вышли данные Росстата по инфляции, которые показали небольшое замедление недельной инфляции, но при этом ускорение годовой инфляции, если ее рассчитывать из недельной. Что касается недельной, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%. 25 сотых был рост за неделю предыдущую отчетной. То есть небольшое замедление. Вот что касается инфляции годовой, то 6,1% на 29 июня. И не исключено, что июнь мы будем закрывать инфляцией выше 6%. Ну, посмотрим, что посчитает Росстат уже окончательно за июнь, но пока складывается картина, что чуть выше 6. И это очередной не очень хороший сигнал для российского рынка акций, для российского рынка облигаций. И с учетом того, что все-таки есть ожидания, паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. И эти ожидания, как мы видим, подкрепляются еще и показателями инфляции. Но помимо этого было опубликовано резюме Совета директоров Банка России от 19 июня. И здесь все, можно сказать, говорит о паузе. Ну, можно найти, конечно, предпосылки. Ну, во-первых, говорится в резюме то, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. Вот такое интересное резюме. То есть рынок, ну, конечно, отчасти уже закладывал ситуацию с паузой вот Банк России, но с другой стороны, вот как-то, на мой взгляд, все-таки все быстро очень происходит, и снижение ставки всего лишь на 0,25% на предыдущем заседании вместо 50, что ожидал рынок, и довольно жесткие комментарии, что по итогам заседания, что вот в резюме. Так что ситуация не лучшим образом может развиваться для российского рынка акций в ближайшем будущем, и не исключено, что после консолидации, когда немножко схлынет вот эта перепроданность огромная, которая была на рынке, рынок может возобновить снижение. Но при этом вот эти факторы, факторы Банка России, они хорошо влияют на рубль в плане его роста, и рубль вырос в среду, ну, хотя до этого падал, так что, скажем так, некое движение коррекционное, оно совпало еще и с публикацией резюме Банка России. Но, тем не менее, 15 копеек потеряла китайская валюта. По итогам среды закрытие юаня 11 рублей 47 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту опустился он чуть ниже 78 рублей. Ну и, в принципе, торгуется недалеко от этого значения. Так что для рубля, ну, неплохая информация, хотя в целом мы все прекрасно знаем, что Банк России продает валюту теперь гораздо меньшими объемами, чем раньше. Это все в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Напомню, всего лишь это 580 миллионов, было 4,6 миллиарда. И вот с 1 по 6 июля, ну, здесь получается 1, 2 и 3, Банк России вроде как должен покупать валюту на 9,3, ну, почти на 9,5 миллиардов рублей в день. Посмотрим завтрашний отчет Банка России о покупках или продажах валюты, и там уже будут все конкретные цифры. Если берем внешний контур, то цены на нефть сегодня возобновили снижение после консолидации. Ну, здесь рынок, конечно, следит за ситуацией в Персидском заливе, за, прежде всего, переговорным процессом между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп говорит о том, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре, хотя прямых переговоров не было, но представители Трампа, Стив Виткоф и Джаред Кушнер, общались с представителями Катара. И в итоге, ну, подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. Помимо этого, запасы нефти в США продолжают сокращаться. За прошлую неделю упали еще на 3,8 миллиона баррелей.
3: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробностям.
15: А у нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный, а это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича». Спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только три блока премьерных. И отправили все декорации плыть в Боготу, в Колумбию. У них были там гастроли. И последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены Театра нации, которая звучит мало, а сцена это больше, чем главная. У них там зал маленький. Но нам Театр нации позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест. Но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы была сопричастность зрителя к действию на сцене.
14: Знаю, что на большую сцену в фестивале «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьера музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина, продолжай.
15: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анны Карениной, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
14: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом. Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Но легкомысленны обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. В трех городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера. Нечетные с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клочков. Он отметил, что условия для заправки будут одинаковыми, независимо от указанного номера региона. Спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко предложила до завершения специальной военной операции ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024. Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором туре Уимблдона. Крейчикова занимает 38-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дизтопливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, а разрыв с остальными выравнивается. Тем не менее, Россия начинает покупать бензин за рубежом, где и больше или поставки. Недельная инфляция немного замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен снизились до 0,22%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%. О чем говорят эти цифры? И ФАС пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей за невыполнение требований о предустановке российского ПО на свои девайсы и удалении приложения от ВК из App Store. Apple дали срок до 15 июля. Исполнит ли компания предписание ФАС и что дальше? Подробности на Business FM. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
17: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
1: Александр Новак. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива, ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
18: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобилей, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле-августе, сообщают источники Reuters. А новые топливные логистики и ее последствия, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
1: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Вице-премьер Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистической связи и системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Недельная инфляция в России замедлилась. Росстат опубликовал данные об изменении потребительских цен за последнюю неделю июня. Инфляция составила 22%, недели ранее было 25%. Бензин за 7 дней прибавил в цене 1,6%, а дизель 2,2%. Фрукты и овощи прибавили за неделю в среднем 0,7%, однако выдающиеся результаты показали капуста почти 5% и картошка 4,5%. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии, а вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Наша инфляционная картина остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачивается в вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
0: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
20: Сегодня у нас была коммуникация от Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все-таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправку, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
1: София Донец, главный экономист инвестиций. Оценочная годовая инфляция разгналась до 6%, но точные данные Росстат опубликуют 10 июля. ФАС выдала американская корпорация Apple предупреждение и грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Как указывает антимонопольная служба, на айфонах и айпадах по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Также Apple не выполняет требования о предустановке российского ПО на девайс компании, это в частности российский магазин приложения Rostor. Apple должна исполнить требования ФАС до 15 июля. Apple недавно удалила из своего магазина приложения App Store Messenger Max, затем были удалены все приложения инфраструктуры ВК, в том числе почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники и так далее. Комментирует ведущая аналитика Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
21: Претензии ФАС выглядят достаточно странными, потому что невозможно выполнять предписание ФАС для компании, которая не поставляет ни одной единицы техники в Россию. Сегодня вся техника Apple поступает по механизму параллельного импорта. Безусловно, оштрафовать можно, наверное, кого угодно, но тут, в общем-то, нет какой-то логики за этим решением. Любое давление на компанию, как мы увидели в прошлом, оно бессмысленно по одной простой причине. Компания не общается на сегодняшний день ни с кем из российских чиновников. В качестве доказательства этого можно посмотреть на заявление Максута Шадаева о том, что будет некое общение с Apple, выяснение, почему удалили национальный мессенджер Max. С тех пор, в общем-то, никаких комментариев никто не получил. Причина достаточно простая – тотальный запрет на общение с российскими чиновниками, политиками и прочим. Действия, которые можно предпринять, фактически можно с появлением реестра IMEI заблокировать ввоз новых айфонов. Но учитывая, что Apple ушли и, в общем-то, им ни холодно, ни жарко от того объема продаж, который сегодня случился из-за различных блокировок с разных сторон, то я не думаю, что мы от этого что-то выиграем и потеряем. Блокировать те айфоны, которые есть на руках у людей, это примерно там 20 миллионов устройств, активно использующихся на сетях. Никто не будет, потому что это вызовет социальный взрыв. Поэтому на данный момент хороших действий для того, чтобы что-то сделать и как-то надавить на Apple, просто не существует. У нас нет таких инструментов. По факту то сегодня, в общем-то, остаются только вот словесные интервенции, риторика, потрясание, бряцание словами, будут штрафы и прочее. Но тут есть важный момент, что штрафы, они не только подкрепляют и укрепляют во мнении, что Россия с юридической точки зрения страна, с которой можно не считаться, но они также закрывают для возврата этих компаний в Россию в коротком, среднем будущем, в некой перспективе.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Предупреждение ФАС выдал после того, как Минцифра обратилась в службу с просьбой проверить, соответствует ли Apple российскому законодательству. Это произошло как раз после удаления приложения ВК из App Store. А Минцифра это назвали недобросовестной конкуренцией.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги,
2: то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердар Влекулей. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после процента и 0,3% в апреле. По итогам января-мая на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития текущей ценовой ситуации в российской экономике, передает РИА Новости. По прогнозу Банка России, в этом году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%. Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2 900 000 тонн основных видов зерна. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, отгрузка пшеницы в июне составила 2,5 миллиона тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кукуруза 351 тысячу тонн, рост в 4,4 раза. Ячменя 81,8 тысяч тонн с 2,9 тысяч тонн годом ранее. Прибыль банков России выросла в 1,5 раза за 5 месяцев. Есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам года больше, чем в 2025-м и выйдут на показатели рекордного 2024 года. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов. В мае Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в этом году до 3,4–3,9 триллиона рублей. Экспорт азербайджанского природного газа в страны Европейского Союза с 2022 года увеличился на 65%. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен Баку. Алиев отметил, что сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на страны Евросоюза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Схема Долины будет жить еще 3 года. Так некоторые эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
24: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
25: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
0: И если он, допустим, пожилой, то что, люди отказываются?
25: Если звонит риэлтор, который что-то понимает. Но он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
24: По статистике МВД за прошлый год чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
4: Эта схема не исчезла Долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствуются еще старыми стереотипами, пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест отдаленных. Если есть обзоры, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
24: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории – то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony, при этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков, то есть купить не значит владеть. А поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Бадоев продолжит.
6: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
7: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
6: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
8: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него там условно $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься вставить всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассету и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать приглашение использовать лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их, использователи обычных-то, вообще когда-нибудь читает?
6: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожно малы, но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
1: А сейчас переходим на сленг.
22: Новые слова на Business FM.
1: А вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш.
9: Valve добавили в CS пасхалку на карте Mirage в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках мажоре в Кёльне. Теперь на в кавычках китчене стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
1: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. И если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
6: Американская компания-разработчик видеоигр Valve увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием Mirage на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто мажор, который проходил в немецком Кёльне.
1: Если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час. Банки стран ЕС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссию от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков. Альфа-банк, Беларусьбанк, Белвеб, БНБ-банк, МТБ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк «Центр кредит» ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский «Эко-Исламик банк» также заявил о введении комиссии в 5% за прием наличных рублей для перевода, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. Скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
10: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос. Поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась. Это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
11: Говоря о спросе. Действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
10: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины комментировать, это сложно.
1: Виктор Достов, председатель Совета АЭД. Источник РБК в одном из белорусских банков заявил, что между Москвой и Минском наложены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. В казахстанском центре кредита сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также затратной логистики.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Украина не стремится к миру с Россией, Москва не питает на этот счет никаких иллюзий, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками СЭС, в Луганской 189, в Запорожской области 79, в Херсонской 58. Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей. Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября этого года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта. Сборная Англии по футболу одолела команду Демократической Республики Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2-1. После первого тайма англичане проигрывали со счетом 0-1, но во второй половине игры дубль сделал их лидер Харри Кейн. Теперь за выход в четвертьфинал Англия поспорит.

0: ситуация начавшихся ограничений в торговле. Комментарий Георгия Буфта. Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Минэнерго призывает не верить ресурсам с информацией о наличии топлива на АЗС. А таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. И Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте, сообщает Reuters со ссылкой на декларации президента США. После возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты, в частности, мемкоины Трамп и Мелания. На чем еще богатеет президент США? Подробности на Business FM. Москва и Ереван попробуют уйти от политики к экономике, но до конца не смогут. А представитель правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону по инициативе армянской стороны. Как сказано в официальном сообщении, рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. В МИДе Армения заявили, что приняли к сведению недавнее предложение участников ЕАЭС провести референдум о том, с кем быть, с ЕС или ЕАЭС, и что в Ереване не видит в связи с этим каких-либо проблем. В Кремле ранее заявляли, что стремление Еревана к интеграции с Евросоюзом является его суверенным правом, но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Удастся ли разрулить нынешний кризис в отношениях? Комментарий Георгия Буфта.
1: По итогам разговора Мишустина и Пашиняна последовали подчеркнуто нейтральные формулировки. Никаких упоминаний референдума, который ранее Владимир Путин предложил провести Армении по выбору пути между ЕС и ЕАЭС. Никакого упоминания о ДКБ, откуда Ереван собирается выходить. Победив на парламентских выборах с результатом почти в 50%, Пашинян получил мандат на продолжение европейского курса, но одновременно и мандат на прагматизм. Армянская экономика слишком плотно связана с российским рынком, чтобы позволить себе роскошь идеологической конфронтации. Москва накануне выборов ввела ограничения, затронувшие почти весь армянский экспорт. Политическая мотивация при этом, хотя официально не заявлялась, была очевидной. А Пашинян все же не получил конституционного большинства, необходимого для проведения референдума по поправкам к основному закону. Он нужен для подписания мирного договора с Азербайджаном, поскольку Баку требует убрать из Конституции Армении упоминание Нагорного Карабаха. Так что у премьера нет пространства для резких движений, особенно в отношении с Москвой. Теперь перенос переговоров с геополитического уровня на технократический и экономический – это в том числе попытка вывести диалог из широкого контекста противостояния с Западом, переведя их в формат профильных министерств и санитарных ведомств. Ограничения Россельхознадзора и Роспотребнадзора формально ведь и введены под предлогом фитосанитарных нарушений. И Ереван этот формальный предлог не оспаривает и предлагает, мол, давайте проведем совместные инспекции, создадим мониторинг, разработаем дорожные карты устранения нарушений. Тем самым Россия получает возможность сохранить лицо, снять ограничения не как политическую уступку, а как техническое решение по результатам инспекций. Тот случай, когда бюрократический формализм может сработать в пользу деэскалации. Пашинян подчеркнуто не называет ограничения санкциями, публично назвав использование этого термина некорректно. Иначе надо признавать политическое измерение конфликта и тем самым искать политического же урегулирования. А это уже будет означать куда более сложно. Переговоры. Экономические ставки огромны. По оценкам армянских экономистов, совокупный ущерб только от нынешних запретов может достигать нескольких сотен миллионов долларов в год при мягком варианте и до 2% ВВП в случае ухудшения. Куда более угрожающим выглядят энергетические угрозы. Сейчас Армения получает российский газ по льготной цене около $177 за 1000 кубометров. В Москве называли повышение цены до $300-400 возможным сценарием, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Для армянской экономики это структурный шок. Еще одно уязвимое место – денежные переводы армянских мигрантов из России. Это один из ключевых источников валютной выручки страны. Москва намекнула на возможность введения административных барьеров для армянских граждан, работающих в России, обязательных патентов, дополнительных сборов, повышенного налога на денежные переводы в 20-30%. При самом жестком сценарии давления со стороны Москвы Армения рискует потерять до четверти ВВП в среднесрочной перспективе. Закрепив курс на вступление в ЕС, Ереван повторяет, что не намерен пока выходить из ЕАЭС. Но Москва обозначила временной предел сидения на двух стульях, пообещав в декабре на саммите ЕС поставить вопрос о приостановлении для Армении действия договора о ЕАЭС. На этом фоне Евросоюз демонстрирует политическую солидарность, но его зонтик несоразмерно мал. Анонсирован экстренный

0: Пакет поддержки в 50 миллионов евро. До 2028 года обещано еще 143 миллиона. ЕС упростил доступ на европейский рынок для ряда армянских товаров, включая продовольствие. При этом ЕС даже не может гарантировать Армении членство и даже пока не предлагал. Посему Пашиняну сейчас крайне важно разморозить торговлю с Россией и добиться смягчения ограничений. Добиться хотя бы пролонгации действующих условий на переходный период. Россия тоже не заинтересована в полном экономическом разрыве с Арменией. Экономическая война с Ереваном – это всего лишь инструмент давления, но не самоцель. Однако полностью вынести за скобки политическое измерение конфликта все равно не удастся.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». А что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗС могут представлять угрозы и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перельчук подробнее.
2: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящий молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
3: Нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, но это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
2: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что в общем-то понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок, есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL оператора NC Logistic Артем Восконян.
4: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще и нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
2: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
5: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, что брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вот, все это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут просто стоял на Луколе. Он чуть быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
2: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Между тем, ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами Штербака, а также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
6: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопрос поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
1: Станислав Богданов, председатель «Аккорд». Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не драматизировать. Подробности через полчаса. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и Комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 2025 год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Меланья более $600 миллионов. Кроме того, суммарно $800 миллионов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого является его сыновья и он сам. Комментирует управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
7: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные сервис-провайдеры, ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное – это что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
8: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? И какие факторы на это влияют?
7: Дело в том, что для обывателя крипторынок – это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап – это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
1: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие. Например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более $500 миллиона. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
9: Реклама.
10: Лето.
9: Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Арина Жданова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Как сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, мы не хотели этого делать, но конкуренция заставила. И, в общем, граждане, которые живут восточнее Москвы, имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. Группа компаний «Европейский медицинский центр» завершила объединение с сетью клиник «Скандинавия». Главная структура ЕМС МК ПАО ЮМГ дополнительно выпустила обыкновенные акции в пользу «Севергрупп» в обмен на 100% долей в Скандинавии. В результате «Севергрупп» получила более 20% акций ЮМГ. Сделка одобрена ФАС. ЕМС начнет консолидировать Скандинавию в финансовой отчетности с июля 2026 года. Крупнейший профсоюз ФРГ призвал сотрудников Mercedes-Benz к акциям против ужесточения мер по сокращению расходов. Руководство автогиганта намерено оставить 90 тысяч своих сотрудников без ежегодной премии и увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. Акции протеста пройдут в пятницу на нескольких предприятиях Mercedes-Benz в Германии. По результатам первого квартала чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков. Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал АРД со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранителями телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непровержимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его осудят. Реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
15: Одно это, как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положил, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интересно будет, конечно, проводить все исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это же тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского. Если знал, то не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, ну, я думаю, как минимум глава государства или тогда кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование идти против Зеленского и Залужного, это уже политика, это же начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Но наоборот, они, если почитаете то, что пишут западные прессы, то она даже говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
1: Александр Рар, немецкий политолог. На 20 августа прошлого года итальянские полицейские по просьбе Германии задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах северных потоков. 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Сейчас он находится в СИЗО Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Еще одного подозреваемого гражданина Украины Владимира Журавлева в прошлом году задержали в Польше, а также по запросу Германии. Но суд Варшавы отказался его экстрадировать и в октябре постановил Журавлева освободить. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу и Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле подчеркивали, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила. Российский рубль в среду неожиданно вырос. А вот фондовые индексы не удивили и снизились. Итоги торгового дня подводит Алексей Завьялов.
16: Продолжилась консолидация на российском рынке акций. По итогам среды индекс Московской биржи хоть и снизился, но всего лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2342 пункта. Уже после закрытия основной сессии вышли данные по инфляции. Немножко замедлилась недельная инфляция, но ускорилась годовая, что не очень хорошо, если рассматривать неделю. Инфляцию, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,2%, до этого росли на 0,25%, а вот годовая инфляция превысила 6%, на 29 июня составила 6,1%. Вспоминаем май, в мае была ниже 5,5%. Соответственно, ускоряется инфляция, все это больше и больше наводит на мысли о том, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но и Банк России опубликовал от 19 июня резюме совета директоров, и, соответственно, довольно жесткие здесь заявления рынок для себя увидел, но прежде всего касаются они того, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. В общем, можно сказать, все совпало. Посмотрим, скорее всего, из консолидации вниз будет выход с учетом всех вот этих последних новостей и событий, которые приходят на рынок. И не будем забывать, что все это отразилось на российском рубле. Я имею в виду, конечно, резюме Банка России. Не исключено, что эта информация повлияла на российский рубль, который вырос по итогам среды. Китайская валюта снизилась на 15 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США опустился ниже 78 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Снижаются и цены на нефть. Смесь Brent опустилась в район 71 доллара за баррель. Ну, переговорный процесс между США и Ираном ведется, вроде как, хотя в последнее время это не прямые переговоры, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Напрямую делегации США и Ирана не встречались, но представители президента США присутствовали. Это Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Встречались они с представителями Катара. Ну и самое главное то, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. При этом запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,8 миллиона баррелей, составили почти 408,5, что на 7% ниже среднего показателя за последние 5 лет.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Один из отцов квантовой механики, немецкий физик Вернер Гейзенберг, чуть не провалил устный экзамен на доктора наук. Не смог объяснить разрешающую способность телескопа и принцип работы аккумулятора. Позже спорил реально до слез с Нильсом Бором. Писал в воспоминаниях, что буквально разрыдался в ходе научного конфликта с ним. В 23 года опубликовал первую матричную формулировку квантовой механики, которую поначалу приняли лишь немногие. 8 лет спустя она принесла ему Нобелевскую премию по физике. Принцип неопределенности Гейзенберга – это не бытовая метафора типа «все неоднозначно», а утверждение о том, что невозможно одновременно задать положение и импульс частицы с произвольно малой ошибкой. Власти нацистской Германии отнеслись к ученому с подозрением. В ходе проверки СС прямо отметила – он аполитичен, патриотичен, но не проявляет желаемой враждебности к евреям. Через семейные связи Гейзенбергу удалось как-то отбиться от обвинений. Он считал своим долгом сохранить приличную немецкую науку и в 1942-м был назначен руководить ядерными исследованиями. После поражения Германии Гейзенберга и других немецких атомных физиков интернировали в Великобритании, тайно записывая их разговоры. Стенограммы были рассекречены в 1992 году и показывают самооправдание, споры о вине и отсутствие реальных успехов атомного проекта. Но версия о том, что Гейзенберг сознательно саботировал бомбу для Гитлера, остается недоказанной. Позднее Гейзенберг возрождал науку в ФРГ и был одним из 18 немецких ученых-атомщиков, кто подписал манифест против оснащения Бундесвера ядерным оружием.
17: Другим наука на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулей. В трех городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера. В нечетные с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клочков. Он отметил, что условия для заправки будут одинаковыми, независимо от указанного номера региона. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до завершения специальной военной операции ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024 года.
20: Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором туре Уимблдона. Крейчикова занимает 38-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дизтопливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, а разрыв с остальными выравнивается. Тем не менее, Россия начинает покупать бензин за рубежом, где и большие ли поставки. Недельная инфляция немного замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен снизились до 0,22%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%. О чем говорят эти цифры? И ФАС пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей за невыполнение требований о предустановке российского ПО на свои девайсы и удалении приложения от ВК из App Store. Apple дали срок до 15 июля. Исполнит ли компания предписание ФАС и что дальше? Подробности на Business FM. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
22: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
1: Александр Новак. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива, ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
23: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда уже нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобиля, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле и августе, сообщают источники Reuters. О новой топливной логистике и ее последствия говорит ведущий эксперт финансового университета университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
0: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Вице-премьер Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистической связи и системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Недельная инфляция в России замедлилась. Росстат опубликовал данные об изменении потребительских цен за последнюю неделю июня. Инфляция составила 22%, недели ранее было 25%. Бензин за 7 дней прибавил в цене 1,6%, а дизель 2,2%. Фрукты и овощи прибавили за неделю в среднем 0,7%, однако выдающиеся результаты показали капуста почти 5% и картошка 4,5%. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии, а вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: В центре нашей инфляционной картины остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачивается вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
4: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
3: Сегодня у нас была коммуникация от Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все-таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправку, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
1: София Донец, главный экономист инвестиций. Оценочно-годовая инфляция разгналась до 6%, но точные данные Росстата публикуют 10 июля. ФАС выдала американская корпорация Apple предупреждение и грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Как указывает антимонопольная служба, на айфонах и айпадах по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Также Apple не выполняет требования о предустановке российского ПО на девайс компании, это в частности российский магазин приложения Rostor. Apple должна исполнить требования ФАС до 15 июля. Apple недавно удалила из своего магазина приложения App Store, Messenger Max, затем были удалены все приложения инфраструктуры ВК, в том числе на почту Mail.ru, Дзен, Одноклассники и так далее. Комментирует ведущая аналитика Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
2: Претензии ФАС выглядят достаточно странными, потому что невозможно выполнять предписания ФАС для компании, которая не поставляет ни одной единицы техники в Россию. Сегодня вся техника Apple поступает по механизму параллельного импорта. Безусловно, оштрафовать можно, наверное, кого угодно, но тут, в общем-то, нет какой-то логики за этим решением. Любое давление на компанию, как мы увидели в прошлом, оно бессмысленно по одной простой причине. Компания не общается на сегодняшний день ни с кем из российских чиновников. В качестве доказательства этого можно посмотреть на заявление Максута Шадаева о том, что будет некое общение с Apple, выяснение, почему удалили национальный мессенджер Max. С тех пор, в общем-то, никаких комментариев никто не получил. Причина достаточно простая – тотальный запрет на общение с российскими чиновниками, политиками и прочим. Действия, которые можно предпринять. Фактически можно с появлением реестра IMEI заблокировать ввоз новых айфонов. Но учитывая, что Apple ушли и, в общем-то, им ни холодно, ни жарко от того объема продаж, который сегодня случился из-за различных блокировок с разных сторон, то я не думаю, что мы от этого что-то выиграем и потеряем. Блокировать те айфоны, которые есть на руках у людей, это примерно там 20 миллионов устройств, активно использующихся на сетях. Никто не будет, потому что это вызовет социальный взрыв. Поэтому на данный момент хороших действий для того, чтобы что-то сделать и как-то надавить на Apple, просто не существует. У нас нет таких инструментов. По факту то сегодня, в общем-то, остается только вот словесная интервенция, риторика, потрясание, бряцание словами, будут штрафы и прочее. Но тут есть важный момент, что штрафы, они не только подкрепляют и укрепляют во мнении, что Россия с юридической точки зрения страна, с которой можно не считаться, но они также закрывают для возврата этих компаний в Россию в коротком, в среднем будущем, в некой перспективе.
1: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Предупреждение ФАС выдал после того, как Минцифра обратилась в службу с просьбой проверить, соответствует ли Apple российскому законодательству. Это произошло как раз после удаления приложения ВК из App Store. А Минцифра это назвали недобросовестной конкуренцией.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Business FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердаров Ликулиев. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после процента и 0,3% в апреле. По итогам января-мая на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации в российской экономике, передает РИА Новости. По прогнозу Банка России, в этом году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%. Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2 900 000 тонн основных видов зерна. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, отгрузка пшеницы в июне составила 2,5 миллиона тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кукуруза 351 тысячу тонн, рост в 4,4 раза. Ячменя 81,8 тысяч тонн с 2,9 тысяч тонн годом ранее. Прибыль банков в России выросла в 1,5 раза за 5 месяцев. Есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам года больше, чем в 2025-м, и выйдут на показатели рекордного 2024 года. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов. В мае Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в этом году до 3,4–3,9 триллиона рублей. Экспорт азербайджанского природного газа в страны Европейского Союза с 2022 года увеличился на 65%. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен в Баку. Алиев отметил, что сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на страны Евросоюза. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Схема Долины будет жить еще года 3. Так некоторые эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
7: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной-Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
8: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
4: Если он, допустим, пожилой, то что люди отказываются?
8: Если звонит риэлтор, который что-то понимает, ну, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
7: По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
9: Эта схема не исчезла долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствуются еще старыми стереотипами, пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест отдаленных. Если есть обзоры, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
7: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории – то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой, вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony, при этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков, то есть купить не значит владеть. А поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Убадоев продолжит.
10: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
11: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
10: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
12: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него там условно $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассету и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать приглашение использовать лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их, использователи обычных-то вообще когда-нибудь читает?
10: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожно малы, но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: А сейчас переходим на сленг.
21: Новые слова на Бизнес FM.
1: А вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш.
13: Вальф добавили в CS пасхалку на карте «Мираж» в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках «мажоре» в Кёльне. Теперь на в кавычках «китчене» стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
1: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. И если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
10: Американская компания-разработчик видеоигр Valve увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
1: Если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час. Банки стран ЕС вводят комиссии за прием наличных рублей. Ряд банков в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%, пишет РБК. Комиссию от 2 до 5% ввели 8 белорусских банков: Альфа-банк, Беларусьбанк, Белвеб, БНБ-банк, МТБ-банк, Сбербанк, Технобанк и Цептербанк. Казахстанский банк «Центр кредит» ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Киргизский «Экоисламик банк» также заявил о введении комиссии в 5% за прием наличных рублей для перевода, в том числе через SWIFT. По оценке источников, причиной введения комиссии стал наплыв наличных рублей. А вот часть армянских банков вообще перестали проводить операции с российскими наличными деньгами и принимать их на счета. Скорее всего, решение банков Армении с другими банками не связано, говорит председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
14: У нас до сих пор нет каких-то внятных комментариев. Это две очень разные истории. Первая, когда вообще перестали принимать наличные рубли. Вторая, когда поставили комиссию. По случаю комиссии есть простое объяснение, что сейчас это достаточно популярный способ пополнения, на него есть большой спрос. Поэтому банки, чтобы компенсировать свои трудозатраты и немножко заработать, поставили на эту позицию комиссию. Комиссия за прием наличных – это вещь, которая уже случалась. Это вполне понятно, но размеры, согласованность этих действий, она является предметом для обсуждения. С армянскими банками ситуация другая. Полное закрытие, возможно, можно объяснить каким-то повышенным вниманием к требованиям комплаенса, потому что операции по приему налички всегда были пристальным предметом внимания с точки зрения под ФТ. Сложнее установить источники, сложнее установить бенефициаров. Поэтому, возможно, армянские банки видят сейчас в этом для себя слишком большой риск и предпочитают этого избегать.
15: Говоря о спросе. Действительно, если мы говорим о банках ЕАЭС, и армянских, и белорусских, и казахстанских, тоже какой-то вал произошел?
14: Мы не видим на эту тему статистики, банки ее нам пока не показывают, поэтому можем только предполагать. Возможно, это какое-то системное явление, связанное с тем, что людям проще вывести деньги налички, положить их на счет, чем переводить через российский банк с комиссией. Возможно, играют только какие-то другие соображения, поэтому пока тут не будет какой-то ясной картины, комментировать это сложно.
1: Виктор Достов, председатель Совета АЭД. Источник РБК в одном из белорусских банков заявил, что между Москвой и Минском наложены перетоки средств в связи с интеграцией экономик двух стран, и белорусским банкам не нужны наличные рубли в таком объеме, поэтому они вводят тарифы. В казахстанском центре кредита сообщили о скоплении избыточной рублевой массы, а также затратной логистики.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Украина не стремится к миру с Россией, Москва не питает на этот счет никаких иллюзий, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками СЭС, в Луганской 189, в Запорожской области 79, в Херсонской 58. Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей. Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября этого года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта. Сборная Англии по футболу одолела команду Демократической Республики Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2-1. После первого тайма англичане проигрывали со счетом 0-1, но во второй половине игры дубль сделал их лидер Харри Кейн. Теперь за выход в четвертьфинал Англия поспорит с Мексикой. Эта игра состоится 6 июля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пашинян позвонил Мишустину. Заявил.

0: президента США. После возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты, в частности, мемкоины Трамп и Мелания. На чем еще богатеет президент США? Подробности на Business FM. Москва и Ереван попробуют уйти от политики к экономике, но до конца не смогут. Представитель правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону по инициативе армянской стороны. Как сказано в официальном сообщении, рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. В МИДе Армении заявили, что приняли к сведению недавнее предложение участников ЕАЭС провести референдум о том, с кем быть, с ЕС или ЕАЭС, и что в Ереване не видит в связи с этим каких-либо проблем. В Кремле ранее заявляли, что стремление Еревана к интеграции с Евросоюзом является его суверенным правом, но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Удастся ли разрулить нынешний кризис в отношениях? Комментарий Георгия Буфта.
1: По итогам разговора Мишустина и Пашиняна последовали подчеркнуто нейтральные формулировки. Никаких упоминаний референдума, который ранее Владимир Путин предложил провести Армении по выбору пути между ЕС и ЕАЭС. Никакого упоминания о ДКБ, откуда Ереван собирается выходить. Победив на парламентских выборах с результатом почти в 50%, Пашинян получил мандат на продолжение европейского курса, но одновременно и мандат на прагматизм. Армянская экономика слишком плотно связана с российским рынком, чтобы позволить себе роскошь идеологической конфронтации. Москва накануне выборов ввела ограничения, затронувшие почти весь армянский экспорт. Политическая мотивация при этом, хотя официально не заявлялась, была очевидной. А Пашинян все же не получил конституционного большинства, необходимого для проведения референдума по поправкам к основному закону. Он нужен для подписания мирного договора с Азербайджаном, поскольку Баку требует убрать из Конституции Армении упоминание Нагорного Карабаха. Так что у премьера нет пространства для резких движений, особенно в отношении с Москвой. Теперь перенос переговоров с геополитического уровня на технократический и экономический – это в том числе попытка вывести диалог из широкого контекста противостояния с Западом, переведя их в формат профильных министерств и санитарных ведомств. Ограничения Россельхознадзора и Роспотребнадзора формально ведь и введены под предлогом фитосанитарных нарушений. И Ереван этот формальный предлог не оспаривает и предлагает, мол, давайте проведем совместные инспекции, создадим мониторинг, разработаем дорожные карты устранения нарушений. Тем самым Россия получает возможность сохранить лицо, снять ограничения не как политическую уступку, а как техническое решение по результатам инспекций. Тот случай, когда бюрократический формализм может сработать в пользу деэскалации. Пашинян подчеркнуто не называет ограничения санкциями, публично назвав использование этого термина некорректно. Иначе надо признавать политическое измерение конфликта и тем самым искать политического же урегулирования. А это уже будет означать куда более сложно. Переговоры. Экономические ставки огромны. По оценкам армянских экономистов, совокупный ущерб только от нынешних запретов может достигать нескольких сотен миллионов долларов в год, при мягком варианте, и до 2% ВВП в случае ухудшения. Куда более угрожающим выглядят энергетические угрозы. Сейчас Армения получает российский газ по льготной цене около 177 долларов за 1000 кубометров. В Москве называли повышение цены до 300-400 долларов возможным сценарием, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Для армянской экономики это структурный шок. Еще одно уязвимое место – денежные переводы армянских мигрантов из России. Это один из ключевых источников валютной выручки страны. Москва намекнула на возможность введения административных барьеров для армянских граждан, работающих в России, обязательных патентов, дополнительных сборов, повышенного налога на денежные переводы в 20-30%. При самом жестком сценарии давления со стороны Москвы Армения рискует потерять до четверти ВВП в среднесрочной перспективе. Закрепив курс на вступление в ЕС, Ереван повторяет, что не намерен пока выходить из ЕАЭС. Но Москва обозначила временной предел сидения на двух стульях, пообещав в декабре на саммите ЕС поставить вопрос о приостановлении для Армении действия договора о ЕАЭС. На этом фоне Евросоюз демонстрирует политическую солидарность, но его зонтик несоразмерно мал. Анонсирован экстренный пакет поддержки в 50 миллионов евро, до 2028 года обещано еще 143 миллиона. ЕС упростил доступ на европейский рынок для ряда армянских товаров, включая продовольствие. При этом ЕС даже не может гарантировать Армении членство и даже пока не предлагал. Посему Пашиняну сейчас крайне важно разморозить торговлю с Россией и добиться смягчения ограничений. Добиться хотя бы пролонгации действующих условий на переходный период. Россия тоже не заинтересована в полном экономическом разрыве с Арменией. Экономическая война с Ереваном – это всего лишь инструмент давления, но

0: не самоцель. Однако полностью вынести за скобки политическое измерение конфликта все равно не удастся.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». А что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗС могут представлять угрозу и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перельчук подробнее.
2: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
3: Нас беспокоит, что хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
2: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что, в общем-то, понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок. Есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае, речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL оператора NC Logistic Артем Восконян.
4: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
2: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
5: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль, Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вот, все это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Луколе. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
2: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Между тем, ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами в ШТРБК, а также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
6: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопросы поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
1: Станислав Богданов, председатель Аккорд. Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не драматизировать. Подробности через полчаса. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 2025 год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Меланья более $600 миллионов. Кроме того, суммарно $800 миллионов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого являются его сыновья и он сам. Комментирует управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
7: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные через провайдеры, ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное это, что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
8: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
7: Дело в том, что для обывателя крипторынок это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап – это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
1: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие. Например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более $500 миллиона. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
9: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
11: Студия Арина Жданова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Как сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, мы не хотели этого делать, но конкуренция заставила. И, в общем, граждане, которые живут восточнее Москвы, имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. Группа компаний «Европейский медицинский центр» завершила объединение с сетью клиник «Скандинавия». Главная структура ЕМС МК ПАО ЮМГ дополнительно выпустила обыкновенные акции в пользу «Севергрупп» в обмен на 100% долей в Скандинавии. В результате «Севергрупп» получила более 20% акций ЮМГ. Сделка одобрена ФАС. ЕМС начнет консолидировать Скандинавию в финансовой отчетности с июля 2026 года. Крупнейший профсоюз ФРГ призвал сотрудников Mercedes-Benz к акциям против ужесточения мер по сокращению расходов. Руководство автогиганта намерено оставить 90 тысяч своих сотрудников без ежегодной премии и увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. Акции протеста пройдут в пятницу на нескольких предприятиях Mercedes-Benz в Германии. По результатам первого квартала чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков. Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал АРД со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранителями телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непровержимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его осудят. Реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
12: Одно это, как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положил, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интересно будет, конечно, проводить исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это же тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского, если знал, то не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, ну, я думаю, как минимум глава государства или тогда кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование типа это Зеленского и Залужного, это уже политика. Это же начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Но наоборот, они, если почитаете то, что пишут западные прессы, то она даже не говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
1: Александр Рар, немецкий политолог. 20 августа прошлого года итальянские полицейские по просьбе Германии задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах северных потоков. 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Сейчас он находится в СИЗО Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Еще одного подозреваемого гражданина Украины Владимира Журавлева в прошлом году задержали в Польше, а также по запросу Германии. Но суд Варшавы отказался его экстрадировать и в октябре постановил Журавлева освободить. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу и Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле подчеркивали, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила. Российский рубль в среду неожиданно вырос. А вот фондовые индексы не удивили и снизились. Итоги торгового дня подводит Алексей Завьялов.
13: Продолжилась консолидация на российском рынке акций. По итогам среды индекс Московской биржи хоть и снизился, но всего лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2342 пункта. Уже после закрытия основной сессии вышли данные по инфляции. Немножко замедлилась недельная инфляция, но ускорилась годовая, что не очень хорошо, если рассматривать недельную инфляцию, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,2%, до этого росли на 0,25%, а вот годовая инфляция превысила 6%, на 29 июня составила 6,1%. Вспоминаем май, в мае была ниже 5,5%. Соответственно, ускоряется инфляция, все это больше и больше наводит на мысли о том, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но и Банк России опубликовал от 19 июня резюме совета директоров, и, соответственно, довольно жесткие здесь заявления рынок для себя увидел, но прежде всего касаются они того, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. В общем, можно сказать, все совпало. Посмотрим, скорее всего, из консолидации вниз будет выход с учетом всех вот этих последних новостей и событий, которые приходят на рынок. И не будем забывать, что все это отразилось на российском рубле. Я имею в виду, конечно, резюме Банка России. Не исключено, что эта информация повлияла на российский рубль, который вырос по итогам среды. Китайская валюта снизилась на 15 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США опустился ниже 78 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Снижаются и цены на нефть. Смесь Brent опустилась в район 71 доллара за баррель. Ну, переговорный процесс между США и Ираном ведется, вроде как, хотя в последнее время это не прямые переговоры, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Напрямую делегации США и Ирана не встречались, но представители президента США присутствовали. Это Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Встречались они с представителями Катара. Ну и самое главное то, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. При этом запас сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,8 миллиона баррелей, составили почти 408,5, что на 7% ниже среднего показателя за последние 5 лет.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Продолжаем разговор о лидерской интуиции и чуткости, способности перестраивать привычные маршруты в ситуации неопределенности и прокладывать новый курс для команды. Давайте обсудим, как оценивать способность менять свой подход, если изменилась и сама ситуация. Руководителям сложнее всего, пожалуй, отказаться от собственного вчерашнего решения, если появились новые факты и вводные. Компетенция принятия решений оценивается вполне конкретными инструментами. Во-первых, можно задавать проективные вопросы. Это те, которые не в лоб. Например, спросите, почему руководители вынуждены менять свои же решения? Или такой вопрос. Вспомните ситуацию, когда первоначальный план перестал работать. Что вы сделали дальше? Если разговоров мало и вам хочется в полной мере убедиться, что с этой компетенцией все в порядке, то используйте личностный опросник, например, Hogan Assessment. По результатам тестирования вы сможете увидеть, насколько человек склонен держаться за однажды принятое решение, комфортно ли чувствует себя в условиях неопределенности, готов ли менять стратегию при появлении новой информации или, наоборот, слишком долго продолжает следовать первоначальному плану. Приведу пример того, что сильный руководитель не станет заложником собственного решения, не будет держаться за однажды принятое и одобренное и защищать его. В 2007 году при запуске первого iPhone Джобс был против сторонних приложений. Он считал, что разработчикам достаточно веб-приложений через браузер. Но уже через год стало очевидно, что рынок требует от него другого решения. Вместо того, чтобы защищать первоначальную свою концепцию, Джобс полностью поменял позицию и запустил App Store. Именно это решение превратило смартфон в экосистему.
9: Карьера на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
15: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так, слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
9: Деньги к деньгам. На Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
16: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
9: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авлекулиев. В трех городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера. Нечетные с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клочков. Он отметил, что условия для заправки будут одинаковыми, независимо от указанного номера региона. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до завершения специальной военной операции ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024. Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором туре Уимблдона. Крейчикова занимает 38-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дизтопливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, а разрыв с остальными выравнивается. Тем не менее, Россия начинает покупать бензин за рубежом, где и большие ли поставки. Недельная инфляция немного замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен снизились до 0,22%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%, о чем говорят эти цифры. И ФАС пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей за невыполнение требований о предустановке российского ПО на свои девайсы и удалении приложения от ВК из App Store. Apple дали срок до 15 июля. Исполнит ли компания предписание ФАС и что дальше? Подробности на Business FM. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
18: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
1: Александр Новак. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива, ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда уже нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобилей, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле и августе, сообщают источники Рейтер. А новые топливные логистики и ее последствия, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина, и в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно, но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
1: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. Вице-премьер Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистической связи системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Недельная инфляция в России замедлилась. Росстат опубликовал данные об изменении потребительских цен за последнюю неделю июня. Инфляция составила 22%, недели ранее было 25%. Бензин за 7 дней прибавил в цене 1,6%, а дизель 2,2%. Фрукты и овощи прибавили за неделю в среднем 0,7%, однако выдающиеся результаты показали капуста почти 5% и картошка 4,5%. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии, а вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
0: Нашей инфляционной картины остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачивается вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
21: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
0: Сегодня у нас была коммуникация Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все-таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправку, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Оценочно-годовая инфляция разгналась до 6%, но точные данные Росстат опубликуют 10 июля. ФАС выдала американская корпорация Apple предупреждение и грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Как указывает антимонопольная служба, на айфонах и айпадах по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Также Apple не выполняет требования о предустановке российского ПО на девайс компании, это в частности российский магазин приложения Rustor. Apple должна исполнить требования ФАС до 15 июля. Apple недавно удалила из своего магазина приложения App Store мессенджер Max, затем были удалены все приложения инфраструктуры ВК, в том числе почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники и так далее. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Претензии ФАС выглядят достаточно странными, потому что невозможно выполнять предписание ФАС для компании, которая не поставляет ни одной единицы техники в Россию. Сегодня вся техника Apple поступает по механизму параллельного импорта. Безусловно, оштрафовать можно, наверное, кого угодно, но тут, в общем-то, нет какой-то логики за этим решением. Любое давление на компанию, как мы увидели в прошлом, оно бессмысленно по одной простой причине. Компания не общается на сегодняшний день ни с кем из российских чиновников. В качестве доказательства этого можно посмотреть на заявление Максута Шадаева о том, что будет некое общение с Apple, выяснение, почему удалили национальный мессенджер Max. С тех пор, в общем-то, никаких комментариев никто не получил. Причина достаточно простая – тотальный запрет на общение с российскими чиновниками, политиками и прочим. Действия, которые можно предпринять, фактически можно с появлением реестра IMEI заблокировать ввоз новых айфонов. Но учитывая, что Apple ушли и, в общем-то, им ни холодно, ни жарко от того объема продаж, который сегодня случился из-за различных блокировок с разных сторон, то я не думаю, что мы от этого что-то выиграем и потеряем. Блокировать те айфоны, которые есть на руках у людей, это примерно там 20 миллионов устройств, активно использующихся на сетях. Никто не будет, потому что это вызовет социальный взрыв. Поэтому на данный момент хороших действий для того, чтобы что-то сделать и как-то надавить на Apple, просто не существует. У нас нет таких инструментов. По факту, сегодня, в общем-то, остается только вот словесная интервенция, риторика, потрясание, бряцание словами, будут штрафы и прочее. Но тут есть важный момент, что штрафы, они не только подкрепляют и укрепляют во мнении, что Россия с юридической точки зрения страна, с которой можно не считаться, но они также закрывают для возврата этих компаний в Россию в коротком, в среднем будущем, в некой перспективе.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, предупреждение ФАС выдал после того, как Минцифра обратилась в службу с просьбой проверить, соответствует ли Apple российскому законодательству. Это произошло как раз после удаления приложения ВК из App Store, а Минцифра это назвали недобросовестной конкуренцией.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердар Влекулей. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после процента и 0,3% в апреле. По итогам января-мая на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития текущей ценовой ситуации в российской экономике, передает РИА Новости. По прогнозу Банка России, в этом году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%. Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2 миллиона 900 тысяч тонн основных видов зерна. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, отгрузка пшеницы в июне составила 2,5 миллиона тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кукуруза 351 тысячу тонн, рост в 4,4 раза. Ячменя 81,8 тысяч тонн, с 2,9 тысяч тонн годом ранее. Прибыль банков России выросла в полтора раза за 5 месяцев. Есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам года больше, чем в 2025-м, и выйдут на показатели рекордного 2024 года. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов. В мае Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в этом году до 3,4-3,9 триллиона рублей. Экспорт азербайджанского природного газа в страны Европейского Союза с 2022 года увеличился на 65%. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен в Баку. Алиев отметил, что сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на страны Евросоюза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Схема Дулины будет жить еще года 3. Так некоторые эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
2: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
5: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
21: И если он, допустим, пожилой, то что, люди отказываются?
5: Если звонит риэлтор, который что-то понимает, ну, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
2: По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
6: Эта схема не исчезла Долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами, пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест, отдаленных. Если есть обзоры, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
2: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony, при этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков, то есть купить не значит владеть. А поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Бадоев продолжит.
7: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
8: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
7: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
10: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него там условно $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассету и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать соглашение использователям лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их, использователи обычных-то, вообще когда-нибудь читает?
7: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожны. Малы. Но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: А сейчас переходим на сленг.
11: Новые слова на Бизнес FM.
1: А вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш.
24: Valve добавили в CS-пасхалку на карте Mirage в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках мажоре в Кёльне. Теперь на в кавычках китчене стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
1: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. Если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
7: Американская компания, разработчик видеоигр Valve, увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magics в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
1: Если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Строительная техника в России есть, но ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. В прошлый раз президент Национального объединения строителей Антон Глушков именно так описал ситуацию сегодняшнего дня. Игроки девелоперского рынка, с которыми Бизнес FM продолжила этот разговор, отмечают, что отечественной спецтехники на объектах мало. Это могут быть отдельные автомобильные краны, манипуляторы и так далее. Внутреннего производства не хватает ни по количеству, ни по ассортименту, ни по специфическим требованиям сложных проектов. И тяжелая спецтехника, например, башенные краны, экскаваторы, погрузчики, вся или почти вся импортная. Однако никто не пожаловался на строительно-технический дефицит. Место старых брендов заняли новые, по большей части китайские. Сократившиеся масштабы строительства высвободили определенный объем единиц техники разного типа. И есть надежда на запуск новых предприятий совместно, например, с Китаем и Индией. Практически все говорят о росте стоимости покупки и обслуживания техники. О том, что цена ее аренды за последние 4 года выросла на 50-70% в зависимости от сегмента. А оплата труда машинистов и операторов только за последний год увеличилась примерно на 20-40%. Все это тяжелым грузом ложится на экономику проектов. Один из результатов общей ситуации – структурное изменение рынка. Раньше главным критерием была цена и доступность техники, а сегодня девелоперы смотрят на эффективность технических решений в рамках всего проекта. И от модели продажи оборудования рынок уходит к модели инженерное партнерство. Теперь идеальный поставщик должен уметь рассчитать проект, адаптировать под него технику, обеспечить ее монтаж, сопровождение и сервис. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. Украина не стремится к миру с Россией, Москва не питает на этот счет никаких иллюзий, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками СЭС, в Луганской 189, в Запорожской области 79, в Херсонской 58. Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей.
9: Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября этого года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта. Сборная Англии по футболу одолела команду Демократической Республики Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2-1. После первого тайма англичане проигрывали со счетом 0-1, но во второй половине игры дубль сделал их лидер Харри Кейн. Теперь за выход в четвертьфинал Англия поспорит с Мексикой. Эта игра состоится 6 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Пашинян позвонил Мишустину. Заявлено, что премьеры России и Армении обсудили взаимодействие в торговой, экономической, культурно-гуманитарных сферах. Все это на фоне требований Москвы к Еревану определиться с планами вступления в ЕС и начавшихся ограничений в торговле. Комментарий Георгия Буфта. Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Минэнерго призывает не верить ресурсам с информацией о наличии топлива на АЗС. А таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. И Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте, сообщает Reuters со ссылкой на декларации президента США. После возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты, в частности, мемкоины Трамп и Мелания. На чем еще богатеет президент США? Подробности на Business FM.

0: каких-либо проблем. В Кремле ранее заявляли, что стремление Еревана к интеграции с Евросоюзом является его суверенным правом, но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Удастся ли разрулить нынешний кризис в отношениях? Комментарий Георгия Буфта.
1: По итогам разговора Мишустина и Пашиняна последовали подчеркнуто нейтральные формулировки. Никаких упоминаний референдума, который ранее Владимир Путин предложил провести Армении по выбору пути между ЕС и ЕАЭС. Никакого упоминания о ДКБ, откуда Ереван собирается выходить. Победив на парламентских выборах с результатом почти в 50%, Пашинян получил мандат на продолжение европейского курса, но одновременно и мандат на прагматизм. Армянская экономика слишком плотно связана с российским рынком, чтобы позволить себе роскошь идеологической конфронтации. Москва накануне выборов ввела ограничения, затронувшие почти весь армянский экспорт. Политическая мотивация при этом, хотя официально не заявлялась, была очевидной. А Пашинян все же не получил конституционного большинства, необходимого для проведения референдума по поправкам к основному закону. Он нужен для подписания мирного договора с Азербайджаном, поскольку Баку требует убрать из Конституции Армении упоминание Нагорного Карабаха. Так что у премьера нет пространства для резких движений, особенно в отношении с Москвой. Теперь перенос переговоров с геополитического уровня на технократический и экономический – это в том числе попытка вывести диалог из широкого контекста противостояния с Западом, переведя их в формат профильных министерств и санитарных ведомств. Ограничения Россельхознадзора и Роспотребнадзора формально ведь и введены под предлогом фитосанитарных нарушений. И Ереван этот формальный предлог не оспаривает и предлагает, мол, давайте проведем совместные инспекции, создадим мониторинг, разработаем дорожные карты устранения нарушений. Тем самым Россия получает возможность сохранить лицо, снять ограничения не как политическую уступку, а как техническое решение по результатам инспекций. Тот случай, когда бюрократический формализм может сработать в пользу деэскалации. Пашинян подчеркнуто не называет ограничения санкциями, публично назвав использование этого термина некорректно. Иначе надо признавать политическое измерение конфликта и тем самым искать политического же урегулирования. А это уже будет означать куда более сложно. Переговоры. Экономические ставки огромны. По оценкам армянских экономистов, совокупный ущерб только от нынешних запретов может достигать нескольких сотен миллионов долларов в год, при мягком варианте, и до 2% ВВП в случае ухудшения. Куда более угрожающим выглядят энергетические угрозы. Сейчас Армения получает российский газ по льготной цене около 177 долларов за 1000 кубометров. В Москве называли повышение цены до 300-400 долларов возможным сценарием, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Для армянской экономики это структурный шок. Еще одно уязвимое место – денежные переводы армянских мигрантов из России. Это один из ключевых источников валютной выручки страны. Москва намекнула на возможность введения административных барьеров для армянских граждан, работающих в России, обязательных патентов, дополнительных сборов, повышенного налога на денежные переводы в 20-30%. При самом жестком сценарии давления со стороны Москвы Армения рискует потерять до четверти ВВП в среднесрочной перспективе. Закрепив курс на вступление в ЕС, Ереван повторяет, что не намерен пока выходить из ЕАЭС. Но Москва обозначила временной предел сидения на двух стульях, пообещав в декабре на саммите ЕАЭС поставить вопрос о приостановлении для Армении действия договора о ЕАЭС. На этом фоне Евросоюз демонстрирует политическую солидарность, но его зонтик несоразмерно мал. Анонсирован экстренный пакет поддержки в 50 миллионов евро, до 2028 года обещано еще 143 миллиона. ЕС упростил доступ на европейский рынок для ряда армянских товаров, включая продовольствие. При этом ЕС даже не может гарантировать Армении членство и даже пока не предлагал. Посему Пашиняну сейчас крайне важно разморозить торговлю с Россией и добиться смягчения ограничений. Добиться хотя бы пролонгации действующих условий на переходный период. Россия тоже не заинтересована в полном экономическом разрыве с Арменией. Экономическая война с Ереваном – это всего лишь инструмент давления, но не самоцель. Однако полностью вынести за скобки политическое измерение конфликта все равно не удастся.
0: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». А что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗС могут представлять угрозу и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перельчук подробнее.
2: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться.

0: Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
1: Нас беспокоит, что хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов, у нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но, тем не менее, мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
0: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что, в общем-то, понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок. Есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае, речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL, оператора NC Logistic Артем Восконян.
2: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
0: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
3: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вы, что это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Лукойле. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
0: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Между тем, ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами Штербака, а также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
5: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопрос поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
4: В Станислав Богданов, председатель Аккорд. Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Глава Совета Федерации Валентин Матвиенко призывает не драматизировать. Подробности через полчаса. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 2025 год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Меланья более $600 миллионов. Кроме того, суммарно $800 миллионов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого является его сыновья и он сам. Комментирует управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
6: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные сервис-провайдеры, ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное это, что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
7: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
6: Дело в том, что для обывателя крипторынок это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап – это убыточное мероприятие. Оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
4: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие. Например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более полумиллиарда. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и в четверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Арина Жданова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Как сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, мы не хотели этого делать, но конкуренция заставила. И, в общем, граждане, которые живут восточнее Москвы, имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. Группа компаний «Европейский медицинский центр» завершила объединение с сетью клиник «Скандинавия». Главная структура ЕМС МК ПАО ЮМГ дополнительно выпустила обыкновенные акции в пользу «Севергрупп» в обмен на 100% долей в Скандинавии. В результате «Севергрупп» получила более 20% акций ЮМГ. Сделка одобрена ФАС. ЕМС начнет консолидировать Скандинавию в финансовой отчетности с июля 2026 года. Крупнейший профсоюз ФРГ призвал сотрудников Mercedes-Benz к акциям против ужесточения мер по сокращению расходов. Руководство автогиганта намерено оставить 90 тысяч своих сотрудников без ежегодной премии и увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. Акции протеста пройдут в пятницу на нескольких предприятиях Mercedes-Benz в Германии. По результатам первого квартала чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков. Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал АРД со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранителями телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непровержимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его осудят. Реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
10: Одно это, как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положил, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интереснее будет, конечно, проводить все исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это же тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского. Если знал, то не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, ну, я думаю, как минимум глава государства, или тогда кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование идти против Зеленского и Залужного, это уже политика, это же начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Наоборот, они, если почитаете то, что пишут западные прессы, то она даже говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
4: Александр Рар, немецкий политолог. 20 августа прошлого года итальянские полицейские по просьбе Германии задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах северных потоков. 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Сейчас он находится в СИЗО Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Еще одного подозреваемого гражданина Украины Владимира Журавлева в прошлом году задержали в Польше, а также по запросу Германии. Но суд Варшавы отказался его экстрадировать и в октябре постановил Журавлева освободить. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу и Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле подчеркивали, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила. Российский рубль в среду неожиданно вырос. А вот фондовые индексы не удивили и снизились. Итоги торгового дня подводит Алексей Завьялов.
11: Продолжилась консолидация на российском рынке акций. По итогам среды индекс Московской биржи хоть и снизился, но всего лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2342 пункта. Уже после закрытия основной сессии вышли данные по инфляции. Немножко замедлилась недельная инфляция, но ускорилась годовая, что не очень хорошо, если рассматривать недельную инфляцию, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,2%, до этого росли на 0,25%, а вот годовая инфляция превысила 6%, на 29 июня составила 6,1%. Вспоминаем, май, в мае была ниже 5,5%. Соответственно, ускоряется инфляция, все это больше и больше наводит на мысли о том, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но и Банк России опубликовал от 19 июня резюме совета директоров, и, соответственно, довольно жесткие здесь заявления рынок для себя увидел, но прежде всего касаются они того, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. В общем, можно сказать, все совпало. Посмотрим, скорее всего, из консолидации вниз будет выход с учетом всех вот этих последних новостей и событий, которые приходят на рынок. И не будем забывать, что все это отразилось на российском рубле. Я имею в виду, конечно, резюме Банка России. Не исключено, что эта информация повлияла на российский рубль, который вырос по итогам среды. Китайская валюта снизилась на 15 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США опустился ниже 78 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Снижаются и цены на нефть. Смесь Brent опустилась в район 71 доллара за баррель. Ну, переговорный процесс между США и Ираном ведется, вроде как, хотя в последнее время это не прямые переговоры, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Напрямую делегации США и Ирана не встречались, но представители президента США присутствовали. Это Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Встречались они с представителями Катара. Ну и самое главное то, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. При этом запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,8 миллиона баррелей, составили почти 408,5, что на 7% ниже среднего показателя за последние 5 лет.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei Classic – этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно, хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры гонка за новинками. Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Макс, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
13: Сумма технологий на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулей. В 3 городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так, в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера. В нечетные – с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клочков. Он отметил, что условия для заправки будут одинаковыми, независимо от указанного номера региона. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до завершения специальной военной операции ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024. Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором туре Уимблдона. Крейчикова занимает 38-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева является 5-й ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дизель-топливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, а разрыв с остальными выравнивается. Тем не менее, Россия начинает покупать бензин за рубежом, где и большие ли поставки. Недельная инфляция немного замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен снизились до 22%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%. О чем говорят эти цифры? И ФАСА пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей за невыполнение требований о предустановке российского ПО на свои девайсы и удалении приложения от ВК из App Store. Apple дали срок до 15 июля. Исполнит ли компания предписание ФАС и что дальше? Подробности на Business FM. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
15: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
4: Александр Новак. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива, ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобиля, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
4: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле-августе, сообщает источники Reuters. А новые топливные логистики и ее последствия, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина. И в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
4: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Вице-премьер Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Недельная инфляция в России замедлилась. Росстат опубликовал данные об изменении потребительских цен за последнюю неделю июня. Инфляция составила 0,22%, недели ранее было 0,25%. Бензин за 7 дней прибавил в цене 1,6%, а дизель 2,2%. Фрукты и овощи прибавили за неделю в среднем 0,7%, однако выдающиеся результаты показали капуста почти 5% и картошка 4,5%. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии, а вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
18: В центре нашей инфляционной картины остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачивается вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
19: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
18: Сегодня у нас была коммуникация от Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все-таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправках, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
4: София Донец, главный экономист инвестиций. Оценочная годовая инфляция разгналась до 6%, но точные данные Росстата публикуют 10 июля. ФАС выдала американская корпорация Apple предупреждение и грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Как указывает антимонопольная служба на айфонах и айпадах, по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Также Apple не выполняет требования о предустановке российского ПО на девайсы компании, это в частности российский магазин приложения Rostor. Apple должна исполнить требования ФАС до 15 июля. Apple недавно удалила из своего магазина приложения App Store, Messenger Max, затем были удалены все приложения инфраструктуры ВК, в том числе почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники и так далее. Комментирует ведущая аналитика Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
20: Претензии ФАС выглядят достаточно странными, потому что невозможно выполнять предписание ФАС для компании, которая не поставляет ни одной единицы техники в Россию. Сегодня вся техника Apple поступает по механизму параллельного импорта. Безусловно, оштрафовать можно, наверное, кого угодно, но тут, в общем-то, нет какой-то логики за этим решением. Любое давление на компанию, как мы увидели в прошлом, оно бессмысленно по одной простой причине. Компания не общается на сегодняшний день ни с кем из российских чиновников. чиновников. В качестве доказательства этого можно посмотреть на заявление Максута Шадаева о том, что будет некое общение с Apple, выяснение, почему удалили национальный мессенджер Max. С тех пор, в общем-то, никаких комментариев никто не получил. Причина достаточно простая – тотальный запрет на общение с российскими чиновниками, политиками и прочим. Действия, которые можно предпринять, фактически можно с появлением реестра IMEI заблокировать ввоз новых айфонов. Но учитывая, что Apple ушли и, в общем-то, им ни холодно, ни жарко от того объема продаж, который сегодня случился из-за различных блокировок с разных сторон, то я не думаю, что мы от этого что-то выиграем и потеряем. Блокировать те айфоны, которые есть на руках у людей, это примерно там 20 миллионов устройств, активно использующихся на сетях. Никто не будет, потому что это вызовет социальный взрыв. Поэтому на данный момент хороших действий для того, чтобы что-то сделать и как-то надавить на Apple, просто не существует. У нас нет таких инструментов. По факту, сегодня, в общем-то, остается только вот словесная интервенция, риторика, потрясание, бряцание словами, будут штрафы и прочее. Но тут есть важный момент, что штрафы, они не только подкрепляют и укрепляют во мнении, что Россия с юридической точки зрения страна, с которой можно не считаться, но они также закрывают для возврата этих компаний в Россию в коротком, среднем будущем, в некой перспективе.
4: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, предупреждение ФАС выдал после того, как Минцифра обратилась в службу с просьбой проверить, соответствует ли Apple российскому законодательству. Это произошло как раз после удаления приложения ВК из App Store, а Минцифра это назвали недобросовестной конкуренцией.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
22: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема.
21: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердар Влекулей. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после процента и 0,3% в апреле. По итогам января-мая на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития текущей ценовой ситуации в российской экономике, передает РИА Новости. По прогнозу Банка России, в этом году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%. Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2 миллиона 900 тысяч тонн основных видов зерна. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Это в два раза больше, чем в июне прошлого года. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, отгрузка пшеницы в июне составила 2,5 миллиона тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кукуруза 351 тысячу тонн, рост в 4,4 раза. Ячменя 81,8 тысяч тонн с 2,9 тысяч тонн годом ранее.
0: Прибыль Банка в России выросла в полтора раза за 5 месяцев. Есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам года больше, чем в 2025-м и выйдут на показатели рекордного 2024 года. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов. В мае Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в этом году до 3,4–3,9 триллиона рублей. Экспорт азербайджанского природного газа в страны Европейского Союза с 2022 года увеличился на 65%. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен в Баку. Алиев отметил, что сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на страны Евросоюза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Схема Долины будет жить еще 3 года. Так некоторые эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
2: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
3: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
19: Если он, допустим, пожилой, то что люди отказываются?
3: Если созвонит риэлтор, который что-то понимает, ну, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
2: По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
5: Эта схема не исчезла Долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами, пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест отдаленных. Если есть обзоры, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
2: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории – то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony. При этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков. То есть купить не значит владеть. А поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Убадоев продолжит.
6: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
7: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
6: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
9: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него, там, условно, $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассеты и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать соглашение использователя лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их, использователи обычных-то, вообще когда-нибудь читает?
6: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожны. Тоже малы, но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: А сейчас переходим на сленг.
21: Новые слова на Бизнес FM.
4: А вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш.
10: Valve добавили в CS-пасхалку на карте Mirage в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках мажоре в Кёльне. Теперь на в кавычках китчене стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
4: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. Если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
6: Американская компания-разработчик видеоигр Valve увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием Mirage на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто мажор, который проходил в немецком Кёльне.
4: Если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час.
21: Между делом с Кирой Альтман.
8: Расспрашиваю Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой», о том, какие аудиоспектакли в этом году услышат зрители в Ясной Поляне. Катя вспоминает про новую работу Евгения Маленчева, который уже ставил в полях, и это хотели повторить, но режиссер отказался. Потому что...
11: Женя Маленчев, он сказал, нет, я возрождать не хочу, у меня сейчас прям очень сильный интерес. Он прочитал про тайный дневник Льва Николаевича, который вынужден был держать писатель, когда последние годы жизни уже все за ним записывали, читали все его дневники, и он просто устал от всего этого и держал секретный дневник у себя в сапоге, который называл «Дневник для одного себя», и там записывал какие-то вот мысли свои. И как раз в это время, это последний год жизни Льва Николаевича перед уходом из Ясной Поляны, с ним еще был его врач личный и друг Душин Маковицкий, который тоже, например, это удивительный факт, что он научился писать малюсеньким таким 5-сантиметровым карандашом в кармане за Львом Николаевичем, и он весь день записывал за ним, и вечером садился и расшифровывал. И у Маленчева спектакль аудио построен именно на диалоге между вот этим дневником и карманом, и нам повезло очень, что согласились записать голос Льва Николаевича, это Юрий Погребничко, а голос Душина Маковицкого — это Цыганов. Это будет тоже такой променад, то есть ты час идешь, слушаешь это, но с определенным маршрутом и с определенным концом.
8: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
21: Культ наличности на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулеев. Украина не стремится к миру с Россией. Москва не питает на этот счет никаких иллюзий, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за 3 года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками СЭС, в Луганской 189, в Запорожской области 79, в Херсонской 58. Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей. Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября этого года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта.
0: Сборная Англии по футболу одолела команду Демократической Республики Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2-1. После первого тайма англичане проигрывали со счетом 0-1, но во второй половине игры дубль сделал их лидер Харри Кейн. Теперь за выход в четвертьфинал Англия поспорит с Мексикой. Эта игра состоится 6 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Пашинян позвонил Мишустину. Заявлено, что премьеры России и Армении обсудили взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. Все это на фоне требований Москвы к Еревану определиться с планами вступления в ЕС и начавшихся ограничений в торговле. Комментарий Георгия Буфта. Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Минэнерго призывает не верить ресурсам с информацией о наличии топлива на АЗС. А таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. И Дональд Трамп заработал 1,5 миллиарда долларов на крипте, сообщает Reuters со ссылкой на декларации президента США. После возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты, в частности, мемкоины Трамп и Мелания. На чем еще богатеет президент США? Подробности на Business FM. Москва и Ереван попробуют уйти от политики к экономике, но до конца не смогут. А представитель правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону по инициативе армянской стороны. Как сказано в официальном сообщении, рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. В МИДе Армения заявили, что приняли к сведению недавнее предложение участников ЕАЭС провести референдум о том, с кем быть съездом.

0: Выборов с результатом почти в 50%, Пашинян получил мандат на продолжение европейского курса, но одновременно и мандат на прагматизм. Армянская экономика слишком плотно связана с российским рынком, чтобы позволить себе роскошь идеологической конфронтации. Москва накануне выборов ввела ограничения, затронувшие почти весь армянский экспорт. Политическая мотивация при этом, хотя официально не заявлялась, была очевидной. А Пашинян все же не получил конституционного большинства, необходимого для проведения референдума по поправкам к основному закону. Он нужен для подписания мирного договора с Азербайджаном, поскольку Баку требует убрать из Конституции Армении упоминание Нагорного Карабаха. Так что у премьера нет пространства для резких движений, особенно в отношениях с Москвой. Теперь перенос переговоров с геополитического уровня на технократический и экономический – это в том числе попытка вывести диалог из широкого контекста противостояния с Западом, переведя их в формат профильных министерств и санитарных ведомств. Ограничения Россельхознадзора и Роспотребнадзора формально ведь и введены под предлогом фитосанитарных нарушений. И Ереван этот формальный предлог не оспаривает и предлагает, мол, давайте проведем совместные инспекции, создадим мониторинг, разработаем дорожные карты устранения нарушений. Тем самым Россия получает возможность сохранить лицо, снять ограничения не как политическую уступку, а как техническое решение по результатам инспекций. Тот случай, когда бюрократический формализм может сработать в пользу деэскалации. Пашинян подчеркнуто не называет ограничения санкциями, публично назвав использование этого термина некорректно. Иначе надо признавать политическое измерение конфликта и тем самым искать политического же урегулирования. А это уже будет означать куда более сложные переговоры. Экономические ставки огромны. По оценкам армянских экономистов, совокупный ущерб только от нынешних запретов может достигать нескольких сотен миллионов долларов в год, при мягком варианте, и до 2% ВВП в случае ухудшения. Куда более угрожающим выглядят энергетические угрозы. Сейчас Армения получает российский газ по льготной цене около 177 долларов за 1000 кубометров. В Москве называли повышение цены до 300-400 долларов возможным сценарием, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Для армянской экономики это структурный шок. Еще одно уязвимое место – денежные переводы армянских мигрантов из России. Это один из ключевых источников валютной выручки страны. Москва намекнула на возможность введения административных барьеров для армянских граждан, работающих в России, обязательных патентов, дополнительных сборов, повышенного налога на денежные переводы в 20-30%. При самом жестком сценарии давления со стороны Москвы Армения рискует потерять до четверти ВВП в среднесрочной перспективе. Закрепив курс на вступление в ЕС, Ереван повторяет, что не намерен пока выходить из ЕС. Но Москва обозначила временной предел сидения на двух стульях, пообещав в декабре на саммите ЕС поставить вопрос о приостановлении для Армении действия договора о ЕС. На этом фоне Евросоюз демонстрирует политическую солидарность, но его зонтик несоразмерно мал. Анонсирован экстренный пакет поддержки в 50 миллионов евро, до 2028 года обещано еще 143 миллиона. ЕС упростил доступ на европейский рынок для ряда армянских товаров, включая продовольствие. При этом ЕС даже не может гарантировать Армении членство и даже пока не предлагал. Посему Пашиняну сейчас крайне важно разморозить торговлю с Россией и добиться смягчения ограничений. Добиться хотя бы пролонгации действующих условий на переходный период. Россия тоже не заинтересована в полном экономическом разрыве с Арменией. Экономическая война с Ереваном – это всего лишь инструмент давления, но не самоцель. Однако полностью вынести за скобки политическое измерение конфликта все равно не удастся.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». А что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗС могут представлять угрозу и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перельчук подробнее.
2: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
3: Нас беспокоит, чтобы хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжения аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы, и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе, и рестораны. Мы

0: Приезжаем логистов, у нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но тем не менее пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
1: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что, в общем-то, понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок. Есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае, речь идет о задержках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL оператора NC Logistic Артем Восконян.
2: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей, сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
1: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
3: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вот, все это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Лукойле. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
1: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Между тем, ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами в ШТРБК, а также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. Председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
5: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопросы поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
4: Станислав Богданов, председатель «Аккорд». Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не драматизировать. Подробности через полчаса. Дональд Трамп заработал 1,5 миллиарда долларов на крипте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 25-й год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Меланья более 600 миллионов долларов. Кроме того, суммарно 800 миллионов долларов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого являются его сыновья и он сам. Комментирует управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
6: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что в них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные через провайдеры. Ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное – это что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
7: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
6: Дело в том, что для обывателя крипторынок – это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап – это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, там непрекращающийся рост.
4: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие. Например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более полумиллиарда. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: Студия Арина Жданова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Как сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, мы не хотели этого делать, но конкуренция заставила. И, в общем, граждане, которые живут восточнее Москвы, имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. Группа компаний «Европейский медицинский центр» завершила объединение с сетью клиник «Скандинавия». Главная структура ЕМС МК ПАО ЮМГ дополнительно выпустила обыкновенные акции в пользу «Севергрупп» в обмен на 100% долей в Скандинавии. В результате «Севергрупп» получила более 20% акций ЮМГ. Сделка одобрена ФАС. ЕМС начнет консолидировать Скандинавию в финансовой отчетности с июля 2026 года. Крупнейший профсоюз ФРГ призвал сотрудников Mercedes-Benz к акциям против ужесточения мер по сокращению расходов. Руководство автогиганта намерено оставить 90 тысяч своих сотрудников без ежегодной премии и увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. Акции протеста пройдут в пятницу на нескольких предприятиях Mercedes-Benz в Германии. По результатам первого квартала чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков. Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал ARD со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранителями телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непровержимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его осудят. Реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
10: Одно это, как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положил, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интересно будет, конечно, проводить исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского. Если знал, то не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, ну, я думаю, как минимум глава государства или тогда кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование против Зеленского и Залужного, это уже политика, это же начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Наоборот, они, если почитаете то, что пишут западные прессы, то она даже говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
4: Александр Рар, немецкий политолог. На 20 августа прошлого года итальянские полицейские по просьбе Германии задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах северных потоков. 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Сейчас он находится в СИЗО Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Еще одного подозреваемого гражданина Украины Владимира Журавлева в прошлом году задержали в Польше, а также по запросу Германии. Но суд Варшавы отказался его экстрадировать и в октябре постановил Журавлева освободить. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу и Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле подчеркивали, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила. Российский рубль в среду неожиданно вырос. А вот фондовые индексы не удивили и снизились. Итоги торгового дня подводит Алексей Завьялов.
11: Продолжилась консолидация на российском рынке акций. По итогам среды индекс Московской биржи хоть и снизился, но всего лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2342 пункта. Уже после закрытия основной сессии вышли данные по инфляции. Немножко замедлилась недельная инфляция, но ускорилась годовая, что не очень хорошо, если рассматривать недельную инфляцию, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,22%, до этого росли на 0,25%, а вот годовая инфляция превысила 6%, на 29 июня составила 6,1%. Вспоминаем, май, в мае была ниже 5,5%. Соответственно, ускоряется инфляция, все это больше и больше наводит на мысли о том, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но и Банк России опубликовал от 19 июня резюме совета директоров, и, соответственно, довольно жесткие здесь заявления рынок для себя увидел, но прежде всего касаются они того, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. В общем, можно сказать, все совпало. Посмотрим, скорее всего, из консолидации вниз будет выход с учетом всех вот этих последних новостей и событий, которые приходят на рынок. И не будем забывать, что все это отразилось на российском рубле. Я имею в виду, конечно, резюме Банка России. Не исключено, что эта информация повлияла на российский рубль, который вырос по итогам среды. Китайская валюта снизилась на 15 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США опустился ниже 78 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Снижаются и цены на нефть. Смесь Brent опустилась в район 71 доллара за баррель. Ну, переговорный процесс между США и Ираном ведется, вроде как, хотя в последнее время это не прямые переговоры, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Напрямую делегации США и Ирана не встречались, но представители президента США присутствовали. Это Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Встречались они с представителями Катара. Ну и самое главное то, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. При этом запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,8 миллиона баррелей, составили почти 408,5, что на 7% ниже среднего показателя за последние 5 лет.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Другим наука. Сергеем Корзуном. Кошмар кошмару рознь. В международной классификации расстройств сна четко разделяют ночные или сонные ужасы и, собственно, кошмары. Ужас приходит к нам обычно в первой трети сна, в глубокой его стадии, связан с физиологической активностью, размахиванием руками, криками, иногда попытками убежать, и учащенным дыханием. Полного пробуждения обычно не происходит. Человек может не реагировать на внешние сигналы, а утром ничего не вспомнить. А настоящий кошмар, с точки зрения классификации, это яркое сновидение негативного содержания. Оно случается обычно в фазе быстрого сна во второй половине ночи. При этом человек просыпается почти полностью, испытывает испуг, но без особых моторных проявлений и в состоянии рассказать свой сон. Причины у ужасов и кошмаров тоже различаются. Ночные ужасы часто провоцируются недосыпом, лихорадочными состояниями у детей, алкоголем или апноэ сна. А при кошмарах с запоминанием врачи будут в первую очередь искать посттравматический синдром, депрессию и воздействие лекарственных веществ. Установлено, что седативно-снотворные препараты и бета-блокаторы могут реально провоцировать кошмары.
13: Как ни удивительно, но повторяющиеся кошмарные сны можно перепрограммировать психологическими практиками. Американская академия сна рекомендует метод репетиции. Нужно заранее переписать сюжет сна в позитивном ключе, проиграть его в сознании, а перед засыпанием лучше еще раз повторить. Говорят, действует. То есть это не мистическая практика, а когнитивно-поведенческий метод с доказательной базой. Кошмар становится менее кошмарным. И уж точно это не ужас.
12: Другим наука на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Авликулей. В трех городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так, в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера. Нечетные с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клочков. Он отметил, что условия для заправки будут одинаковыми, независимо от указанного номера региона. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до завершения специальной военной операции ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024. Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором туре Уимблдона. Крейчикова занимает 38-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дизель-топливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, а разрыв с остальными выравнивается. Тем не менее, Россия начинает покупать бензин за рубежом, где и большие ли поставки. Недельная инфляция немного замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен снизились до 0,22%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%. О чем говорят эти цифры? И ФАС пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей за невыполнение требований о предустановке российского ПО на свои девайсы и удалении приложения от ВК из App Store. Apple дали срок до 15 июля. Исполнит ли компания предписание ФАС и что дальше? Подробности на Business FM. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
15: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития.
4: Александр Новак. Совет Федерации ранее одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки внутреннего рынка топлива, ввели механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения. Такой бензин будут приравнивать к обычному производству, а значит, производители смогут пользоваться вычетом акциза. Это нужно, чтобы не допустить появления на рынке топлива непонятного происхождения, которое может навредить автомобилям, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Эта же норма, по сути, направлена на борьбу с производством бодяжного бензина, так называемого, когда ту же нафту пытаются смешать с присадками в серую, вообще не уплачивая акциз. Правительство борется, с одной стороны, за увеличение налогооблагаемой базы, с другой стороны, с тем, чтобы на рынок не поступал совсем уж низкокачественный бензин, суррогат, и это не привело бы к существенным техническим проблемам у автовладельцев. Хотя разрешение на производство бензина низких экологических классов, это само по себе создает довольно серьезные риски для автомобиля, но в данном случае пытаются бороться с еще большим злом в виде такого откровенно бодяжного бензина.
4: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Россия начала покупать бензин у Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Пока морем было отправлено 60 тысяч тонн бензина, планируется выйти на 400 тысяч тонн импорта ежемесячно из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Накануне в Кремле подтверждали, что Россия обсуждает импорт топлива из других стран. Также Казахстан согласился поставить 50 тысяч тонн бензина в Россию в июле-августе, сообщают источники Reuters. А новые топливные логистики и ее последствия, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда энергобезопасности Игорь Юшков.
17: Индия действительно, в общем-то, была первая, можно сказать, в очереди из дальнего зарубежья, откуда Россия может покупать бензин, потому что даже в тех поправках в законодательстве, которые принимались для того, чтобы сделать экономически целесообразными подобные поставки для компаний-импортеров, фигурировала Индия. Поправки предполагали, что нефтяным компаниям будет выплачиваться разница между внешней ценой, почем они купят бензин, и той ценой, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. Чтобы понимать, в общем-то, а где мы засекаем эту самую внешнюю цену, там был выставлен индикатор. То есть это был индийский рынок. Стало понятно, что импортировать мы будем прежде всего из Индии. Для России это логично, потому что это, во-первых, дружественная страна, во-вторых, мы поставляем туда нефть и, забирая бензин, по сути, создаем гарантированный рынок сбыта. Кроме того, у российской компании «Роснефть» там есть 49% акций в одном из НПЗ, и это тоже такой некий синергетический эффект создает для России. Поэтому из Индии логично закупать топливо. В целом, действительно, вот поставки из Белоруссии, поставки из Казахстана, они из Индии должны насытить внутренний рынок бензина, прежде всего, и, соответственно, убрать большую часть негатива от выхода многих российских НПЗ на внеплановые ремонты. То есть устранить дефицит, чтобы у нас и цены не поднимались, и, соответственно, не было недостатка в топливе. В сентябре уже начнется снижение объемов потребления бензина. И в какой-то момент объем потребления достигнет уровня нашего производства, и можно будет отказаться от импорта. Но здесь и сейчас нужны дополнительные объемы топлива, поэтому из Индии берут. Это дополнительная нагрузка для бюджета, безусловно, потому что разница между ценами в Индии и в России будет покрываться за счет бюджета. И в условиях, когда и так бюджет дефицитный, конечно, это болезненно. Но проблема дефицита топлива, она еще более болезненная и важная, потому что это уже вопрос социальной стабильности в России, тем более в преддверии думских выборов. Поэтому государство идет на этот шаг, несмотря на то, что это приведет к увеличению дефицита бюджета.
4: Игорь Юшков, Фонд национальэнергобезопасности. Вице-премьер Новак утверждает, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса на 20-30%. По его словам, перестройка логистической связи и системы с учетом потребностей займет какое-то время. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на срок в несколько месяцев. Недельная инфляция в России замедлилась. Росстат опубликовал данные об изменении потребительских цен за последнюю неделю июня. Инфляция составила 0,22%, недели ранее было 0,25%. Бензин за 7 дней прибавил в цене 1,6%, а дизель 2,2%. Фрукты и овощи прибавили за неделю в среднем 0,7%, однако выдающиеся результаты показали капуста почти 5% и картошка 4,5%. Увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии, а вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
18: В центре нашей инфляционной картины остается топливный кризис. И это очень высокие темпы роста. Немножко замедлились темпы удорожания бензина и дизеля. За последнюю неделю они составили 1,6-2,2% после 2,5-3% на прошлой неделе. Но это все равно еще рост в системе. Норма за месяц выполнена за одну неделю. Из негативного видим, что ускоряется рост цен на такие более спокойные категории, где последние недели или даже месяцы была довольно сдержанная динамика. Туда уже просачиваются вторичные эффекты от роста цен на топливо через логистику. Ну и, возможно, уже немножко фонит ослабление рубля, которое у нас произошло за последнюю неделю. Там пока ничего критичного, но такой разворот в тренде есть, в том числе на импортные товары повлияет.
19: Вот это все что означает? То есть вот мы на июльском опорном заседании поставки ЦБ ее точно понижать не будут?
18: Сегодня у нас была коммуникация от Центрального банка, вышло резюме с подробным объяснением решения июньского. Там не очень хорошие новости, потому что вот Банк России все-таки указывает на то, что топливо топливом, наверное, действительно мы все понимаем, что топливный кризис особо не полечишь высокими ставками. Все равно регулятор говорит, что если вторичные эффекты есть у роста цен на топливо, то уже все, реакция будет. Мы видим, что вторичные эффекты есть. Вот только что мы с вами обсудили, что уже пошли реагировать другие цены. Ну и кроме того, там вот эти вот ожидания, настроения, когда такие стоят очереди на заправку, да, это уже элементы паники. Поэтому вторичные эффекты есть, они, возможно, вызовут реакцию ЦБ. Конечно, нужна какой-то разворот и нормализация ситуации с топливом. Все на это надеемся, все ждем, пока прогнозировать сложно.
4: София Донец, главный экономист инвестиций. Оценочная годовая инфляция разгналась до 6%, но точные данные Росстата публикуют 10 июля. ФАС выдала американская корпорация Apple предупреждение и грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Как указывает антимонопольная служба на айфонах и айпадах, по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Также Apple не выполняет требования о предустановке российского ПО на девайс компании, это в частности российский магазин приложения Rustor. Apple должна исполнить требования ФАС до 15 июля. Apple недавно удалила из своего магазина приложения App Store, Messenger Max, затем были удалены все приложения инфраструктуры ВК, в том числе почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники и так далее. Комментирует ведущая аналитика Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
20: Претензии ФАС выглядят достаточно странными, потому что невозможно выполнять предписание ФАС для компании, которая не поставляет ни одной единицы техники в Россию. Сегодня вся техника Apple поступает по механизму параллельного импорта. Безусловно, оштрафовать можно, наверное, кого угодно, но тут, в общем-то, нет какой-то логики за этим решением. Любое давление на компанию, как мы увидели в прошлом, оно бессмысленно по одной простой причине. Компания не общается на сегодняшний сегодняшний день ни с кем из российских чиновников. В качестве доказательства этого можно посмотреть на заявление Максута Шадаева о том, что будет некое общение с Apple, выяснение, почему удалили национальный мессенджер Max. С тех пор, в общем-то, никаких комментариев никто не получил. Причина достаточно простая – тотальный запрет на общение с российскими чиновниками, политиками и прочим. Действия, которые можно предпринять, фактически можно с появлением реестра IMEI заблокировать ввоз новых айфонов. Но учитывая, что Apple ушли и, в общем-то, им ни холодно, ни жарко от того объема продаж, который сегодня случился из-за различных блокировок с разных сторон, то я не думаю, что мы от этого что-то выиграем и потеряем. Блокировать те айфоны, которые есть на руках у людей, это примерно там 20 миллионов устройств, активно использующихся на сетях. Никто не будет, потому что это вызовет социальный взрыв. Поэтому на данный момент хороших действий для того, чтобы что-то сделать и как-то надавить на Apple, просто не существует. У нас нет таких инструментов. По факту, сегодня, в общем-то, остается только вот словесная интервенция, риторика, потрясание, бряцание словами, будут штрафы и прочее. Но тут есть важный момент, что штрафы, они не только подкрепляют и укрепляют во мнении, что Россия с юридической точки зрения страна, с которой можно не считаться, но они также закрывают для возврата этих компаний в Россию в коротком, среднем будущем, в некой перспективе.
4: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Предупреждение ФАС выдал после того, как Минцифра обратилась в службу с просьбой проверить, соответствует ли Apple российскому законодательству. Это произошло как раз после удаления приложения ВК из App Store, а Минцифра это назвали недобросовестной конкуренцией.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Влекулей. ВВП России в мае вырос на 0,3% в годовом выражении после процента и 0,3% в апреле. По итогам января-мая на 0,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации в российской экономике, передает РИА Новости. По прогнозу Банка России, в этом году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%. Россия в июне, по предварительным данным, отгрузила на экспорт 2 миллиона 900 тысяч тонн основных видов зерна. Это пшеница, ячмень, кукуруза. Это в 2 раза больше, чем в июне прошлого года. Как сообщила Интерфаксу директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, отгрузка пшеницы в июне составила 2,5 миллиона тонн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кукуруза 351 тысячу тонн, рост в 4,4 раза. Ячменя 81,8 тысяч тонн с 2,9 тысяч тонн годом ранее.
14: Прибыль Банка в России выросла в полтора раза за 5 месяцев. Есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам года больше, чем в 2025-м и выйдут на показатели рекордного 2024 года. Об этом заявил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов. В мае Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в этом году до 3,4-3,9 триллиона рублей. Экспорт азербайджанского природного газа в страны Европейского Союза с 2022 года увеличился на 65%. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен Баку. Алиев отметил, что сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на страны Евросоюза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Схема Дулины будет жить еще 3 года. Так некоторые эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Если коротко, Верховный суд решил, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников. Но сразу все это не заработает, считают юристы. Иван Медведев подробнее.
2: Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным, решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если он докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь несмотря на то, что после завершения дела Долиной Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему. На рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу. Говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член гильдии риэлторов Москвы Андрей Веселага.
21: Это феерическая глупость, но действительно сейчас в подавляющем большинстве случаев первый вопрос, который задают при звонке по квартире, это возраст продавца.
19: И если он, допустим, пожилой, то что, люди отказываются?
21: Если звонит риэлтор, который что-то понимает, ну, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватель, который начитался интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаться люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников никаких. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать.
2: По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Эксперты объясняют это тем, что это, как правило, очень занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что им их было жалко. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц не аргумент. Но еще далеко не везде, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
22: Эта схема не исчезла Долиной. Продолжается все равно двоякая практика. То есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там, да, более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствуются еще старыми стереотипами, пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не меньше 3 лет пройдет, прежде чем практика дойдет до мест отдаленных. Если есть обзоры, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали.
2: По словам экспертов, единственный плюс во всей этой истории – то, что покупатели недвижимости за последнее время сильно подтянули свою юридическую грамотность в этом вопросе и стали гораздо ответственнее подходить к выбору объекта. Как говорят наши собеседники, сегодня им приходится работать буквально с детективами, изучающими историю владения квартирой вплоть до этапа строительства дома. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: Уходит эпоха. Игры для консоли PlayStation будут выпускаться без физических дисков, начиная с 2028 года. Об этом сообщила компания Sony. При этом ранее в геймерском сообществе был целый скандал, связанный с тем, что цифровые копии видеоигр компании попросту удаляли с аккаунтов игроков. То есть купить не значит владеть. А поэтому диски были единственным знаком того, что человек действительно владеет продуктом. Валерий Бадоев продолжит.
1: Сейчас онлайн-магазины по продаже видеоигр, такие как Steam, при покупке предупреждают, что пользователь покупает не саму игру, а лицензию на ее использование. То есть подчеркивается, что геймер попросту берет продукт в бессрочную аренду. Это все следствие крупного скандала, который произошел в 2024 году. Тогда французский издатель Ubisoft удалил с аккаунтов геймеров игру The Crew. Причем люди отдали за нее реальные деньги, но компенсации никто не получил. Компания просто стерла игру и отключила серверы, закрыв к ней доступ навсегда. На Ubisoft тогда посыпались судебные иски, пришлось даже вмешаться Еврокомиссии, которая, по сути, встала на сторону компании. Хотя регулятор и пообещал, что будет сотрудничать с организациями, чтобы те соблюдали права потребителей. Но по факту это была формальная отписка. Казалось бы, какая разница, на диске игра или в цифре? Однако при наличии физического носителя пользователь формально защищен от того, что продукт, который он купил, попросту труд серверов. Но, начиная с 28 года, игры на PlayStation больше не будут выпускаться на дисках. Хотя уже сейчас физические носители не панацея, отмечает гендиректор компании Games for Gamers, преподавателя программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
3: С одной стороны, геймерам будет немного обидно это видеть. С другой стороны, игры, купленные на носителях, уже научились ограничивать и не запускать на приставках или на компьютере, когда это нужно компании-владельцу. Я думаю, что очень востребованным останется использование игр на физических носителях в качестве неких сувениров. Есть так называемые коллекционные издания, которые стоят достаточно дорого. Они могут действительно продолжить выпуск, потому что там вопрос рентабельности уже не стоит.
1: Свое решение Sony объясняет тем, что геймерам уже не нужны диски, все переходит в цифру. И в целом это действительно так. Прогресс неотвратим и всегда удобнее скачать игру из интернета. Но мириться с этим часть игроков все же не намерена. С момента скандала в 2024 году в соцсетях стал очень популярным слоган «Если купить не значит владеть, то пиратство не является воровством». Его, в числе прочих, даже поддержал создатель Майнкрафт Маркус Персон. Однако сделать с этим, по сути, ничего нельзя. И так не только с играми, отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
5: Это относится, например, к той коллекции музыки, которую мы покупаем в условном Apple Music. То есть мы купили диск, заплатили за него там условно $3. И мы, в общем-то, им не владеем. Потому что за любой проступок тебя могут забанить в компании Apple. Или в твоей стране, например, забанить Apple Music. И ты лишаешься всех своих покупок. А в физическом формате мог бы вставить аудиокассету и гонять ее до тех пор, пока она просто не затрется. Нужно внимательно читать приглашение использовать лицензионное, в котором это даже не мелким шрифтом прописано. Но, будем честны, кто же их, использователи обычных-то, вообще когда-нибудь читает?
1: И даже несмотря на формально прописанные правила, геймеры все равно остаются непокорными. В июне на Sony даже подали коллективный иск за то, что она недостаточно ясно объясняет, что геймеры приобретают лишь лицензию на использование, а не саму игру. Шансы на победу в суде ничтожны. Тоже на малы, но даже если геймерам это удастся, правила игры это не изменит. Просто шрифт на странице покупки сделают чуть крупнее. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: А сейчас переходим на сленг.
12: Новые слова на Бизнес FM.
4: А вот что мы прочитали в популярном телеграм-канале Мэш.
23: Valve добавили в CS-пасхалку на карте «Мираж» в честь шедеврального клатча капитана Team Spirit Бори Маджикс на прошедшем в кавычках «мажоре» в Кёльне. Теперь на в кавычках «китчене» стоят 4 банки томатной пасты, как бы отсылающие к квадрокиллу российского киберспортсмена. Вошел в историю.
4: Среди участников редакционной летучки лишь молодежь до 25 лет смогла сразу понять, о чем речь. Если вам тоже интересно, что это значит, то вот перевод.
1: Американская компания-разработчик видеоигр Valve увековечила в игре Counter-Strike 2 момент, в котором российский киберспортсмен Борис Воробьев, выступающий под ником Magix в команде Team Spirit, одержал победу над соперниками, находясь в меньшинстве. На карте под названием «Мираж» на локации «Кухня» он убил 4 противников, чем выиграл раунд для своей команды. Чтобы увековечить этот момент, разработчик Counter-Strike 2 разместил в этой локации 4 банки томатной пасты. Все это произошло на турнире IEM Cologne Major, или просто «Мажор», который проходил в немецком Кёльне.
4: Если не успели понять, как и многие из нас в редакции, повторим через час.
12: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
6: Карьеру часто оценивают высотой должности и размером годового дохода, правильно? Хотя можно было бы измерять успех качеством жизни и ощущением удовлетворенности и даже радости, когда собираешься утром на работу. Давайте поразмышляем о критериях успешной карьеры. Недавно на одном мероприятии я познакомилась с интересной девушкой, которая представилась как ресторанный критик. И я со свойственным мне любопытством спросила, а как вообще становятся вот такими критиками? И она рассказала мне свою историю. Она получила прекрасное образование, осознанно выбрала карьеру в крупном банке и много лет там работала. Наконец-то достигла позиции вице-президента по маркетингу и коммуникациям. У нее было все. Красивый кабинет, хороший годовой доход, прекрасные коллеги. Именно так многие представляют себе карьеру мечты. Но удовлетворения не было, призналась мне она. И вот тогда она поймала себя на простой мысли. У меня как будто все получилось, но я совершенно несчастлива. С этого началась ее карьерная трансформация. И вот сегодня ей 41 год, и в своем новом статусе она очень довольна выбором. И во время этого разговора с ней я поймала себя на мысли, что очень часто люди оценивают свою работу, хорошая она или нет, по различным атрибутам. Хотя на самом деле счастливым человека делает совсем другое. Важно не то, что написано на визитке, а то, что происходит с нами каждый день. Например, какие задачи мы решаем, какие люди с нами рядом. Есть ли ощущение, что ты создаешь что-то новое, влияешь на результат, делаешь проекты, которыми потом хочется гордиться. Еще один вопрос, который редко задают себе люди. Научился ли я чему-то, чего раньше не умел? Расширился ли мой круг общения? Или изменилось только название должности? Есть и совсем простой критерий. Остаются ли у вас силы после рабочего дня? Не только на то, чтобы доехать до дома и лечь спать, а на семью, друзей, книги, спорт, путешествия, новые идеи и просто на жизнь. Когда работа забирает абсолютно всю энергию, это сложно назвать успехом, какой бы впечатляющей ни была должность. Согласны?
12: Карьера на Бизнес ФМ. Культ на личности. Лица на банкнотах.
7: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
12: Культ на личности. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Украина не стремится к миру с Россией, Москва не питает на этот счет никаких иллюзий, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва учитывает и в дипломатическом, и в военном планировании участие западных стран в терактах против России. Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за три года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, в Донецкой народной республике 186 компаний стали участниками СЭС, в Луганской 189, в Запорожской области 79, в Херсонской 58. Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей. Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории в Москве сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября этого года. В настоящее время граждане России могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего паспорта. Сборная Англии по футболу одолела команду Демократической Республики Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2-1. После первого тайма англичане проигрывали со счетом 0-1, но во второй половине игры дубль сделал их лидер Харри Кейн. Теперь за выход в четвертьфинал Англия поспорит с Мексикой. Эта игра состоится 6 июля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Пашинян позвонил Мишустину. Заявлено, что премьеры России и Армении обсудили взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах. Все это на фоне требований Москвы к Еревану определиться с планами вступления в ЕС и начавшихся ограничений в торговле. Комментарий Георгия Бофта. Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Минэнерго призывает не верить ресурсам с информацией о наличии топлива на АЗС. А таксисты говорят, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно спадает. И Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте, сообщает Reuters со ссылкой на декларации президента США. После возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты, в частности, мемкоины Трамп и Мелания. На чем еще богатеет президент США? Подробности на Business FM. Москва и Ереван попробуют уйти от политики к экономике, но до конца не смогут. Представитель правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону по инициативе армянской стороны. Как сказано в официальном сообщении, рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. В МИДе Армении заявили, что приняли к сведению недавнее предложение участников ЕАЭС провести референдум о том, с кем быть, с ЕС или ЕАЭС, и что в Ереване не видит в связи с этим каких-либо проблем. В Кремле ранее заявляли, что стремление Еревана к интеграции с Евросоюзом является его суверенным правом, но Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. Удастся ли разрулить нынешний кризис в отношениях? Комментарий Георгия Бофта.
9: По итогам разговора Мишустина и Пашиняна последовали подчеркнуто нейтральные формулировки. Никаких упоминаний референдума, который ранее Владимир Путин предложил провести Армении по выбору пути между ЕС и ЕАЭС. Никакого упоминания о ДКБ, откуда Ереван собирается выходить. Победив на парламентских выборах с результатом почти в 50%, Пашинян получил мандат на продолжение европейского курса, но одновременно и мандат на прагматизм. Армянская экономика слишком плотно связана с российским рынком, чтобы позволить себе роскошь идеологической конфронтации.

0: противостояния с Западом, переведя их в формат профильных министерств и санитарных ведомств. Ограничения Россельхознадзора и Роспотребнадзора формально ведь и введены под предлогом фитосанитарных нарушений. И Ереван этот формальный предлог не оспаривает и предлагает, мол, давайте проведем совместные инспекции, создадим мониторинг, разработаем дорожные карты устранения нарушений. Тем самым Россия получает возможность сохранить лицо, снять ограничения не как политическую уступку, а как техническое решение по результатам инспекций. Тот случай, когда бюрократический формализм может сработать в пользу деэскалации. Пашинян подчеркнуто не называет ограничения санкциями, публично назвав использование этого термина некорректно. Иначе надо признавать политическое измерение конфликта и тем самым искать политического же урегулирования. А это уже будет означать куда более сложные переговоры. Экономические ставки огромны. По оценкам армянских экономистов, совокупный ущерб только от нынешних запретов может достигать нескольких сотен миллионов долларов в год, при мягком варианте, и до 2% ВВП в случае ухудшения. Куда более угрожающим выглядят энергетические угрозы. Сейчас Армения получает российский газ по льготной цене около 177 долларов за 1000 кубометров. В Москве называли повышение цены до 300-400 долларов возможным сценарием, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Для армянской экономики это структурный шок. Еще одно уязвимое место – денежные переводы армянских мигрантов из России. Это один из ключевых источников валютной выручки страны. Москва намекнула на возможность введения административных барьеров для армянских граждан, работающих в России, обязательных патентов, дополнительных сборов, повышенного налога на денежные переводы в 20-30%. При самом жестком сценарии давления со стороны Москвы Армения рискует потерять до четверти ВВП в среднесрочной перспективе. Закрепив курс на вступление в ЕС, Ереван повторяет, что не намерен пока выходить из ЕС. Но Москва обозначила временной предел сидения на двух стульях, пообещав в декабре на саммите ЕС поставить вопрос о приостановлении для Армении действия договора о ЕС. На этом фоне Евросоюз демонстрирует политическую солидарность, но его зонтик несоразмерно мал. Анонсирован экстренный пакет поддержки в 50 миллионов евро, до 2028 года обещано еще 143 миллиона. ЕС упростил доступ на европейский рынок для ряда армянских товаров, включая продовольствие. При этом ЕС даже не может гарантировать Армении членство и даже пока не предлагал. Посему Пашинян сейчас крайне важно разморозить торговлю с Россией и добиться смягчения ограничений. Добиться хотя бы пролонгации действующих условий на переходный период. Россия тоже не заинтересована в полном экономическом разрыве с Арменией. Экономическая война с Ереваном – это всего лишь инструмент давления, но не самоцель. Однако полностью вынести за скобки политическое измерение конфликта все равно не удастся.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». А что с бензином? Поставщики рассылают письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков из-за перебоев с топливом. Ресурсы с информацией о наличии топлива на ЗС могут представлять угрозы и манипулировать данными. Минэнерго назвали такие сервисы недостоверными. Таксисты же говорят о том, что искусственный ажиотаж на заправках постепенно смягчается. Евгений Перельчук подробнее.
2: Поставщики продуктов питания уведомили продавцов, что не гарантируют исполнение контрактов и просят их не штрафовать. Объективные причины в виде перебоев на АЗС иногда заставляют задержаться. Как пишет Фонтанка, подобные письма ритейлерам прислали производители из Северо-Запада, Поволжья и Южного федерального округа. Трудности есть, но не критичные, говорит гендиректор компании «Братья Чебурашкины», производящие молочные продукты, Владислав Чебурашкин.
3: Нас беспокоит, что хватало топлива на урожай, на заготовку кормов, но здесь вроде бы мы закрыты, потому что государство смотрит на снабжение аграриев. И второй момент – это логистика. Нам крайне необходимо получать все компоненты, это упаковочные материалы и, конечно, отгружать нашу продукцию, чтобы она была доставлена в торговые сети и в кафе и рестораны. Мы подряжаем логистов. У нас 3 компании осуществляют доставку с нашего производства до потребителя. Есть задержки некоторые, но, тем не менее, пока успеваем и вкладываемся в графики. Грузовикам, насколько мы понимаем, приходится чаще останавливаться, заправляться, то есть здесь бывают задержки. Удорожание логистики грядет, мы это чувствуем, но тем не менее мы надеемся на то, что это дизельное топливо, что ситуация выправится и станет немного лучше.
2: Как говорят участники рынка, серьезные сложности могут быть с доставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от райцентров населенные пункты, что в общем-то понятно. В таких местах мало крупных сетевых заправок, есть независимые, которые приняли на себя основной удар топливных перебоев. В любом случае речь идет о задержках поставках в 1-2 дня, успокаивает замгендиректора по логистике 3PL, оператора NC Logistic Артем Восконян.
4: Я себе задал простой вопрос. Если бы не было этого информационного шрапнеля, этого

0: всего потока фотографий, сводок, тревожных постов, новостей. Сколько людей вообще бы заметили, что что-то изменилось? Мне кажется, большинство вообще нет. Да, логистика слегка напряглась. Сроки кое-где сдвинулись, цена перевозки подросла. Посмотрите, что с полками. Хлеб есть, молоко, крупа, мясо, овощи. Ситуация управляема, и это видно просто по вашей корзине на кассе. Какой-то конкретный товар может приехать не в среду, а в пятницу. Но это не дефицит, это сдвинувшееся расписание. Сети прекрасно умеют с этим работать. Развозят чаще, меняют поставщика, перебрасывают с одного склада на другой. За годы ковида, санкций и всего остального индустрия научилась очень быстро перестраиваться.
1: Яндекс.Такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Правда, это больше превентивная мера. Агрегатор отметил, что системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдает. Яндекс.Такси также отмечает, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. О ситуации на середину недели говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Я сейчас ночью заправляюсь, потому что днем ситуация не особо хорошая. Оказывается, отсутствие бензина на некоторых заправках. Ценники плюс-минус адекватные, может, и поднялись. Ну, не особо. Может быть, на рубль. Роснефть, Газпром и Лукойл. Там ценники приемлемые. На нефтьмагистрали где-то на 10 рублей дороже. Сегодня ездил, смотрю, народу на заправках меньше стоит в очередь. Но, наверное, сказывается еще то, что у нас любят выстраиваться вдоль дороги, а потом приходят штрафы. Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ, конечно, машины некоторые, кто не выдерживает, сдают. Они начинают, да что вот, все это фигня, да бензин есть. А так, в принципе, пока работаем. Я сегодня ночью заправлялся, где-то 20 минут простоял на Луколе. Очень быстрее движется, где колонок больше. Где я заправлялся, там 8 колонок.
1: На фоне перебоев с классическим топливом, по данным Автостат, на прошлой неделе на учет встали более 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на треть. Могли вырасти и полноценные электрокары, но там предложение за спросом совсем не поспевает. К чистой электротяге российские водители по-прежнему относятся скептически. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Между тем, ритейлеры просят власти дать приоритет на АЗС фурам с продуктами Штербака, а также они предложили ввести мораторий на штрафы за перевес. А председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов рассказал о ситуации с задержками.
4: Аккорд внимательно отслеживает ситуацию на рынке топлива. Крупные федеральные сети гибко адаптируют процессы и в целом сохраняют устойчивость логистики, в первую очередь за счет развития собственной маршрутизации, инфраструктуры, распределительных центров. Также мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами, со всеми нашими партнерами, с поставщиками, профильными ассоциациями, перевозчиками, органами власти. Торговые сети решают вопрос поставок с поставщиками в индивидуальном порядке. В сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах. Кроме того, существует, безусловно, товарный запас основных социально значимых товаров как в магазинах, так и на распределительных центрах. Он составляет не менее месяца и, соответственно, регулярно пополняется. Запасы бакалейных товаров в сети рассчитаны еще на более длительный срок. Резервы по ключевым непродовольственным товарам также стабильно превышают месячный объем.
3: Станислав Богданов, председатель «Аккорд». Вице-премьер Александр Новак говорит, что ситуация управляемая. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не драматизировать. Подробности через полчаса. Дональд Трамп заработал $1.5 миллиарда на крипте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финансовые декларации президента США за прошлый год. После своего возвращения в Белый дом Трамп активно продвигал криптовалюты и принимал меры по поддержке рынка. Например, ослабил контроль над отраслью со стороны Минюста и комиссии по ценным бумагам. И в итоге за 2025 год американский президент получил от продажи только мемкоинов Трамп и Меланья более $600 миллионов. Кроме того, суммарно $800 миллионов Трамп получил от криптопредприятия, с учредителями которого является его сыновья и он сам. Комментирует управляющий активами основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григорий Клумов.
5: Во-первых, это не реализованная прибыль, а просто стоимость позиций. Очевидно, что когда он начнет продавать, цены могут быть другими, потому что часть инструментов имеет высокую стоимость только потому, что у них инвестор семья Трампа. Это во-первых. Во-вторых, регулирование было неизбежным, поэтому регулирование бы случилось с Трампом или без. Пока консенсус, что с Трампом оно более лояльно, но выигрывают в текущий момент только институциональные через провайдеры. Ритейл-инвесторы пока все проигрывают. Ничего нового, такого кардинально улучшающего для ритейл-инвестора на этом рынке не произошло. А вот много послаблений и потенциально правила игры для институциональных инвесторов действительно происходит. Первое и самое основное, это что финансовому сектору, в первую очередь банкам, разрешили обрабатывать эти транзакции без последствий штрафов, отзывов, лицензий.
6: Уместно ли говорить, что сейчас криптоотрасль находится в упадке? Или это динамика традиционная? Какие факторы на это влияют?
5: Дело в том, что для обывателя крипторынок — это тысячи и тысячи стартапов в виде альткоинов. Естественно, они все в упадке, потому что средний стартап — это убыточное мероприятие, оно теряет деньги инвесторов и банкротится. Но если посмотреть на сектор, которым пользуются институциональные пользователи, как сектор, например, стейблкоинов, сам непрекращающийся рост.
3: Григорий Клумов, основатель платформы Stasis.net. Криптовалюта стала в 2025 году основным источником дохода американского президента, но есть и другие. Например, гольф-клубы принесли Трампу чуть более полумиллиарда. Рейтер ранее писал, что есть еще целый ряд подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов на сотни миллионов, бенефициаром которых был Трамп, особенно в разгар конфликта вокруг Ирана. В Белом доме это отрицали.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: Студия Арина Жданова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Мосбиржа планирует запустить круглосуточные торги. Как сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, мы не хотели этого делать, но конкуренция заставила. И, в общем, граждане, которые живут восточнее Москвы, имеют право тоже в дневное время получать такой сервис. Торги в выходные дни Мосбиржа запустила в марте 2025 года. Сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. Группа компаний «Европейский медицинский центр» завершила объединение с сетью клиник «Скандинавия». Главная структура ЕМС МК ПАО ЮМГ дополнительно выпустила обыкновенные акции в пользу «Севергрупп» в обмен на 100% долей в Скандинавии. В результате «Севергрупп» получила более 20% акций ЮМГ. Сделка одобрена ФАС. ЕМС начнет консолидировать Скандинавию в финансовой отчетности с июля 2026 года. Крупнейший профсоюз ФРГ призвал сотрудников Mercedes-Benz к акциям против ужесточения мер по сокращению расходов. Руководство автогиганта намерено оставить 90 тысяч своих сотрудников без ежегодной премии и увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. Акции протеста пройдут в пятницу на нескольких предприятиях Mercedes-Benz в Германии. По результатам первого квартала чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Прокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову в подрыве северных потоков. Его обвиняют в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру Германии, что считается военным преступлением согласно международному уголовному праву. Как сообщает телеканал ARD со ссылкой на следствие, украинец был руководителем диверсионной группы во время прослушанных правоохранителями телефонных разговоров с родственниками и знакомыми. Он обсуждал диверсию на северных потоках и тем самым предоставил непровержимые улики против себя самого. Доказательства были найдены и в его телефоне. Судебное разбирательство состоится в Гамбурге. Скорее всего, дело закончится тем, что его осудят. Реальных заказчиков подрыва потоков искать не станут, считает немецкий политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.
9: Одно, это как в Германии решили, нужно было честно провести это судебное расследование, а что будет потом, это уже высшая политика. Никто в Германии не сомневается, что в свое время за украинцами стояла Америка, байденская администрация. Против Америки никто не пойдет. Поэтому всем удобно сейчас найти козла отпущения, который практически можете положил, вот эти самые бомбы под северные потоки, как водолаз. Но дальше интересно будет, конечно, проводить все исследования, кто был заказчиком, кто дал команду. Сейчас хотят просто дело замять. Все другое, это уже высшая политика. Обвинять, что будут Байдена. Может быть, где-то поблизости этих взрывов находилась американская подводная лодка. Вот тоже слухи идут. Вот нужно все это же тоже будет расследовать. Или нужно будет напрямую искать вину Зеленского. Если знал, то не знал, когда дал такой приказ. Настолько серьезный теракт, покушение на инфраструктуру Германии, не кого-то, а Германии, что простые эти самые спецназы Украины не могли это сделать без высших приказов, понимаете? Приказ на такую операцию должен был дать, ну, я думаю, как минимум глава государства или тогда кто возглавлял военный блок, этот Залужный. Если дальше будет расследование типа это Зеленского и Залужного, это уже политика, это уже начнется расшатывание украинского правительства. Сейчас это невыгодно ни в коем случае ни Германии, ни Западу. Останется все на том уровне, что и есть. Тем более средства массовой информации подогревать этот скандал не будет. Наоборот, они, если почитаете то, что пишет западная пресса, то она даже говорит, что правильно, что взорвали русский газопровод, потому что мы с Россией не хотим больше ничего общего иметь. До этого доходит даже.
3: Александр Рар, немецкий политолог. 20 августа прошлого года итальянские полицейские по просьбе Германии задержали украинца, подозреваемого в участии в подрывах северных потоков. 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Сейчас он находится в СИЗО Гамбурга, где пройдет процесс по делу. Еще одного подозреваемого гражданина Украины Владимира Журавлева в прошлом году задержали в Польше, а также по запросу Германии. Но суд Варшавы отказался его экстрадировать и в октябре постановил Журавлева освободить. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу и Северном потоке 1 и 2 произошли 26 сентября 2022 года. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушение на газопроводах беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В Кремле подчеркивали, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на Северных потоках, но ни разу их не получила. Российский рубль в среду неожиданно вырос. А вот фондовые индексы не удивили и снизились. Итоги торгового дня подводит Алексей Завьялов.
10: Продолжилась консолидация на российском рынке акций. По итогам среды индекс Московской биржи хоть и снизился, но всего лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2342 пункта. Уже после закрытия основной сессии вышли данные по инфляции. Немножко замедлилась недельная инфляция, но ускорилась годовая, что не очень хорошо, если рассматривать недельную инфляцию, то с 23 по 29 июня потребительские цены выросли на 0,2%, до этого росли на 0,25%, а вот годовая инфляция превысила 6%, на 29 июня составила 6,1%. Вспоминаем май, в мае была ниже 5,5%. Соответственно, ускоряется инфляция, все это больше и больше наводит на мысли о том, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Но и Банк России опубликовал от 19 июня резюме совета директоров, и, соответственно, довольно жесткие здесь заявления рынок для себя увидел. Но прежде всего касаются они того, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, и на среднесрочном горизонте требуется повышение ее прогнозной траектории. В общем, можно сказать, все совпало. Посмотрим, скорее всего, из консолидации вниз будет выход с учетом всех вот этих последних новостей и событий, которые приходят на рынок. И не будем забывать, что все это отразилось на российском рубле. Я имею в виду, конечно, резюме Банка России. Не исключено, что эта информация повлияла на российский рубль, который вырос по итогам среды. Китайская валюта снизилась на 15 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США опустился ниже 78 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Снижаются и цены на нефть. Смесь Brent опустилась в район 71 доллара за баррель. Ну, переговорный процесс между США и Ираном ведется, вроде как, хотя в последнее время это не прямые переговоры, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Напрямую делегации США и Ирана не встречались, но представители президента США присутствовали. Это Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Встречались они с представителями Катара. Ну и самое главное то, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения. При этом запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,8 миллиона баррелей, составили почти 408,5, что на 7% ниже среднего показателя за последние 5 лет.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Строительная техника в России есть, но ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. В прошлый раз президент Национального объединения строителей Антон Глушков именно так описал ситуацию сегодняшнего дня. Игроки девелоперского рынка, с которыми Business FM продолжила этот разговор, отмечают, что отечественной спецтехники на объектах мало. Это могут быть отдельные автомобильные краны, манипуляторы и так далее. Внутреннего производства не хватает ни по количеству, ни по ассортименту, ни по специфическим требованиям сложных проектов. И тяжелая спецтехника, например, башенные краны, экскаваторы, погрузчики, вся или почти вся импортная. Однако никто не пожаловался на строительно-технический дефицит. Вместо старых брендов заняли новые, по большей части китайские. Сократившиеся масштабы строительства высвободили определенный объем единиц техники разного типа, и есть надежда на запуск новых предприятий совместно, например, с Китаем и Индией. Практически все говорят о росте стоимости покупки и обслуживания техники. О том, что цена ее аренды за последние 4 года выросла на 50-70% в зависимости от сегмента. А оплата труда машинистов и операторов только за последний год увеличилась примерно на 20-40%. Все это тяжелым грузом ложится на экономику проектов. Один из результатов общей ситуации – структурное изменение рынка. Раньше главным критерием была цена и доступность техники, а сегодня девелоперы смотрят на эффективность технических решений в рамках всего проекта. И от модели продажи оборудования рынок уходит к модели инженерное партнерство. Теперь идеальный поставщик должен уметь рассчитать проект, адаптировать под него технику, обеспечить ее монтаж, сопровождение и сервис. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году, по настоянию Линкольна, Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
11: Культ на личности. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
12: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
11: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сардар Авликулиев. В 3 городах Запорожской области, в том числе Энергодаре, остановлены автобусные перевозки пассажиров в целях безопасности из-за обстрелов и ударов беспилотников ВСУ, сообщил Минтранс региона. Оперативный штаб Орловской области утвердил временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона с 4 июля. Так в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера, нечетные с нечетной, сообщил губернатор региона Андрей Клочков. Он отметил, что условия для заправки будут одинаковыми, независимо от указанного номера региона. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до завершения специальной военной операции ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. По ее мнению, это даст право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил ко второму чтению законопроект об обязательном раскрытии кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей, перенеся срок вступления закона в силу на 1 сентября 2027 года. Документ был внесен в парламент в декабре 2024. Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором туре Уимблдона. Крейчикова занимает 38-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева является 5-й ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Внутренний рынок, обеспеченный бензином и дизель-топливом, несмотря на ремонт ряда заводов, заявил вице-премьер Новак. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, а разрыв с остальными выравнивается. Тем не менее, Россия начинает покупать бензин за рубежом, где и большие ли поставки. Недельная инфляция немного замедлилась, годовая подросла. По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 июня темпы роста потребительских цен снизились до 0,22%, несмотря на подорожание топлива. Однако годовая инфляция в России по состоянию на 29 июня увеличилась до 6%, о чем говорят эти цифры. И ФАС пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей за невыполнение требований о предустановке российского ПО на свои девайсы и удалении приложения от ВК из App Store. Apple дали срок до 15 июля. Исполнит ли компания предписание ФАС и что дальше? Подробности на Business FM. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак. Крупные нефтяные компании держат цены на АЗС, у остальных есть разрыв, но он выравнивается, отметил Новак.
14: Сейчас у нас случаются на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые как социально ответственные компании и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. Да, с учетом перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые